0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Парадокс – это, на первый взгляд, нечто абсурдное и противоречивое, однако при более пристальном изучении это то, что является близким к правде или же истинным. В этом видео я расскажу о самых главных парадоксах нашей жизни. И поможет мне в этом писатель Марк Мэнсон. Парадокс первый. Чем сильнее ты пытаешься понравиться людям, тем меньше, скорее всего, ты будешь им на самом деле нравиться. И тут мне сразу вспоминается знаменитый отрывок из Пушкина. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Но этот парадокс касается не только романтических отношений, но и дружеских. Марк Мэнсон говорит, что в человеческом общении большую роль играет подтекст. То есть зачастую важно не то, что мы говорим кому-то, а то, почему мы говорим это. Когда кто-то постоянно делает нам комплименты или всегда соглашается с нами, мы склонны испытывать недоверие к такому человеку. У нас может появиться ощущение, что нас хотят использовать или вроде того. Нам нужны некоторые трения в общении, и тогда мы можем полностью довериться человеку. Людям не нравится навязчивость, и многие из нас хорошо чувствуют неискренность. Так что расслабьтесь. Если вы хотите с кем-то подружиться, то не нужно выпрыгивать из штанов ради этого человека. Не нужно ему поддакивать и глядеть в рот. Это мало кому понравится. Людям нравятся личности. Не сливайте свою. Аутентичность. Вот что важно. Парадокс второй. Чем больше ты ошибаешься, тем больше у тебя шансов на успех. И примеров этому полно. Действительно, если вдуматься, то это логично. Чтобы стать в чем-то успешным, нужно научиться делать это хорошо. А чтобы научиться делать что-то хорошо, нужно практиковаться, а значит и допускать ошибки. С помощью ошибок можно понять, что работает, а что нет. Я, например, ненавижу перфекционизм, ведь он тесно связан с прокрастинацией. Когда мы пытаемся сделать что-то идеально, мы постоянно откладываем работу. И в итоге зачастую не делаем вообще ничего. Перед тем, как создать этот канал, я не записывался на курсы «Как стать ютубером», хотя такие наверняка есть. Я не ходил к учителю по ораторскому мастерству, не покупал самый дорогой микрофон, я просто начал пробовать делать разные видео, изучая самые основы и пробуя. Практика – это топ. Парадокс третий. Чем больше тебя что-то пугает, тем больше тебе, вероятно, следует сделать это. Давайте я сразу оговорюсь. Конечно же, речь не идет о глупостях, типа пойти ночью в лес или взять микрокредит, будучи безработным. Нет, речь идет о том, что самые важные вещи в жизни нередко нас пугают. Это может быть женитьба или рождение ребенка, или смена работы. Когда ставки высоки, мы нервничаем. Но подумайте о том, что будет, если все получится и вы выиграете. У меня, например, сейчас небольшая паника от того, что мы с женой собираемся завести собаку. При этом я давно хотел щенка, но переживаю из-за большой ответственности за живое существо. И я все равно это сделаю, потому что с огромной вероятностью собака принесет счастье в наш дом, несмотря на все сложности. Вот на такого рода вещи следует чаще идти, но, конечно же, заранее обдумывая и взвешивая все за и против. Парадокс четвертый. Чем больше ты ненавидишь какую-то черту в людях, тем больше вероятность, что ты избегаешь этой черты в себе. Психиатр Карл Юнг назвал это тенью. Проще говоря, то, что нас раздражает в других людях, часто является тем, что мы не любим в себе. Например, если вас бесят нерешительные люди, то есть немалая вероятность, что вас раздражает собственная нерешительность. Парадокс пятый. Чем больше мы оказываемся связаны с миром, тем более изолированными мы себя чувствуем. Интернет – это великая вещь. Технологии дали нам возможность связываться с миллионами людей по всему миру, причем очень быстро. Но как только ты становишься частью большой группы, твои личные действия начинают восприниматься как нечто менее важное. Когда мы являемся частью небольшой группы, например, своей семьи, тут мы сразу видим, как наши действия производят эффект. Парадокс шестой. У тебя могут быть счастливые отношения, только если ты счастлив в одиночестве. Когда у тебя есть какая-то глубокая травма или глобальная неуверенность в себе, ты будешь создавать эмоционально зависимые отношения. Нельзя затыкать другим человеком собственные проблемы, это будет токсичное взаимодействие. Сначала займитесь собой, сделайте себя самодостаточным и интересным человеком. Вам должно быть комфортно наедине с собой. В результате вам будет не только проще найти себе пару, но и с большей вероятностью отношения будут счастливыми. Парадокс седьмой. Чем больше человек убежден в своей правоте, тем вероятнее, что он не прав. Вы же слышали про эффект Даннинга-Крюгера? Он заключается в том, что чем меньше у человека знаний и опыта в какой-то области, тем больше он в себе уверен. Как сказал философ Бертран Рассел, проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Парадокс восьмой. Чем честнее ты будешь говорить о своих недостатках, тем больше люди будут думать, что ты совершенен. Люди ценят смелость, которая требуется для того, чтобы признать свои слабости. В этом парадокс уязвимости. Парадокс девятый. Чем больше у тебя вариантов, тем меньше ты будешь удовлетворен своим выбором. Парадокс выбора очень легко представить на примере похода в ресторан. Если в меню всего 4 блюда, то вам будет легко выбрать, и вероятнее всего вы будете довольны. Но если меню состоит из нескольких страниц, то это уже настоящая пытка. А в итоге вы будете думать, что наверняка выбрали не самое вкусное блюдо. Ведь когда у тебя 4 варианта, ты отказываешься только от 3, а когда у тебя 200 вариантов, то от 199. Парадокс десятый. Чем меньше ты боишься смерти, тем меньше ты боишься жить. Жизнь требует риска. Практически все, что имеет ценность или смысл, требует того или иного риска. И, как правило, тот, кто больше рискует, больше получает. Это не значит, что нужно рисковать жизнью, но иногда, вероятно, можно рискнуть какой-то частью денег или репутацией или душевным спокойствием. Только так у вас будет шанс сделать или получить что-то значимое.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый десятый россиянин признался, что не может принимать гостей дома так, как ему хочется. Одной из причин смущения может быть нехватка пространства. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения. Куда важнее само общение. Каждый пятый признается, что оценка гостей ему все же немного важна. А для 19% произвести хорошее впечатление своим жильем – часть удовольствия от приема. Чаще всего поводом собраться дома становятся дни рождения, праздники, а также спонтанные встречи с друзьями. Принимают гостей россияне преимущественно в гостиной или на кухне. Главным пожеланием к переменам в планировке стало увеличение гостиной, так ответил каждый четвертый россиянин. 19% опрошенных желает иметь балкон или террасу для летних встреч.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут принципы?
2: Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения. Да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который... Находясь в нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
1: О, круто, все, вопрос закрыт.
2: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
2: весь,
1: именно тот кайф?
2: Весь момент.
1: Весь.
2: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
1: Супер.
2: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
1: анализ
2: вещам.
1: Анализ некий.
2: Да, то

0: есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
1: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
0: Нет, дневник пандемии — это блог.
1: А, окей.
0: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
1: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы, да, жизни твоей.
0: Я сказал два.
1: Ты сказал два, да, и последнее было про то, как ты, ну,
0: счастье
1: умеешь.
0: Это выбор.
1: Да, счастье — это выбор.
0: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
1: Да.
0: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный или белый. Все или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
1: А вот можно вопрос, а как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую неделю
0: трекаешь? Ну, у меня в голове оно как бы существует.
1: Просто по ощущениям?
0: Ну, вот, например, спорт.
1: Да.
0: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
1: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
0: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, ну, типа, вещи просто из интереса. Угу. Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это неинтересно.
1: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь и думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
0: ФОМО — это синдром упущенных возможностей?
1: Да, да, да, да.
0: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил, и все. Я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМО. Нет такого.
1: Прикольно.
0: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21-м году, а в 19-м, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
1: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот таких вот 3 основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
0: Ну, кстати, даже и не три, а уже четыре.
1: А.
0: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки, ну, например, пропускает через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко, три короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12.00, а приехать там в 2. Опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном. А кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза. И действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нету внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть, типа, ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе.
1: Угу.
0: А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. Поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
1: Mm, да, окей. Okay.
0: Обманывают сами себя, врут сами себе и подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
1: Mm.
0: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужна энергия жизни.
1: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
0: У меня нету контент-плана. У меня нету вообще погони за цифрами.
1: Угу.
0: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория. Потому что, ну, мне нечего сказать.
1: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как правильно нужно действовать, чтобы достигать своих целей? Для того, чтобы достигать своих целей, прежде всего, номер один, что вы должны сделать, это исправить свое намерение или определить свое намерение. Проблема в том, что многие люди ставят себе цель, но не определяют намерение. А что такое намерение? Намерение – это декларация Всевышнему о ваших истинных целях. Смотрите, бывает, когда вы ставите цель, бывает цель, ту, которую вы декларируете внешне, а бывает та цель, которую вы внутри себя преследуете. Так вот, намерение – это про внутреннюю цель, про то, что вы в действительности хотите. Почему намерение имеет такую вот важность? Дело в том, что при достижении какой-либо цели очень важно, чтобы у вас было полное согласие между вашим рациональным мозгом и вашим подсознанием. Если не будет согласия между вашим рациональным мозгом и подсознанием, то вероятность достижения цели практически равна нулю, потому что ваше подсознание превращается в силу противодействия. Вот эти силы содействия, противодействия и взаимодействия, они происходят не только во внешнем мире, они происходят и внутри вас. Поэтому, когда ставите цель, обязательно поставьте свое намерение, пропишите свое намерение. Например, в моей практике я заметил такую вещь, вы знаете, я занимаюсь образовательной платформой, я заметил такую вещь, что когда у нас показатели начали падать, я пришел в компанию и своему исполнительному директору говорю: смотри, надо нам исправить намерение, мы где-то отошли от пути. Наше намерение и мое намерение все время было так: обучать людей и благодаря этому зарабатывать. Но в какой-то момент мы начали отходить от курса и начали зарабатывать деньги на обучении. А это совсем другое. Одно дело обучать людей и на этом, благодаря этому зарабатывать, а другое дело зарабатывать на обучении. Намерение – это то, что говорит вам, куда направлена ваша душа. Если ваше намерение обучать людей и благодаря этому зарабатывать, то ваша душа, все ваши фибры вашей души направлены на обучение. А если ваше намерение зарабатывать на обучении, то все ваши фибры направлены только на деньги и ни слова о людях. Ну и, соответственно, формируется ваше поведение. Поэтому любое ваше действие, если в нем будет неправильное намерение, то, поверьте мне, у вас не будет ни повторных покупок, ни постоянных клиентов, ни лояльных клиентов, и неудовлетворенности у клиентов тоже не будет. Поэтому прежде чем достигать любой цели, напишите на бумажке, какое у вас истинное намерение. Это первый момент. Второй момент. После того, как вы определили свое истинное намерение, нужно произвести учет внешних сил, задав себе три вопроса. Первый вопрос. Правильное ли это время для того, чтобы это делать? Если мы вспомним про рыбака, то идти в обед, наверное, не самая лучшая идея. Рыба обычно клюет либо утром, либо вечером. Поэтому нужно задать себе вопрос, правильно ли это время для того, чтобы это делать. И это касается не только рыбалки, это касается всего в жизни. Второй вопрос. В правильном ли месте я нахожусь для этого действия? Это, если мы вернемся к рыбалке, то правильное место определяется наличием водоема с рыбой. В правильном ли месте, в клевом ли месте я нахожусь? И третий вопрос, который вы должны задать себе, складываются ли обстоятельства в мою пользу? Если мы возьмем пример с рыбалкой, то надо посмотреть берег водоема, есть ли там удобные подходы, как вообще погода, в твою пользу или нет, ветер и так далее, и так далее. И в жизни тоже вы можете посмотреть на настроение общества, посмотреть, куда в целом политика идет и так далее. И с учетом этих всех обстоятельств можете понять, что в вашу сторону обстоятельства складываются или нет. Поэтому после того, как вы определились с намерением, вам нужно четко понять, в какую сторону работают внешние силы путем задавания трех вопросов. И после того, как вы определили вот эту вторую часть, учет внешних сил, вот тогда наступает время для составления плана. И этот план, он учитывает первое – ваше намерение, второе – учет внешних сил, и третье – ваши действия. И после этого, пожалуйста, действуйте. И самое главное, не забывайте такие вещи, что мы не живем в вакууме. Мы живем в динамичной среде, мы живем в обществе. Общество – это совокупность всех людей, у которых есть свои желания, свои хотелки, они, у них свои цели, они тоже двигаются к своим целям. И ваша задача не бороться с ними. Поэтому помните, вы живете не в вакууме. Второе. Помните, что самая главная внешняя сила в этом мире – это Всевышний. Поэтому исправьте свое намерение или пропишите свое истинное намерение. Потому что вы будете достигать именно своего истинного намерения, а не своих целей. Важно, чтобы ваши намерения и цели совпадали. И третий момент – обязательно учитывайте внешние силы. Потому что без учета внешних сил вы просто будете грести 24/7 против течения. И после этого уже составляйте план и действуйте на здоровье.
0: Мысли вслух.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы только открываете бизнес или уже ведете дело, и кажется, платите слишком много налогов. Возможно, вам не кажется. ОСН, ОСНОП, ПСН. Для неспециалиста эти аббревиатуры звучат как сложный код. При этом правильно подобранная система налогообложения может сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей в год. Сегодня разберемся, какая система подойдет именно вам. Упрощенка – это самая популярная система среди малого и среднего бизнеса. Ее достаточно просто применять, а налоговую нагрузку можно уменьшить, особенно если выбрать подходящий вариант ОСН. Первый вариант – ОСН – доходы. Налоговая ставка 6% от всех доходов. Ставка может быть снижена до 1% на региональном уровне. Упрощенка подойдет небольшим компаниям с небольшими расходами. Например, если вы оказываете услуги консалтинга, репетиторства, ремонт одежды. Второй вариант – ОСН – доходы минус расходы. Налоговая ставка 15% от разницы между доходами и расходами. Ставка может быть снижена до 5% на региональном уровне. Кстати, при этой системе из налога можно вычесть страховые взносы. Подойдет компаниям или ИП с высокими расходами, которые можно подтвердить. Например, магазин закупает товары у поставщиков, получается значительно снизить налогооблагаемую базу за счет расходов. Важный момент. С 2025 года бизнес, который работает на упрощенке, тоже обязан исчислять и уплачивать НДС. ОСНО – это самое сложное система больше подходит для крупного бизнеса. На этой системе нужно платить НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. Чаще всего общую систему налогообложения используют крупные компании. Например, если вы сотрудничаете с большими предприятиями, которые требуют выставления счетов фактур с НДС. Что важно знать? Налоговая автоматически установит общую систему для ИП или ООО сразу при регистрации, если в течение 30 дней не подать заявление на использование специального режима налогообложения. Патентная система налогообложения. Суть патентной системы – вы покупаете патент на определенный вид деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Стоимость патента зависит от потенциального дохода, который устанавливает регион. Эта система налогообложения может применяться только индивидуальными предпринимателями. Патент подойдет ИП, которые занимаются небольшим бизнесом с четко определенным видом деятельности. Например, парикмахерские услуги, ремонт обуви, небольшая розничная торговля или бизнесу с сезонным характером работы. Например, если вы открываете летнее кафе или занимаетесь продажей новогодних товаров. У патента много плюсов. Например, уже не нужен сложный бухучет и налоговые декларации. А вот вести книгу учета доходов все равно придется. Как выбрать систему налогообложения? Оцениваем масштаб бизнеса. Если вы только начинаете или бизнес небольшой, выбирайте упрощенку или патент, если позволяет вид деятельности. Второе. Учитываем доходы. Для услуг с небольшим расходом выгодно ОСН доходы. Для торговли или производства ОСН – доходы минус расходы или общая система. Если вы сомневаетесь, какую систему выбрать, обратитесь к специалистам.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чи капуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит ани жеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит ани жеда, и тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Что, если я скажу вам, что настоящая молодость – это не вопрос кремов, диет или генов? Что, если внутри каждого из нас скрыт уникальный источник силы, который способен не просто замедлить время, а полностью изменить ваше восприятие жизни и себя? И еще больше – что если этот источник есть именно у вас, даже если вы этого не замечаете? Представьте себе человека, который с возрастом не теряет блеск в глазах, живость души и легкость в движениях. Но при этом он не кричит об этом, не ищет славы и не пытается казаться лучше других. Его сила внутренняя, тихая и глубочайшая. Она питается искренностью, принятием себя и умением быть настоящим. Эта сила не миф, она существует. Если вы замечаете, что выглядите и чувствуете себя моложе своего возраста, возможно, это не случайность. Это знак, что в вас живет нечто большее, чем просто тело. Это зов души, которая сохранила свою чистоту и живость. Многие, обладающие этим даром, сами не знают о нем. Они не считают себя особыми. Часто наоборот, чувствовали себя чужими, слишком чувствительными, слишком ранимыми, слишком другими в мире, где принято быть сильным, устойчивым и не показывать слабостей. В каждом человеке живет что-то, что не стареет. Это душа. Карл Густав Юнг утверждал, что внутренняя молодость не результат ухода, а результат выбора. Того самого выбора, который мы совершаем каждый день. Жить поверхностно или жить в глубину. Юнг называл это индивидуацией, процессом, в котором человек соединяется с собой настоящим, отпуская роли, маски и чужие ожидания. Молодость – это не возраст, это верность себе. Юнг считал, что человек стареет не из-за возраста, а из-за потери смысла. Когда человек перестает чувствовать, кто он на самом деле, его энергия гаснет. Но если внутри живет огонь, он греет все тело. Он считал, чувствительность – это не слабость, а глубинная способность души быть живой. Она как антенна. Она улавливает то, что важно. И когда человек сохраняет эту чувствительность, несмотря на годы и боль, он остается настоящим, а значит молодым. Мир вокруг нас ценит маски, роли, внешнюю прочность. Быть удобным, не задавать лишних вопросов, не показывать эмоций. Так принято. Но те, кто сохранил в себе внутреннюю чистоту и аутентичность, несмотря на шум и суету, обладают силой, которая поддерживает не только молодость тела, но и живость сердца. Вы знаете, есть люди, рядом с которыми хочется быть. Их не всегда сразу замечают, но когда замечают, уже не забывают. С ними становится спокойно, по-настоящему. Не из-за слов или поступков, а из-за самого присутствия. Есть что-то в их походке, в манере смотреть, в молчании, будто они знают нечто важное, что ускользает от большинства. Но даже сами они не всегда могут объяснить, что именно. И вот что важно. Этот дар не требует доказательств и признания. Он просто есть. Тихий, теплый, живой. И, возможно, он есть и в вас. Если вы когда-либо чувствовали себя не вписанной, если вам тяжело быть поверхностной, если вы замечаете то, что другие пропускают, это не странность и не слабость. Это чувствительность. Чувствительность – это не хрупкость. Это инструмент, дар, позволяющий видеть глубже, ощущать тоньше, понимать больше. Юнг считал, что именно через осознание и принятие своей чувствительности человек обретает настоящую силу. Ваша задача – не бороться с тем, что делает вас уникальными, а стать целым человеком, принимая все свои стороны, говорил он. Сила не в том, чтобы делать что-то ради показухи или одобрения, а в том, чтобы быть собой. Без масок ролей, без стремления угодить кому-то. И да, за это порой приходится платить. Непониманием, одиночеством, критикой. Но знаете, что удивительно? Именно такие люди стареют иначе. Их тело следует за душой, а не душа за телом. Это та самая внутренняя энергия, о которой писал Юнг. Энергия жизненного духа, которая не подвержена времени. Карл Юнг, великий психолог и исследователь души, говорил, что настоящая молодость – это не столько состояние тела, сколько состояние души. В его понятии молодость – это процесс индивидуации, то есть глубокого соединения с собственным истинным «я». Это не просто знание о себе, а жизнь в гармонии со своей глубиной, со своими внутренними архетипами, универсальными символами, которые живут в каждом из нас и формируют нашу сущность. Юнг утверждал, то, что делает человека молодым, это способность к самообновлению и пребыванию в контакте с собственной душой. Эта внутренняя энергия не угасает с годами, она становится глубже и богаче. Может быть, вы из таких? Возможно, ваша энергия всегда была с вами, но вы не позволяли себе ее услышать и развить. Сейчас время изменить это. Прислушайтесь не к миру, а к себе. Вы почувствуете, что никогда не были слишком. Вы всегда были глубже, а глубина не увядает. Она живет вечно. Позвольте себе почувствовать эту силу. Позвольте ей стать вашим путеводителем. Ваша глубина – ваш настоящий дар. И именно она сделает вашу жизнь полнее, ярче и спокойнее. С возрастом мир становится все шумнее и требовательнее. Мы сталкиваемся с разочарованиями, стрессами, болезнями, переменами. Но те, кто выглядит моложе, словно нашли способ сохранять внутренний покой и ясность среди хаоса. Это не вопрос генов или магии косметики. Это вопрос внутренней энергии, источника, который не иссякает. Почему этот дар остается неочевидным? Потому что многие, обладающие им, не осознают своей уникальности. Они могут думать, что слишком чувствительны, слишком ранимы, слишком не такие, как все. Юнг учил, что именно такие инаковости – признак того, что душа сохранила свою чистоту и глубину. Чувствительность часто путают с уязвимостью, но это разные вещи. Чувствительность – способность улавливать тончайшие вибрации мира, эмоции, настроения, энергии. Это внутренний радар, который помогает глубже понимать себя и окружающих. Именно она помогает сохранять молодость души, потому что поддерживает связь с настоящим, с подлинным опытом, с тем, что невозможно подделать или купить. Юнг говорил: «Молодость приходит тогда, когда человек перестает играть роли и начинает жить своей правдой. Именно поэтому люди, которые выглядят моложе своих лет, принимают свои особенности, страхи и мечты. Не скрывают, кто они есть. Это не всегда легко. Иногда за это приходится платить непониманием или одиночеством. Но именно так душа остается живой и свежей. Внутренний мир важнее внешнего. И это ключ к настоящей молодости. Когда душа молода, тело живет в гармонии. Наполненность смыслом, радость и принятие отражаются на вашем лице, походке, взгляде». Юнг говорил: «Мир всегда будет пытаться заставить нас соответствовать. Но душа не создана для соответствия. Она создана для истины. Когда человек начинает жить своей правдой, уходит напряжение. И вместе с ним уходят морщины, усталость, тусклость взгляда. Не потому, что он лечился, а потому что он начал дышать собой. Это и есть тот дар, о котором говорил Юнг. Как развивать в себе этот дар? Слушайте себя. Найдите время для тишины и размышлений. Медитация, прогулки на природе, тихие вечера с книгой помогут услышать внутренний голос. Примите свои чувства. Не бойтесь грусти, страха, сомнений. В них тоже есть сила. Будьте искренними, не прячьтесь за масками. Позвольте себе быть настоящими, со всеми особенностями и неидеальностями. Ищите смысл. Задавайте себе вопросы. Что приносит радость? Что наполняет энергией? Что вдохновляет? Окружайте себя теми, кто поддерживает вас такими, какие вы есть. Вы особенный человек. Пусть эти слова станут для вас напоминанием. Если вы выглядите моложе своего возраста, если у вас ясность взгляда и живость души, значит, у вас есть особый дар. Дар быть собой.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана. Расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун. И решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существуют селения с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек, 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Будьте осторожны, нас ждет жесткая посадка. Так описывает ситуацию Роберт Киосаки, которая сейчас происходит вокруг мировой экономики. По словам предпринимателя, хоть США уже и готовы спасать банковскую систему путем включения печатного станка и создания еще большего количества американских долларов, однако именно данный процесс только ускорит погружение мировой экономики в череду падений и испытаний. Киосаки уже не первый раз выступает с критикой валюты США и считает, что именно она будет способствовать концу американской империи. Но там, где есть проблема, всегда рядом с ней шагает и решение. Бизнесмен поделился 5 фундаментальными советами, которые полностью изменят вашу жизнь. О них поговорим прямо сейчас. Начните с финансового образования. Киосаки является ярым сторонником обучения финансовым знаниям и считает, что они являются ключом к успеху. Роберт призывает людей узнавать о таких финансовых понятиях, как налоги, инвестиции, денежный поток и так далее. И как только вы приступите к их изучению, немедленно начинайте применять эти знания в своих личных финансах. Бизнесмен считает, что традиционные системы не дают людям финансового образования, необходимого для достижения успеха в реальности.

ваш финансовый успех. Ищите наставников и коллег, которые уже добились значительных результатов, и учитесь на их опыте и знаниях. Успешные люди могут обеспечить наставничество, руководство и поддержку, а также могут помочь вам избежать распространенных ошибок и ловушек. Роберт также подчеркивает важность налаживания связей и построения отношений с единомышленниками, разделяющими ваши цели и ценности. Нетворкинг может помочь вам найти возможности для инвестиций, делового партнерства и карьерного роста, а также обеспечить эмоциональную поддержку. В целом, Киосаки считает, что успех – это не одиночный забег. Окружать себя успешными людьми необходимо для достижения финансовой свободы и создания полноценной жизни. Бизнесмен на собственном примере знает, как немотивированные, ленивые люди тянут на дно. Вполне вероятно, один из ваших близких друзей может, к сожалению, оказаться именно таким. Подумайте о том, как за годы вашего общения он повлиял своим отношением к жизни на ваше мировоззрение. Возможно, общение стоит ограничить. Используйте кредитное плечо разумно. Это еще один ключевой фактор философии Роберта Киосаки. Он говорит, что использование кредитного плеча, или же по-другому заимствование денег для инвестирования, может быть мощным инструментом для создания богатства. Однако Роберт подчеркивает важность разумного использования кредитного плеча и избегания чрезмерного долга. Киосаки рекомендует людям стратегически использовать долг для приобретения активов, приносящих доход, а не для покупки потребительских товаров. Проводите исследования и проявляйте должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, а также диверсифицируйте портфель для управления рисками. Используя долг для приобретения активов, которые будут приносить доход, и управляя рисками, люди могут значительно ускорить свой путь к достижению богатства и получению финансовой свободы. Создавайте источники пассивного дохода. Пассивный доход – это доход, полученный без активного участия человека, например, доход от аренды имущества или дивиденды от акций. Киосаки рекомендует сосредоточиться на создании источников пассивного дохода за счет инвестиций в недвижимость, акции и бизнес. Роберт также подчеркивает важность создания нескольких источников пассивного дохода для диверсификации и управления рисками. Имея сразу несколько опций, люди потенциально могут пережить экономический спад или другие неожиданные события. Создание источников пассивного дохода – это долгосрочный процесс, требующий терпения, настойчивости и стратегического планирования. Однако его преимуществами является большая финансовая безопасность и гибкость. Поэтому затраченные усилия на создание пассивного дохода стоят того, чтобы внимательно изучить данный вопрос и приступить к действиям. Для начала определите, когда вам понадобится дополнительный доход – через год, 5 или 10 лет. Решите, сколько денег вам нужно, как часто и насколько долго вы хотите получать выплаты. К примеру, раз в месяц и до конца жизни, или раз в год. Подумайте, как вы начнете откладывать для своих целей – ежемесячно, ежеквартально или в случае получения премий. Все цифры должны быть реалистичными. Как только вы наметите планы, начинайте подбирать подходящие варианты. Однако и это еще не все. Через секунду я расскажу о том, что же советует делать Роберт Киосаки немедленно, исходя из ситуации, которая прямо сейчас разворачивается вокруг мировой экономики. Сфокусируйтесь на приобретении активов. Вместе с поиском и созданием пассивного дохода не менее важную роль в жизни каждого человека, идущего к финансовой свободе, отыгрывают активы. Создание богатства – это приобретение активов, которые генерируют денежный поток. Киосаки предсказывает серьезные проблемы, которые ожидают совсем скоро США. По мнению Роберта, Америку ждет небывалый кризис, который впоследствии охватит весь мир. Чтобы защитить себя, он советует уже сейчас обращать внимание на три главных актива. Прежде всего, драгоценные металлы. Золото и серебро являются популярной защитой от инфляции и волатильности, ведь их нельзя напечатать из ничего, как бумажные деньги, и на их стоимость практически не влияют экономические события в мире. Плюс Киосаки рекомендует взглянуть на биткоин. Помимо золота и серебра, в ближайшие месяцы и годы в зоне роста окажется и ведущая цифровая валюта. Турбулентность на американские и глобальные рынки может перейти в любой момент, и к ней нужно готовиться, подчеркивает Роберт Киосаки.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, у нас в гостях Дмитрий Бескромный. Сейчас о нем расскажу. Сооснователь диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный», такое нескромное, бескромное название, спикер-эксперт по продвижению в Телеграм, энтузиаст искусственного интеллекта, автор программы «Диджитал-продюсер» New VSH, где я тоже 12 лет был завкафедрой. И среди клиентов, с которыми вы работаете, это Electrolux, Русал, Samsung, Тинькофф, Level Group и так далее. И огромное количество публичных выступлений – и достаточно активная визионерская популяризаторская деятельность, да, 500 выступлений, это я представляю, это много.
2: Где-то так, да.
1: Потом вы же от камерных каких-то выступлений и программ там, для нескольких десятков студентов, да, в вышке до там, Питерского международного экономического форума. Первый вопрос – это вот образование. Журфак, понятно, когда там в 16-17 лет поступаем в институт, и есть какие-то иллюзии, есть какие-то там еще детские не сформировавшиеся мечты, это понятно. В какой момент, что было триггером изменить свою линию личного развития, профессионального развития? Что увлекло? Кто-то увлек?
2: Вы знаете, на самом деле моя история довольно тривиальна, потому что мои родители, оба журналисты, мой папа покойный, он, отец мой, работал журналистом-международником в Атартасе, мама работала еще на советском центральном телевидении, запускала телеканалы СТС, ТНТ еще в 90-х годах.
1: Ну тогда все понятно.
2: И я пошел просто по их стопам, потому что, честно говоря, мне казалось, это самой понятной историей, что это интересно, это про коммуникации, про креатив. И тогда я точно не знал, кем вообще хочу стать. Я решил пойти на журфак просто как наиболее понятная прозрачная дорожка для меня. И я сейчас, оглядываясь назад, очень благодарен, что получил базовое мировое художественное образование, на самом деле, потому что, знаете, в эпоху вот этой всей цифровизации, алгоритмичности всего, я все больше вижу ценности у людей, которые читали русскую и зарубежную классику
1: в том числе. Которые получили хорошее системное образование.
2: Да, абсолютно.
1: Сформировавшее мировоззрение. Образование – это то, что остается в голове после того, как ты забыл все, что учил.
2: Совершенно верно. На дистанции своей учебы я понял, что все идет в цифру, и тема как раз моей дипломной работы была «Традиционные медиа в эпоху цифровой революции». Вывод моей работы был в том, что идет полная конвергенция, и на короткой достаточно дистанции, это был 2009 год, как бы все цифровизируется. Мне поставили тройку, сказали, что молодой человек, классические СМИ до вас прекрасно жили.
1: Не выпендривайтесь, да, слушайте, да. Вальс «Амурские волны». Да?
2: Вы идите со своими цифровыми медиа, а классические и без вас прекрасно поживут. Вот. Ну, собственно, в тот момент я начал делать первые проекты. Как раз тогда появились первые соцсети именно для бизнеса. И мне это стало дико интересно, и я почувствовал, что очевидно будущее за этим. И тогда было очень мало специалистов, как сейчас там называют SMM-щики, маркетологи по-разному. Мне выпала возможность попробовать себя в этом, и я понял, что это невероятно интересно, потому что это находится на стыке креатива и техники с точки зрения инструментов, площадок. Ну и вот, собственно, всю свою жизнь я продолжаю этим заниматься. Я вообще не разделяю маркетинг, пиар. Для меня это все коммуникация. Интегрированная коммуникация.
1: Я тоже так считаю, и это совершенно правильная идея. Может, тем более, что они так пересеклись, что уже непонятно, что маркетинг,
2: абсолютно,
1: что коммуникация, что реклама, что брендинг.
2: Это, кстати, трудности
1: просто
2: перевода.
1: Да, трудности перевода, и дальше это все просто инструменты. Меня-то больше интересует судьба человека, чем какая-то конкретная сфера. И всем своим гостям, кто отважился работать вместе со своей супругой, я задаю этот вопрос. Не рискованно?
2: Отлично.
1: Ну-ка, расскажите, как вам это удается?
2: Честно, это непросто. То есть я не буду лукавить. Самое сложное – это жонглировать нашими социальными ролями. Потому что когда ты работаешь со своим близким человеком, иногда, когда мы все находимся в цейтноте, в этих дедлайнах, в круговороте событий, сложновато вовремя переключить рубильник.
1: Какие правильные слова вы говорите? Действительно, вот с точки зрения социальных ролей, если не научиться переключаться, что мы дома, мы папа и мама, мы муж с женой, а не коллеги по работе, то что-то начинает вмешиваться вот в эти личные отношения, и не каждая пара способна либо сохранить отношения, либо не переругаться на работе, потому что просто идет смешение действительно ролевых функций.
2: Абсолютно, но при этом, то есть я ни в коем случае не буду лукавить и говорить, что это прекрасная парадигма, в которой все здорово. Нет, куча своих нюансов. На мой взгляд, очень важно это рефлексировать, вовремя отлавливать и как-то с этим работать. Но есть обратная сторона, она позитивная. Я считаю, что при правильном подходе нет более замотивированной пассионарной команды, чем семья, которая делает вместе какое-то дело.
1: Вы говорите прямо, как моя жена. Ясно. Так. Теперь вот к диджитал-коммуникации. Сможете дать определение, что такое диджитал-маркетинг для тех, кто смотрит и, может быть, тоже задумывается, не заняться? Сейчас это модная, очень действительно очень перспективная, безусловно, тема.
2: Безусловно, конечно. Если я как раз всегда стараюсь говорить максимально простым языком, понятным, потому что...
1: Простым языком, да, что-то сложное может объяснить только человек, который очень глубоко это понимает.
2: Дело в том, что на дистанции моей работы в высшей школе экономики я работал с самой разной аудиторией. У меня в одном зале директор классической газеты, который хочет пересобрать эту газету и сделать ее более актуальной для молодых ребят, а с другой стороны какие-нибудь стартапы. И мне нужно со всеми ними говорить на одном языке. Поэтому если совсем по-простому, инструменты маркетинга вообще в сущности — это все, что стимулирует спрос к продукту. Да? Это то, что делает... Apple Apple'ом, это то, что делает известные бренды и влюбляет людей в них. И все это достигается, конечно, через коммуникации, опять же, да. То есть мы создаем для бренда историю, мы делаем ей такую дистрибуцию через, в том числе, социальные сети. Мы идем туда, где находится внимание человека. Потому что мы с вами живем в эпоху, ее сейчас называют как экономика внимания, да, что за единицу человеческого внимания бьются все. Личные бренды, как сейчас называют, эти авторские блоги, компании, государственные организации. Только посмотрите на госуслуги. Там маркетинга больше, чем во многих брендах. Они прекрасно себя чувствуют в этом плане. Так что маркетинг — это то, что борется за внимание потребителя и пытается создать такие условия, чтобы, находясь на полке, он сделал выбор в нужную сторону у любого продукта.
1: Что для вас идеальный клиент? Вот вы пришли и поняли, что ой, как здорово будет с ним работать, как я много смогу сделать. Вот какой он должен быть?
2: Идеальный клиент – это тот, который говорит с тобой на одном языке, не манипулирует и который действительно заинтересован в сотворчестве. Потому что маркетинг, как и любая другая такая зыбкая, ведь это очень зыбко, где маркетинг, мы же с вами сегодня это уже обсудили. Лучшие проекты рождаются в сотворчестве с заказчиком. Я не видел ни одного проекта, когда... Клиент просто сбрасывает в агентство, делегирует, говорит, делайте. Нет, это всегда сотворчество, потому что...
1: Ну, держать... так же было и в старом маркетинге, и в старой рекламе, и в старом брендинге, да.
2: Конечно,
1: и в пиаре то же самое.
2: То есть все лучшие проекты, которые были вот на моей практике, где мы работали годами, это всегда сторона заказчика, это люди, влюбленные в свой продукт, которые стараются делать все до мельчайших деталей, чтобы он был лучше конкурентов. И мы здесь выступаем как прекрасно смазанная шестеренка в общем механизме и усиливаем это как рупор, как мегафон, по сути.
1: Прям языка сняли. Вот кто был любимый клиент, самый любимый?
2: Самый любимый клиент — это Яндекс, наверное.
1: Ну...
2: Из моих. Мы работаем уже много лет, и как раз в том числе, потому что у ребят прекрасно выстроены процессы. Они отличные коммуникаторы, вот что я могу сказать.
1: Ну, они большие молодцы,
2: да.
1: Это и по эффективности видно.
2: Абсолютно, да.
1: И по эффективности видно. В маркетинге очень важна стратегия, правильная стратегия и хороший креатив. Доля стратегии, доля креатива.
2: Это как такая алхимия, можно сказать, да, потому что всегда...
1: Инь-янь.
2: Да, абсолютно, пропорции какие-то магические, может быть, невероятно сильная идея, которая просто пришла человеку вообще во сне и сделала все. Еще же воля случая, воля контекста, обстоятельств, то есть настолько много всего намешано, что именно по этой причине невозможно просто взять чужую стратегию, ее на свой продукт положить и повторить, потому что как у человека, да, мы же не можем повторить путь другого, мы не знаем, что у него под капотом, что там спрятано, поэтому... Безусловно, вот конкретно сейчас эпоха пересборки стратегий, потому что даже самые консервативные компании, бренды, они понимают, что мир настолько быстро изменился, появился искусственный интеллект, все меняется, единица нашего внимания просто тает на глазах. Я по последним исследованиям смотрел, что меньше доли секунды — это фокус внимания на смартфоне. Это то время, которое у нас с вами есть, чтобы заинтересовать нашего читателя, зрителя или подписчика и конвертировать его во что-то. Поэтому хорошая, крепкая стратегия — это живой организм. Самое главное, что она должна быть подвижной. Потому что что такое стратегия? Это всего лишь набор гипотез, да, которые мы где-то верифицировали, увидели лучшие практики конкурентов, все это синтезировали в какую-то классную свою идентичность и попробовали пойти с этим в рынок. Возможно, это сработало, возможно, нет. Важно, что стратегия должна меняться, она должна быть адаптивной, а не просто таким большим пакетом документов, которые кладут на полочку и никогда не возвращаются. Вот мы как раз делаем стратегии, которые достаточно гибкие и которые можно делать без нашего участия, самое главное. То есть мне все равно, будет ли со мной работать заказчик или с кем-то другим. Я создаю ему свод инструкций по управлению его коммуникациями. А дальше он волен выбирать свою конфигурацию, как ему комфортно.
1: 3 года назад на 30-летие празднования Всемирной паутины сэр Тим Бергерс-Ли, создатель Всемирной паутины, когда ему аплодировали, он вышел на сцену и сказал: успокойтесь, то, что мы сейчас имеем, это совсем не то, что мы собирались сделать. Современный интернет абсолютно асоциален. Он неправильно устроен. Он создавался, помните, да, 53 года назад в рамках оборонной стратегической инициативы США появились вот эти связи между компьютерами Белого
2: Протокол
1: дома.
2: Протокол появился, да.
1: Протоколы
2: вот
1: появились, да. И помните, какое слово они первое послали? Нет, логин. Они послали слово логин.
2: А, логин.
1: И оно не дошло. Там только на следующий день, по-моему, починили, и оно дошло. А через 20 лет Тим Бергерс-Ли создал эти протоколы, но он создал протоколы для единственной цели – для дистантной передачи и поиска текстов. И современный интернет на сегодняшний день – это, в общем, гипертекст. Гипертекст, где одни тексты ссылаются на другие, там личности нет. А раз нет личности, там нет таких присущих личности вещей, как мораль, ответственность, совесть, авторские права. И мы поэтому не имеем там совместной деятельности. Там условно совместная деятельность. Если вы сделали текст, я сделал текст, потом вы его подправили, я подправил. Это не совместная деятельность. Это рекуррентно-последовательная индивидуальная деятельность. Совместная, когда лежит камень, вы не можете поднять, я не могу поднять. Подошли вдвоем, подняли. И вот Тим Бергерс-Ли, наверное, лет 7 назад начал создавать социальный интернет, который назвал Solid. Вы, наверное, знаете.
2: Да, конечно.
1: Мы его переезжаем лет на 15. У меня лаборатория с 2000 года. Создает архитектуру нового интернета. Но с этим новым интернетом социальным такая же проблема, как с электромобилями. Все, кто сейчас зарабатывает в старом интернете, так не заинтересованы, чтобы появился другой интернет, в котором информацию обо мне смогу продавать только я, а не Google или социальная сеть. Потому что я владелец информации.
2: Это ломает парадигму, конечно,
1: полностью. Это ломает парадигму, и тогда те компании, которые зарабатывают на то, что в мире 8 миллиардов долларов, не будут зарабатывать ничего.
2: Они очень не захотят этого.
1: Они этого действительно не хотят. Но, тем не менее, к этому придет. Мы понимаем, да, что он должен быть социальным, иначе там не появится совместной деятельности. Будущее интернета.
2: Я очень четко наблюдаю сейчас приятный для меня тренд, что вот этот вот весь огромный хаотичный клубок интернета фрагментируется на небольшие уютные сообщества. И с учетом перегруза информации.
1: То же самое, что происходит и в жизни. Заметьте, да, вот появление абсолютно. Бизнес-клубов, вот этих сообществ, да? Сообществ, клуб 500.
2: Сейчас
1: да.
2: Золотая лихорадка вообще,
1: да,
2: сообществ.
1: Да, сообществ. Дальше
2: и они,
1: на дом.
2: И, да, да, там буквально вчера
1: Атланты, Атланты.
2: А знаете, что интересно? Что сообщество каскадируется. То есть даже мои товарищи, коллеги, небольшие достаточно ребята создают свои сообщества, и это спускается все ниже, ниже и ниже, именно по каскаду. И это, с одной стороны, очень здорово, что люди хотят замкнуться в какое-то уютное сообщество, где закрываются все их потребности, где им не нужно испытывать этот постоянный фома, что они выпадают из контекста. Ведь на Западе сейчас тоже очень классная история, что второе рождение получили email-рассылки, курируемый контент. Когда ты просто платишь $5 в месяц, и редакция полностью отбирает за тебя контент по твоим интересам. Тебе не нужно постоянно в стрессе листать ленту, бояться, что ты из чего-то выпал. Нет, за тебя. Это, кстати, концепция моего канала. Мне иногда говорят, что вот, Дим, я читаю 5 каналов. Все больше, кстати, людей говорит, что мы отписываемся от всего, оставляем новостной канал, какой-нибудь профильный по своей теме, и еще несколько и твой. И, то есть мне доверяют и делегируют, по сути, вот эту вот селекцию контента вокруг,
1: ну,
2: креатива.
1: Ну, вашей экспертности, вашей экспертности.
2: Да, и это, да, очень здорово. Я вижу это не только у себя. Я у многих, я думаю, что и вас смотрят, в том числе люди, которые просто интересуются темами, которые вы сами поднимаете. То есть это очень классный тренд, и мне это нравится. Поэтому я верю, что такие вот спокойные островки благополучия для души каждого человека, они как раз являются очень хорошим трендом на ближайшие лет 10. Это как антитренд пересыщенного, перегруженного такого гипермаркета возможностей, в котором мы все находимся.
1: Тогда вот 2 вопроса. за счет того, что происходит такое уже неформальное общение, да, внутри клубов, где обсуждают уже и темы, и культуры, и воспитание детей, и наследство. И это делают люди, которых отрезали от работы за рубежом, да, от счетов за рубежом, от проектов за рубежом. Не кажется ли вам, все-таки мы находимся сейчас в этой стране, да, не случайно же мы сейчас сидим здесь, да, не где-то.
2: Абсолютно.
1: Не в Силиконовой долине, хотя и у вас, и у меня там столько возможностей, да, я профессор во Франции, я профессор в Америке, да, ну, у вас... Тем более больше возможностей за счет того, что вы диджитал, вы можете вообще на Бали или на Мальдивах сидеть и делать то же самое. Но мы сидим здесь. Вам не кажется, что вот те процессы, которые приводят к появлению вот таких слоевых проектов, клубных проектов, вот этих конгломераций по интересам, да, по каким-то там сферам, то, что они начинают неформально общаться, то, что они знакомят своих супруг, то, что они знакомят своих детей, является еще и таким очень интересным фактором фактически усиления страны и даже безопасности.
2: Абсолютно. Это вообще со всех сторон хорошо, я считаю, потому что это укрепляет социальные связи, во-первых. Во-вторых, все больше это происходит в очном формате, и мне это безумно нравится, что люди действительно...
1: Вы сказали правильное слово. Они удовлетворяют практически все свои потребности, да, внутри этого общения, даже вместе путешествуют.
2: Они находят новые проекты, работу, путешествуют, они занимаются вместе спортом. И это прекрасно, потому что это как раз укрепляет социальные
1: связи. И формируется
2: связи.
1: Национально ориентированная бизнес-элита.
2: Все верно, потому что мы с вами, мы же не в состоянии поддерживать, мы ограничены в социальных контактах. И это гораздо эффективнее, чем поддерживать 1000 бесполезных поверхностных связей, когда ты даже не знаешь, там, кем работают родители твоего приятеля, какой контекст его жизни, какие у него трудности. Пусть у тебя будет 50 человек на дистанции жизни, но это будут люди, с которыми ты действительно идешь рука об руку. И самое главное,
1: которым
2: они
1: доверяешь.
2: В едином культурном коде.
1: Которым, да, да, поэтому ты им доверяешь. Потому что они в этом коде, они... Дистанция очень просто обмануть, не выполнить обязательства, а когда в глаза смотришь, уже это сложнее.
2: Вот эти сообщества лично для меня это как адаптер. Знаете, вот есть iPhone со старым кабелем, а когда в такси садишься, бывает, у него нет этого Type-C. Вот это Type-C. Потому что это как найти своих и успокоиться в жизни, как говорил великий Балабанов.
1: Все-таки вот этот взрыв искусственного интеллекта – это результат просто технического появления новых технических возможностей или в гуманитарной сфере все-таки что-то тоже произошло, что эмержентно смогло использовать эти новые технические возможности?
2: Вы знаете, здесь будет уместно пошутить, что это все потому, что мы искали в Гугле на капче гидранты и мосты, все обучали. Мы же здесь больше 10 лет обучали капчу Гугла бесплатно. Мы же обучили величайший алгоритм, по сути, просто. И все это время работали на аутсорсе бесплатно. Но мне кажется, что здесь синтез всего. Это вот из серии, что... Почему, например, такую аналогию проведу, почему iPhone в 2007 году выстрелил первый? Не только потому, что это был стык технологий, да? То есть, с одной стороны, мультитач-дисплей, появление 3G-интернета, которое сделало мобильный интернет действительно удобным и доступным. И в тот же момент появилась запрещенная соцсеть западная, про которую говорят, почему никто не смог ее повторить? Потому что он появился в тот момент, когда совокупность условий была максимально благоприятна для этого, и туда еще добавили щепотку человеческого эго. И это все просто взлетело в космос на эгоцентризме. Так вот, мне кажется, ровно такая же ситуация случилась с искусственным интеллектом. Просто все события объединились в такой синтез, и случился именно потребительский прорыв. Потому что мы же говорим с вами про человека понятные,
1: ну да,
2: системы.
1: Массово, да, используемый. Да.
2: Именно, да, потому что ведь как таковому AI... Ему 100 лет в обед, он уже сколько существует, мы говорим именно про эргономичные системы, которыми могут пользоваться даже консервативные люди, которые не обязаны там быть кодерами, программистами, и все идет к тому, что мы будем пользоваться AI везде, даже не задумываясь о том, что мы пользуемся AI, как это сейчас и происходит. Я просто технооптимист, поэтому я смотрю на все через призму прагматики, и я как раз тот человек, который всегда старается взять эти новые технологии и конструктивно внедрить их в свои процессы, и мне это безумно нравится, именно как такой классный помощник, который быстро развивается. Мне нравится, что они тоже используют бережливый подход и очень аккуратно и последовательно показывают нам с вами все свои новые фишки. Потому что каждую неделю у нас сюрприз. Функция Deep Research, которая там делает аналитические исследования за тебя просто сейчас в 2 клика, чат-GPT, он может собрать тебе, чтобы не быть голословным. Я сейчас запускаю новую программу в вышке. Я сегодня утром за 5 минут сделал ресерч всех программ по продюсированию в Российской Федерации. Он выдал мне результат в виде таблички с часами, УТП-программ, университетом, просто свод-анализ полноценный. Я сделал это за 5 минут, профильтровал, потому что я, да, Надо разбираться в вопросе. Если ты не разбираешься в вопросе...
1: Надо правильно поставить задачу.
2: Да,
1: а это, это требует знаний.
2: Потому что без внятного ТЗ, как мы помним, результат не пойми какой, безусловно. И в этом-то и, это и прекрасно, что нейросети, они ускоряют твои таланты и усиляют их, и помогают закрыть слепые пятна там, где ты не особо разбираешься, но ты хочешь что-то освоить.
1: В Казани, в Иннополисе была большая конференция по искусственному интеллекту. И тогда еще приезжали к нам вот эти все великие компании, там и Google, и запрещенная в России социальная сеть, и Apple-овцы, и кто только не приезжал со своими продуктами. Ну и были, естественно, наши лидеры, тот же Яндекс, Сбербанк. И огромный зал, пленарное заседание, все они делают свои презентации по поводу искусственного интеллекта. Очень похожие друг на друга. Ну, понятно, что они очень красивые, но они по содержанию очень все похожи. И все было бы хорошо, если бы они не сделали одну ошибку. Они ведущим и модератором этой конференции позвали меня. Специалиста по естественному как бы, интеллекту. Ну, я вижу, заскучал народ. Все эти там несколько тысяч человек в зале немножечко заскучали, потому что, ну, да, интересно, красивые картинки, великие компании, но про одно и то же. И осталось время, я думаю, ну, да и порезвлюсь. И я обратился к этим спикерам великим. Говорю, а можно я вам задам несколько вопросов? Ну, конечно. Говорю, скажите, вы рассказали, что у вас уже искусственный интеллект играет в компьютерные игры. Да. И вы только что сказали, что у вас, вы научили искусственный интеллект создавать другие искусственные интеллекты. Да. Вы знаете, ведь для того, чтобы что-то играло в игру, оно должно хотеть выиграть. А если вы хотите, чтобы оно стремилось к выигрышу, значит, должен быть проигрыш. А значит, придется выстроить систему эмоций. Да? Здесь смерть, здесь больно, здесь неприятно, здесь нейтрально, здесь приятно, здесь очень приятно. Ну да. И вам нужно будет все действия каким-то образом выводить потом на вот эту эмоциональную реакцию. Точно. А вот вы говорите, что искусственный интеллект создает другие искусственные интеллекты. А скажите, вот вы вводите всю информацию на английском? Они говорят, да, конечно. Я говорю, я понимаю, потому что 70% информации в мире хранится на английском языке. А китайцы? Ну, они на китайском. Я говорю, а помните, есть восточное и западное мировоззрение, да, вот инь-янь, вот эти все стратегии. Янь – это мысль, устремленная к образцу. Инь – это син и ши, потенциал заложенной конфигурации и конфигурация, и там, наоборот, нет цели. Это больше похоже на мужское и женское мышление. А вы не задумывались, что раз эволюция создала так, что новую жизнь можно создать, только объединив мужское и женское начало, энергии, мышления, что новая жизнь должна в себе вбирать и то, и то, и комбинации того и того разные, и будут создавать разные искусственные интеллекты. Но там должно быть и то, и яньское, и иньское. Они задумались, о, хорошая идея, брать один компьютер с искусственным интеллектом восточный, один западный, и только они вместе договорившись создают новый искусственный интеллект. Говорю, здорово, а если появляется мотивация, ну, в общем, похоже, да, ведь в основном в том-то интернете уже появились вы вирусы, и тут я их добиваю, говорю, вот скажите, а кто вы для этого искусственного интеллекта? Вы его создали? Он на вас смотрит камерой, и он вас не понимает. Он не понимает, почему вы курите, или не понимает, почему вы врете. Он не понимает. Мало того, он знает, что вы можете в любой момент его просто выключить и даже просто вытащить из розетки, убить. Притом по каким-то вашим соображениям, причинам, даже когда он этого не хочет. Кто вы для этого искусственного интеллекта? Они думали, думали, говорю, да вы для него бог, который его создал, который может его убить в любой момент. А значит, там появятся религии, потому что искусственный интеллект начнет домысливать вас, потому что он вас не понимает. И руководители крупнейших мировых и компаний такие, опс, говорю, а что я неестественного сказал? Я просто с вами сейчас прошел процесс эволюции обычного интеллекта. Почему вы считаете, что ваш пройдет по-другому? Вот будущее искусственного интеллекта и вот этой диджитал-среды, захватит она мир, опасаться нам ее.
2: Вы знаете, я в этом плане такой достаточно прагматик и рационалист. Я абсолютно убежден, что Ну, лично для меня это просто прикладной, очень классный инструмент, который про скорость и про демократизацию многих вещей, в том числе и креатива. Поэтому я убежден, что на самом деле он же не настолько могущественный сейчас, и он находится в суперзачаточном варианте вообще. То есть то, все, что мы называем искусственным интеллектом...
1: Но он так быстро развивается, невероятно быстро... что даже трудно предположить, что будет через год.
2: Именно. То есть я точно последний человек, который может предположить, что будет через год, но я могу точно сказать, что даже вот по теории диффузии инноваций мы сейчас находимся на том этапе, когда те люди, которые действительно осваивают его и интегрируют свою работу, они невероятно повышают свою капитализацию. И я делаю многие вещи в 3-4 раза быстрее, и это действительно настоящая магия. То есть я делегировал ему 60% своей ежедневной работы, и здесь кроется подвох, потому что если человек в реальной жизни умеет эффективно ставить задачу и снимать результат, то он отлично справится с искусственным интеллектом. Но если это не так, то он и получит невнятный результат и будет очень сильно разочарован.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане 5 часов.
0: Время. Диалог ФМ.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, я очень рад, что у нас новый брокаст с человеком, который знают все. Миша, основатель AMA CRM. Компания, которую не только знают, а пользуются уже. Вот мои помощники пользуются, все пользуются, Миш. Ты вообще из меня сделал спикера, дал мне один из первых, кто дал мне сцену. Великие выступления, про это поговорим. Но сначала про компанию AMA CRM. Мы только что с тобой обсуждали, что выручка в прошлом году 1,7 миллиард рублей.
2: В российской части,
1: да? Да, в российской части. Кажется, что это очень мало.
2: Угу.
1: Очень
2: мне
1: мало.
2: Тоже так кажется.
1: Как можно сделать компанию, которую знают все, 1,7 миллиарда? Не бьется, вот просто абсолютно не бьется.
2: Российский рынок софта, маленький рынок. У нас деньги в софте в России зарабатывают только в enterprise-сегменте. Поэтому если ты не работаешь с «Газпромом», «Сбербанком» и «РЖД», ну, вот такие выручки. Вообще, софт не самый вкусный бизнес. Многие просто не понимают. И софт — это падающий рынок. Вообще, в принципе, софт обесценивается.
1: Подожди, сейчас импортозамещение, там все.
2: Неважно, софт глобально — это падающий рынок. То есть тот софт, за который мы 20 лет назад платили, сейчас бесплатный. Знаешь, вот 20 лет назад ты платил за навигатор TomTom $400, теперь у тебя Google навигатор бесплатный. 20 лет назад основную выручку Microsoft делал кто? Office. Теперь у тебя Google Docs бесплатный и так
1: Миша,
2: далее.
1: Миша, у меня все-таки мотивационный канал, не демотивационный.
2: Не-не, ну просто, ну, российский рынок
1: софта небольшой. Софт кушает мир, SaaS был самый такой большой тренд последних там 7 лет. Я посмотрел капитализацию Salesforce.
2: Хорошая, да.
1: Которая составляет $300 миллиардов.
2: Мы работаем в сегменте малого и среднего бизнеса. Это не самый вкусный в России сегмент. Действительно, выручка не выдающаяся. И вообще на чистом софте, если мы не идем в enterprise, действительно, выручки в принципе не супер большие. То есть это не сотни, не миллиардов и не триллионы рублей. Выход один. Либо уходить в enterprise, либо уходить в мир. Мы выбрали второй путь. Мы вышли в мир. У нас там хорошо получается. Выручки глобальные российские сейчас уже сравнялись. Мы ожидаем, что в следующем году глобальная выручка будет в два раза больше, российская, ну и дальше.
1: Ну, по поводу «вышли в мир» и «хорошо получается». Большинство предпринимателей делают анализ рынков, и выявляется, что почти в любом рынке Америка — это там 50% глобального там, рынка. И вывод очевиден, на чем фокусироваться, конечно же, на Америке.
2: Почему? Есть же еще вторые 50%.
1: Ну, там обычно они закрыты. Там. Я говорю, ты же тоже переехал в Америку.
2: Да, да, конечно. Но потом мы поняли, что рынок США, с одной стороны, очень специфический, с другой стороны, очень закрытый. И когда мы выходили на рынок США, все говорили, ну, там очень высокая конкуренция. Очень большая конкуренция. А я все время себя спрашивал, а что такое большая конкуренция? Как она выглядит? Сильная конкуренция. Так вот, сильная конкуренция — это когда у тебя очень сильные конкуренты. И когда ты выходишь на рынок США, ты просто офигеваешь от того, с какими монстрами. Ты вот такой вот велосипедист из деревни Соколовка, и выходишь на чемпионат мира по велосипедному спорту, и это просто невыносимо тяжело. Причем они не умнее тебя, они не, там, не лучше тебя, они просто тупо сильнее. У них огромное плечо, финансовое плечо, кредитное, они закрывают рынок деньгами. И тебе найти вот эту лазейку, этот product market fit супер тяжело, супер тяжело.
1: Ну, какая была твоя стратегия атаки? Вот ты переместился туда, переехал в Сан-Франциско. Ты знал, что есть Salesforce, есть куча специализированного софт, ну, для отдельных отраслей и так далее. Какая твоя была... Потому что препятствие было предсказуемое.
2: Мягко говоря.
1: Какая была твоя хитрая идея, как с твоим бюджетом... Какой у тебя будет... Сколько денег ты с собой взял ресурсов?
2: Ну, там несколько сотен тысяч долларов. Миллион, может.
1: Вот у тебя твой миллион долларов, да? Это сколько тратит генеральный директор Salesforce в неделю на охрану?
2: Смотри, у всех всегда одна и та же идея. Мы придумаем классную идею, и с этой идеей мы там вот найдем свою дырочку. И, собственно, так и есть.
1: Ага. В какую дырочку вы хотели залезть?
2: Когда мы вышли, мы еще не знали, в какую. И это то, что на самом деле является препятствием для многих. Чтобы найти эту дырочку, надо на этом рынке еще 10 лет просидеть.
1: Да, да.
2: И вот только через 10 лет, когда ты будешь хорошо понимать этот рынок, ты найдешь эту дырочку. Ну, то есть мы-то лезли какой-то со своей идеей, она очень быстро оказалась, что нерелевантна на этом рынке, не работает. Потом мы начали искать новую идею.
1: Вы хотели в малый-средний бизнес, скорее всего.
2: Ну, нет, там была какая-то техническая идея, что вот есть такая функция классная, она вот так зайдет. Ну, и потом 9 лет искали новую, пока не нашли. Причем нашли ее в итоге не в США.
1: Сколько времени ты провел там?
2: Ну, я в сумме лет 5, наверное, просидел. А компания до того, как стала получаться, 9 лет.
1: Ты после 5 лет решил, что тебе уже нецелесообразно там находиться?
2: Дело в том, что неважно, где находится твое тело, ты можешь замечательно находиться, как ребята из Миро. Находились в Перми, торговали в Нью-Йорке. Не суть важно, где находится твое тело. Вопрос... Какие новости ты читаешь? Если ты читаешь РБК, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. Если ты читаешь TechCrunch, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. То есть, в принципе, вопрос скорее, каким рынком ты живешь.
1: Теория — это так. В практике я вижу, что
2: на практике, нифига, конечно,
1: подобного.
2: Да,
1: дело в том, что люди не могут абстрагироваться. Человек-животное, он не может абстрагироваться от того места, где он находится.
2: Есть очень много просто тонко уловимых сигналов, чтобы понимать этого американского предпринимателя. И завтра, конечно, тебе надо там пожить, им поговорить, пообтереться. Ну, просто вот понять эту логику вообще.
1: Я вижу вот эти кучи людей, которые сидят там на виллах, разбросаны по каким-то островам, которые пытаются делать какие-то продукты.
2: При этом надо понимать, что русский предприниматель, он вышел из очень специфической среды. Это вот где можно программиста вот так нанять. Знаешь, Сан-Франциско вот так вот программиста,
1: да,
2: не наймешь.
1: Уже нет.
2: Да, где очень дешевые люди. Тоже специфика российского рынка, когда очень дешевый, очень высококвалифицированный персонал.
1: Угу.
2: И тебе не нужна высокая производительность, не нужна автоматизация, потому что зачем у тебя за копейки, там, инженеры. Ну, раньше еще так было, да. И вот эта специфика российская точно не помогает при продажах на Западе.
1: А как ты себя чувствовал, вот это, вот, когда у тебя там не получалось?
2: Расстраивался, конечно. Расстраивался, как я себя чувствовал. Я помню, иду как-то. У нас был офис на Монтгомери-стрит. Это мимо Трансамерики. Я на парковку иду, идет дождь, ноябрь. Это Сан-Франциско, знаешь, погода такая там. Я что-то иду на парковку, думаю, вообще никаких шансов. Просто никаких шансов. Ну, то есть вот я понимаю, что мы вроде занимаемся, но уже сам не верю. То есть я думаю, вообще нет шансов. Ну, прошло 10 лет, и получилось. Но,
1: есть, блин, только надежда на чудо еще какое-то.
2: Нет, ты как-то веришь, что вроде ты веришь в свой вот этот пытливый ум, ты веришь, что рано или поздно ты все-таки дырочку-то найдешь, и ты не прекращаешь поиски. Ну, блин, это очень демотивирует.
1: И какое решение ты принял вот в этот момент?
2: Мы немножко сдались, вернулись на российский рынок, сфокусировались на нем, получили результат, получили свой первый успех, и уже после этого вернулись, и стало лучше.
1: И вы, я так понимаю, лишь сказали, есть Америка, Америка, а есть Южная Америка.
2: И то это Америка, да. Северная.
1: Есть Америка Лайт.
2: Намного больше похоже на российский рынок.
1: Да, да.
2: Намного более... Даже дело не в этом. Это рынок США не похож на весь мир. Рынок США — это рынок с сумасшедшим легаси, с сумасшедшей своей инфраструктурой. И когда мы сделали в 2016-2018 году ставку на мессенджеры, я и представить себе не мог, что в Америке не будет мессенджеров, понимаешь? Вот. Единственная страна на Земле, где люди не пользуются мессенджерами. Вот. Это невозможно было представить, но они пользуются смс-ками. Единственная страна в мире, где доля айфона там 80%. И людей устраивает iMessage. Ты знаешь еще одну такую страну на Земле? Я не знаю. Ну и все в таком духе. Там сумасшедшая своя инфраструктура.
1: Ну окей, вы пошли бы вот на Южную Америку, mm-hmm. да? Это, ну, такой даунгрейд по амбициям?
2: Ну, слушай, вот это про амбиции, да? Вот я велосипедист. Я, конечно, мечтаю стать олимпийским чемпионом. Ты велосипедист вроде, да? Но ты же не ставишь сейчас сразу цель мировой рекорд побить. Ну, у тебя есть какие-то промежуточные цели, наверное, да?
1: Я поставил себе цель мастер спорта, не знал, что это так тяжело. Оказывается, это 7 лет.
2: Я подумал, что че, Оскар, ты лузер-то, а что ты не олимпийский чемпион? Ты не видел, как олимпийские чемпионы ездят? Ну, вот это то же самое. Знаешь, вот у меня есть фраза, ничто так не мотивирует, как победа, не демотивирует, как поражение. Будешь ставить очень большую цель, это красиво звучит, это прикольно, давайте ставить амбициозные цели. Просто надорвешься, не справишься. Очень важно правильно флажок себе ставить следующий.
1: Ну, окей, мы попробовали там чемпионом мира стать, не получилось, пошли на юг.
2: Решили стать это чемпионом региональным.
1: Таким хорошим, перворазрядным. Какая ваша стратегия была?
2: Все то же самое. Нашли свой продукт Market Fit, оно поехало.
1: Бросили лапшу в стенку, посмотрели, где,
2: ну, нет,
1: приклеится,
2: конечно.
1: Или была,
2: ну,
1: какая-то аналитика какие-то.
2: В данном случае все было проще, в том смысле, что действительно было куча экспериментов, смотрели, где легче идет. Но базовое позиционирование, стратегия, она была чем-то похожа на российскую, чем-то была похожа на то, что мы, с чем мы шли в США. Просто здесь она лучше
1: подошла. А ты можешь озвучить вот максимально?
2: Продажи в мессенджерах. Все просто. Лучшая рынка для продаж в мессенджерах.
1: Какая ваша стратегия была? Все страны одновременно или
2: там же,
1: по
2: там
1: очереди?
2: Все просто, там же два языка.
1: Получается, вы сразу бахнули
2: да, конечно.
1: Все страны.
2: Да, не так, что там Мексика.
1: А потом начали усиливать то, что лучше работает.
2: Ну да, грубо говоря, так.
1: Это было что? Бразилия?
2: Ну, конечно, там Бразилия доминирует. На втором, по-моему, месте Мексика. На третьем, по-моему, у нас Колумбия. Ну что-то вот такое.
1: Да, у меня, кстати, инвестиция есть в Юго-Восточной Азии. Продажи мессенджера. Только что стал больше в нее верить. Смотрел статистику, как быстро умирают компании. И там оказалось, что средняя компания, которая умирает, которая не получилась, 5 лет в среднем.
2: В среднем, то есть кто-то 9.
1: Кто-то 9, да. Кто-то самый счастливый сразу же в первый год врезается в стенку, он потерял только год. Да? Но в среднем 5. Получается, у тебя тоже 5 лет Америка. Гипотеза Америка занял 5 лет, да?
2: Ну да.
1: Получается,
2: да.
1: У тебя как бы средний такой результат. Больше, особенно когда
2: больше,
1: у тебя...
2: больше. Чуть больше.
1: Я просто вот думаю, насколько это ответственно. Ты когда принимаешь это решение, да, вот, все, мы идем в Америку, ты к этому относишься не так серьезно, хотя это... Представляешь себе, если бы ты знал заранее, что в случае неудачи это будет 5 лет, наверное, более...
2: Бизнес так не делается. Бизнес всегда делается на глупости. На...
1: Ну, можно все-таки умнее чуть-чуть быть. Я надеюсь, все. Я вот все надеюсь, что можно как... Ну, можно, конечно, просто вот я там... У меня сейчас друг тоже вот пошел на ужин, там жена его друга что-то сказала, и он в этот же день открыл бизнес.
2: Ты знаешь, если бы бизнес делали вот по уму,
1: да.
2: Мы бы жили в очень плохом мире. Знаешь почему? Нас бы не окружало огромное количество бизнесов, которые концы с концами сводят, но делают нам продукты, услуги. Да. Если бы все были
1: куча
2: умные...
1: Куча убыточных бизнесов,
2: да,
1: которые
2: бы
1: нам
2: были...
1: создают больше
2: но нам,
1: ценности.
2: Но нам-то они создают ценность, нам-то да. они создают продукты и услуги. Да. Если все были умные, не было бы половины кофеен, половины магазинов, 90% селлеров на... В итоге не было бы конкуренции... То, что большинство бизнесменов, особенно малых, работают...
1: Не, я согласен там... с твоим аргументом, что нужна какая-то вот количество попыток, и что-то там срабатывает, что-то нет. Но своим детям ты бы рекомендовал вот так легкомысленно принимать решение, что делать. Все-таки это важно. Если получится, это займет 10-15 лет. Если не получится, это займет 5 лет. Очень ответственное решение.
2: Я бы им точно советовал попробовать... И советовал чуть смелее отказываться.
1: Быстрее, образно говоря. Да. Может быть, да. быстрее. И вот это, когда тебе очень трудно закрывать. Мне кажется, вот эти бизнесы, которые закрываются через 5 лет, уже через 2 года...
2: Они все уже понимают.
1: Да, все было уже понятно. Все понятно. Там уже такие судороги смертельные.
2: Да, но вот это упорство, которое мы ценим потом в успешных предпринимателях, оно имеет побочечку такую. Это же да. упорство делает эти вот ужасные истории, когда мы 10 лет на мертвой лошади сидим.
1: Да, 100%. Ну, когда у тебя настроение опять повысилось, вот вы пошли на юг, какие цифры ты увидел, когда ты сказал «класс»?
2: Не так. Я сразу сказал «класс», но не поверил. Потом опять «класс», но не поверил. Тебе нужно, чтобы прошли прям годы, чтобы сказал «по-моему, это не случайность». Потому что обычно мы ж... Это случайность, это повезло, это так. Ну, представляешь, у тебя 9 лет не получается, и вдруг начинает получаться. Там сначала какие-то ростки, там что-то, небольшой рост. Ты говоришь, ну, ладно, вот сейчас дорастет, значит, это будет оно. Потом оно дорастает. Ты говоришь, ну, не, что-то как-то это я не уверен. Ты очень долго, ну, имея такой большой бэкграунд, не получается. Очень тяжело, конечно, поверить, что начало получаться. И, ну, довольно долго ты говоришь, ну, нет, это, наверное, пока не система.
1: Сейчас, я так понимаю, выручка сопоставима. Южная Америка равно Россия, да?
2: Да, грубо говоря, да.
1: Это очень круто. Это очень мало кто достиг такого результата, что Россия меньше 50% мирового оборота.
2: Да, сейчас это еще и тяжело очень.
1: Поэтому. Это уже в плюс работает или там это еще инвестиционный период?
2: Дело не в этом. Дело в том, что мы там все пытаемся реинвестировать. Ну, чтобы росло быстрее, поэтому...
1: Вы не забираете деньги
2: да,
1: туда,
2: там все
1: вы
2: по нулям, просто... Там все по нулям, грубо говоря. Вот все, что работаем, все стараемся тратить.
1: Ну, на свои.
2: Да. Да. Ну, как бы...
1: Это прикольная страна.
2: Наверняка тратим большую часть в помойку, ну, какая разница, растет же.
1: Половина маркетинг денег воруют.
2: Я думаю, больше. Не, знаешь, как это? Воруют, это они их просирают. Знаешь, это вот кто-то говорил про... российских рынков, что на 1 рубль украдено у нас 9 проб просранных. Поэтому в основном просто их выбрасывают, не крадут даже.
1: И что с этим делается, эта информация?
2: Ничего. Ну, вот у тебя есть подчиненные, да, вот они же не все хорошо работают. И что с тем делать?
1: Я, например, когда я строил компанию, маркетинг всегда делал сам.
2: Ну, ты же ограничен, ты не можешь все сам делать.
1: Ну, да, ну именно там, где больше всего воровали, я делал сам.
2: На закупку. Ну, видишь, я не считаю, я, может, на другой бэкграунд, я как-то не считаю, что люди воруют, если честно. Я понимаю, что люди воруют, но я все-таки исхожу из того, что большинство людей не воруют, они честные, у них есть какие-то социально-культурные коды, знаешь, это грех, например. Поэтому нет, я думаю, что, к сожалению, большинство потерь, они не... Okay. Вообще, люди, которые воруют, довольно...
1: Преступная халатность, скажешь. Хорошо, просто...
2: Да. Люди, которые воруют, кстати, хорошие люди. Я сейчас усложную вещь скажу. Я к тому, что у них хотя бы логика есть, что они делают. Они, может быть, циничные, они, может быть, прагматичные, но они как бы...
1: У них хотя бы мотивационная система.
2: У них все мотивации, они пытаются что-то показать, чтобы украсть. А те, которые просто профукивают, они в этом смысле намного сложнее.
1: Ну, здесь ты, конечно, такой смелый тезис поставил. Знаешь, разница совсем маленькая. Вот разница между людьми, которые это делают и не делают, она в 1 миллиметр. Ну, чуть-чуть совсем. Это, ну, не видишь, то, что вот есть люди совсем злые, там, плохие. Очень маленькая разница.
2: Но вопрос, ты-то как смотришь? Вот ты видишь что-то не то. Вот у тебя чаша весов внутренняя. На что перевешивает? Воруют или прозирают?
1: Не, я, конечно, я как ты думаю. Я все-таки верю в человечество.
2: Да, и... я не хочу думать, что там люди прям вот цинично воруют. Это как-то...
1: Ну, есть такие просто серые зоны, когда в маркетинг, особенно рынки, там, например... с каким-то агентством работаешь, они потом тебя даже без спроса отгружают какую-то бэк-маржу.
2: Это же в любых закупках, не только в маркетинге. В любой большой закупке это будет, особенно если это
1: закупка. Просто в маркетинге
2: закупка...
1: самое сложное отслеживаемое. Просто в других закупках у тебя есть физика, да, и
2: более... Ну, я понимаю, да, здесь-то
1: вот
2: воздух,
1: ты купил,
2: да,
1: стол или
2: здесь
1: нет.
2: Воздух,
1: и,
2: да.
1: Здесь легко в маркетинге тяжело сравняемое, непрозрачный рынок, всякие новые инструменты, фейковые, там очень много роботы, там, эта тема такая. Ну, сейчас твои топ-3 советы начинающим предпринимателям, малому, среднему бизнесу.
2: Я бы сказал шире, не предпринимателям, а у меня есть идея, которая мне очень нравится, то, что наш капитал — это произведение денег на компетенции и на ресурсы. И мой главный совет начинающим и людям, и предпринимателям, и специалистам — в начале своей карьеры делать ставку больше на компетенции и ресурсы, не пытаться зарабатывать сразу деньги, потому что потом вы их легко конвертируете в деньги. И многие этого не понимают. Многие не понимают, что у них, например, врожденный ресурс есть здоровье. Это сумасшедший ресурс, данные от рождения, и надо им правильно успеть воспользоваться. Есть очень важный ресурс — толерантность к риску. Им надо тоже успеть воспользоваться. Ты можешь 20 лет рисковать так, как не сможешь рисковать в 30-35, когда у тебя будут маленькие дети. В этом обнаружил эффект. У нас есть 2 удивительные точки, когда мы можем начинать бизнес. Это 20 лет, когда нам, да, не важно, и где-то 45-50,
1: да,
2: когда уже дети выросли,
1: да, да,
2: обязательства все закрыты, ипотека выплачена.
1: Да.
2: И при этом у тебя сумасшедшие уже накопленные опыты и ресурсы. И есть вот эти 2 точки, которые тебе есть, чтобы попробовать. Не фокусироваться на каком-то одном компоненте своего капитала, например, на там, пытаться накопительством заниматься, знаешь, вот этой инвестиции в 20 лет. Я буду откладывать по 20 тысяч рублей в месяц и вкладывать их там в крипту. Это неправильно. Надо в каждый момент времени правильно распоряжаться своим капиталом, правильно качать нужную его компоненту, ресурсы, связи, не знаю, там, здоровье использовать, время свободное, а в какой-то момент делать ставку на компетенции. Это первый совет, который я всем повсеместно даю. Ну и второй совет — это, опять, я, видишь, я про финансы больше, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, и что у всего есть здоровая форма, и у накопительства, и у транжирства. И что люди, которые транжирят, и люди, которые маниакально накопительством увлекаются, совершают одинаковую ошибку, просто с разным знаком. И, наверное, вот это единственное, что я могу дельное посоветовать.
1: Окей, дальше. Вот есть там сильно ориентированы на цифры, там такие люди, которых ничего не интересует, кроме цифр, да, там.
2: Угу.
1: И есть менее ориентированы на цифры. Ты где находишься?
2: Я больше на эмоции, чем на цифры.
1: Окей.
2: Для меня... атмосфера в коллективе важнее цифр, потому что я считаю, что это более первично, чем цифры. Цифры будут. Я вообще считаю, что люди немножко недооценивают вот эту компанию, называется производительность труда. И люди, которые верят в цифры, почему-то производительность труда человека принимают за константу. Этот парень производит 1000 сосисок в час.
1: Да.
2: Но прикол в том, что производительность человека, человек не робот, И вот эта производительность этого человека варьируется в огромных пределах. И чем более созидательный творческий труд, тем более сумасшедшие пределы. Я все время это сравниваю. Представьте, мы в классе, у нас 10 детей, и мы решаем задачки по физике. Сколько задачек по физике решает средний школьник? А черт его знает, если в этом классе будет атмосфера куража, веселья, поддержка друг друга, помощь друг другу, они будут решать 100 задачек в час. Если там будет звенящая тишина и отвратительный воздух, они будут решать 0,5 задачки в час. И производительность человека, особенно в созидательных творческих профессиях, она очень не константа.
1: Окей, я понял, я понял.
2: И если мы можем создать атмосферу высокой производительности труда, это в том числе компенсирует, может быть, плохие процессы, может быть, какие-то плохие цифры. Я все время все-таки считаю, что мы живем в мире людей, и я ориентируюсь на человека. И вот эта атмосфера, культура. Меня это все время поражало, когда приходишь в Макдональдс, вкусная точка. Как они бегают.
1: Это мотивационная система.
2: Слушай, блин, это все-таки еще и атмосфера. Я не знаю, как заставить людей с такой скоростью картошку готовить. Это не зарплата. Слушай, им платят небольшие зарплаты. Это не человек, не, блин, даже, я говорю, даже с лошадью надо поговорить. Это не так, что я ему дал 100 рублей, он побежал. Я ему не забрал 100 рублей, он уже не бегает. Если бы так было, все бы давали 100 рублей, все бы бегали, картошку делали. Но вот эта атмосфера, которую они создают, вот эта вот какая-то безумная.
1: Все бегают с улыбкой еще.
2: Да, но это поражает каждый раз. Интересно. Это поражает. И ты представляешь, как это физически тяжело. Я вот смотрю на этих людей, я думаю, да я бы через 2 часа свалился, проклял бы эту работу вообще и страдал. Окей. Насколько это люди впахивают.
1: Потом вот такой спектр. Есть люди, которые любят брать готовых людей, которые... Ну,

0: Я представляю себе, как работает хантик у больших компаний. Он работает так. Сначала хантим кого-то одного, который нам рассказывает, кто там работает. Потому что так тоже не скажешь, что ты возьмешь 10 сотрудников Яндекса, все они поиск создали, понимаешь? И ты у любого спроси, он главный человек там. А кто там, правда, главный? А кого там хантить? А как хантить? А что ему предлагать? Это крутой навык. Я им просто не обладаю. Я видел, как это делают другие, восхищаюсь, когда ты умеешь брать готового. И если ты эту компетенцию в себе прокачал, если ты научился вот этим активным поиском собирать себе команду из лучших, уже готовых, конечно, ты чемпион, ты полетишь в космос, потому что, блин. Есть второй способ, как сделать так, чтобы к тебе пришли лучшие из лучших. Для этого надо сделать самую лучшую задачу, поставить на земле, да? Чтобы это было самое интересное.
1: Самая вдохновляющая задача, да.
0: Знаешь, что первый был такой бизнес-блогер в стране у нас, в России? Полонский. Мало кто помнит, в 2010 году, после первого кризиса, он устроил реалити-шоу из жизни офиса Мирекса. Он ходил с камерой, снимал все-все-все совещания. Я взахлеб смотрел, мне было безумно интересно. И меня поражало одно. Насколько все было плохо с точки зрения Полонского, насколько он был неприятный руководитель, насколько все было через одно место, зарплаты не платят, атмосфера ужасная, и насколько крутые люди там работали. Я смотрел на эти совещания.
1: Но эти времена закончились. Сейчас сильно изменился.
0: Смотри, я не об этом. Я говорю, что вот были совещания, я смотрел на них, все плохо. Зарплату не платят, начальник тяжелый, атмосфера ужасная, и лучшие люди. Почему? Они строили самое лучшее здание в стране. Если я строитель, у меня, я считаю себя хорошим строителем, где мне работать? Не панельки же в Подмосковье делать. Я иду на стройку самого лучшего здания. И в этом смысле тоже есть такая тактика. Если мы берем самую амбициозную, самую интересную задачу, это привлекает лучших людей. А вот так просто разместить объявление на HeadHunter, знаешь, вряд ли ты соберешь готовых, крутых людей. То есть либо хантинг, либо суперзадача лучшая на земле, и они сами самотеком к тебе приходят, либо учить. У тебя вот другого пути нет.
1: Как тебе такой спектр? Есть люди, как Дуров, например, да, он говорит, я лучше буду иметь команду из 20 человек, которым я плачу 10 раз рынок, чем команду из 200 человек средних. Ну, и есть люди, которые все-таки больше людей нанимают. Простых людей, без всяких. Ты как думаешь?
0: Мне, конечно, импонирует вариант маленькая, но суперкоманда. Но это лотерея, может не получиться. А вариант набрать 1000 индусов... Более системный подход. Это, знаешь, в программировании есть такой баланс железа и качества софта. Теоретически, знаешь, люди на Луну полетели с компьютером слабее, чем... Не то, что в твоих часах компьютер мощнее, чем то, что было в Аполлоне. Но они же на Луну слетали. Взлетели там, обратно вернулись с часами. То есть мы на самом деле... У нас есть железо, у нас есть качество софта. И теоретически, даже если у нас плохое железо, мы можем вытаскивать качеством софта. Ну, качеством кода, архитектуры, талантливые решения. Но проблема в том, что качество софта — это творчество, это непредсказуемо. Я не могу завтра увеличить производительность продукта в два раза, сказать, сделайте в два раза код завтра лучше. Может, сделают, может, не сделают. Талантливые ребята сделают, неталантливые не сделают. Может, получится, не получится. А купить железо в два раза я могу. Поэтому любой менеджер, которому нужен предсказуемый результат, неизбежно сваливается в подход просто купить в два раза больше железа. Просто нанять в два раза больше программистов. Хотя, на самом деле, это идет только во вред.
1: Николай из Революта тоже, он, все его ругали, потому что он переманивал лучших людей в 4 раза. Он давал зарплату 4x. И, конечно, на него просто, что он портит. Но он говорит, лучше у меня будет маленькая команда, где все 4x, но у меня будут самые талантливые, одаренные. За этим стоит идея, что есть распределение ценностей. В общем, там 1% людей создает 80% ценностей.
0: Слушай, в программировании, в принципе, еще такая особенность. Да, ты привел обоих пример айтишников и Револют, и Дуров. Все-таки в программировании есть такая особенность, что с ростом команды производительность начинает падать, а потом уходит в отрицательное. То есть там... Два человека делают в два раза больше, а четыре человека делают уже не в два раза больше, а в лучшем случае в полтора.
1: Ну, это я вижу похожие вещи и не в IT, да?
0: Да, там... да, конечно. Это вот недостатки менеджмента, да. Вот почему управление людьми – самый высокооплачиваемый навык. Потому что у тебя команда 500 человек, и ты хочешь нанять еще 500. Вот сделать так, чтобы они сделали на 10% больше, не в два раза, на 10. Тебе нужен сумасшедший топ-менеджер, который умеет утилизировать эти 500. И ты готов ему заплатить любые деньги, потому что от него зависит 500 зарплат. Ты заплатишь 500 зарплат, но если твой SEO будет плохой, ты 500 зарплат заплатишь на помойку, а то и во вред. Если твой SEO будет хороший, ты хотя бы...

0: 100 зарплат не выкинешь на помойку. Именно поэтому навык управления людьми такой дорогой, потому что...
1: Как ты думаешь, сейчас появился искусственный интеллект, я вижу вот среди своих знакомых и так далее, люди делятся там на три лагеря, такой первый лагерь, такие агрессивные адепты, которые все пробуют там и так далее, им все надо. Потом такая средняя, они, ну, если уж все пользуются, я тоже попользуюсь. Есть такие консервативные, которые хорошо, что мне уже 50 лет, и мне это все не надо. Как тебе кажется, вот с искусственным интеллектом разница производительности людей увеличится?
0: Смотри, как я на это смотрю. 150 лет назад 80% людей на Земле занимались выращиванием еды.
1: Да.
0: Просто чтобы поесть. С появлением трактора в сельском хозяйстве стало занято не 80% населения, а там 15%, да? Вряд ли больше. Я не знаю. Вот сейчас 60-70% от балды цифру беру, но в порядке. Синих воротничков — это операторы ЭВМ. Они просто галочки в программе нажимают. Это такие же точно колхозники, которые растят пшеницу. Если ты посмотришь, большинство офисов заполнены людьми, которые просто интерфейс к программе. Они просто человеческую переводят на компьютерный и обратно. Они открывают какой-то интерфейс, что-то там нажимают, закрывают интерфейс. И бесспорно, это трактор, который 60% офисных работников как бы сделает ненужными, просто потому что зачем тебе... Ты заходишь в отделение банка, там сидит этот банковский служащий, он смотрит на тебя, смотрит в монитор, там просто галочки, он просто их нажимает. И бесспорно то, что мы называем ИИ, конечно, никем ИИ не является, но огромный пласт людей, офисных работников, которые занимаются сейчас не очень производственным трудом, если честно, сделает свободными.
1: А что им делать?
0: Вот. А то же самое, что они сделали 150 лет назад. Они пойдут в школы, в науку, и мы получим сумасшедший буст развития человечества, потому что человечество выставит огромное количество человек-часов, а когда у человечества появляется такое большое количество свободных человек-часов, человечество начинает создавать что-то новое, творить.
1: Я эту идею понимаю, и вот я даже больше переживаю. Вот, образ говоря, раньше я смотрел, образно, 10 кандидатов на роль проект-менеджера, например, да? Я понимал, что самый лучший в 3 раза лучше, чем самый хуже. А сейчас я могу смотреть на 10 человек, и разница может быть в 100 раз. Потому что самый лучший обставил себя внешними мозгами, которыми он научился...
0: Ну, дело, подожди, калькулятор. Бухгалтер с калькулятором в 100 раз лучше, чем бухгалтер без калькулятора. Ну, как бы просто потому что... Чем тот, который на бумажке считает, да?
1: Самое интересное же даже, что искусственный интеллект как раз очень плохо делает тупые задачи, там мешки перебрасывать, гладить одежду, а очень хорошо делает креативные
0: придумай
1: задачи.
0: Придумай текст, придумай
1: да,
0: картинку.
1: Да, сделай мне 150 заголовок вот для этого видео.
0: Угу.
1: Он очень круто делает.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какое ограничивающее убеждение о деньгах вы смогли преодолеть и начали продавать больше? Сперва я хочу сказать, что мне понадобилось много времени, прежде чем я осознал, что у меня есть ограничивающее убеждение. Особенно, когда дела шли хорошо. Когда я начал зарабатывать в продажах по 80-90 тысяч в год. Это было много лет назад, сегодня это примерно 270 тысяч долларов. Кстати, это в сфере, где лучшие специалисты зарабатывали в среднем по 40 тысяч. Ограничивающие убеждения, которые у меня были тогда, были теми же самыми, которые у меня были, когда я уже зарабатывал миллионы в год. Когда ты ничего не зарабатываешь, это и так понятно, у тебя ограничивающее убеждение. Допустим, ты зарабатываешь 30 тысяч в год, и неважно, насколько ты хорош, неважно, как ты вежлив, неважно, насколько хороший сервис ты предлагаешь, неважно, как рано ты приезжаешь на работу и как поздно уезжаешь, ты все равно получаешь 30. Ты понимаешь, что у тебя ограничивающее убеждение, ведь все говорят о том, что ты должен зарабатывать больше, а когда ты получаешь миллион в год, ты начинаешь думать, у меня нет ограничивающих убеждений. Как с этим бороться? Нужно изучать людей, которые смогли сколотить огромное состояние. И именно в этом смысл правила 10X. В буклете миллионера я говорил о том, что нужно зарабатывать деньги, удерживать их, а потом приумножать. Увы, многие хорошие продавцы этого не делают. Я знаю отличных продавцов, которые так и не поняли, как приумножить деньги. Я знаю продавцов, которые продают гораздо лучше, чем я, но они все равно на мели. Они заработали деньги, но не знали, как их удержать. Или заработали, но не знали, как их приумножить.
2: Or he kept it, didn't know how to multiply.
1: Потолок заработка – это ограничивающее убеждение. Как удержать, где хранить это ограничивающее убеждение? Если вы храните деньги в банке или в пенсионном фонде, у вас дом в ипотеке, это значит, что у вас ограничивающее убеждение о деньгах. Вы откладываете на черный день, вы взяли ипотеку в надежде выплатить ее через 30 лет. Это абсолютная чушь. Никакой успешный человек не будет задумываться о выплате ипотеки. Арендуйте жилье, а покупайте лишь то, за что другие будут вам платить. Арендуйте жилье, будьте мобильны. И третье, иметь деньги на сберегательном счету, когда они просто лежат без дела на счету или спрятаны в стене, под кроватью или в сейфе, неважно где. А вдруг что-то случится? Если деньги у вас в банке и интернет перестает работать, вы не сможете их получить, это невозможно. Если они хранятся у вас под кроватью, ну и зачем? А кто-то хранит деньги в золоте. Золото – это ограничивающее убеждение. Если в мире произойдет конец света, то золото не поможет вам в этом случае. Поэтому выпишите все ограничивающие убеждения, связанные с финансами, которые у вас есть. И более важно, определите ограничивающие действия, а не только убеждения, потому что убеждения становятся действиями. Как вы откладываете деньги, как вы их тратите, как вы инвестируете? Диверсификация – это также ограничивающее убеждение. Я знаю многих людей, которые рекомендуют диверсификацию. От этого выигрывают только люди с Уолл-стрит. Они не хотят, чтобы вы вкладывали во что-то одно. Но если вы изучите супербогатых людей, то поймете, что они делают основную ставку на что-то одно. А когда они разбогатели, то уже тогда решают. Ну вот теперь я буду владеть железными дорогами, банками и продуктовыми магазинами. Вот так обстоят дела, друзья.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мне было тогда 22 года. И мы пришли очередной раз в обнальную контору получать кэш. А тогда в 90-е все было на кэше. Зарплату платили в конвертах. И вдруг делец, очень хороший человек, который помогал предпринимателям добывать кэш, ну, обналичивать деньги, он вдруг спросил меня: «Игорь, а вообще у тебя сколько капитала?» Я никогда об этом не задумывался. И я прямо здесь же, вот в этой конторе обнальной, засел за подсчет и очень удивился. И это была невероятная сумма денег. Так я заключил, что у меня есть миллион. Вот, миллион долларов. Мне кажется, что я знаю, откуда берется убежденность, что нет честных начальных денег. Это мощное доказательство того, что тебе и не стоит рыпаться. И пребывать дальше в иллюзии, ну, что действительно, ведь нет честных способов. А я честный, я хороший, и я никуда не пойду. На самом деле, по статистике, 99% капиталов – это истории, когда люди пошли в неизвестность, неопределенность, да, и вдруг открылись, ну, обстоятельства. При этом есть 1% капиталов, которые собраны в виде нечестных, грязных там, разных. Да, есть такой процент, есть. Мы производили современный кровельный материал. Мы уже были близки к производству этих материалов, но нам надо было купить первую партию сырья, стеклоткани. Нам нужно было 200 тысяч долларов. У нас не было таких денег. У нас было 20 тысяч долларов к тому моменту. Пришлось поискать деньги на рынке. Куда только мы не обращались. Друзьям всем, да, ну, никто нам не давал деньги. Да, и тут мы встретились с ребятами, которые тоже были кровельщиками, которые заработали много денег на кровельных подрядах. Они нам дали деньги. Очень многие сейчас говорят, как двум студентам, да, мы действительно были студенты, дали 200 тысяч долларов. Я говорю, вот так, сверхприбыля 10% в месяц, процента в месяц, не в год, плюс 50% от чистой прибыли того, что останется после вот уплаты всех процентов, если что-то останется. Вот. Операция шла не так маржинально и так успешно, как предполагалось. Нам пришлось прийти к этим ребятам на реструктуризацию кредита. И мы им сказали, давайте так, мы уменьшим вашу долю с 50% до 25%. Но они сказали, ну, мы вас понимаем, но как бы вот договор дороже денег. Мы как бы говорим, ну, окей, тогда смотрите, мы сейчас прекращаем выполнение тогда этого договора и уходим с вашими деньгами в бега. Через 2 часа они сказали нам, вы знаете, это первые на нашем случае люди, которые пришли и вот так сказали, вот, ну, они ударились в бега и так далее. Ну, в общем, мы ударили по рукам, они сказали, ну, окей, только одно мы вам можем сказать, что еще раз не будет никакой реструктуризации. Вот. Ну, собственно, нам уже это и не потребовалось, потому что к этому моменту мы уже хорошо умели считать.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ». В Дагестане 6 часов. Время «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и 5000 часов своей жизни я провел в играх. А пока вы считаете, сколько это в днях, я расскажу, чему меня это научило. Если бы меня попросили назвать главную причину, почему игры так хороши, я бы сказал «цель». Игры дают тебе цель. Самые легендарные игры стали легендарными по одной причине. Они лучше других убеждают, почему лично ты должен часами сидеть, уставившись в синий экран. Из последнего это, например, третий «Ведьмак», который настолько в этом хорош, что в нем интересно даже просто искать сковородку. Чего уж говорить о спасении мира. Обратный пример – это недавний провал No Man's Sky. Эта игра побила все рекорды по сбору ненависти. Их мир был пуст, а главное, в нем совершенно не было смысла. Сбор ресурсов, перемещение и снова сбор ресурсов. Чем-то похоже на реальную жизнь. Я любил компьютерные игры. Их сложно не любить, особенно если в твоей жизни нет цели. Утром ты непонятно зачем просыпаешься, затем непонятно зачем садишься в маршрутку, полную безрадостных лиц, едешь в школу, в институт или на работу, платишь налоги, покупаешь продукты, говоришь с незнакомцами, которых называешь своими друзьями, а потом наконец возвращаешься домой, и это единственное, что радует, ведь дома есть чудесный черный ящик, поглядев в который можно неожиданно обрести смысл. И это проблема современного мира. У нас нет смысла, идеи, ради которой можно было бы жить. Когда-то мы просто выживали, и не было времени искать себя. Затем верили в продолжение рода и передачу знаний следующим поколениям. Потом это забрали, а на смену пришел коммунизм. Все с радостью смотрели в будущее и мечтали об обществе справедливости. Неважно, насколько реалистичны были эти идеи, ведь они выполняли свою роль маяка, и человек знал, к чему идти. Теперь же никакой идеи нет, поэтому каждый должен наполнять жизнь своим смыслом. Вот только нас этому не учат, а на помощь с раннего детства приходят именно игры. Они очень удобны, поскольку не нужно думать, тебе и так все расскажут, почему ты должен жить, зачем собирать ресурсы, кто твой враг и как его победить. Более того, тебя за эти победы вознаграждают. В реальной жизни все сложнее. Здесь нет готовых ответов. Нельзя открыть журнал заданий и понять, в чем смысл жизни. Именно поэтому чудесный заэкранный мир кажется таким привлекательным. Насколько бы ты себя ни обманывал, однажды ты обнаруживаешь себя сидящим в темной комнате, улыбающимся черному ящику. С удивлением и даже стыдом ты вдруг понимаешь, как глупо это выглядит. Но есть и хорошая новость. Ничего не бывает зря. В действительности, это первый урок, который я усвоил, играя в игры. Как бы плох ты ни был, сколько бы ошибок ты ни совершил, ты всегда можешь сделать выводы и стать лучше. Даже если ты 5000 часов своей жизни слил в игры, посмотри повнимательнее. Возможно, этот опыт хранит важные уроки. Цель первична. Это второй урок. Если нет хорошей цели, нет хорошей игры. Жизнь – это единственная игра, в которой задачи вы определяете сами. Не ищите смысл жизни, придумайте его. Если разработчики могут заставить вас согнуться перед монитором, ставя хорошие цели, вы можете заставить себя свернуть горы, делая то же самое. Третий урок. Без хорошей награды никакая цель не будет в радость. Тело требует удовольствий. Оно не будет просто впахивать во имя великой задачи, поэтому я вознаграждаю себя за каждое полезное действие. Дрессирую себя. Точно так же, как игры дрессировали меня нажимать на кнопочки. Награды бывают разные, от прогулки в лесу и особого блюда на ужин, до дорогой покупки. К сожалению, не существует универсального метода мотивации, поскольку нет абсолютного смысла жизни и наград, подходящих каждому. На пути к продуктивной жизни решение придется принимать самому. И я желаю вам не нуждаться в играх, которые так удобно снимают с вас эту ношу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, так получилось, что несколько дней назад я впервые в своей жизни оказался в Шерегеше, одном из лучших горнолыжных курортов России, и был очень приятно удивлен. И вот по мотивам своей поездки, по горячим следам, я делаю выпуск с новосибирским предпринимателем Вадимом Кулубековым, который, собственно говоря, собственник курорта «Сектор Е» в Шерегеше. И мы постараемся разобрать на этом примере, как вообще устроен горнолыжный курорт, как он работает как бизнес. Вадим, привет.
2: Привет, Миша.
1: Вадим Кулубеков – предприниматель, который развивает Шерегеш и вообще российский туризм. И с помощью Вадима мы поговорим о том, как сделать так, чтобы все больше и больше россиян приезжало на наши горнолыжные курорты. Расскажи, пожалуйста, что вообще сейчас, какие основные тренды происходят с российским туризмом?
2: Ну, как ты понимаешь, с пандемией, с текущими ситуацией геополитической, так скажем, да, для нас многие границы закрыты. И, конечно же, туристы российские выбирают, начали смотреть внутрь страны. На самом деле, я еще до пандемии начал на себе это испытывать, когда занимался триатлоном и ездил по разным странам, у меня такой был спортивный туризм. В какой-то момент меня переключило, я подумал, я не знаю свою страну. И мне захотелось участвовать в разных соревнованиях внутри страны. Я бегал Байкал, Хакасия там, и разные другие локации. И в какой-то момент вот этот тренд начал набирать обороты. Не только как вот это ощущение, может быть, я его как-то предвосхитил. Много гостей я сейчас вижу в Шерегеше, которые для себя его открывают. Центральная Россия для себя открыла Шерегеш. И мы видим все больше и больше гостей с этих регионов, с Москвы, Питера, там, Дальнего Востока. Российский туризм очень активно развивается, и государство этому очень сильно помогает. Вот. Если говорить про, там, допустим, те же самые программы поддержки государства, то сейчас есть субсидированная ставка. Например, да, вот буквально мы участвовали в конкурсе на строительство гостиницы 120 номеров. Ну, там такие условия от 120 номеров или от 5000 квадратных метров. И сейчас ставка субсидируется практически в 3 раза. Uh-huh. От текущей ставки.
1: Ну, то есть вместо банковской ставки, там, условно, сейчас, допустим, 19 годовых,
2: да.
1: Мы можем претендовать на примерно 6-7%.
2: 7-8% сейчас, uh-huh. То есть такая программа.
1: А сколько, кстати, всего государство дает субсидий на вот отрасль туризма?
2: Порядка 400 миллиардов.
1: 400 миллиардов?
2: Да.
1: А как это примерно, вот если это перевести, не знаю, в цифры, как увеличивается номерной фонд? Там?
2: Ну, у государства стоит задача, я сейчас точные цифры не назову, но есть задача там какими-то просто семимильными шагами наращивать номерной фонд, потому что даже была создана специальная корпорация «Туризм РФ», которая занимается развитием туризма, да, ей было бы выделено 250 миллиардов на то, чтобы она входила в капиталы проектов, и софинансировал развитие каких-либо территорий. То есть они могут там софинансировать либо какой-то конкретный объект, допустим, мы хотим построить гостиницу, или могут заходить на полную вообще территорию, как вот, допустим, там Белокурих или там Алтай, как бы, да, там, или какие-то еще территории большие, и там проекты могут быть там на несколько десятков миллиардов рублей.
1: Я все-таки возвращаюсь к вопросу, какие основные тренды развития туристической отрасли в России. То есть мы поняли, что первый тренд – это люди все больше и больше ездят по России, uh-huh. правильно? То есть вот перераспределение от внешнего туризма к внутреннему.
2: Да.
1: Какие-то есть вот цифры, что, не знаю, там...
2: Ну, давайте я тебе скажу, да. Вот на примере, да, у меня был опыт, я когда-то 2 года, у меня был такой интересный опыт, я решил нырнуть из предпринимательства в корпоративную среду, чтобы вообще изучить, что это такое, да. И у меня был опыт с 21 по 23 год в АФК-системе, и как раз-таки я занимался...
1: Это ты удачно нырнул.
2: Да, да, и у меня как раз было направление туризма, по большому счету. И вот, допустим, на примере Горно-Алтайского аэропорта. В 2017 году пассажиропоток был 50 тысяч человек, по прошлому году под 400 тысяч человек.
1: То есть выросло в 8 раз?
2: Да.
1: Но при этом, вот еще раз, такой вот буст, такое развитие российского туризма, оно происходит по каким факторам? То есть первое, это там меньше ездят люди за границу. Угу. Наверное, в целом можно сказать, растет благосостояние, правильно?
2: И, ну, инфляция разгоняет.
1: Да, инфляция. И третье, наверное, появляется просто больше возможностей, правильно? То есть в целом, я так понимаю, что от бюджета семьи российские люди стали тратить больше денег на отдых просто в рамках вот бюджета семьи.
2: Да, вот, знаешь, мое наблюдение. Ну, вот давай так вот, кинотеатры ушли, допустим, да, там что-то, там всякие разные развлечения ушли, людям надо как-то...
1: Ну, не ушли, они на выручку сейчас не жалуются.
2: Но, тем не менее, ну, допустим, ну, там, появилось в российское кино, там, раньше, я, допустим, в кинотеатр уже не помню, когда я последний раз ходил, то есть там были когда премьеры, там, мировые, да, я туда ходил, я просто по своим наблюдениям. Соответственно, у тебя, ну, так, не так много остается каких-то способов развлекаться, так скажем, да, это первое. Момент второй, как мне кажется, что все равно, знаешь, происходит какой-то этот слом определенный сознание, как бы вот эволюция произошла, как мы когда-то мыслили принципами там евроремонта. И вот мы когда-то, наверное, принципами вот этого, вот Европа, вот там еще какие-то страны. И в какой-то момент какой-то разворот произошел, мы в какой-то момент почувствовали вот эту вот, патриотизм, наверное, где-то взыграл в нас, и мы начали смотреть внутрь страны и понять, что, ну, у нас есть классные, красивые места. Я вот вчера просто даже своему сотруднику показывал фотографию Плато Потарано. Я говорю, ты знаешь, что это такое? Она говорит, нет, не первый раз слышу. Я показываю, говорит, это вообще вау, это просто какие-то нереальные каньоны, а где находится, да? То есть мы не знаем свою страну. Я когда-то просто был в Республике Алтай, вот, ну, там, я так как там работаю, у меня там 20 лет уже с этим связано, жизни, и тут же поехал в Татарстан, там, по командировке. Я понимаю, что я нахожусь в одной стране, но фактически это разные культуры. Хотя там и там существует тюркский язык, как бы, да, но вот эта атмосфера, она вообще другая. Абсолютно. Люди по-другому говорят, это ощущение другое.
1: Наше интервью, которое в каком-то смысле на это меня вдохновила поездка в Шерегеш, когда я для себя вот очередной раз убедился, как важно, когда российские предприниматели инвестируют, и очень много зависит именно вот от предпринимателя, который развивает что-то, что-то делает, вот это вот труд, работа, и получается классно.
2: Да, согласен с тобой.
1: Если... Можешь нам вот в целом еще раз картинку, да, вот
2: да, да, есть курорт. Канатные дороги, да, вот смотри, да, канатные дороги, они делают примерно там 50-55% выручки, да.
1: Это сколько, какая у тебя общая выручка?
2: Ну вот смотри, общая выручка в этом сезоне.
1: Там, в сезоне 23-24.
2: Да, в сезоне 23-24 начинается у нас в середине ноября, заканчивается в середине апреля.
1: Это, кстати, плюс Шерегеша, что самый длинный сезон.
2: Да, для нас, как для меня, как для предпринимателя, это супер важно, потому что, ну, мы можем денег больше зарабатывать в этот период. Получается, вот в этом сезоне 540 миллионов у нас по всем объектам. Это немного, честно скажу. Но вот сравнивая сейчас перед нашей встречей, я решил перепроверить, как раз вышла новая отчетность за 23 год по Красной Поляне и по Розе Хутор. Они делают 11 миллиардов каждый, примерно, плюс-минус.
1: И Роза Хутор, и, соответственно, и Горки Город.
2: И Горки Город, да. Соответственно, у нас... Мы очень сильно растем. Я просто тебе приведу пример, что в первый сезон, когда я зашел, у нас выручка была 70 миллионов. Сейчас это 540. Это не потому, что инфляция, а потому, что мы действительно много сделали для того, чтобы вырасти. Мы относительно прошлого года, в прошлом году выручка была 300 миллионов, в этом году 540 уже. Да? То есть мы выросли почти на 80%.
1: Давай еще раз. У тебя бизнес состоит из канатной дороги.
2: Канатная дорога.
1: Рестораны.
2: Рестораны, отели, сервисы. Ну, там, инструктора, прокаты, рекламные. Какой-то бюджетный, там есть тоже доход, да, и там арендаторы, коммерческая какая-то сдача.
1: Ну и вот примерно вот в целевой модели, как может выручка по этим сегментам делиться?
2: Ну вот смотри, еще раз, то есть канатные дороги составляют больше 50%, порядка 15% сейчас у меня рестораны и отели, порядка там 5%, по 5% сервисы, ну там аренда, всякие такие мелочи, какие-то еще доходы там, типа парковки, аренды, рекламы и так далее. Но пока этот канат на дороге лидирует.
1: Давай про портрет потребителя поговорим. Угу. Как выглядит в среднем потребитель, который проезжает в Шерегеш?
2: А вот его нельзя сказать средний какой он, да, потому что, ну скажем так, наверное, большинство это все-таки люди 30-45, вот так, это как бы основа наша, на которую мы ориентируемся, потому что она уже платежеспособная аудитория, там есть уже как бы семейная аудитория, которая нам в большей степени интересна, потому что мы тоже как бы по секторам отличаемся. У нас, допустим, ну так как я все-таки такого про здоровый образ жизни, да, у нас больше так как бы движухи, спорта, активности и все такого, да, там меньше алкоголя, больше там драйва какого-то. Там другая сторона горы, может там больше какие-то дискотеки, ночные клубы и все такое. Поэтому у нас все равно как бы немножко аудитория разделяется, даже внутри Шерегеша. И там, допустим, мой формат проживания – это там отдельно стоящие дома в лесу, такая зимняя сказка, да, там такой как бы релакс и там комфорт, и ты можешь, ну как бы просто вот, кайфовать. Да, спокойно такой, то есть получить такую как бы рефлексию какую-то, да, там поехать в природу, подышать горами и все такое. Вот, там другая сторона будет другая. Поэтому у нас вот даже здесь между секторами делится. Если брать портрет нашего основного потребителя, все-таки это семья, мы на него, на нее ориентируемся. Но я на горе постоянно наблюдаю. Есть и там пожилая аудитория, которая там может сигать там на лыжах. Там вот ко мне сейчас приезжали там по 60 лет там, мужики, которые катаются на лыжах там как бы всю жизнь.
1: Какой, кстати, процент людей из Москвы, например, проезжает из центральной России? Какой процент людей из Сибири?
2: Ну вот смотри, это тоже внутри сезона. У нас вот на самом деле, у нас, когда мы говорим про сезонность нашего курорта, она не только там зима-лето, да, она еще и внутри самого сезона, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, вообще разная аудитория. Потому что, допустим, Шерегеш — это всегда начало зимнего сезона для любого горнолыжника. Потому что, допустим, Сочи открывается там под Новый год, а, соответственно, ноябрь-декабрь – это то время, когда упоротые лыжники или сноубордисты, которые соскучились уже за лето там, по снегу, им уже жара надоела, они хотят в горы, вот они мчат к нам. И это, допустим, Москва и там, Центральная Россия преобладает ноябрь-декабрь месяц, то есть все прям поголовно едут. Потом, когда открывается Сочи, под Новый год они уезжают. И в течение...
1: Зато больше появляется в Сибири.
2: Да, появляется больше в Сибири, но появляется другой как бы клиент из Центральной России еще. То есть он менее профессиональный, может быть, да, но который тоже хочет как бы какое-то такое там, путешествие в Сибирь там, осуществить. Потому что тем более сейчас до Сочи летели 4 часа с учетом всех этих облетов.
1: И до Новокузнецка мы летели 4 часа.
2: Да, и до Новокузнецка летели 4 часа. Единственное, что там будет вот этот временной лаг, как бы, да, 4 часа. Но в этом есть уже определенный свой как бы флер. Да, ты как бы

0: ты вечером садишься, утром ты там, и этот автобус с двумя ночами, там уже даже с оборудованием, с каким-то скипасом, мог стоить там 8-10 тысяч рублей. Вот ты на два дня приехал, и тебя вот как бы all inclusive, да, в своем предложении. Это одна история, как бы самый там cheap price, так скажем, да. Там, ну, верхние, можно какой угодно себе праздник устроить, да. Ну, допустим, в наших домах там самая большая цена там 40 тысяч в сутки. Может быть, да, это в праздничные дни. Там в среднем там, это 15-20 тысяч рублей. Если там в будние дни, там, не в праздничные дни, там, да. Поэтому.
1: Это дешевле, чем на Красной Поляне.
0: Явно дешевле. 100% дешевле.
1: Курорт, в среднем курорт дешевле, правильно?
0: 100% дешевле, даже скипас просто по примеру скипаса.
1: Рестораны дешевле.
0: Конечно. Смотри, там. По примеру скипаса, допустим, в Поляне, вот я же сейчас сегодня тоже загуглил проверить, в Розе Хутор сейчас уже как не сезон, да, самый низкий сезон, 4300 рублей стоит скипас. У нас...
1: Дневной.
0: У нас на нашем секторе стоит 2500, а если ты берешь по всем секторам, это 3200. То есть мы на самом деле, за счет того, что у нас конкуренция присутствует внутри как бы, курорта, у нас за счет этого цена достаточно низкая на скипас. И то каждый год мы чуть-чуть приподнимаем, потому что ну, инфляция, доллар, там, все оборудование приходится там, дороже тащить и так далее, так далее.
1: Давай попробуем... такие немножко разобрать Шерегеш как бизнес с точки зрения уникальных каких-то торговых предложений. Да? Вот какой будет УТП основной Шерегеша? Снег?
0: Да, ты прав, это снег. Потому что Шерегеш уникален тем, что это единственный курорт в России и один из немногих в мире, который работает на естественном снеге. То есть на курорте, когда я первый раз вообще меня пригласили на горнолыжную конференцию, и они пытались мне продать идею, что почему я должен туда приехать. Они говорят, приезжай, у нас там будет тест снежных пушек, мы там будем рассказывать, как сделать снижение. И думаю, мне вообще не интересно, как бы, ну, эта выставка, потому что у нас этого нет. Как раз-таки Шерегеш, вот это уникальное предложение, ранний сезон, много снега, нет лавин, что очень безопасно. Допустим, в том же самом в Кировске, там, в Хибинах, там, да, там тоже есть фрирайд, но там есть лавины.
1: То есть второе слово на флаге Шерегеша будет фрирайд, правильно?
0: Ну, 100%.
1: Фрирайд.
0: Да, конечно, фрирайд.
1: Стоимость, правильно?
0: Стоимость.
1: Все-таки дешевле.
0: Да. Ну,
1: что
0: как
1: еще?
0: Как ты сказал, это вот эта душевность, сибирская душевность, она там присутствует.
1: Некая уникальная атмосфера.
0: Да, атмосфера, безусловно.
1: Вообще, что самое сложное в твоем бизнесе?
0: Ну, смотри, здесь... Видишь, это очень материальная история, да, очень большая территория, и контролировать нужно много моментов. Ты работаешь с техникой, потому что там канатная дорога – это особо опасный производственный объект. Он там надзирается Ростехнадзором, мы ходим под уголовным кодексом вообще там во многих местах, да, оказание некачественных услуг потребителю, прямо оно там на каждом шагу. Вот, человек въехал в дерево, Следственный комитет, там ребенку облили супом в ресторане, руки там, не знаю, горячим, все, сразу прокуратура и полиция. То есть очень много таких факторов, которые, ну, просто могут в любой момент поставить под вопрос твое существование на самом деле. То есть у нас есть все надзорные органы, которые только можешь себе представить. Мне, с одной стороны, это хорошо, на самом деле, чтобы проверить себя еще, насколько мы ну, в соответствии со стандартами находимся. Но, тем не менее, как бы лишние эти проверки, постоянно вот эти моменты, они все равно тебя отвлекают. Вот. Конечно, мы вот с точки зрения, что самое тяжелое, ну вот в этом году было тяжело, там у нас были ситуации с канатной дорогой, когда просто мороз там, да, и фактор там определенный, все в одно место сложилось, у нас там глюканула электроника, при этом не запустился аварийный двигатель сразу, там люди час находятся в канатной дороге, на улице минус 25, да, и все, и тут начинается ситуация, что мы стоим перед выбором, либо нам сейчас производить эвакуацию, мы... Ну, у нас есть своя спасательная служба, у нас есть свои регламенты, что делать, если вот все, канатная дорога встала. Да? И мы должны из там, 40 кабин 100 человек эвакуировать, то есть должен спасатель залезть на опору, на определенный там, как бы, зацепиться, по канату вниз спуститься, зайти в эту кабину, разомкнуть эти двери, понимаешь, и начать людей спускать вниз. А высота там до 25 метров, может быть, там. То есть, как бы, вот это, наверное, всегда такой фактор, как бы ты на иголках находишься. У меня супруга, она ведет все социальные сети 6 лет, и у нее сейчас вот уже какой-то обратный отчет начался, когда закончится сезон, потому что она каждое утро в 8:30 дает там сообщение о том, что, как, она там со всеми гостями общается. То есть это такой у нас семейный, понимаешь, бизнес. Психологически как бы тяжело, потому что много гостей, и это же как бы просто, они как бы разбегаются все в разные стороны, понимаешь, у нас на курорте на момент находится там 5000 человек,

0: И ты просто не знаешь, куда вот эта шальная пуля полетит там. Я каждый день смотрю отчеты спасателей, как бы кто как обратился. Вот вчера был курьезный случай, что вчера был карнавальный день. И у нас есть символ хоккейной команды «Сибирь», такой снеговик. Вот. И спасатели его спасали, заштопали ему костюм, он у него порвался где-то на склоне. Ну, даже вот такие бывают ситуации.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аксай – село в Хасавюртовском районе Дагестана. Один из крупнейших кумыкских населенных пунктов на территории республики. В прошлом Аксай – столица Аксаевского княжества. Расположена к северу от города Хасавюрт на правом берегу реки Аксай, недалеко от границы с Чеченской республикой. Название селения переводится с кумыкского языка как «белая река» или «белые воды», так как «ак» с кумыкского переводится как «белый-белая», а «сай» или по-другому «су» переводится как «река», «вода». Село образовано, предположительно, во второй половине 17 века и первоначально называлось Ташгечуф. С кумыкского «каменный брод». В 1825 году в село насильственно переселили жителей старого Аксая, сожженного царскими войсками за непокорность. С этого времени за селом закрепляется название «Новый Аксай». С течением времени приставка «Новый» отпадает, и село именуется просто Аксай. В 1837 году кумыкский аксаевский князь Муса Хасаев переселяет оставшихся в старом Аксае кумыков к переселенным в 1825 году староаксаевцев из-за набега индереевского кумыка с полчищем горцев Ташев-Хаджи.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Наносить на себя слишком много парфюма – не самая удачная идея. Аромат должен быть дополнением к образу и следовать за вами, а не вы идти вслед за ним.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Личный коуч.
1: Согласитесь, гораздо проще предотвратить пожар, чем тушить разгоревшееся пламя. То же самое касается повседневных задач. Если творческий беспорядок царит внутри и снаружи, вы теряете драгоценное время. Стратегия автора заключается в том, чтобы по возможности использовать превентивные меры и рационально пользоваться нашим самым ценным ресурсом — временем. Уделите несколько минут вечером или по выходным для организации пространства и распорядка дня. Порядок дома — порядок в уме. Уборка сэкономит время. Вы больше не будете ждать, пока вас клюнет жареный петух, и начнете решать проблемы до их появления. Ведь правда, что лучше лечить зубы до того, как они заболят. Когда мы плывем по течению проблем, то начинаем действовать слишком поздно. Теперь уже не так важно урегулировать саму проблему, сколько устранить неприятные последствия. Решение возникших трудностей — это видимый процесс. На человека обрушивается проблема, и он героически ее решает. В глазах окружающих такой человек будет настоящим героем, но того, кто решает проблему до ее появления, героем вряд ли назовут. Проблемы еще не существует, а значит, нет и подвига. Иногда люди предпочитают не видеть проблему. Автор называет это намеренной слепотой. Если проблемы нет, то и решать ничего не нужно. Но как можно не заметить проблему, спросите вы? Очень просто. То, что является проблемой для одного, будет нормальной ситуацией для другого. Возьмем в пример этого работодателя. Сколько сотрудников покинули его компанию за последние несколько лет? Почему они уволились? Может, их не устраивала рабочая обстановка или руководство? Конечно, люди уходят с работы по ряду причин. Они могли допустить серьезную ошибку, либо им просто захотелось сменить сферу деятельности, мало ли какие обстоятельства. Но если постоянно говорить, мол, что есть, то есть, то есть риск не заметить реальную причину. Масштаб проблемы не важен. Важно то, что сам факт проблемы ускользает из виду. Иногда проще сказать: «Это не моя проблема, пусть ей займется кто-нибудь другой». Даже если проблема не затрагивает вас лично, вы в состоянии сделать первый шаг на пути изменений. Любой человек может высказать свое мнение. Это намного эффективнее, чем продолжать плыть по течению и справляться с неутешительными последствиями. Другая причина игнорирования проблем — слишком целенаправленное движение вперед. Зацикленность на срочном результате. Нехватка времени или денег вынуждает человека на поиски быстрого решения, игнорируя последствия в будущем. Когда проблемы наступают на пятки, действовать нужно здесь и теперь, и неважно, что будет там и потом. Большинству из нас не свойственно плыть против течения. Мы привыкли решать проблемы по мере их поступления. Разберем 6 примеров того, как найти источник проблемы. Застаньте проблему врасплох. Кто, кроме вас, заинтересован в решении этой проблемы? Привлекайте людей, объединяя их общей целью. Пусть каждый сделает свой вклад. Соберите команду единомышленников. В доме не может быть чисто, если убираетесь в нем только вы, а остальные свинячат. Если говорить о работе, то удовлетворенность покупателя должна быть приоритетной задачей каждого сотрудника. Важна слаженная работа системы для достижения общей цели. Маленькими шагами можно прийти к большим изменениям. Попробуйте взглянуть на тревожащую вас проблему с точки зрения другого человека, как бы он поступил в данной ситуации. Чаще всего тот, кто осмелился вынырнуть из воды, способен видеть проблему более ясно. Очень важно учитывать мнение других людей. Они могут знать то, чего не знаете вы. Допустим, вы хотите разбавить коллектив организации новыми лицами, но боитесь перемен и не хотите менять привычное течение дел. Вы всегда старались привлекать сотрудников, которые разделяли вашу точку зрения и во многом мыслили, как вы. Но коллектив требует разнообразия. Нужен свежий взгляд. Вот несколько идей, которые помогут взглянуть на кандидатов по-новому. Если вы всегда брали на работу молодых и перспективных, попробуйте расширить возрастной диапазон и привлечь сотрудников с многолетним опытом. Во время собеседования старайтесь поменьше говорить о жизни и больше о профессиональных качествах соискателя. Попробуйте убрать из резюме фото, год рождения, семейное положение. Это позволит менее предвзято относиться к кандидату. Вы сможете сконцентрироваться на его профессиональных навыках. Маленькие, с виду незаметные изменения приведут к большим переменам. Зрите в корень проблемы. Чем раньше вы идентифицируете проблему, тем больше у вас будет возможностей для ее решения. Не сомневайтесь в своем решении. Плыть против течения кажется неэффективным занятием. Если нет пострадавших, то нет и видимого результата. Сбор и анализ данных важен не только для разработки стратегии, но и для сравнения результатов. Будьте начеку и не признавайте ложных побед. Экспериментируйте и оценивайте. К некоторым проблемам невозможно подготовиться. К природным катаклизмам, например. Если на город обрушится шторм, то лучшая превентивная мера — это подготовка. И наоборот, даже самые благоразумные меры могут повлечь за собой неприятные последствия. Лучший способ профилактики — пробовать новое и получать обратную связь. Начинайте с малого. К примеру, вы хотите перейти от очного формата совещаний с коллегами к онлайн-формату. Можно начать онлайн-совещание с одним отделом, и если этот формат всех устроит, то внедрите это для всех остальных сотрудников. Не забывайте, что лучший способ узнать о действенности метода или продукта — получить как можно больше обратной связи. Однако не каждый готов дать честный отклик, особенно если речь идет о руководителе компании и его решениях. Поэтому проявите уважение и берите в расчет как положительные, так и отрицательные отзывы. Не оказывайте давления. Подумайте об альтернативной стоимости. Плыть против течения проблем зачастую выгоднее. Серьезно, что лучше, ежедневная физическая нагрузка или болезни сердечно-сосудистой системы? Лучше установить противопожарную сигнализацию или тушить уже разгоревшийся пожар? Вкладывать в обучение нанятых сотрудников и поощрять их? Или иметь постоянную текучку кадров? Тем не менее, траты на профилактику непросто подсчитать. Можно узнать, сколько стоит операция на сердце, но сколько стоит здоровый образ жизни, сказать сложно. Однако прежде чем плыть против течения, стоит задуматься над вопросами. Каковы издержки данной проблемы? Кто может воздействовать на проблему эффективнее всего? Как привлечь этих людей в команду? Сегодня общество не ценит пловцов против течения и не считает профилактику чем-то героическим. Никто не говорит о том, сколько аварий удалось предотвратить и сколько подростков осведомили о последствиях алкоголя и наркотиков. Тем не менее, этот метод решения проблем самый правильный. Маленькие изменения ведут к большим переменам. Личный коуч.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Ситуация с топливом снова обострилась. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты будут показывать направление дорожных камер. Сервис отмечает две ближайшие камеры на маршруте и какую полосу они контролируют. Скоростные лимиты навигация будет показывать не только на текущем участке, а на всем пути. Например, если после перекрестка стоит знак 40, карты покажут изменение режима. Водитель сможет увидеть это заранее и снизить скорость. Пока функция доступна в тестовом режиме для отдельных пользователей, но скоро обновление раскатают на всех. Ситуация с топливом снова обострилась. Во многих регионах выросли очереди на заправках. Возможен локальный дефицит. Также в отдельных регионах ужесточили правила отпуска топлива. Например, в Липецкой области вернули отмененную ранее систему чёт-нечёт. Лимит в регионе до 30 литров. Аналогичные правила ввели в Оренбургской области. Там у отдельных сетей лимиты даже жестче, до 15 литров. В Краснодарском крае приостановили работу около 120 АЗС. Остальные ограничили отпуск топлива в канистры. Для водителей-иностранцев хотят сократить сроки оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас на это есть 60 дней. В Министерстве внутренних дел считают, что это снижает дисциплину водителей. По статистике 2024 года штрафы оплатили меньше половины иностранцев. Остальные спокойно выехали из страны. Поэтому сроки оплаты штрафов хотят сократить до одних суток. Но есть и практические сложности. Например, как оповещать о нарушении водителей, у которых нет российских цифровых сервисов. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга-Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемое. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать, это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен-технологии есть такой инструмент, называется 5 почему. Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос 5 почему. Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое, листья посыпались. Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, Земля от Солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот походу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 «почему» не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
0: Мысли вслух.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Сегодня у меня в подкасте Мургулан Сисимбаев. Один из самых глубоких и интересных предпринимателей, которых я знаю. И я специально для этого прилетел в Казахстан буквально на один день для того, чтобы записать подкаст. Мургулан, спасибо большое, что нашли время.
2: Спасибо большое. Всем привет.
1: Я в целом, когда спрашивал знакомых предпринимателей про вас и пытался понять, какие темы интересны, я понял, что все мои знакомые из окружения, кто вас знает и смотрит, понимают, что вы весьма состоятельный человек, который состоялся как предприниматель, как инвестор, как семьянин, и при этом у вас есть какое-то внутреннее вот это ощущение тонкого счастья, по крайней мере, со стороны оно так кажется. И я тоже смотрю, и я не понимаю до конца для себя, я, может быть, еще просто неопытен, как такое может быть, как можно быть гармонично сбалансированным, счастливым, успешным, или это просто иллюзия, которая на самом деле разрушится, когда мы сейчас начнем говорить об этом?
2: На самом деле это вопрос баланса все время, это не бывает статичного состояния. У меня тоже бывают разные периоды, там, перепады настроения и так далее. Ну, просто я всегда себе напоминаю, что ощущение радости, например, это и счастье, это каждое утро делать выбор. Это выбор, это не внешняя среда, это не мой гормональный фон. Это утром, когда я просыпаюсь, я всегда себе говорю, я сегодня хочу провести день радостно или как получится. И вот когда я принимаю решение, что провести сегодняшний день радостно, и в течение дня, если мне что-то прилетает, естественно, первая реакция такая, начинаешь думать, о, блин, что это такое там и так далее, а потом ловишься на мысли о том, что, о, так я же принял решение провести этот день радостно, неважно, сегодня снегопад, слякоть, дождь и так далее. То есть это в целом совокупность, я бы сказал, жизненного подхода и техник. Вот сейчас я сказал про небольшой инструмент, технику. Uh-huh. А в целом, конечно, это то, как ты выстраиваешь жизнь. В зависимости от того, как ты выстраиваешь жизнь, соответственно, тебе и прилетают разного качества проблемы. То есть, если у тебя жизнь бардачная, то у тебя, как правило, проблемы имеют высокую волатильность, и они идут ближе к негативному спектру. А если ты правильно выстроил жизнь, то к тебе тоже прилетают проблемы, без этого нельзя, потому что решение проблем есть способ перейти на следующий уровень. Поэтому приходят проблемы более позитивного плана такого, решить какую-то креативную задачу, выйти из какого-то тупика. Но это не экзистенциональный тупик, а это тупик творческий, рабочий, это то, что драйвит, то есть такие проблемы.
1: Я вот смотрел много ваших интервью и анализировал, и у меня интересный вопрос такой возник в голове. Очень много предпринимателей есть, которые построили большие компании, которые заработали денег, но очень небольшое количество из них вот сформулировали для себя определенные концепции, выводы какие-то и так далее. Вы один из этих людей. И я в какой-то момент смотрел одно из интервью с вами, и вы рассказывали про историю, как вы словарь привязывали к руке для того, чтобы выучить язык, чуть ли не в душ с ним ходили.
2: Да, и так вот, и было.
1: Да, и вот сейчас я тоже самое услышал про то, что это выбор, это привычка определенная. И у меня невольно тогда возник вопрос. Я, например, часто пытаюсь себе какие-то привычки в жизнь внедрить, и они со скрипом внедряются, то есть довольно больно и тяжело. И я пообщаюсь с большим количеством предпринимателей молодых, и я понимаю то, что в целом сказать, что внедрил привычку, это одно дело, а другое дело в действительности ее внедрить в жизнь. Вот у меня создалось ощущение, как будто у вас от природы это заложено, что вы просто принимаете для себя решение, выбираете, я хочу вот это в своей жизни, и полетели. И нет там никакого трения, нет там никаких проблем, оно просто берется и делается. Вот пример со словарем меня он просто удивил, я феноменально вообще.
2: Спасибо.
1: Как это на самом деле происходит? Что заложено с детства? Или это определенный формат мышления? Как это работает?
2: Ну, смотрите, нужно сначала разобрать, как это вообще работает, вот именно. Дело в том, что ученые доказали, что 90% времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем же эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было.
1: Угу. Да, согласен.
2: Потому что ваша личность и ваша жизнь есть не что иное, как ваша память. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Так вот, когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете, по сути, себе жизнь. Теперь мы определили, что самое важное – это привычки, 90% нашего времени. Как изменять привычки? Многие пытаются менять привычки, и, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля – краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Смотрите, как происходит. В начале, с рождения, если брать, вот вспомните, наверное, наверняка вы до 4 лет себя не помнили. До 3-4.
1: Я и даже дальше себя некоторые... очень плохо помню. Какие-то эпизодические есть воспоминания, очень
2: да.
1: маленькие.
2: Некоторые начинают помнить себя с 5 лет. Я себя помню где-то с 5 лет.
1: Я тоже.
2: Да, с 5 лет. Это тот период, когда у человека начинает формироваться память. Память начинает формироваться, знаете, это до этого как бы диск был не отформатированный, диск памяти. Он есть, но он не отформатированный. К 5 годам он форматируется, и первые биты, которые туда закладываются, это убеждения. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждения.
1: Угу.
2: Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Первое убеждение. Дальше идет в детский садик, новый детский садик заходит, там большой мальчик подвызывает его, бьет, отбирает конфету. Так, он думает, миром правит сила. Ну, так, не думай, что миром правит сила, но...
1: Первый камушек
2: да,
1: положен.
2: Что
1: да?
2: Если мальчик сильнее меня, то он отберет у меня конфетку. Значит, начинает делать выводы, я должен конфеты прятать.
1: Mm-hmm.
2: И таким образом у человека формируется убеждение. Вот, например, то, что касается бизнесменов, скажу. Вы знаете, почти 65%, согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели... что такое, что они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно,

0: деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир. Мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. И сформируется картина мира. На основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации.
1: Угу.
0: На основе правил у нас формируется навык. На основе навык у нас формируется характер и привычки. Так вот.
1: Разложили от и до.
0: Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот, когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются, правила меняются, ценности меняются. Поэтому нужно четко понимать природу происхождения каждой привычки. Каждая привычка нам дается не просто так, она выполняет очень важную функцию, она снимает огромную энергетическую нагрузку с нашего мозга. Потому что мозг – это суперэнергозатратный инструмент, он потребляет до 80% энергии нашего тела, но проблема в том, что он не работает целый день, поэтому 80% не потребляет. Но когда он работает, он потребляет огромное количество энергии. Поэтому мозг наш спрограммирован таким образом, чтобы его использовать как можно меньше. Только для решения новых задач.
1: Привычки, соответственно, создают такой автоматизм, да, чтобы мы могли не тратить операционную
0: когда
1: память.
0: Когда вы повторяете любое действие второй раз, уже 50% идет на автоматизме.
1: А нет такого, что наоборот. Ну, мы же, по сути, возможно, я ошибаюсь, но у меня взгляд какой. Я вот, например, почему начал заниматься каким-то бизнесом, да? Мне хотелось денег заработать изначально просто для того, чтобы что-то купить. Я прям помню четко свои детские запросы, потребности, первую машину и так далее. И это же как раз делается, ну, по ощущениям, ради эмоций. И хотелось вот это, вот это, вот это всего. И это же как раз ради этого и делалось. Но в итоге, вот я сейчас вас слушаю, вы пришли к обратному, к тому, что эти эмоции-то, они наоборот, в общем-то, и не нужны, потому что они ведут тебя к обратным последствиям. И в целом, это вот такой тонкий момент, что мы, как предприниматели, молодые, по крайней мере, вот мои друзья, мы постоянно пытаемся получить эмоции от того, что мы делаем, эмоции от покупок, от достижений, от поездок, от всего. И, безусловно, потом есть какая-то обратная история, но, тем не менее, в моменте тебе хорошо. И вот не считаете ли вы, что это как бы и есть самосуть, и что если, например, человек не испытывает ярких эмоций и в какой-то момент, возможно, просадок, то он превращается в немножко в неживого такого человека, который ничего не чувствует, которому и так хорошо, и вот и сяк хорошо, но нету вот радости, что ли, вот этой настоящей человеческой.
0: Смотрите, нужно здесь четко понимать, что существуют эмоции физиологические, которые есть не что иное, как реакция на выброс гормонов.
1: Да.
0: И молодежь в основном преследует именно эти эмоции. Эмоции радости, восторга и так далее. Глубина эмоций гораздо больше имеет значение, при этом нету такого выброса гормонов. Может быть, ученые еще не изучили это, а существуют какие-то более глубокие гормоны. Но я кайфую от жизни по-другому. И здесь еще очень важен такой момент, смотрите. Дело в том, что если мы обратимся к религии, то дьявол управляет людьми двумя только инструментами. Первое – это соблазн.
1: Да.
0: Второе – это страх. Соблазн соблазняет чем? Соблазняет эмоциями. Соблазняет эмоциями. Поэтому если вы посмотрите на маркетинговые инструменты, то это яркость, все, что привлекает внимание. Посмотрите, как рекламируется казино. Там яркие вещи, там соблазны. Везде, где ты получишь выброс гормонов, кайфанешь и так далее. И все это приводит к бедам. Там, ну, какие-то такие вещи в основном приводят к бедам. Даже если вы возьмете там хорошо, безобидные вещи. Альпинизм, парашютизм, банджи-джампинг, прыжки на тарзанке.
1: Да, да.
0: Да, положительные эмоции, но тоже связаны.

0: риском. Связано с большим риском. Поэтому здесь вопрос такой, что молодежь стремится к этим эмоциям, но эмоции, как правило, и связаны с большим риском. И природа в этом и заключается, что когда тебя что-то пугает, то у тебя идет выброс гормонов, и ты как бы у тебя сразу яркость.
1: Драйвер, да.
0: Драйвер. У этого пути есть одна плохая дорожка, то, что вы наращиваете риски. Это первый путь, потому что я знаю много друзей альпинистов своих, знал много больших, великих альпинистов. У нас в Алматы много их. В конечном итоге они все заканчивают в горах. Они ходят в горы, ходят, вот как будто они свою смерть ищут в горах. В конечном итоге они там и заканчивают. Поэтому, смотрите, я к этому подхожу с другой стороны. Дело в том, что если брать деньги, например, почему люди, молодежь особенно стремятся к деньгам? Потому что вообще молодежь оценивает жизнь с точки зрения кайфа и с точки зрения потребительства. А потребительство – это как источник кайфа. Для потребительства нужно много денег. То есть молодежь хочет иметь много денег, как неограниченный ресурс потребления. А потребление – это источник выброса гормонов и радости. То есть купил Lamborghini, поехал на Мальдивы на частном самолете и так далее. Так вот, я по этому пути прошел. У меня было почти 6 миллиардов. У меня была яхта, 22 человека, 21 человек экипаж, 3 вертолета, самолет. У меня были все игрушки, подводная лодка на яхте и так далее. Я реализовал все мечты, которые возможны у человека в этом плане, материального плана и потребительского. Но я уловил такую вещь, что, вы знаете, когда у вас это все есть, у вас наступает гормональная слепота. То есть ты уже смотришь на покупку очередного вертолета, примерно радуешься так же, наверное, как, может быть, даже меньше, как человек, который первый раз купил там «Ладу», какую там модель бывает?
1: Ну, какую-то.
0: Ну, какую-нибудь.
1: «Гранду».
0: «Ладу Гранду». Вот он первый раз купил, он радуется, у него радости полные штаны. А ты покупаешь там очередной Rolls-Royce или вертолет, радости не очень. Шахтер с работы пришел, голодный, холодный, сел, с удовольствием поел борща, а ты сидишь, у тебя кружка черной икры, кружка красной икры, еще куча салатов, куча всяких деликатесов, а ты кушать не хочешь. То есть за деньги-то аппетит ты не купишь. А это связано вот как раз-таки с гормональной чувствительностью. Многие люди думают так, вот у меня, не думают, но подспудно думают, что вот у меня эмоции такие от лады. А представляешь, какие эмоции у меня были бы, если бы я купил Rolls-Royce. Так вот, к моменту, когда ты заработал на Rolls-Royce, у тебя радость от Rolls-Royce не превышает радости от лады. Я бы даже сказал, порой бывает меньше, потому что появляется вот эта гормональная нечувствительность. И ты, получается, начинаешь, я сам через это прошел, как наркоман, повышать ставки.
1: Как эффект высокой базы в экономике, как ты, у ФРС сейчас.
0: Да, ты начинаешь повышать ставки в плане того, что машина, если машина, то Rolls-Royce, Maybach, если летательный аппарат, то вертолет, если, причем вертолет, то самый лучший вертолет, который самый дорогой в мире, и не просто один, а целых три. Там, если отдыхать, то яхта огромная, плюс с подводной лодкой, плюс личный самолет и так далее. И все, и упираешься.
1: Дальше нету следующего шага? Дальше, нету того, что так же бы еще вот будоражило?
0: Я бы так сказал, вот эта беговая дорожка по там, преследованию кайфа от материального потребления заканчивается на этом. Все. Все ты можешь. Космический аппарат разве что там купить. Ну, все. Я покупал и использовал все, что мне возможно. При этом я до сих пор помню свою первую «Ладу семерку». И какие радости я тогда испытывал. Это неописуемо. А дальше какие машины у меня были, я даже помнить не помню. Сколько их у меня было. Сколько через мои руки прошли. Поэтому это тупиковый путь. Когда вы преследуете потребительский кайф. Это вначале кажется, как я сказал, но со временем у вас накапливается гормональная нечувствительность, и уже вы... Ну, машина – это средство передвижения. Мне сейчас абсолютно без разницы, на какой машине я езжу. Абсолютно я могу на попутке доехать, могу на джипе поехать, на Rolls-Royce. Нет разницы для меня. Теперь вопрос такой, что когда вы доходите до этого состояния, у людей начинается терять смысл жизни. Вот в районе где-то 40 лет у людей, плюс-минус 5 лет, появляется выгорание, и люди не знают, что дальше делать. Потому что основные базовые потребности они закрыли. Машина есть, дом есть, квартира есть, бизнес какой-то есть и так далее. Что делать дальше? А это возникает, потому что человек не ответил на самый главный вопрос. А зачем он живет вообще? То есть человек понимает к этим годам, что ну, он же не биологическая машина по производству навоза. Там из деликатесов.
1: Из лобстеров и черной икры.
0: Да, соответственно, он начинает задумываться, а зачем это все? И я сам знаю много ребят, которые выгорели и бросили свой бизнес. И именно с этим периодом связан период, называемый дауншифтинг, когда все бросают, уходят и так далее.
1: Ну, здесь, мне кажется, несколько путей. Кто-то ищет, пытается усиленно найти, кто-то находит для себя бессмысленность определенную, уходит в дауншифтинг просто.
0: Ну, вот смотрите, дело в том, что до 35-40 лет человек прет на стимуле. Стимул – это такая в Древней Греции была палка с заостренным стальным наконечником, ею тыкали быка в зад, чтобы он тянул за собой повозку либо плуг.
1: Это стимул называлось?
0: Да, это дословно это с греческого языка называется стимул. Так вот, стимул – это всегда про убегание от боли. Соответственно, убегание от нищеты, убегание от холода, голода, от той жизни, в которой он жил и так далее. И поэтому до 35 лет человек прет, делает бизнес, потому что он не хочет нищеты, он не хочет той жизни, он хочет свою квартиру, свой дом, он хочет машину, он хочет свой бизнес, он хочет повидать мир, ну, как бы один раз живем. Поэтому прет. И стимул гораздо эффективнее, чем мотивация. Потому что стимул построен на страхе.
1: Да.
0: Вот, например, когда ты пошел в лес, а за тобой погнался медведь.
1: Ну да, тут очевидно, что
0: ты поставишь все рекорды, да. Которые ты можешь сделать. У тебя ноги будут так двигаться, что камера не сможет даже зафиксировать это. Настолько ты быстро будешь бежать. Но теперь представь, ты бежал от медведя, уже километр бежишь, его нет. Второй бежишь, его нет. Ты останавливаешься. Так вот, стимула же нет.
1: Да, конечно, все, можно расслабиться.
0: Ты расслабляешься. Первое у тебя облегчение. Фу, наконец-то я сделал это. А потом возникает мысль, а что дальше? А что дальше? И тут тупик. И вот в этот момент человек должен найти мотивацию. Мотивация происходит от слова мотив, то есть смысл. И тут он должен понять смысл. А для чего он дальше должен делать? Что он дальше должен делать? И таким образом, если человек не найдет смысл своей жизни, то все дальнейшие потуги у него будут бессмысленны. Более того, он девальвирует даже все, что было. Он перестанет ценить то, что было. Потому что если человек не видит смысла, то он может даже пойти и подумать, а что тогда медведя бояться? И может пойти по пути саморазрушения. И именно здесь человек должен найти свой смысл жизни и ответить на себе на вопрос, для чего я живу. И когда он отвечает себе на вопрос, для чего я живу, он приобретает новый уровень ощущений, новый уровень счастья, новый вкус жизни. Он уже кайфует, и ощущает счастье без вот этого всплеска радости. Он начинает ценить в жизни мелочи, от которых раньше он вообще не кайфовал. Он понимает истинную ценность вещей. Он понимает и начинает ценить время, энергию, близких, все, к чему прикасается. Он начинает ценить этот мир, и благодаря этому он начинает ценить свою жизнь и приполняется чувством благодарности. И вот благодарность – это основной маркер и показатель того, что ты счастлив.
1: Я вот не могу не спросить, на ваш взгляд, я сам нахожусь в погоне, и там большинство моих друзей-предпринимателей находятся в погоне для прихода к вертолетам, яхтам, самолетам и так далее. Вот прийти к пониманию смысла своей жизни можно только прожив это, То есть предприниматель, который вот у него как такой маркер и основная идея сейчас – это делать бизнес для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы вот все себе позволить. Машины, квартиры, самолеты и так далее. И вот вы рассуждаете с позиции того, что у вас это было, я понял, и теперь я вижу по-другому. Вот вопрос ключевой. Предприниматель, он должен прожить это и только потом как бы найти для себя какие-то другие смыслы? Или это не имеет смысла? Не имеет смысла целиться туда? Не имеет смысла целиться в 70-метровую яхту, вертолеты и субмарину?
0: Вот здесь я так скажу. Вы знаете, все зависит от целеполагания. Нужно для того, чтобы добиться успеха, нужно правильно выстроить целеполагание. Проблема в том, что когда вот в зале я спрашиваю молодых людей, чего они хотят, 99% говорят, что хотят быть счастливыми. Потом выходят за дверь аудитории и гоняются за успехом.
1: Я, извиняюсь, перебью, просто мне кажется, это такое, как, знаете, если ты не скажешь, что ты хочешь быть счастливым, это определенный такой бескультурным человеком тебя делает. Все же хотят бы быть счастливыми, но у тебя в голове, когда я себе честно вот задаю вопрос, я сижу это, ночью в душе, да, что меня никто не видит, не слышит. И я такой, вот чего я хочу? И мне на автомате приходит, хочу быть счастливым. А потом такой, нет, сейчас я хочу вот это, вот это, вот это. Я хочу вначале заработать, условно, все деньги мира, а потом уже поговорим.
0: Нет, а вот я, ты мне не дал договориться. Да, люди выходят, и 99% начинают, сказали, что хотят быть счастливыми.
1: Да.
0: И вот ты сам признал, что в душе тоже признаешь, что хочешь быть счастливым. А потом люди начинают думать, ага, для того, чтобы быть счастливым, надо заработать денег.
1: Угу.
0: То есть нужно быть успешным. Так вот, смотрите, успех, деньги, богатство, машины, яхты – это не что иное, как результат. Это же не процесс.
1: Это результат, 100%.
0: Это результат чего? Это результат вашей эффективной деятельности. Это результат вашей эффективной деятельности. Если вы будете неэффективны, то у вас не будет яхты. Что такое эффективная деятельность? Это… практически можно вычислить таким образом. Количество результатов с наименьшим использованием ресурсов.
1: Количество результатов с наименьшим использованием ресурсов. Ага, понял, да.
0: Как?
1: Вник.
0: Вот вы произвели большое количество качественных результатов с наименьшим использованием ресурсов. Дельта между продажей и себестоимостью будет что? Прибыль.
1: Угу.
0: Так вот, прибыль – это что? Это яхты, самолеты, вертолеты и так далее. Соответственно, ваши деньги, ваши яхты, самолеты, вертолеты – это не что иное, как ваша прибыль. А ваша прибыль есть не что иное, как результат вашей эффективной деятельности. А ваша эффективная деятельность есть не что иное, как результат того, что вы тратите меньше всего энергии.
1: Угу.
0: А энергию вы меньше всего тратите, когда занимаетесь любимым делом. Потому что, когда вы занимаетесь любимым делом, вы на час дольше можете сидеть на работе, вы на 100 килокалорий можете потратить больше энергии, вы лишние 10 раз улыбнетесь своему клиенту,
1: угу.
0: И таким образом вы становитесь более конкурентоспособны. И плюс, когда вы занимаетесь любимым делом, основной маркер любимого дела в том, что человек в этом совершенствуется.
1: Априори, да, просто
0: да,
1: по собственному желанию.
0: Отлично, когда я вижу сразу, когда человек занимается любимым делом или нелюбимым, или он делает это за деньги. Когда человек делает за деньги, он преследует результат.
1: Угу.
0: Когда человек занимается любимым делом, он прямо, скрупулезно обращает внимание на все детали, мелочи, потому что он любит заниматься этим процессом.
1: Угу.
0: И когда ты занимаешься любимым процессом, ты можешь заниматься этим вечно. Соответственно, когда ты занимаешься любимым делом, я ни разу не слышал человека, который занимается любимым делом, и который сказал бы, что у него прокрастинация, что у него лень, что у него не хватает воли, что у него не хватает дисциплины. Когда человек занимается любимым делом, это автоматически у него происходит. Так проблема получается в целеполагании, во что ты целишься. Так вот, если ты преследуешь быть счастливым, то ты с большей вероятностью станешь успешным. А если ты преследуешь быть успешным, то шансы быть счастливым у тебя минимальны.
1: Я услышал у вас фразу однажды, что каждый счастливый человек априори успешный.
0: Автоматически.
1: Но а каждый
0: не каждый успешный человек счастлив.
1: Да, да, да.
0: Я таких видел очень много. Таким образом, когда вы выбираете быть счастливым, Что происходит? Происходит вот что. Вы прежде всего говорите, чтобы быть счастливым, я хочу заниматься любимым делом. А когда вы занимаетесь любимым делом, у вас отпадают вот эти четыре вещи, которые я говорил. Что, вот, что такое прокрастинация и лень? Прокрастинация и лень – это психологический механизм, который отсекает от человека дела, которые не имеют для него смысла.
1: Угу, да, тут полностью согласен.
0: Ты никогда не будешь, если для тебя не имеет смысла это делать.
1: Не заставишься
0: никак. Есть два способа дать тебе смысл. Дать деньги большие за то, чтобы ты это выполнил. Либо сказать, это тебе важно для жизни, там, твое здоровье и так далее. Это прокрастинация и лень – это наши помощники. Поэтому те, кто считает себя ленивым, или прокрастинируют, или кого обвиняют близкие родственники, что ты лентяй и так далее, не переживайте. Просто у вас проблема с целью. Эта цель для вас незначима. Вам навязывают, пытаются навязать ту цель, которая не имеет ценности для вас. Теперь то, что касается воли и дисциплины. Вот некоторые говорят, дисциплина есть мотивацию на завтрак. Ну, красивая фраза, не более того.
1: Дисциплина есть мотивацию. А, да.
0: Угу. Красивая фраза, не более того. На самом деле дисциплина есть не что иное, как дочка мотивации.
1: Угу.
0: А мотивация – это дочка цели. То есть, когда ты ставишь значимую, ценную для себя цель, у тебя автоматически появляется мотивация, у тебя автоматически появляется дисциплина, и у тебя автоматически появляется энергия для этого. Вот когда ты идешь усталый, голодный, холодный, уже кажется, все, у тебя нет сил сделать даже один шаг, и тебе показывают вкусное блюдо на расстоянии 300 метров. Ты как спринтер пробежишь эти 300 метров, хотя до этого шаг не мог сделать.
1: Угу.
0: Ну, то есть вопрос значимости цели. Значимость цели автоматически дает вам энергию, мотивацию, дисциплину и волю. И убирает лень и прокрастинацию. И здесь у молодежи проблема в том, что, помните, я опять говорил про религию,
1: да,
0: где Всевышний говорит, что человек такое совершенное творение, а дьявол говорит, нет, я докажу, что он слабое существо. И он начинает с пути истинного сбивать чем? Соблазнами. И страхами. И поэтому человек, когда... Это, кстати, очень ярко проявляется в маркетинге. One-time offer. Угу. Когда предлагают, говорят, вот, оставят обратный счетчик и говорят, вот, если ты не купишь до завтрашнего дня, то все, предложение потеряет силу. Или вам говорят, надо срочно, вот, Lamborghini последний такого цвета, вот уже задаток человек оставил, надо купить. И ты такой бегаешь по округе и собираешь взаймы, берешь, да, но лишь бы его купить. Поэтому дьявол управляет двумя. Это соблазны и страхи.
1: Не могу не спросить. Мы часто тоже с друзьями-предпринимателями обсуждаем такую тему, что вот этот вот вектор, его очень сложно почувствовать, потому что, с одной стороны, ты закрываешь глаза и четко понимаешь, куда тебе надо идти. Вот мне вот это вот нравится, это дело, я хочу им заниматься и так далее. С другой стороны, ты понимаешь, что ты как предприниматель, как бы показатель твоей эффективности, это то, сколько ты денег заработал. Да? И угу. Вот если у тебя много денег, значит, ты хороший предприниматель, значит, ты эффективно справляешься со своими задачами. Если нет, то... И вот эти вот два вектора, они, по крайней мере, по ощущениям, зачастую не сходятся. У тебя может быть невероятно любимое дело, но это может быть просто твое хобби. И ты можешь ошибаться в том, что тебе надо этим заниматься. Приведу простой пример. Вот я, например, подкасты делаю, и я в какой-то момент там увидел Джо Роган, да, там контракт заключил там на 200 миллионов долларов в Соединенных Штатах. Думаю, мне надо быть подкастером, вообще всю свою жизнь на подкасты посвятить. Потом думаю, ну, как бы нет, это мое хобби, и это немножко другая вещь. А есть бизнес, где я зарабатываю деньги. Но так или иначе, у тебя есть ограниченный ресурс времени, и помимо времени еще ресурс внимания. То есть, если ты концентрированно занимаешься чем-то одним, то ты вероятностно получишь больше результата, там, больше времени посвятишь, там, встречу дополнительную проведешь, еще что-то. И вот было ли у вас когда-то такое, когда вы не могли понять, вот все-таки туда или туда, это все-таки соблазн или это мое какое-то внутреннее желание? Как вот этот вектор находить? Потому что я просто по себе и по своим друзьям знаю, что это постоянная дилемма. Там вроде бы лакомый кусок, какой-то интересный перспективный бизнес, а здесь вот вроде бизнес, которому там, ну или дело, которому душа лежит. Ну ты не понимаешь, может это просто хобби. У меня же хобби много, не знаю, мне в теннис нравится играть, но это же не значит, что я должен профессиональным теннисистом пытаться стать. Я уже слишком старый для этого, надо было в 4 года начинать.
0: Ну, смотрите, я к этому всегда подходил так. Я всегда старался идти на поводу у знаков. Я в каком плане? Просто заметил, те проекты, которые я инициировал сам, как правило, имели провальный успех. Ну, не успех, а были провальные.
1: Сейчас мурашки аж пошли.
0: Да, и я интуитивно, оказывается, всю жизнь шел, условно говоря, на поводу, я позволял вещам расти самим по себе. То есть вот я занимаюсь хобби, вот я занимался хобби просто для людей, делал экспедиции. Сначала я сказал, я еду по таким-то местам, кто хочет, ко мне присоединяйтесь. Ко мне присоединилось 30 человек, мы на джипах прекрасно прокатались. Следующий год больше. На четвертый год 1500 человек ездило за мной, и длина колонны была 32 километра. И я 100 баксов тратил на организацию этой экспедиции. Но я делал это для души. И вот в какой-то момент мы же люди дальше человеческого носа видеть не можем. Это одно направление. Дальше у меня было хобби учить людей. Я делал лекции, создавал школу практического инвестирования, занимался образованием, ездил в Финляндию. Я акционер 2 школ крупнейших в Казахстане и так далее. Образованием шел. Вроде кажется, тоже. Ни к чему не привязанная ветка, да? Дальше. Я в целом любил общаться с людьми. Я всегда стремился, чтобы вокруг меня было сообщество тех людей, комфортных, с кем мне комфортно по жизни, единомышленников и так далее. И вот, когда я создал образовательную платформу, у меня все это слилось в одно. У меня одно из сильнейших сейчас направлений – это EduTravel, путешествие, образовательное путешествие. И очень много, и очень дорого люди за это платят. Ну, багги-тур 12 500 долларов стоит неделю провести со мной. Я езжу в багги-тур, мое любимое дело. Я езжу на рафтинг, в экспедиции, мои любимые дела. При этом люди мне платят огромные деньги. Кайдзен-клуб. 13 500 долларов стоит членство в кайдзен-клубе. Я живу в сообществе, любимом, где мне нравится с людьми общаться и так далее. Но люди за это платят бешеные деньги. Образовательная платформа. Я говорю и образовываю то, что раньше говорил, то и сейчас говорю, но теперь я известный. Теперь мне за это еще деньги платят. То есть, видите, все, что шло как хобби, оно в какой-то день, в один день все слилось. И вообще я стараюсь сделать таким образом. Я смотрю на вот что. Если вот есть японская система икигай, там, где ты пишешь то, что ты любишь, что получается, за что тебе платят деньги и что нужно обществу. Так вот, если тебе приходят через этот бизнес деньги, значит, благо, Всевышний тебе благо дает через это дает деньги. Для чего? Для того, чтобы ты развивал хобби, которое может потом перерасти в бизнес. Понимаешь, многие думают так, что надо хобби сразу же превращать в бизнес. Но так не бывает. Редко когда это просто посчастливится, хобби сразу становится бизнесом. Я обычно делаю так. Я продолжаю заниматься тем бизнесом, который мне приносит деньги. В это время, как пилотный проект, развиваю хобби. И смотрю, какое хобби начинает выстреливать. И когда этот хобби начинает выстреливать и начинает иметь коммерческую перспективу, я продолжаю раскачивать, пока это хобби само не докажет мне, что оно достойно на самостоятельную жизнь в виде бизнеса.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Диалог ФМ. Все время по делу. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В мессенджерах активно распространяется дипфейк с участием исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина. На видео, записанном во время заседания комиссии по борьбе с коррупцией в республике, наложена поддельная аудиозапись. Подобные заявления Щукин никогда не делал, добавили в администрации главы региона. Инструктор спас тонувшего мальчика на пляже в Махачкале. Во время отдыха на сабордах из-за сильного ветра группу людей унесло течением. Спасатель незамедлительно отправился на помощь. Вдали он увидел тонущего мальчика и поплыл к нему, преодолевая течение. Ребенка удалось спасти. Его родители прибыли на пляж вместе с бригадой скорой помощи. В Лакском районе продолжается ремонт дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Ремонт охватывает отрезок со 161 по 166 километр. На данный момент на дороге уже начали укладывать верхний слой асфальтобетона. Завершить все работы планируется к концу сентября. С 25 августа с пригородным поездом номер 6693, курсирующим между Дербентом и Махачкалой, можно будет сделать остановку на станции Аваин. Об этом сообщили в Северокавказской пригородной пассажирской компании. Согласно обновленному расписанию, поезд будет отправляться из Дербента в 16:28 и прибывать на станцию Аваин в 16:35. Далее, следуя по маршруту, он прибудет в Махачкалу в 19:15. Турция обратилась в Интерпол с требованием объявить в розыск премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает CNN Turk. Отмечается, что власти Анкары обвиняют израильского лидера в совершении преступлений против активистов глобальной флотилии Сумуда. Среди обвинений – геноцид и другие нарушения прав человека. Айтишника обманули на 200 тысяч рублей, предложив ему работу. Сначала он получил предложение, а следом – тестовое задание. Однако в файле с заданием скрывался вирус, который похитил все его банковские данные и средства с криптокошельков, сообщает MashMoney. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. К ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: К старому мастеру, жившему на краю густого леса, пришел мужчина по имени Бао. Ему было далеко за 40, но его глаза потухли, а плечи сгорбились, словно он нес на себе невыносимый груз. Бао тяжело опустился на деревянную скамью и обхватил голову руками. «Учитель», — глухо произнес он, — «моя жизнь пуста. Я оглядываюсь назад и вижу лишь пепелище. 30 лет я строил карьеру, которую ненавижу. Жил с людьми, которых не понимал. Пытался угодить всем, кроме себя». Бао поднял на мастера полные отчаяния глаза. «Я проснулся только сейчас, но уже слишком поздно. Моя молодость прошла, мои лучшие годы спущены в грязь. Я как трухлявый пень, мое время ушло, и начинать что-то заново бессмысленно. Дерево моей жизни сгнило». Мастер внимательно выслушал мужчину. Он не стал утешать его. Вместо этого он молча встал, взял толстую веревку и кивнул в сторону двери. Они долго шли, пока не вышли к старому мрачному болоту на дне ущелья. Вода здесь была черной, стоячей, а воздух пах тленом. Мастер указал на огромный почерневший ствол дерева, который наполовину ушел в грязную болотную жижу. «Достань его», — приказал мастер. Бао пришлось подчиниться. По пояс в ледяной зловонной грязи, обдирая руки в кровь, он несколько часов тянул тяжеленное бревно на берег. Он дрожал от усталости и холода. Но вместо того, чтобы объяснить смысл, мастер сказал: «А теперь взвали его на телегу, отвези на городской рынок и продай. Но запомни, не отдавай его дешевле, чем за 100 золотых монет».
3: Бао опешил. 100 золотых за кусок гниющей болотной грязи? Надо мной же будут смеяться». Но мастер лишь молча развернулся и ушел. Бао привез зловонное бревно на рыночную площадь. Вокруг шумела толпа, торговцы продавали шелк и свежие фрукты. Появление грязного Бао с черным бревном вызвало хохот. Подошел главный городской плотник, брезгливо пнул ствол сапогом и рассмеялся. «Ты в своем уме, старик? Это гнилушка. Из нее даже костра не развести, она будет только дымить. Дам тебе за нее 1 медную монету, чисто из жалости». Толпа вокруг покатывалась со смеху. Бао стоял красный от жгучего стыда. Ему казалось, что плотник говорит не о бревне, а о его собственной жизни. Гнилушка, бесполезен, прожил жизнь в грязи. Окончательно раздавленный, Бао развернул телегу и под насмешки толпы поплелся обратно к мастеру. Вернувшись, он в ярости сбросил бревно к ногам старика. «Вы издевались надо мной!» — закричал Бао со слезами на глазах. «Вы заставили меня вытащить эту грязь и выставили на посмешище! Плотник сказал, что этому мусору цена 1 медяк, как и моей жизни!» Мастер поспокойно подошел к бревну. Он достал из-за пояса острый резец, замахнулся и с силой ударил по черной коре. Бао зажмурился, ожидая, что труха разлетится во все стороны. Но вместо этого раздался звонкий металлический ляск. Лезвие отскочило, высекая искру. Мастер начал методично счищать верхний слой болотной слизи. Бао замер. Под грязью не было гнили. Внутри дерева было невероятного глубокого угольно-черного цвета с серебристыми прожилками. Оно блестело на солнце, как темный алмаз. Плотник на рынке привык работать с мягкой молодой сосной. Он знает цену лишь тому, что легко поддается обработке, но он слеп к истинным сокровищам. Это мореный дуб Бао. Самая дорогая и прочная древесина в мире. Императоры отдают за нее состояние. Мужчина потрясенно смотрел на сияющий срез. Молодое дерево, растущее на солнце, мягкое. Из него легко строить, но оно также легко ломается и гниет от времени. Чтобы дуб стал мореным, он должен упасть на самое дно. Он должен провести в темноте, грязи и холоде десятилетия. Толпа на рынке думала, что болото убило дерево. Но именно там, лишенное света под огромным давлением, оно меняло свою суть. Болото не сгноило его, болото превратило его в сталь. Мастер повернулся к Бао и посмотрел ему прямо в душу. «Ты говоришь, что твои года потрачены впустую, что твои ошибки, страдания и жизнь во лжи – это грязь, которая уничтожила твою молодость. А люди вокруг могут осуждать тебя и смеяться, считая неудачником. Но это не так. Каждый год твоей боли, каждое твое разочарование выковывали тебя. Если бы не эти потерянные десятилетия на дне, у тебя никогда не было бы той глубины, стойкости и мудрости, которые есть сейчас. Светлая, беззаботная молодость красива, но она хрупка. Ты же, как этот мореный дуб, твое время не ушло. Оно только что пришло. Именно сейчас, с твоим тяжким опытом, ты стал материалом, из которого можно высечь шедевр. И только теперь ты по-настоящему готов к жизни». Бао стоял перед хижиной, и слезы очищения текли по его лицу. Он смотрел на черное, сияющее дерево и понимал, ни один его день не был прожит взря.
4: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
1: Притчи народов мира.
5: Реклама на Диалог.ФМ.
6: А вы знаете, наш народ без чая не может.
7: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
8: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
6: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
9: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
10: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
11: Понимаете, мы созданы внутри потрясающие вибрации. Абсолютно удивительные вибрации. Прирожденными любителями риска. Свободными. Это превращение происходит после рождения. Вы можете изменить все, но нужна смелость. Нужны цели. И знаете что? Вы сидите и смотрите это видео и думаете: «Боже мой, я хочу все изменить». Я бы сказал вам, продолжайте напоминать себе, что в вас заложен огромный потенциал. Вы вполне способны сделать все, что задумаете. Вы действительно можете. Неважно, что говорят вам циники. Хватит слушать, кого попало. Все, о чем вы сейчас должны думать, это то, что вы хотите сделать, а не то, можете ли вы это сделать или нет. Когда вы собираетесь начать? Вы должны создать намерение немедленно. Я собираюсь начать прямо сейчас. Если вы видите, вы сможете сделать. Прекрасная правда заключается в том, что вы можете все, что угодно. Мы должны знать, что существует определенная частота. И если вы настроитесь на эту частоту, вы сможете привлечь к себе все, что вам нужно. Вот в чем весь смысл. Почему вы испытываете сомнения, обладая такими потрясающими способностями? Если вы примете твердое решение, вот так я и сделаю. И вам не нужно знать как, не нужно понимать как. В ту же секунду, как вы примете твердое решение, вы переключаете свой мозг на нужную частоту, чтобы начать притягивать то, что нужно, чтобы проявить то, что вы хотите. Если вы видите, вы сможете сделать. Вы должны увидеть внутри себя то, что вы действительно хотите. Действуйте так, как будто вы уже там. Гуляйте, общайтесь, живите так, как будто вы уже там. Не ставьте маленькие цели. Не ставьте те цели, которые вас не вдохновляют. Ставьте такие цели, которые вас будоражат и заставляют двигаться вперед. Как только частица вашего разума вступит в резонанс с высшим разумом в вас, вы поймете, вы ощутите, вы почувствуете. Чувство — это осознанное ощущение вибрации. Единственное условие — вы этого хотите? Не нужно ли вам это? Не можете ли вы это? Единственное важное условие — вы этого хотите? Сорвите оковы своего разума и помечтайте. Умоляю, позвольте себе это. Отключите на время свой аналитический ум. Задвиньте его в сторону. Мы все лишь исследуем и мечтаем. Помните, как сказал Лоуренс? Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью, в темных закоулках разума, но стоит им проснуться, как их мечты обращаются прахом. Но есть и те, кто грезит наяву. Эти люди рискуют. Они проживают свою мечту с открытыми глазами, воплощая ее. И мне это удалось.
4: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
0: Копейка рубль бережет.
1: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад. Собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своей же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливает. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Все время думать над этим надо. Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили, как говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да, но давайте тем не менее вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще сменить, формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон? Или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты как бы продолжаешь делать что-то новое? Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
2: То, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
1: Опа.
2: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слышать? А потому-то, потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить? Да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия. Если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределы. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Угу. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот, ну я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский, да. Вот, значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже неинтересно ни вправо, ни влево, ни вправо, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или то есть, навигатор его ведет по пути. Угу. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственный интеллект приходит в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
2: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа, все сами себе шефы. Туда идет человечество, оно идет туда, в эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Ну, это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Но сказать, когда строят структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая неорганизационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Но не сразу, но она идет. Она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, и, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели да. продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще да. какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет
2: происходить? А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он и размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
2: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект будет, будет домашние животные. Из них, они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет, расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните, про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем
2: я. Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там сказал слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно. Интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться, но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. А, во-вторых, это все-таки тот же навык, который, неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
2: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что при нем не открыть. А Андропову я сразу написал, и, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят, и не посадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нету. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
1: давай.
2: Что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актер, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя его. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь, и у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
2: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
2: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой». Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты этого не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского, принципы Форда, которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
2: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
2: Дело в том, что человек может делать твердое-твердое, одно пустое и все пустое. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров привожу, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут
2: это
1: посмотреть.
2: Самое потому главное, что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть. Различать твердое и пустое – это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
2: 18-летнему? Поставь цель. Ставь положительным героем, и ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни,
2: да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
2: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, давайте, конечно.
2: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно. И интересный у вас взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться. И у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих
2: пор... Да не до сих пор, все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказывайте с большим интересом, с... живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
2: Но ведь кино, вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
1: Это тоже. Согласен,
2: согласен. Жизнь так, правильно построена жизнь, все интереснее жить.
1: Это согласен. Спасибо вам большое.
2: Да.
1: До новых встреч. Пока-пока.
2: Всего, до свидания.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем государственного флага Российской Федерации. Сегодня я напомню, что исполняется 35 лет с тех пор, как бело-сине-красное знамя вновь стало государственным символом России. «Мы испытываем особую гордость, когда российский триколор поднимается вверх в честь подвигов соотечественников», отметил руководитель Дагестана. Торжественные мероприятия, сегодня посвященные празднику, пройдут во всех городах и районах Дагестана, а также укрепят патриотические чувства и вдохновят на созидание во славу нашей Родины. Щукин также пожелал дагестанцам крепкого здоровья, мира, благополучия и веры в будущее нашей страны. К другим новостям. Минприроды Дагестана проводит противопадковые работы на реках Акташ, Терек, Аксай, Айхырай, Карасамур, чтобы снизить риск подтопления населенных пунктов в период сезонных дождей. По словам руководителя компании «Даквот Сервис» Магомеда Магомедова, работы выполняются по утвержденным графикам и находятся на постоянном контроле временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова. Мониторинг гидрологической обстановки в республике, я напомню, что ведется ежедневно. Ну и в ближайшее время начнется выдача жилищных сертификатов гражданам, которые утратили жилье из-за весенних паводков. Об этом сообщил Магомед Рамазанов. Прием заявлений на выплаты завершен во всех муниципалитетах Дагестана. Я напомню, что поступило более 3000 обращений. Большинство прошли проверку. Единовременную финансовую помощь получили уже 83 тысячи человек на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Рамазанов отметил, что строительство соцобъектов и жилья контролируется как комиссионно, так и онлайн. Компания Wildberries запускает сеть партнерских пунктов приемов товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Marketplace. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также возвраты продавцов. Также Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания также произведет оплату за временное размещение этих поставок. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в 5-м туре российской премьер-лиги примет на своем поле «Краснодар». Встреча состоится завтра на «Анжи-арене», начало в 17:30. Я напомню, что после 4 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, одержав 4 победы, 12 очков. А «Динамо» Махачкала выигрывает 3 матча и располагается на 4-й строчке с 9 очками. Ну и доход мужчин от 150 тысяч рублей в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Об этом пишет газета.ру. Почти половина российских женщин считают, что их партнер должен полностью обеспечивать семью, и лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, а также постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными. Межэтнические отношения или гражданскую войну в стране. Религиозные вопросы.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал Адамнис Дарман Агара. Дурному человеку нет лекарств. Абдал Адамнис Дарман Агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда вы, например, начинаете бизнес, вот что является ключевым при начале любого нового бизнеса? Многие, как правило, начинают думать, ну, это маркетинг, это продажи, это HR, это набор команды, это бизнес-план, это бухучет, это надо уметь разбираться в финансах и так далее, и так далее. На самом деле, это все тактика, планы и суета. Самое главное, вы должны для себя определить вот что. Вы должны четко понимать, что бизнес – это марафон. И в процессе занятия бизнесом вы обязательно будете много раз совершать ошибки и падать. Нету ни одного человека, который сделал бизнес или достиг бы какой-либо цели сразу. И причем я сейчас говорю не только про бизнес. Это любой вид человеческой деятельности. Когда вы начинаете любой вид человеческой деятельности, вас неизбежно ждут ошибки и определенные провалы. Стратегически самое важное с самого начала начинать только то дело, при котором вы будете каждый раз вставать после падения. А какое это дело может быть? Это может быть только то дело, которое вы любите. Если вы хотите начать бизнес, то прежде всего нужно определиться и найти то дело, в котором, если вы будете падать, у вас будет хватать энергии и мотивации заново вставать и двигаться дальше. Вот это номер один стратегическая задача при начале или старте нового бизнеса. Вторая стратегическая точка приложения усилий, можно сказать, это то, чтобы найти такой бизнес, желательно, если вы, например, его даже не сильно любите, но который давал бы немедленную отдачу, то есть быструю отдачу. Потому что когда вы получаете от бизнеса либо от любой вашей цели быструю отдачу, то эта быстрая отдача дает вам силы и энергию и мотивацию продолжать дальше. Таким образом, если вы хотите начать новый бизнес или любое новое дело, вы должны сконцентрировать внимание на двух вещах. Первое – выбрать то дело, которым вы готовы будете заниматься, невзирая на неудачи. А это, как правило, любимое дело или любимое занятие. Или второе – то дело, которое даст вам немедленную отдачу, благодаря которой ваша мотивация и энергия будут на высоком уровне, и она будет поддерживать вас во время ваших падений. Вообще, вопрос ошибок и падения – это достаточно большая тема. Самое главное, вот вы должны тоже еще усвоить такую вещь, что падение никогда не бывает плохим, и вы никогда не станете лузером или неудачником от того, что упали. Вы станете лузером или неудачником, если упали и не встали. А если после

0: каждого падения вы встаете, то у вас есть огромный шанс стать победителем. Стратегия, если сказать по-простому, это мудрость, превращенная в план. Вот смотрите, когда мы что-то делаем, нас ждет очень много неопределенностей, и мы не понимаем, с какими препятствиями мы столкнемся. И предусмотреть все сценарии и все варианты невозможно. Единственное, что мы можем предусмотреть, это то, как мы будем реагировать и действовать в этих ситуациях. И это называется линия поведения. Так вот, линия поведения должна основываться на мудрости. Стратегия – это мудрость, превращенная в план. То есть у вас есть мудрость, жизненный опыт, мудрость, понимание, как себя вести в разных ситуациях. Вы вырабатываете эту линию поведения, которая является стратегией, а потом на основе этого вы составляете план. И тогда в вашем плане есть место для изменений. Вы всегда можете его подкорректировать, изменить, не отклоняясь от вашей цели. А вот что же такое инвестиции? Инвестиции без стратегии – это игра в казино. Вот для тех, кто думает, что он инвестирует или занимается инвестициями и так далее, на самом деле вы занимаетесь трейдингом. Если у вас нет стратегии, если у вас нет инвестиционной декларации своей, в которой выражается ваша инвестиционная стратегия, то вы, скорее всего, играете в казино. Что такое план без стратегии? План без стратегии – это просто список дел, который не объединен ничем общим или не объединен линией наиболее эффективного поведения. Вы должны понимать, что стратегия – это линия поведения в условиях или модель поведения в условиях неопределенности. И когда вы хотите достичь любых успехов или любых целей, то вы должны взаимодействовать с неопределенностью, потому что успеха обычно не бывает там, где все ясно и всем все понятно. Там до вас уже много людей потопталось. А успех всегда возможен там, где что-то не ясно, где есть риски.
1: Мысли вслух. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Берем идеальный год. Рассмотрели вариант уже, какой у нас там, пятый? Или
3: да,
2: уже,
3: что мы сейчас
2: я уже не
3: пятый,
2: помню.
3: Это был у нас.
2: Так, я помню точно, вот я запомнил, просто, видимо, для меня было...
3: Расширять зону комфорта.
2: Да, да, да.
3: Поставить цель для себе. Третье – работать на 6 из 10. Четвертое – это найти свой востребованный продукт, на который ты влияешь. Пятое – найти, на кого ты будешь опираться. Найти, на кого ты будешь опираться.
2: То есть это какое-то образовательное сообщество или просто какое-то сообщество?
3: Да, даже психолог вот у тебя.
2: Психолог.
3: Кто?
2: Окей.
3: То есть, знаешь, есть такие там квантовый психолог какой-нибудь. Ну, ты кому доверяешь? Ну, все-таки я рекомендую доверять тем, кто опирается на большую систему.
2: Практически. Давайте закрепим. Определите, на кого вы будете сейчас опираться. Возможно, вы не приняли решение, допустим, по поводу какого-то обучения. Допустим, я не знаю, да хоть какой вариант. Главное, чтобы это вас как-то усиляло, чтобы вы чувствовали опору, чтобы вы нашли единомышленников. Это реально очень круто работает. Супер.
3: Да, нужно уметь опираться на кого-то, это тоже навык. Да, и не переть самому, потому что чем ты более сам, тем тебе тяжелее. Чем ты больше умеешь опираться, тем тебе легче.
2: Это пятое, вот это и есть концепция года.
3: Пятое. Да, это пятое. Пятое. Ну, шестое – это иметь свою ключевую жизненную задачу. Она у всех разная.
2: Это миссия?
3: Или нет, это ключевая жизненная задача – это какую задачу тебе нужно разрешить внутри себя вообще, на уровне жизни. Да, это может быть обесценка, где-то кто-то не любит себя, у кого-то может быть проблемы с телом, с лишним весом, у кого-то может быть ключевая жизненная задача научиться самостоятельно деньги зарабатывать, у кого-то восстановить отношения с родителями. То есть какие качества тебе как человеку нужно проявить в новом году? То есть какое качество тебе мешает и какое качество, если бы ты в себе развил, то тебе стало лучше.
2: То есть это ключевой такой, такая заряженная тема.
3: Это ключевая жизненная задача твоя.
2: Ну вот я сейчас, насколько понял, просто я сейчас хочу понять для себя. То есть это та штука, которая тебя как бы, она и давит с одной стороны. То есть
3: да.
2: И ты ее как бы избегаешь, потому что она очень большая тебе кажется. Вот именно ее и нужно в этом году разрешить, чтобы он стал лучше.
3: Ну, когда столкнуться с своим ключевым напряжением, оно по какой-то, почему-то оно есть, да, и классно вот там. Условно говоря, там пришла девочка у нас, там Шагане. Там весит она там за 100, наверное, где-то, да. Там зарабатывает там 3 миллиона, 3,5, сколько там. Ну, когда она приходит, X10 хочет. Ну, нельзя делать X10, пока ты находишься в таком состоянии. да, когда ты в состоянии разрушения находишься. То есть мы где все, все где-то себя разрушаем, и надо это осознать и сформулировать это в задачу, чтобы этого не было. Кому-то нужно постоянство, кому-то нужно научиться заботиться о себе, кому-то нужно пойти в отношения, кому-то, наоборот, нужно уйти из отношений, как и в смысле вот постоять, перебирать и столкнуться с собой, побыть и пожить. Диагностика и постановка — непростая вещь, но кроме роста, рост в деньгах происходит тогда, когда, хорошо, когда ты решаешь свою ключевую жизненную задачу в том числе.
2: Ее как решить? То есть выделить ей какое-то количество времени, прям только ее решать, читать про это книги, смотреть фильмы, я не знаю, вот какой подход, вот, допустим, у тебя? Как бы ты сделал?
3: Я бы делал это с квалифицированным человеком.
2: Угу. Да, ну, в любом случае.
3: Метаморфоза, это да. Может быть даже, ну, просто хорошо квалифицированный психолог в том числе, да, который поможет тебе распознать вот этот свой запрос, сформулировать точнее, да. То есть, понимаешь, я не сторонник исцеления по методу доктора Малахова с помощью редьки и ведра с репой, да, ну, в домашних условиях. Это либо бесполезно, либо это опасно в домашних условиях, то есть все-таки нужно...
2: Ну вот, то есть как пункт, то есть найти специалиста и выделить какое-то время в своем графике решению этого вопроса с помощью этого специалиста, правильно?
3: Я рекомендую завести просто заметку себе, да, и сказать там, да, там, сформулировать, как я расширяю свой... И записать эти вопросы, как я расширяю свою зону комфорта, вообще в чем моя зона комфорта, как я расширяю. Второе, да, какая моя денежная цель, какой мой план. Третье, это как я ставлю, там, где мне нужна умеренность на 6 из 10. Четвертое, какой мой продукт, который мне подходит и востребован. Даже человек и в найме может такой же вопрос задавать, потому что тоже продукт, он продает свою компетенцию, да, и он может ее продавать за какие-то условия. Пятое, это на кого я опираюсь, да, вообще на кого я опираюсь глобально. И пусть вы будете ходить, и у вас... То есть на многие из этих вопросов не будет решения очень
2: сразу
3: долго.
2: Сразу же, да.
3: Вообще долго может их не быть. Угу. Да, потому что я не знаю, на что я, на кого, что за тупо, что за вопрос. Да, так пусть он повисит, да. Да, и ключевая жизненная задача, да. Может, она сразу придет, кто-то понимает, блин, моя ключевая жизненная задача. Кто-то не удовлетворен, кто-то постоянно в тревоге находится, в напряжении, да. И, там, и мне это знакомо, я понимаю, как это... Да, чтобы была уверенность, чтобы стало спокойно. Вот, ну, просто так и сформулировать. Общей широкой рамкой. Какая моя ключевая жизненная задача?
2: Как я понял, это и была методология лучшего года в жизни.
3: Ну, это какие-то из этих пунктов, да. То есть их на самом деле больше. Ну, вот еще бы седьмой я дал. 10 ключевых изменений, которые должны произойти с течением года.
2: О, класс.
3: Я предлагаю вам просто записать это как заголовок. Типа вот 5-10 изменений. И когда они будут приходить к вам в голову, вот сделать заметку такую себе, сделать ее, прикрепить вверх в своем телефоне, да, закрепить. И просто, когда у вас будут приходить любые идеи, просто записывать туда.
2: Ну, а если они придут сейчас, то пишите сейчас. Конечно. Все, супер. У меня есть еще два вопроса таких личных касательно тебя, просто самому интересно. Первый вопрос от меня, второй от моей супруги. Я, наверное, с вопроса супруги начну. Она говорит, а как он так классно выглядит? Почему в какой-то момент... Ты просто взял и очень сильно откатился назад во времени. Как так получилось? За счет чего? Ну реально, то есть вот действительно в один момент что-то ты понял, и так хоп, и ты просто стал офигенно выглядеть.
3: Спасибо большое, мне приятно. Большое спасибо, передай большое спасибо своей супруге за такие теплые слова. Я очень долго работал, и я умел работать, я умел быть достигатором. Потом я стал понимать, что вся жизнь не умещается только в деньги, есть большая жизнь, кроме денег, да, и она это такая большая сфера, которая мне непонятна, я в ней ничего не понимаю, мне все говорили, открой сердце, я говорил, я злился на них, типа, тебе надо полюбить себя, я такой, это как, тебе надо открыть сердце, я говорю, как, душой разговаривать, я не понимал, я злился очень, но не понимал, как это. Да, я начал свой путь, вообще и метаморфозы так ознаменовались, да, то есть исследования. Что такое, что жизнь, она больше, чем просто работа. Ну, не просто, нельзя говорить слово «просто», это обесценивает. Работа — это очень важно. Это, но работа не может быть всей жизнью.
2: Это одна сфера.
3: Да, и, соответственно, я учился, по сути, знаешь, как заново. Вот как ты бизнес начинаешь с нуля, ну, я рано начал просто, так ты учишься жить тоже с нуля. Вот, и это был долгий путь такой по любви к себе, там... бросить там алкоголь, там эти электронки были у меня недолго в моей жизни, но очень, это страшная вещь, когда они вдруг появляются около на твоей ту тумбочке, где ты спишь, да, и ты ночью просыпаешься. Там у меня были моменты, когда я там бросал и набирал вес, это плохо выглядело очень. А, по крупицам, да, работать там с питанием, конечно, терапия. Терапия с психотерапевтом, обладающим методом, да, сначала это гештальт, потом мой текущий психотерапевт, которому я очень благодарен. Но я не могу, да, спасибо, я хорошо себя чувствую, но я также научился уставать, я понял, что я устаю. Вот я сейчас уставший на самом деле, потому что у меня были выступления там на много-много тысяч людей. Там вчера было выступление, сегодня у меня первый выходной день, и мое тело начало уставать, оно начало говорить. И вообще я понял, что я до этого уставал, просто этого не замечал. Я не умел замечать. А сейчас я устаю. Когда я устаю, я иду отдыхать. А вот сейчас я такой достаточно уставший, на самом деле, потому что там такие интенсивные были дни, и мое тело теперь просит а погулять, а поесть, а полежать, а баня, там, и так далее, и так далее. То есть я стал, вот, ну и как-то любовь к себе постепенно... Я, конечно, думаю, что мне еще много чего можно сделать, да, и у меня сохраняются напряжения, особенно, как, знаешь, такие отголоски прошлых лет, они все еще есть. Но курс взятый, ну еще, конечно, в моей... Курс взятый на любовь к себе всегда верный, я думаю. Вот, и большой частью тоже в моей жизни поисков, да, стала вера в моей жизни, конечно, которая вот в последнее время занимает важную часть моей жизни.
2: Вера в каком понимании?
3: Вера прямо в прямом, в религиозном.
2: Mm-hmm. Ты сейчас, ты имеешь в виду, что ты сейчас в религии?
3: Ну, я всегда, я крещенный в 13 лет был, да, то есть я считал себя православным, но вот последний год для меня особо ярко стала какая-то большая важная опора в жизни. Вот, и для меня это является значимой частью моей жизни.
2: То есть этого стало больше?
3: Это стало. То есть до этого я был такой теоретик, знаешь, я там изучал, смотрел, мне было очень интересно. Почему? Я же занимаюсь, по сути, меня всегда интересовала история человеческой мысли, меня всегда интересовало, понимаешь, я занимаюсь сферой развития. Кого читать? Тони Робинса? Роберт Шарма? Ну, кого читать о том, как правильно жить-то? И, естественно, я начал задаваться этими вопросами. Я начал отматывать. Мне стало мало умещаться вот в эти книжки. Я стал отматывать. Я стал изучать историю религии, историю философии. Да, потому что люди до нас, они задавались вопросами о корректном проживании. Что такое правильное проживание жизни? Я долго изучал. Потом мне там, дошел до... Там, параллельно я много чем занимался. Я медитировал и на гвоздях стоял. Да, в какой-то момент я уперся, что это не дает там, того... результата, там, который бы я хотелось от этого рассчитывать. И я изучал много, да, изучал историю религии разные, и свою, конечно, в том числе. И в какой-то момент понял, что я такой теоретик, который теоретически рассуждает, знаешь, как вебинары смотрит, продукт не покупает.
2: Да,
3: в Ютубе смотрит, но дальше не проходит.
2: Да.
3: То я вот такие, да, теоретические знания, понял, что есть практика та же, да, здесь. И это важно. Знаешь, то есть делить, что духовная жизнь и духовное развитие оно не в гвоздях, и не в медитациях, и не в тренингах, и не в психологии. Да, вот, духовное развитие, оно вот это... То есть не надо им называть все, что попало, что им называется. Духовное развитие все-таки это вот такие категории, да, для меня, по крайней мере.
2: Именно религиозные.
3: Да.
2: И вот исходя из твоих всех исканий вот этих, очень интересно сейчас твое понимание жизни, то есть в чем ее смысл для тебя?
3: Это вопрос, который как раз я считаю, что стоит адресовать духовной жизни, да, и религии. То есть я действительно считаю, что наша жизнь не заканчивается тем коротким промежутком, который мы живем на планете Земля. Я не сторонник перерождения и всего такого.
2: Mm-hmm.
3: Мне кажется, в это верят люди такие, знаешь, они, которые изобретают себе удобную им религию. Типа, так, что там, так, ваш бог не против, чтобы кальян курить? Можно на меня вот такого, который мне бы подходил, да, чтобы... То есть они такие думают, ну, сейчас не очень, но все равно же еще много раз я буду перерождаться, и они что-то берут там из индуизма, из буддизма, что им как-то, знаешь, получается такая компиляция некая, веселая достаточно. Ну, может, оно и неплохо. Вот, я верю в бессмертие души человека. Вот, и в принципе, это важный вопрос. Жизнь заканчивается смертью или не заканчивается?
2: Да.
3: Ответ на этот вопрос играет значимую роль в определении цели жизни человека. И если для человека все заканчивается, то это одно. Там обычно стратегия получить от жизни больше впечатлений. Да, прожить там наиболее яркую, насыщенную какую-то жизнь. Да. Если жизнь не заканчивается этим, то это другое. Это нужно заботиться об этом экзамене, который нас ждет. Да? И это очень сильно корректирует систему ценностей человека. Поэтому это вопрос большой, и каждый человек, я не решусь дать на него, да, такой ответ, хотя у меня есть мой для себя. Я думаю, что это такой ответ, к которому каждый человек должен для себя прийти. Но я бы сказал, конечно, что для того, чтобы проживать полноценную жизнь, очень важно в данный момент времени жизни понимать свое ключевое, во-первых, понимать свой ключевой актив, что у тебя есть, что у тебя есть каждый день, и научиться это ценить, научиться ценить еду, которая у тебя есть, что ты жив вообще, что ты ходишь. И иногда самые важные вещи, они либо бесплатные, либо очень мало стоят, да, такие как вода, вот она у нас есть, сейчас сними воду, да, это было бы как в фильме «Сумасшедший Макс», да, и ведь очень часто мы смотрим на то, чего нет, но не вполне понимаем то, что у нас есть, что у нас есть жизнь, мы им как-то распоряжаемся, что у нас есть близкие. Потому что у тебя есть родители, например, да, и ты, если у тебя есть родители, ты можешь им позвонить, и кто-то возьмет трубку, то ты очень счастливый человек. И когда ты это понимаешь, то ты по-другому распоряжаешься временем своим, в том смысле, что тратить там на обиды, на раздражение. А спросить у людей, у которых сейчас нет, которые не могут позвонить маме, папе. Они вам расскажут, что такое обидно родители. Практически. Это важно, да, научиться ценить то, что есть. То, что ты еду ешь вообще, вот. Я здесь ем плов. Мне женщина говорит, плов — это не казахское блюдо. Угу. Я говорю, так я не то, что казахское блюдо хочу, я плов хочу. Вот я здесь хожу, есть плов. Мне нравится здесь плов, что могу поделать. Это же классно, что есть еда вообще. У нашей бабушки, дедушки, у них были периоды в жизни, когда этого не было. Наши родители проживали этап, когда с этим были сложности. У нас это есть. Очень много того, что у нас есть, иногда не присваивается. Классно это понять, что если есть близкие люди, да, если есть жена, да, или если есть муж, это же и ты этого человека выбрал. Это же вот это такой объем радости. Очень часто кажется, что радость будет тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет. Но если ты живешь, исходя из концепции, что будет радость тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет, ты всегда будешь стремиться к тому, чего у тебя нет. И всегда не замечать то, что у тебя есть. И будешь постоянно неудовлетворен, как человек, под который пытается напиться соленой морской водой. Ты будешь ненасыщаемым сосудом. Поэтому первое — понять, что у тебя есть. Второе —
2: фокус на том, что есть.
3: Фокус на том, что есть. Держать. Одновременно понимать свои напряжения. Какие точки напряжения у тебя есть? Что сейчас постоянно в фоновом режиме растрачивает твою энергию? О чем ты переживаешь? В контакте с этим тоже нужно быть? И какие действия тебе нужно сделать, чтобы это разрешить? Какие действия цели? Контакт с будущим. Да? Контакт с тем, что есть, контакт с напряжением, и контакт с будущим. И это все одновременно. Одновременно радоваться тому, что у тебя есть, и идти в то, чего у тебя нет тоже.
2: Вот это и есть жизнь.
3: Но когда ты идешь в то, чего у тебя нет, осознавая то, что у тебя есть, ты расширяешь то, что у тебя есть, а не гонишься постоянно за тем, чего у тебя нет. Это совершенно другой подход. И это подход более зрелого человека, взрослого, потому что взрослый человек отличается от ребенка тем, что взрослый человек, он довольный. То есть психологический ребенок, я имею в виду, он недоволен, ему денег не нравится, сколько он зарабатывает не нравится, отношения не нравятся, родители не нравятся. Он пытается исправить свою жизнь путем фокуса на том, что не нравится. И высказывание этого, и вообще проживание этого. Взрослый человек умеет быть довольным тем, что у него есть, во-первых. И высшая форма довольства — это благодарность в широком смысле. Да, благодарность себе, близким, жизни, Богу за то, что у тебя есть. Выражает зрелого человека, который умеет понимать то, что он крепко стоит на ногах, он понимает то, что у него есть. Но, да, как говорят китайцы, да, крепко стоять ногами на земле, макушкой касаться неба. Да, то есть одновременно быть в том, что у меня есть, да, основа, одновременно смотреть в то, как это должно расшириться, как это может быть расширено.
2: Все. Я второй вопрос, он там же и был. Про то, что, что ты сейчас изучаешь, исследуешь, ты, в принципе, уже ответил.
3: Я исследую две вещи. Мне интересна там история религии. Это, мне это очень интересная тема. Особенно сравнительное религиоведение. Да, изучение древних религий тоже в том числе. Эволюция вообще человеческой мысли, человеческого миропонимания. Потому что мы живем в определенном контексте все равно. Да, и 20 век там, с экзистенциализмом, Сартр, Хайдеггер. То есть есть определенный как бы домен мысли, в котором мы находимся, да. То есть это отдельный разговор, отдельный подкаст. Вот. И второе, то, что я изучаю, изучаю психологию, изучаю конкретно гештальт. Фриц Перл, создатель, тот, кто переоткрыл гештальт-терапию. Для меня это скорее тот, та область психологии, которой я испытываю особый интерес и особое уважение, и в котором я вот понял, что мне дальше вот в этом интересно развиваться.
2: Все, я думаю, это было максимально души, искренне, в потоке просто чувствовалась вот эта энергия. Спасибо тебе большое. Я для себя сам очень много ответов получил. Не знаю, как вы, но я думаю, 100% это был один из самых полезных подкастов. Супер, спасибо большое. Спасибо большое. Вообще просто я очень сильно кайфанул, благодарен.
3: Спасибо.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем Государственного Флага Российской Федерации. Сегодня, я напомню, что исполняется 35 лет с тех пор, как бело-сине-красное знамя вновь стало государственным символом России. «Мы испытываем особую гордость, когда российский триколор поднимается вверх в честь подвигов соотечественников», отметил руководитель Дагестана. Торжественные мероприятия сегодня, посвященные празднику, пройдут во всех городах и районах Дагестана, а также укрепят патриотические чувства и вдохновят на созидание. Создание во славу нашей Родины. Щукин также пожелал дагестанцам крепкого здоровья, мира, благополучия и веры в будущее нашей страны. К другим новостям. Минприроды Дагестана проводит противопадковые работы на реках Акташ, Терек, Аксай, Айхырай, Карасамур, чтобы снизить риск подтопления населенных пунктов в период сезонных дождей. По словам руководителя компании «Даквот Сервис» Магомеда Магомедова, работы выполняются по утвержденным графикам и находятся на постоянном контроле временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова. Мониторинг гидрологической обстановки в республике, я напомню, что ведется ежедневно. Ну и в ближайшее время начнется выдача жилищных сертификатов гражданам, которые утратили жилье из-за весенних паводков, об этом сообщил Магомед Рамазанов. Прием заявлений на выплаты завершен во всех муниципалитетах Дагестана. Я напомню, что поступило более 3000 обращений. Большинство прошли проверку. Единовременную финансовую помощь получили уже 83 тысячи человек на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Рамазанов отметил, что строительство соцобъектов и жилья контролируется как комиссионно, так и онлайн. Компания «Валбери» запускает сеть партнерских пунктов приемов товаров, об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также возвраты продавцов. Также «Валбери» будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания также произведет доплату за временное размещение этих поставок. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в 5-м туре российской премьер-лиги примет на своем поле «Краснодар». Встреча состоится завтра на «Анжи-арене», начало в 17:30. Я напомню, что после 4 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, одержав 4 победы, 12 очков. А «Динамо» Махачкала выигрывает 3 матча и располагается на 4-й строчке с 9 очками. Ну и доход мужчин от 150 тысяч рублей в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Об этом пишет газета.ру. Почти половина российских женщин считают, что их партнер должен полностью обеспечивать семью, и лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, а также постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буршак – одно из древнейших сел Агула и самое высокогорное село, расположенное у подножия вершины Джуфа-Дага в долине Кушан. Жители Буршака говорят на весьма своеобразном кушанском диалекте агульского языка. Вместе с соседними селами Арсук и Худик, расположенными в долине Кушан, Буршак образует оригинальный культурный, языковой и географический анклав, выделяющий их среди агулов. Близкое соседство с табасаранцами и даргинцами наложило свой отпечаток на быт, нравы и обычаи буршакцев. Традиционно жители села имели родственные связи не только с соседними агульскими селами, но нередко с табасаранцами и даргинцами. Во время строительных работ в селе были обнаружены домусульманские захоронения с богатым погребальным инвентарем, который позволяет отнести его к X веку. А известный востоковед Амри Рзаевич Шахсаидов свидетельствует, что джума-мечеть Буршаги построена 650 лет тому назад. Селение было построено на хорошо защищенном месте, в форме крепости с квадратными оборонительными башнями. Известно, что в окрестностях Буршага 11 июля 1851 года произошло жесткое столкновение отрядов князя Аргутинского и Хаджи Мурата, в результате которого отряд Наиба Шамиля имел многочисленные потери. Два больших кладбища павших в бою воинов отряда Хаджи Мурата до сих пор напоминают эти кровавые события и называют их здесь кладбищами шагидов, жертв за веру и ислам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлис фони жалоб ведадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлис фони жалоб ведадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
3: натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот на ваш взгляд, почему все-таки сохраняется такое скептическое отношение?
2: Вы знаете, в России на самом деле метод был утвержден Министерством здравоохранения только в 1995 году. И в законе, который был принят, указано, что гомеопатическими средствами и лекарствами может работать только человек с высшим медицинским образованием. И мне кажется, это главное, потому это что до этого периода очень часто люди без медицинского образования использовали лекарства, и, конечно, были разные случаи, просто потому что была неправильная диагностика, либо вовремя не было принято решение, что здесь уже это не подходит, и нужны какие-то другие...
1: Как и в других методах лечения, в принципе.
2: Конечно, в принципе, да. И, конечно, были случаи, которые заканчивались печально. Поэтому, когда в 95-м году был принят этот закон, и гомеопатические лекарственные средства стали регистрироваться, как и все остальные, абсолютно такая же процедура регистрации с необходимостью провести клинические исследования, доказать эффективность, безопасность того или иного препарата. Каждый гомеопатический лекарственный препарат сегодня имеет свой номер в госреестре и имеет свое регистрационное досье. Поэтому говорить и утверждать, что нет вообще никаких исследований, ничего не доказано, это не работает, ну, чаще всего я это слышу от людей, которые, ну, если честно, не очень глубоко входили в сюжет, не заходили ни в PubMed, не читали те результаты исследования, которые проведены в нашей стране, а их немало уже. Вот, поэтому тут такой вопрос, ну, наверное, немножко субъективный, я бы сказала.
1: Вот вы все эти годы занимаетесь информированием, пропагандой, да, объяснением сущности метода, его эффективности, его легитимности, его доказательности. Вот на ваш взгляд, вот эта работа, которую делаете вы, ваши коллеги, специалисты, дала свои плоды?
2: Я думаю, что да, потому что если взять не только нашу страну, но и другие страны, сегодня очень здорово нарастает так называемый тренд, который называется грин-терапия. Потому что, если честно, люди наелись лекарства, и согласно данным IQVIA, сегодня в пересчете на всех жителей Земли каждый человек принимает в день хотя бы одну таблетку. А в России в 2022 году среднестатистический россиянин, опять-таки в пересчете на всех, съел 34 упаковки лекарственных средств. Ну, то есть мы понимаем, что есть определенный лимит, и, наверное, вот это бесконечное потребление лекарств в какой-то момент становится, ну, может быть, не так обосновано, потому что все-таки есть кросс-лекарственные взаимодействия, есть побочные эффекты. И сегодня смерть от ятрогенных заболеваний, вызванных либо действиями врача, либо лекарственной терапией, в мире вышла на третье место после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но это же много. Поэтому совершенно естественно, что сегодня и со стороны людей есть интерес к каким-то более щадящим методикам, и со стороны специалистов, особенно если мы говорим о педиатрах, которые работают с детьми, где в принципе терапевтический арсенал очень ограничен. И было очень интересно опубликовано исследование недавно в России, когда оценивали портрет врача, который использует в своей практике, в том числе гомеопатический метод лечения, было видно, что эти врачи 45-50+, с огромным клиническим опытом. Потому что это люди, которые увидели, что не все случаи подходят под стандарты, они знают, что определенные схемы терапии тоже имеют побочные эффекты, и они более, скажем, образованы, потому что за годы практики интересовались многими разными методами, и люди, которые обладают таким опытом, как ни парадоксально, да, начинают обращаться к разным методикам, в том числе и гомеопатии.
1: Немножечко напоминает отношение к вере, что очень многие люди, которые там в коммунистические годы были такими активными пропагандистами атеизма, к старости вдруг начинают ходить в церковь, да? Что это такое?
2: Вы знаете, я хочу сказать, что вот если честно, я никого не убеждаю вот от слова совсем. Мне кажется, просто важно понимать и относиться аккуратно вообще ко всему тому, что вы в себя запускаете. Потому что то, что входит в вас, становится частью вас. И люди, которые когда-то начинают задумываться о том, что они едят, неизбежно начинают в какой-то момент задумываться, а чем они лечатся. И если в какой-то момент можно взять что-то натуральное, естественное и решить проблему, почему нет? Я не против лекарств. Слава богу, что они есть.
1: Но... Ну, одним из самых гениальных изобретений человечества после колеса и прививки является антибиотик.
2: Да, конечно.
1: Ну, спас человечество от огромного количества.
2: Конечно. Хорошо, что это есть.
1: Заболеваний.
2: И я, в принципе, не очень люблю лекарства глобально, потому что, понятно, когда ты к ним прибегаешь, у тебя, значит, есть уже какие-то проблемы. И лично для меня всегда есть натуральные решения. Спорт, голод, детокс, я не знаю, фито, арома. Да? Если я не решаю свои какие-то вопросы этими способами, я перехожу к гомеопатии как максимально щадящий способ, который не имеет кросс-взаимодействия, который не обладает побочными эффектами, да, которые ярко выражены. Если я не решаю эту проблему, я иду к аллопатии, я иду к хирургии там, и так далее и тому подобное. То есть здесь вопрос выбора и подхода. И мне кажется, главное, чтобы он был, а чем воспользоваться, пускай решает каждый.
1: То, как вы сейчас по иерархии расположили разные методы лечения,
2: но это мой выбор.
1: Да, я именно сейчас на него и ссылаюсь. Возникает такое логичное, ну, по поводу оснований, да, классификации, возникает логичное предположение, что раз в таком порядке не расставлены, то медикаментозные препараты все-таки в большей степени снимают симптомы, а вот в этой логике, да, раз ниже по уровню и выше по приоритету вы поставили гомеопатические лекарства, что гомеопатические лекарства в большей степени запускают собственные механизмы натуропатии. Так ли это?
2: Скажем, сегодня есть два вида гомеопатических лекарств. Есть препараты, так называемые комплексные. Они похожи на обычные лекарства, у них есть название. И у них есть четкое показание. И они убирают симптомы. Они просто убирают их, используя натуральные природные компоненты. И, как правило, не имеют тех побочных эффектов, которые могут быть у стандартной терапии. И они, наверное, убирают симптомы, как и другая любая классика жанра.
1: Тем более, что по симптомам намного проще получить подтверждение,
2: да,
1: эффективности, да, со слепым, двойным слепым тестом, и поэтому их проще проверить на эффективность, да, вот в фармакологических пробах.
2: Да. И есть так называемые монопрепараты, которые не имеют показания, потому что они влияют на симптомы, которые могут быть при разных заболеваниях. Потому что при разных заболеваниях у нас могут быть одинаковые симптомы. Та же температура, да, она может быть проявлением огромного количества болезней. И для того, чтобы пользоваться этими лекарствами, нужен определенный опыт и определенный тренинг нужен. И здесь, конечно, должен подбирать врач, который имеет опыт гомеопатии. И как раз эти лекарства, они позволяют, ну, скажем так, немножко усилить потенциал естественный вашего организма, и как раз он помогает ввести организм в некое равновесие и придать некий импульс, ту энергию, да, с помощью которой
1: чтобы
2: организм...
1: Чтобы он сам начал бороться, да?
2: Да, да.
1: Только что, буквально несколько недель назад, я видел в интернете про рекорд, по-моему, зафиксированный книгой рекордов Гиннесса, что где-то сейчас там вот в горах Гималаев несколько человек пролежали в ледяной воде, просто во льду, вот с нуля до трех, полтора часа. Я знаю, что в ледяной воде 5-6 градусов, моряк, упавший в воду в Северном море, умирает от переохлаждения через 5 минут. А тут полтора часа, это как?
2: Ну вот Вим Хоф и больше сидел, у него 26 рекордов книг Гиннесса, и как раз... Но, опять-таки, метод не про вот это. Просто человек, который более 40 лет тренируется, понятно, он сейчас находится немножко на другой уже стадии, ему интересно исследовать возможности человеческого организма. Но что самое главное он показал, и что сегодня вызывает огромное удивление у ученых всего мира, это то, что определенным настроем и практикой он научился контролировать автономную нервную систему, которая отвечает за температуру, за сердцебиение, за пищеварение. Всегда считалось, что это не подвластно нашему контролю, но
1: Вим... Ну, йоги доказали обратно.
2: Да-да-да, и он тоже доказал обратное, потому что когда он сейчас сидит в бочке со льдом, да, у него температура остается нормальной, она у него не снижается.
1: Ну, запускается
2: метаболизм. Да, вот, настроен.
1: Когда идет обливание, например, там по методу Иванова, mm-hmm. да, вы знаете его прекрасно, да. где надо обливаться ни в коем случае не в душе, да, а из ведра, mm-hmm. из головой. Вот у меня было ощущение, что основной, ну, как у физиолога, да, что основной терапевтический эффект и то, что мы называем закаливанием, то есть снижение подверженности инфекционным заболеваниям, повышение там активности иммунной системы возникает не за счет того, что я охладился, а за счет того, что после этого я сам согрелся. То есть я не вытираюсь, я не лезу в горячую ванну, а я должен сам согреться. И вот как раз то, что организм мобилизуется от этого охлаждения, когда я обливаюсь холодной водой, является главной причиной повышения иммунитета. Это так и в Wim Hof тоже. Не надо потом залазить в горячую ванну, не надо обтираться, а нужно обязательно самому согреться и высохнуть.
2: Это очень важно. И это очень важно согреваться самому, потому что когда вы сидите...
1: То есть именно это и стимулирует, да? Вот то,
2: не
1: что
2: только это,
1: запускает.
2: Но это много стимулирует. Угу. Это стимулирует прежде всего конвертацию белой жировой ткани в бурую, потому что бурая жировая ткань, она... бурая, потому что напичкана буквально митохондриями, которые вырабатывают очень много энергии. И когда у вас достаточно бурой жировой ткани, вы запускаете вот этот термогенез, вы согреваетесь гораздо быстрее.
1: И несократительный.
2: Да, и бурая жировая ткань, она есть у младенцев, когда и у маленьких детей при рождении. Они не могут закрыться одеялом, потому что еще не могут просто это сделать. И природа позаботилась. И они спокойно могут ходить, маленькие дети, по снегу, да, и не мерзнуть. И нас все время это удивляет. У них много буровой жировой ткани. Потом, к сожалению, она замещается на белую жировую ткань.
1: Потому что мы одеваемся и живем в тепле. Она
2: совершенно, совершенно. Но вот эта бурая жировая ткань, она для своего метаболизма ест очень много глюкозы. Поэтому у людей, у которых есть сахарный диабет, метаболический синдром, повышенный уровень глюкозы, да, повышенный вес, по сути, вы можете запустить вот этот механизм, да, и сконвертировать в своем теле, изменить структуру своего тела таким образом, что у вас появляется ткань, которая будет улучшать ваши метаболические функции. Почему еще важно согреваться постепенно? И в методике Wim Hof есть определенные упражнения, которые задействуют большие группы мышц. Это важно еще потому, что когда вы погружаетесь в ванну со льдом, у вас происходит сокращение сосудов периферических,
1: чтобы защититься от переохлаждения.
2: Совершенно верно. Чтобы и де-факто у нас получается,
1: чтобы внутренняя система не охладилась.
2: Да, и получается у нас как бы два круга циркуляции. Да. У нас наружу течет прохладная кровь, а внутри хорошая кровь.
1: То есть наоборот, чем в стрессе эмоциональном, когда наоборот расширяются кровеносные сосуды мышц, и организм готовится к прыжку, а наоборот уходит кровь от внутренних органов. А здесь получается наоборот.
2: Наоборот, да. Ага. И если вы сразу полезете...
1: То есть это как-то такой стресс, но это антистресс фактически по физиологическим механизмам.
2: Да, и вот идея в том, что если в таком состоянии вы сразу в горячую ванну прыгнете, вы расширите быстро опять периферические сосуды, и вся ваша кровь перемешается. И да. То есть де-факто у вас будет прохладная кровь ниже, чем вам нужно. Да. И это для коснется внутренних важных органов, и вы будете мерзнуть, потом согреваться еще целый час.
1: И очень просто простынь.
2: Да, и это, конечно, не про здоровье, поэтому важно согреваться самому именно в методе Wim Hof тоже. Но на самом деле это запускает много других процессов, потому что когда вы, например, в дыхательной практике вызываете несколько там эпизодов гипоксии, де-факто это тоже стресс, но очень важный момент – вы тренируете свою метаболическую нейтральность, метаболическую гибкость. Потому что вы тренируетесь жить условно, как в условиях избытка кислорода, да, так и в условиях гипоксии, когда у вас повышается уровень углекислого газа. И с точки зрения выработки энергии это очень важно, потому что в нашем теле есть два механизма выработки энергии. Это процесс окисления глюкозы, когда есть кислород и глюкоза, и мы вырабатываем 36 молекул АТФ. Но если нет кислорода, глюкоза ферментируется.
1: Аэробный,
2: абсолютно.
1: Да.
2: И на самом деле, когда вы тренируете свое тело, находиться и работать и в состоянии гипоксии, и в состоянии гипервентиляции, когда много кислорода, вы тоже тренируете вот эту метаболическую гибкость.
1: Ну, там не надо упрощать, да, мы же с вами понимаем, mm-hmm. что вот помните в учебнике физиологии есть кривая оксигенации крови, mm-hmm. и когда мы дышим часто, и у нас много кислорода в крови, кровь закисляется, а в кислой крови гемоглобин не может отдать кислород тканям мозга и тканям мышц. И метод Бутей как раз заключается в том, что урежение дыхания и уменьшение объема воздуха, который я вдыхаю, приводит к защелачиванию тканей, там накапливается больше углекислого газа, продукта жизнедеятельности, а в щелочной среде как раз гемоглобин больше отдает кислорода. И получается наоборот, что если я защелачиваю организм через уменьшенное дыхание, там не 7, как сейчас у нас с вами, дыхательных циклов в минуту, а 4, и вдыхаю не 2 литра, а 1,5, то получается, что наоборот я не вымываю углекислый газ из тканей мышц головного мозга и внутренних органов, а в щелочной среде за счет вот этой кривой оксигенации крови гемоглобин отдает намного больше кислорода, и ткани питаются намного лучше. И здесь сразу вопрос. Вот есть Wim Hof, Бутейка. А какие еще методы оздоровления вот вы порекомендовали бы обывателю?
2: Ну, скажем, пока мой ассортимент ограничен питанием, да, нутрицептикой, и, ну, безусловно, физическая нагрузка, особенно интервальная, различные детокс-программы, голод, интервальное голодание тоже сюда относится, вот, ну и Wim Hof. Наверное, пока это мой ассортимент, мой арсенал, который я...
1: А если нет специалиста, то просто обливание, да, вот как по системе Иванова?
2: Холодный душ, да, или холодный обливание, душ, это да. уже
1: Но
2: хорошо.
1: Если контрастный душ, друзья, то обязательно нужно его закончить холодной водой, mm-hmm. ни в коем случае не горячей. Согласны?
2: Да, 100%.
1: Что бы я еще сделал для того, чтобы помочь организму, это понять организм. Все-таки у нас огромное количество наших процессов генетически предопределено. Есть эпигенетика, которая изучает, как запускаются те или иные mm-hmm. гены, и эта наука сейчас очень активно развивается, но тем не менее правильный генетический анализ, конечно же, стоил бы пройти, особенно будущим родителям, особенно тем, кто собирается сделать ЭКО. Это очень полезно. Это очень полезно. Не только вы сможете задать вопрос, как, в каком возрасте у меня начнутся какие там ментальные осложнения, ну и как это предупредить. А можно задать вопрос, как лучше мне заниматься спортом, там, как мне лучше сбросить лишний вес. И именно под вашу генетику специалисты расскажут, что нужно делать. Мне кажется, это вообще подспорье, большое подспорье в здоровом образе жизни и нутрициологам, да, потому что они же фактически, если нутрициологу отдать генетический анализ, он гораздо более адаптированно под человека, персонализированно подберет состав там, микроэлементов, добавок, аминокислот, витаминов. Друзья, у меня в гостях был замечательный человек, моя коллега по Академии социальных технологий, удивительно мудрый, глубокий человек, Ирина Никулина, которой я безумно благодарен. Я думаю, вы тоже получили удовольствие от этого разговора, от этой глубокой профессиональной мудрости. Это действительно специалист, действительно профессионал, занимающийся холистической, то есть целостной медициной, целостным восприятием человека, и которая работает не с симптомами, работает с причинами, осваивает, изучает те методы, которые расширяют возможности классической медицины, используя древние, пока еще не всегда понятно, как работающие, но работающие инструменты. Спасибо большое и за вашу работу, и за то, что вы пришли, Юр.
2: Спасибо за приглашение и чудесный разговор. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня ночью логистический центр «Озон» в Самарской области подвергся атаке беспилотника, в результате чего на складе начался пожар. По данным компании, все системы сработали штатно, и здание эвакуировано более 500 сотрудников за несколько минут. Сообщается о пострадавших, однако их точное количество пока не называется. Для работников склада, их родственников открыта горячая линия, работают привлеченные специалисты, а также психологи. В связи с инцидентом работа склада «Озон» остановлена на неопределенный срок. Поставки временно не принимаются. Логистические маршруты перераспределяются между другими объектами компании. Товары со склада «Озон» скрыты на витрине маркетплейса. Все ранее размещенные заказы отменяются, а средства возвращаются клиентам. Остальная логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в обычном режиме. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате ночной атаки были сбиты и подавлены несколько десятков беспилотников. Помимо склада «Озон», от удара пострадало промышленное предприятие региона. На месте сейчас работают аварийные службы и бригады скорой помощи. К местным новостям. У электрички «Дербент» в Махачкала появится новая остановка. Начнет она останавливаться на станции «Аваин», это в городе Дербенте. Об этом сообщает Северокавказская пригородная железнодорожная компания. Согласно расписанию, состав будет отправляться из Дербента в 16:28 и прибывать на новую остановку в 16:35. Росгранстрой получил положительное заключение глав экспертизы на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Тагиргент-Казмоляр на границе с Дагестаном и Азербайджаном. В ближайшее время планирует начать основной этап строительства монтажных работ. После реконструкции пропускная способность по гранд-переходу вырастет почти в 4 раза – 600 до 2360 машин в сутки. Количество полос увеличат с 8 до 20. Всего построят 99 новых зданий и сооружений. Наиболее 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстровозводимые школы планируют к 1 сентябрю открыть, еще несколько до конца октября. Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем топливном рынке. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло в уголке потребителей в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. В начале августа в России, напомню, что утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина бывшего класса. Это Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года. Наиболее половины российских школьников признали, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собирается 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжить учебу без серьезного повторения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «Ейлак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена в основном, как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 22 августа 1921 года появилась автономная область Коми. И это не только административная реформа, но и экономический сигнал. Статус автономии позволял формировать собственные планы развития, привлекать ресурсы и выстраивать отраслевую специализацию. В Коми исторически были сильные лесная и добывающая отрасли – древесина, уголь, нефть и газ. Административное оформление региона помогло систематизировать добычу, наладить логистику и создать инфраструктуру, без которой крупные проекты невозможны. Для современного бизнеса это хороший пример того, как институциональные решения, границы, статусы, регламенты влияют на экономику. Территория становится привлекательной для инвестиций, когда понятны правила игры и есть долгосрочные планы. И дата 22 августа показывает, что развитие региона – это не только про ресурсы, но и про управление, планирование и инфраструктуру.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Притчи народов мира.
4: Однажды правитель издал приказ, запрещавший есть те блюда, которые он сам ест, и пить те напитки, которые он сам пьет. Вскоре после этого один высокопоставленный сановник приготовил царское блюдо и пригласил другого сановника разделить с ним трапезу. От обеда в гость написал донос на хозяина, угощавшего его запретным кушаньем. «Я сам это видел и не в силах скрыть от тебя», — писал он. В ответ доносчик получил от Анушервана следующее послание, написанное на оборотной стороне доноса. «Мы воздаем тебе хвалу за верноподданнические чувства и сурово осуждаем нарушителя приказа, особенно за то, что он не умеет хранить тайны и раскрывает их перед такими, как ты».
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104,8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 22 августа 1770 года Джеймс Кук провозгласил восточное побережье Австралии британским владением и тем самым зафиксировал право на огромный экономический потенциал. В эпоху колониальной экономики контроль над территорией означал контроль над ресурсами и рынками сбыта. Сначала Новый Южный Уэльс был местом ссылки, но вскоре стал важным экономическим узлом. Здесь развивали овцеводство, которое стало основой экспорта в Европу, а позже добычу золота и угля. Для Британии это был долгосрочный инфраструктурный проект. Порты, дороги, административные центры – все строилось ради извлечения прибыли и удержания торговых маршрутов. С точки зрения бизнеса это классический кейс – освоение территории как инвестиция. Высокие первоначальные затраты, долгий срок окупаемости, но при правильном управлении это огромная добавленная стоимость. Сегодня логика та же. Выход на новые рынки требует не только продукта, но и инфраструктуры, регулирования и защиты прав. 22 августа – это дата, которая напоминает, как геополитика и экономика всегда идут рядом.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Хорошо. Были моменты, когда ты хотел все-таки все бросить, все сказать, вот как помнишь, там барбершоп.
4: Да, да.
3: Ничего не получилось, катись оно все. Может быть, ты расскажешь о моментах, конфликтах с партнерами, я знаю, у тебя были разные события. Может быть, помнишь, когда мы с тобой познакомились,
4: да.
3: И я увидел компанию твою, которая была явно вот, ну, где-то в кризисе, там, помнишь, Кипр, там деньги какие-то зависли. То есть вот расскажи о кризисах. Они зачастую являются не то, что нас... убивает. Расскажи об этом. Вот о том, что является драйверами изменений.
4: Да, вообще кризисом именно надо быть благодарным, потому что любой кризис, он сделан для тебя. Mm. Если ты его переживешь, он такой, что ты его можешь пережить. Да, только надо в адеквате быть, там, с эго своим работать, сфокусированно на него смотреть. То ты потом поймешь, что, слава богу, что все это произошло, и насколько он сделал тебя сильнее. Да, вот. Если говорить там про кризис отношений, вот мы с партнером, с Сашей, мы уже 30 лет вместе. Да, вот. Мы создали бизнес вдвоем с Николаем Гудовских.
3: Был Гудовский,
4: да, партнер. Коля. Да. Вот. И Саша, он, ну, практически сразу там присоединился к нам с небольшим запозданием. Коля позже вышел из бизнеса, да, а мы с Сашей, соответственно, остались.
3: То есть было три изначально партнера,
4: да.
3: Один...
4: Было два, потом три, потом снова два.
3: Понятно.
4: Соответственно, у нас с точки зрения, вот, знаешь, как...

0: ценностной. Мы полностью совпадаем. Mm-hmm. Когда у тебя есть взаимное доверие, взаимное уважение, и ты знаешь, что я хочу сделать действительно что-то великое, хорошее, что я буду принимать справедливые решения, что у меня нет задачи там, тебя обскакать или там, что-то у тебя забрать. И в любом случае, если я что-то буду делать, это будет честно. А я то же самое знаю про тебя, да, то в итоге что происходит? Ну, мы с тобой там, можем не договориться, ты говоришь, нужно там деньги вкладывать в ассортимент, а я говорю, надо открывать магазины. Можем с тобой спорить, ругаться, там, особенно по молодости.
1: Жестко, да?
0: Вспоминаешь. Но потом ты же уходишь, я же ухожу, и как бы это тихнет, а в ценности, ну, в базе своей, я помню, что я могу Саше там, доверять полностью. Да, и я знаю, что он хочет, он из хорошего идет. И у меня здравый смысл включается. А надо все-таки его услышать.
1: Возникает синтез.
0: А почему он так говорит? А какие, соответственно, он видит белые пятна, которые я не вижу? Ну и понятно, что там это все
1: по молодости.
0: Сперва
1: надо устать.
0: Да, сейчас
1: устать.
0: Мне кажется, к текущему возрасту мы гораздо более слышим, гораздо больше открыто. Я часто, и я понимаю, что я делаю много ошибок, поэтому я не претендую в свое мнение на первенство, да, хотя обязательно хочу услышать конструктивную критику или конструктивное обсуждение. Вот. Ну, то есть сейчас в этом плане уже синхрон совсем другой.
1: У тебя было точка, место, событие, разговор, где вот произошло вот это вот такое принятие, которое ты написал? Вот я тебе сейчас расскажу на примере наших взаимоотношений с Сергеем. Мы жили вместе, мы были рука об руку, мы в одной комнате. Мы ее обустроили, мы даже телефон провели к себе. Ну, мы там все подчинили, значит. Это потом все было. А вначале, когда мы получали первый заказ, я пришел, я его получил, первый заказ, и говорю: «Серег, вот у меня есть заказ, давай сделаем его вместе, значит, тебе 20%, а мне 80%». Серега такой говорит: «Давай, говорит, делать вместе, и тогда по 50 на 50». Я такой: «Я же принес заказ, типа». Я такой вышел, прошелся по первому этажу общаги, прихожу, говорю: «Давай». И был такой элемент, знаешь, вот, ну, как рождение. Вот родилась фирма «Технониколь», компания «Технониколь», как вот там 50 на 50. Это был момент, когда и мы стали вот партнерами, соединенными на некой глубине ценностей, а не вот это деление, какой у тебя там вклад, какой у меня. Я сейчас рассказываю это на фоне того, что я много вижу предпринимателей, которые партнеры, которые постоянно оценивают, кто что вложил, кто сколько времени просидел в офисе, а кто меньше, а кто больше. И через какое-то время это скапливается и возникает драма для этого бизнеса. Интересно, может быть, да, у тебя было что-то такое, может, ты что-то вспомнишь. Расскажи об этом, потому что это критически важная вещь, да, когда рождается взаимопроявляющее партнерство, а не партнерство, так сказать, по расчету.
0: Я расскажу такое немножко свое видение, да, детали того, что происходило внутри, как буду рассказывать так, чтобы это было уважительно ко всем, да, сам понимаешь.
1: Естественно, это такой вот глубинный момент.
0: Да, когда нас было трое, три партнера, соответственно, каждый делал там какой-то вклад, и понятно, что этот вклад отличался. То есть кто-то делал там, скажем, X10, а кто-то делал X. И, соответственно, как я всегда к этому относился? Я всегда к этому относился так, что смотри, есть таблетка. Да, у таблетки есть разные вещества, химия, из которой она состоит. Там, может, один ингредиент стоит 1 копейку, а еще там несколько ингредиентов разные стоят там, по 1 000 000 рублей. Но если ты не возьмешь этот ингредиент, который стоит 1 копейку, то у тебя таблетка не будет иметь то свойство, которое она должна иметь. Поэтому не нужно рассуждать там, сколько я вложил, сколько ты вложил, сколько кто. Вот компания — это таблетка. Все. Соответственно, она работает как единый организм. Дальше ты делаешь максимум, ты вкладываешься, и каждый делает столько, сколько он готов и сколько он считает нужно. Да? Ну и каждый

0: закрывает какие-то свои области. Каждый делает свою работу так, как он считает профессионально и хорошо. Если это не удается, со временем все равно поправится. Ну, то есть жизнь, она расставит все на свои места.
1: Перенастроится, перепроявится.
0: Да, да. Поэтому вот эта история, когда ты начинаешь делить, начинаешь думать над тем, что у меня больше, у тебя меньше, я там больше делаю, ты меньше делаешь и так далее, она убивает в зачатке компанию. И что важно, да? То, что там какие-то внутренние вещи не буду рассказывать. Да,
1: а вот хотелось бы. Ты представляешь, сколько людей не попадут в драматические, я бы не сказал драматические, трагедийные события, просто если ты скажешь, ребят, ну вот так было.
0: Вот у нас сейчас с партнером, да, с Сашей, мы полностью 50 на 50. Да, и почему это важно? Это, кстати, не так давно стало. У меня всегда, я поделюсь хорошо, открою какую-то информацию, да, это я надеюсь, что это будет идти, думаю, это будет этично. У меня всегда была большая доля. То есть я как основатель и с самого начала, как с первого ступенька, у меня всегда была большая доля. Вот. Соответственно, мы сделали совместно цели и договорились, что как только мы эти цели достигаем, мы делаем полное партнерство. 50 на 50. Да? И почему это важно? Потому что тогда я чувствую, что партнер на 100%, ну, он чувствует справедливое отношение, и я чувствую справедливое отношение. То есть есть равноправие. Нет того, что кто-то важнее, кто-то, соответственно, там не такой важный. И я понимаю, что для того, чтобы я раскрывался и партнер раскрывался, им это равноправие важно. Да? Но это уже вот там, мы достигли не так давно. И я думаю, что благодаря тому, что эта договоренность была, и благодаря тому, что это вот равноправие было, мы и достигли тех целей, которые поставили, и дальше там двигаемся, и дальше себе цели ставим. Понимаешь?
1: Понимаю, да. И очень спасибо тебе за этот разворот. Когда мы с Колесником Сергеем делали 50 на 50 компанию всю жизнь, всю дорогу мы получали отзыв с рынка, это невозможно. Это долго не протянет. Это так не бывает. Но Технониколь одна из самых успешных компаний в мире. И она проходит через очень серьезные кризисы, раз за разом демонстрирует. Слушай, я очень рад, что на физтехе не просто появилась, а уже эволюционно, да, проявилась компания «Все инструменты», которая тоже через 50 на 50 партнерство действует. Сразу ли это было, или оно пришло к этому, да? Это очень важно, на мой взгляд, то, что сейчас раскрыл. Так называемое полное партнерство, ну, это как символ того, что как только перестает быть вот это учет вкладов, вот это, да, это, да, то возникает другая
0: энергия.
1: Это другая, даже не синергия, это иной расклад, иное, когда ты перестаешь думать о том, из чего вы сложены, проявляется истинный феномен. Ведь феномен, если его разобрать по косточкам и пытаться понять, почему феномен проявляется, все ученые говорят, так вообще непонятно, почему он проявляется. Почему сложение вот этих ингредиентов дает ту алхимию? Поэтому никто феномен не разбирает. Он говорит, слушайте, давайте вот этот феномен будет полный. А представляешь, что такое начать феномен делить? Кстати, у нас был такой период с Сергеем Колесниковым.
0: Когда
1: мы начали рубиться. Я тебе о нем в самолете рассказывал. Тогда, да. И потом этот опять кризис привел к тому, что мы перешли в акционерную больше позицию, и опять перестав пытаться этот феномен подвергать анализу, признали, что феномен такой существует. Слушай, и что случилось? И этот феномен стал раскрываться дальше. Причем с такой умопомрачительной скоростью, если сейчас... Мы же тоже не публичная компания Технониколь, но если сейчас посмотреть на темпы и скорость развития компании, то...
0: Какая у вас выручка по прошлому году?
1: Ответочку, да? Прошлый год 220.
0: 220.
1: Ну, у вас... EBITDовый бизнес.
0: То, что я тебе... Да, у вас EBITDа 40 миллиардов. Вот это, конечно.
1: Слушай, у вас все будет, дождитесь.
0: Даст Бог. Вот это вот как раз основа, что... Ты можешь там 5 копеек на старте пытаться отжать, да, и тем самым в основу, в фундамент заложить какую-то червоточину. Либо ты делаешь полное партнерство, и тогда вот эти 5 копеек, Они там не сыграют для тебя никакой роли, если ты создашь огромный бизнес. То же самое вот с партнерами, с командой руководителей. Я всегда говорю, не жалко заплатить много, отдать лишние акции. Не жалко абсолютно вообще. Жалко, если из-за того, что мы этого не сделаем, мы потом не сделаем рывок вперед или потеряем того командного игрока, который мог бы совместно иметь ключевое значение в этом рывке. То есть вот, никогда не жалко там отдать несколько процентов, да, но зато ты, если ты хочешь стать миллиардером, рядом с тобой должны быть миллионеры. Другого не бывает. А 100%. Лучше, если рядом с тобой миллиардеры, тогда у тебя есть шанс стать не просто миллиардером, а дальше двигаться.
1: И к 2030 году, конечно, и университет, и эндаумент в твоей школе, много чего, и детские сады, и школы. Потому что при жизни формировать наследие, ведь след, который мы создадим при жизни, он переживет нас. Возможно, это не бизнес-компания, а бизнес-компания же инструмент диалога с реальностью на равных. А вот то, что останется после нас, это может быть медицина, может быть школы, может быть что-то, может быть boarding school, может быть интернат для ребятишек, которые в деревнях сейчас, очень пытливые, юные, способные, но они, им нету шанса оказаться на фестивале.
0: Пока еще нет вот единого стандарта такого хорошей школы. То есть школа Летова, например, она уникальная, да? Я, кстати, удивлен, что ты много тоже школ прошел. Был в Доброграде, в школе «Мир». А мне, я тоже изучаю школу, мне не очень нравится. Мне говорят, вот Игорь три дня назад у нас был, говорит, бегал тут все это самое.
1: Я сейчас создаю boarding school тоже.
0: Да, не перебиваю.
1: Да, все. Поэтому мы еще на эту тему специально сделаем чуть позже выпуск. Давай сейчас пойдем по такому.
0: У нас, кстати, есть тоже две школы в Коврове-Владимире. Но они такие, это не школа общеобразовательная, это дополнительное образование.
1: А, ДПО. Угу.
0: Да, там ментальная арифметика, скорочтение,
1: который подготовка ты
0: к школе.
1: Да?
0: Ну, поддерживаем.
1: Поддерживаешь.
0: Да. Ну,
1: когда я профессор практики, и когда я вроде бы пришел учить, но когда, оказываясь со студентами, и тем более отвечая на их вопросы какие-то, размышляя с ними, я вижу, что я учусь очень многим проявлениям. Да, и вроде я пришел учить, но я вдруг попадаю в какое-то поле, пространство, где я актуализируюсь. Может, у тебя были какие-то свои ощущения? Поделись, пожалуйста. Вот.
0: Я в целом люблю делиться, тоже люблю быть полезным. Да, особенно ценно, когда ты слышишь обратную связь и понимаешь, что то, что ты даешь, оно нужно. Да? Мы, кстати, очень часто серьезно недооцениваем то, что мы знаем, то, что мы умеем, нам кажется, что это как бы окей, все и так это могут, а вот человек, который что-то уникальное делает, вот он-то вот как бы такой. Поэтому, когда я рассказываю там свой опыт, рассказываю свой взгляд на менеджмент, безусловно, это структурирует меня, то есть ты его сам еще лучше понимаешь. Да, вот. Во-вторых,
1: ты разглядываешь себя,
0: рефлексируешь
1: через кого-то.
0: Особенно тоже вот вопросы очень хорошо идут. Плюс ты же, когда выступаешь, ты в определенном таком ярком эмоциональном состоянии, ты как-то вот синхронизируешься энергией с группой, с командой, и у тебя другой уровень, скорость мышления. Я не знаю, что, как это работает, но чуткость и скорость, она прям становится x10. Соответственно, ты можешь гораздо больше...
1: Ты прям не просто профессор практики, а ты x10 профессор.
0: X10. Вот, поэтому, если говорить про выступление, ну, про когда ты делишься, безусловно, это полезно и для тебя, и круто, когда ты слышишь обратную связь. Вот, сегодня мы, когда к тебе приехали, меня паренек встретил Тихон. Да, который как раз был на выступлении, он говорит, вот вы представляете, вы мне тогда сказали про B2B, B2C маркетинг, что надо там их отделять, я сделал, у меня через неделю сразу все поперло. А, ну, приятно же, да?
1: Ну, ты стал причиной проявленности человека.
0: Да, да, или когда...
1: Подожди, прилив сил, да?
0: Да, то есть у тебя что-то получилось, плюс один в твою карму, то, что есть смысл.
1: Прилив сил.
0: Прилив сил.
1: Ну, я это называю такое, ты испытываешь. Вот, кстати, нечто божественное такое.
0: Да, и здесь, кстати, вот внутри же всегда много стимулов. То есть нет такого, что у тебя только один какой-то стимул работает, а все остальное не так. И там несколько. Есть стимул собственной пользы, признания, да. Есть стимул какого-то «вау, я вот как бы уважаем». Есть стимул
1: нужности.
0: Нужности, такой, да, да, да. То есть есть стимул саморазвития.
1: Роль, статус,
0: ты учитель,
1: признание.
0: Ты ученик в это время.
1: Принадлежность.
0: Принадлежность, да.
1: Ощущение такой автономности, ты деятель, да? Ну, в общем, ты как будто бы природный носитель учения актуальности. Вот здорово.
0: Вот для меня основа и что меня реально драйвит, это то, что я могу приносить пользу, и я вижу, как растут люди. Я вижу, как растет компания, структура, там, физика, склады. Вот, это серьезно вдохновляет. Я вижу, какую пользу мы несем с точки зрения благодарности, которую мы получаем ежедневно. Там, наша база там, 700 тысяч юридических лиц, 10 миллионов физиков, это наши клиенты, которые уважают нас и доверяют. Вот это оно вдохновляет. Но больше всего, да, больше всего меня вдохновляет, когда растут люди. Когда растут люди, когда ты видишь, как рядом с тобой идет развитие, идет драйв, и ты понимаешь, что там есть твоя толика, и ты к этому прикоснулся, да, и там есть твоя ДНК. Вот это прям супер, это то, что заряжает и дает энергию. Деньги, они как мотиватор, я думаю, они очень серьезная проблема, потому что в какой-то момент ты точно их достигнешь, и вот когда ты их заработаешь, это болезнь предпринимателя, который работал ради денег, и все, дальше он фрустрирован, он уже ничего не хочет, ничего не может, потому что у него финансы-то появились, а он не понимал, что он на самом деле-то хочет. Финансы есть, а желаний-то нету никаких. Да, и мало
1: того, в запределье он и не пошел.
0: И в запределье не пошел, да.
1: А вот все.
0: То есть вообще, чтобы быть счастливым, что внутри должно быть? Что такое счастье? Это я немножко... Тут я не профессионал, но я немножко поделюсь своим рассуждением.
1: Ты делись своей бизнес-практикой. Да. Это очень важно, что ты бизнес-практик, и ты профессор бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, кого ты где называешь еще профессионалами в бизнес-практике? Ты наивысший профессионал бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, не...
0: Мы учимся друг у друга.
1: Да, не соотноси себя с теми, кто книги пишет, пожалуйста.
0: Для того, чтобы быть счастливым, что такое счастье? Счастье — это состояние. Да, а состояние, оно подразумевает внутри ощущения, да. Счастье — это ощущение доброе, это ощущение какой-то любви, ощущение теплоты, заботы, радости. Это все положительные, яркие, греющие эмоции. Поэтому ты не можешь чувствовать счастье, если ты вовне делаешь негативные вещи. Да, то есть если ты там рубишь, режешь, отнимаешь и так далее, у тебя внутри не будет этого, понимаешь? Вот это вроде простая вещь, то есть для того, чтобы ты был счастливым, внутри должна быть любовь. А для того, чтобы внутри должна была любовь, тебе нужно вовне, в первую очередь с кем? С людьми, да, выстраивать отношения, выстраивать окружение, выстраивать люди, вот эту людей, теплоту, доверие, развитие, да, развитие как основную базу. И без этого у тебя внутри будет что? Будет черство.
1: Комок.
0: Комок. Будет
1: функция.
0: Не дерево даже, а какой-нибудь металл. Да, ну и, соответственно.
1: Камень.
0: Да.
1: Скала.
0: Да, достигаторство и вот фокусировка и битие. Нужно ли оно? Ну, на раннем этапе, ну и вообще, конечно, нужно. Оно позволяет быстрее достигать к цели. Да, другой вопрос, что ты же вот как раз переходишь от достигаторства к
1: сотворению.
0: К сотворению, да, потому что если только достигаторство, то ты дойдешь до какой-то цифры, и все, и дальше будешь фрустрирован. А если ты в сотворении, то тогда у тебя вот это достигаторство, оно будет переходить дальше, и дальше, и дальше, и, соответственно, у тебя уровень энергии будет другим. То есть ты как бы переходишь от денег то, что там в основном молодежь видит как главное, к ощущению счастья. Да.
1: От метрик,
0: да,
1: к внутреннему.
0: Но я еще раз скажу, я пока только над этим размышляю. Да.
1: Раз размышляешь, смотри, мысль и протаптывает дорогу,
0: да,
1: твоему, ну, не знаю, будущему, ты формируешь. Размышляя, формируешь будущее. Поэтому, может, ты уже там. Просто так получается, что глубинная память...
0: Спасибо тебе, Игорь, за поддержку.
1: Да, глубинная память еще содержит много паттернов прошлого, но то, что ты накапливаешь в этих беседах вот здесь, так это и протаптывает дорогу в желаемое будущее, вот эти размышления. Хорошо, смотри, значит, русский Forbes живет под эгидой «деньги имеют значение». Я хочу на рынке бывшего Советского Союза установить новые правила, не то что вместо Форбса, журнала Forbes, а которые мне более близки, возможно, тебе они покажутся близки. Деньги имеют значение, окей. Но люди имеют значение для меня больше. Ты сейчас вот об этом говорил, о развитии людей. Я бы сказал, innovation, когда я говорю о инновациях, я говорю innovation people. То есть люди имеют значение, люди имеют критически более важное значение. То есть деньги и все остальное, материальное следствие того, как люди развиваются, как люди процветают. Ты знаешь, можно страну с невероятными природными богатствами сделать очень бедной. Но для меня сейчас деньги имеют значение? Имеют. Но люди имеют большее значение. Поэтому слоган Рыбаков, журнал Рыбаков «Новый русский Forbes», так и звучит. Люди имеют значение. И я его противопоставляю, все еще, видишь, противопоставляю журналу Forbes, который говорит, деньги имеют значение. И я приглашаю всех людей, которые чувствуют, что люди имеют значение, стать героями нового журнала Рыбаков, новый русский Forbes, и тебя...
0: Ой, я с удовольствием. Да,
1: приглашаю, потому что слушай.
0: То, что ты говоришь, люди имеют значение, да. Это то, что я вот прям разделяю на 200%.
1: Супер. Итак, финализирую. Экспресс-вопрос, экспресс-ответ. Очень быстро, коротко, как на духу, на лету. Итак, что делает тебя счастливым?
0: Семья, вызовы, результаты, сложности, развитие, обучение.
1: Ты считаешь себя везучим человеком?
0: Очень, очень.
1: Lucky man.
0: Супер.
1: Какой будет твоя компания через 10 лет?
0: Я думаю, будет 9 стран, команда 1080, выручка порядка 15 миллиардов. Главное будет прибыльность.
1: 15 миллиардов долларов?
0: Долларов, да. Прибыльность должна быть 12%. Мы же большие, пока по прибыли только растем.
1: Понятно. С нами был Виктор Кузнецов, феноменальный человек. Напомню, с физтеха. Напомню, профессор бизнес-практики ШИР МФТИ. Спасибо, Виктор. Мне кажется, это была феноменальная беседа, которая раскрывает вот эти все особенности человеческого мироздания. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Игорь. Да. Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Мысли вслух.
3: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
4: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да, они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежных периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной. Она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность. Да? То есть вот толерантность, она как бы и предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код, истребить вот тот дух. Потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да, то есть когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
3: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
2: Мысли вслух. В Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня ночью логистический центр «Озон» в Самарской области подвергся атаке беспилотника, в результате чего на складе начался пожар. По данным компании, все системы сработали штатно и здания эвакуированы. Более 500 сотрудников за несколько минут. Сообщается о пострадавших, однако их точное количество пока не называется. Для работников склада и их родственников открыта горячая линия. Работают привлеченные специалисты, а также психологи. В связи с инцидентом работа склада «Озон» остановлена на неопределенный срок. Поставки временно не принимаются. Логистические маршруты перераспределяются между другими объектами компании. Товары со склада «Озон» скрыты на витрине маркетплейса. Все ранее размещенные заказы отменяются, а средства возвращаются клиентам. Остальная логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в обычном режиме. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате ночной атаки были сбиты и подавлены несколько десятков беспилотников. Помимо склада «Озон», от удара пострадало промышленное предприятие региона. На месте сейчас работают аварийные службы и бригады скорой помощи. К местным новостям. У электрички «Дербент» Махачкала появится новая остановка. Начнет она останавливаться на станции «Аваин», это в городе Дербенте. Об этом сообщает Северокавказская пригородная железнодорожная компания. Согласно расписанию, состав будет отправляться из Дербента в 16:28 и прибывать на новую остановку в 16:35. Росгранстрой получил положительное заключение глав экспертизы на реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Тагиргент-Казмоляр» на границе с Дагестаном и Азербайджаном. В ближайшее время планирует начать основной этап строительства монтажных работ. После реконструкции пропускная способность погранперехода вырастет почти в 4 раза – 600 до 2360 машин в сутки. Количество полос увеличат с 8 до 20. Всего построят 99 новых зданий и сооружений. Наиболее 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстровозводимые школы планируют к 1 сентября открыть, еще несколько до конца октября. Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем топливном рынке. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло в уголке потребителей в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. В начале августа в России, напомню, что утвердили возможность производства импорта и выпуска в обращение бензина бывшего класса. Это Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года. Наиболее половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собирается 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжить учебу без серьезного повторения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
7: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
8: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава Офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магатов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухулпату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 22 августа 1921 года появилась автономная область Коми. И это не только административная реформа, но и экономический сигнал. Статус автономии позволял формировать собственные планы развития, привлекать ресурсы и выстраивать отраслевую специализацию. В Коми исторически были сильные лесная и добывающая отрасли – древесина, уголь, нефть и газ. Административное оформление региона помогло систематизировать добычу, наладить логистику и создать инфраструктуру, без которой крупные проекты невозможны. Для современного бизнеса это хороший пример того, как институциональные решения, границы, статусы, регламенты влияют на экономику. Территория становится привлекательной для инвестиций, когда понятны правила игры и есть долгосрочные планы. И дата 22 августа показывает, что развитие региона – это не только про ресурсы, но и про управление, планирование и инфраструктуру.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Жизнь короля была тяжелой. Каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины!» «Простите, Ваше Величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
3: Притчи народов мира.
2: Реклама на Диалог FM.
5: А вы знаете, наш народ без чая не может.
6: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
7: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
5: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
11: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.

0: Я сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и, наконец, мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться, вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы, и вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был. И в питерском, и в новосибирском. Сейчас в Тюменске лечу. В Тюменске «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
1: Везде.
0: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубаях. «Эквиум» там, в Дубаях. Да. Прям быстро развиваетесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже. Где? В Магнитогорске же.
1: Да.
0: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил, да. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матер относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свои первые деньги. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института, и у него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. Да. И на что ты потратил их?
1: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил. Или где-то украл, пошла сразу спрашивать, так ли это, когда убедилась, что это честно заработанное, да, успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад, там как раз
0: родители. Тебе сколько было лет?
1: Ну сколько это?
0: Ну да, 18-19.
1: Нет,
0: второй
1: зачем?
0: Курс.
1: Нет, тогда до 10 классов же учились, 9 классов.
0: А, да.
1: Мне было 16 лет.
0: 16 лет. Вау, вау.
1: Я внес кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества, или там, что я что-то могу.
0: Поверил в себя.
1: Да, поверил в себя, да.
0: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
1: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Что фактически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
0: А тогда же помнишь, в стройотрядах, да. Я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран, 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряды – хорошая школа.
1: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот где я стал учителем. Потом, много позже, я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
0: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
1: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером.
0: Да,
1: люди думают,

0: вот лидер это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
1: А скажи, пожалуйста, вот, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает. Здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже не когда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать. Правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
0: Ну, здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про… Результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем.
1: Ну, то есть это умение взаимодействовать, да, является, да, обязательной частью, да? Да?
0: И есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, которые другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз – и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. То есть мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но... Все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил-то технониколь, например? Я говорю, ну вот люди технониколи построили технониколь. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
1: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требуют образования. Ты же создал свой университет.
0: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что, говорит, само все само. Ну, как бы само, но... Человек – это плод антропогенеза искусственного, то есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
1: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да, да, да это понимание да. картины мира, что вот. Ты ориентируешься, и тогда да. что, какое да. место ты занимаешь вот. В этом мире, как мир устроен, да. и да. тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя да. нет мировоззрения, тебе некуда положить, тогда это хаос. Поэтому образование, да. кроме там, специальности, дает
0: кроме еще скиллов, картину, да, картину мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки, их тренируют. А и мировоззрение, представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого... есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там, если я рядом с...
1: Ну, тоже взаимодействие.
0: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение, поэтому давай так.
1: Притом, не хуже, не лучше.
0: Не хуже, не лучше, вот такое. Поэтому я предпочитаю, даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, ну, рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое, широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я, так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими. То есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом обретая скиллсеты, отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
1: Да. В Китае есть такая поговорка. Держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
0: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
1: И при том, как правило, не оставляют потомство.
0: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
1: через,
0: вот этот период.
1: Все-таки через жизненный путь, да. А не через вот это, книжки.
0: Вот да, этот подход. Да. И это внеконцептуальное понимание сложного, оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
1: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение. Да.
0: Или много простых
1: неправильных. Или много простых неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех. И мы разговаривали с командой, руководством, с ректором Сколтеха. И... Он мне интересный пример привел, говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать, потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. Mm-hmm. А там пишут с гордостью, потому что, наоборот, за одного битого двух небитых дают, что, что если он через это прошел, его, наоборот, с большим удовольствием берут, потому что у него больше потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт, да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
0: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто-то так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому, вот, по сути, каждое живое образование, каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в Технониколе, ну, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился, он на уровне образование, которое в компании Технониколь дается, ну вот, ну он просто, он был как ребенок. Вот и все. И даже иногда ребята из Технониколь, они в какой-то момент говорят, надо получить MBA. И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда приезжали, когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, ну здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Гарвард, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University, Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот, типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну, прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет, легализовывать это и именно в эту среду приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
1: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство, это как стальная пружинка, ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
0: Да, лидеров любишь надо... слово провоцировать.
1: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее развиваться, и догонять практиков.
0: Чтобы было больше разнообразия в школах.
1: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
0: Азартная.
1: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там, глубокие люди, но она не безопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. И поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться суммой и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там, ценности, убеждения, представления о мире.
0: Знаешь, однажды на вот моей группы круги личного наставничества пришла женщина, она людям, которые попали в смертельную опасность, им поставили диагноз, например, рак. Она предлагает им за 3 миллиона рублей или за 5 такие услуги, которые я сразу вижу, что это, конечно, просто обман. Ну, таких случаев, вот как ты описал, их очень много. Это вот, пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, но я навожу справки и понимаю, что товар, грубо говоря, ворованный. Ну, каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную и там, инвойсы подложенные и так далее. Там, в 90-е это вообще было повально все черное. Там, в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем, как пойдет Технониколь. Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути, то, что я здесь сейчас, и то, что я живой, выжил, и видишь, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, например, алконаркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, такие жесткие, знаешь, там, гадания там по картам, значит, что рак, не рак, там, вот эти, знаешь, там, такие жесткие случаи бывают, там, это не работают, то есть, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вот вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, вот, ты, там, я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
1: И ответственности.
0: И ответственности, да. Влиять, как будем жить мы, люди, как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения. Тогда мое качество жизни будет вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории. 22 августа 1770 года Джеймс Кук провозгласил восточное побережье Австралии британским владением и тем самым зафиксировал право на огромный экономический потенциал. В эпоху колониальной экономики контроль над территорией означал контроль над ресурсами и рынками сбыта. Сначала Новый Южный Уэльс был местом ссылки, но вскоре стал важным экономическим узлом. Здесь развивали овцеводство, которое стало основой экспорта в Европу, а позже добычу золота и угля. Для Британии это был долгосрочный инфраструктурный проект. Порты, дороги, административные центры – все строилось ради извлечения прибыли и удержания торговых маршрутов. С точки зрения бизнеса, это классический кейс – освоение территории как инвестиция. Высокие первоначальные затраты, долгий срок окупаемости, но при правильном управлении это огромная добавленная стоимость. Сегодня логика та же. Выход на новые рынки требует не только продукта, но и инфраструктуры, регулирования и защиты прав. 22 августа – это дата, которая напоминает, как геополитика и экономика всегда идут рядом.
2: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает День государственного флага. История российского триколора уходит в далекое прошлое. Впервые бело-сине-красный флаг связали с российским флотом еще в 17 веке во времена царя Алексея Михайловича. Позже, при Петре I, триколор получил широкое распространение. Но особое место в современной истории нашей страны эта дата заняла 22 августа 1991 году. Именно тогда бело-сине-красный флаг был поднят над Домом Советом в РСФСР в Москве. В тот же день Верховный Совет РСФСР постановил считать триколор официальным национальным флагом России. А в 1994 году указом президента, тогда еще Бориса Николаевича Ельцина, 22 августа было официально установлено как День государственного флага Российской Федерации. Я напомню, что сегодня российский триколор – один из главных государственных символов нашей страны. Экономический показатель динамики объема промышленности и производства в Дагестане в первое полугодие составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в 1,5 раза. Также завод «Электросигнал» и «Дербинский НИИ», предприятия электроники и оптики прибавили почти 30%. Стабильный рост показывают и другие отрасли: пищевая промышленность, полиграфия, легкая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий. Администрация Махачкалы одержала победу в длительном судебном противостоянии с владельцем незаконного объекта капитального строительства по улице Батырая, 136М. Как отметили в махачкалинской мэрии, судебные разбирательства тянулись через несколько инстанций. Изначально суд первой инстанции отказал городским властям в иске. Мэрия обжаловала решение, в апелляции выиграла. Однако позже кассационный суд вернул дело на пересмотр. С 1 сентября в крупных магазинах России начнут действовать универсальный QR-код, который позволит покупателям выбирать различные способы оплаты товаров. Оплатить покупки можно будет не только через систему быстрых платежей, но и через банковские сервисы, но и с помощью рассрочек, а в будущем цифрового рубля. На первом этапе обязанность разместить такие коды появится у торговых сетей с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. В дальнейшем эти QR-коды станут обязательными для компаний с меньшей выручкой, а также для крупных индивидуальных предпринимателей. Российским пользователям маркетплейсов могут предоставить возможность добровольно вводить для себя самозапрет на покупки или ограничивать сумму ежемесячных расходов. С такой инициативой выступил председатель заместителя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. По словам парламентария, такая норма необходима, чтобы повысить контроль над тратами и снизить число импульсивных приобретений наших граждан. В июле этого года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала этого года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступает июльскому уровню прошлого года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот антун харевчи хабач агу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун харевчи хабач агу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте представим, что каждый человек на планете приобретет книги Роберта Киосаки. Каждый будет следовать его советам и правилам. Каждый будет становиться богатым. Где же тогда будут бедные? Киосаки рассказал, что теоретически может представить ситуацию, когда мир населяют богатые люди. Не практически. Писателю кажется, что самую важную вещь, которую мы должны начать делать как можно быстрее, это научиться использовать солнечную энергию. Вы знаете, почему люди продолжают оставаться бедными? Задал вопрос предприниматель. Потому что такие парни, как он, постоянно продают нефть. Сейчас жизнь стоит больших денег. Чтобы водить машину, нужно платить много денег. Нефть влияет на все. Вот что сказал далее Киосаки. Как только солнечная энергия будет использоваться больше, тогда планета будет становиться богаче, ведь меньше ущерба для окружающей среды. Но существуют люди, которые не хотят, чтобы использовалась энергия солнца, ветра, приливов и отливов. Поэтому чем раньше все это придет к нам, тем богаче станут все вокруг. Сейчас жизнь стоит больших денег. Чтобы водить машину, нужно платить много денег. Нефть влияет на все. Первая компания Роберта изобрела так называемый кошелек серфингиста. Писатель поделился тем, как он пришел к этой идее. Это была его первая большая компания. В Нью-Йорке он ходил в военную школу и был моряком. Школа Киосаки была одной из лучших среди парусного спорта страны. Когда ребята брали с собой кожаные бумажники, они мочились и становились сморщенными. До этого все другие продажи Киосаки были разрушены, и они решили, что будут продавать нейлоновые кошельки. Затем Киосаки и его напарники начали производить такие кошельки и вошли в бизнес. Они начали производить их в Тайване и Корее. Бизнес взлетел. Это произошло, когда предпринимателю было около 30 лет. Киосаки говорит, что не стал банкротом, но потерял миллионы долларов. Роберт говорит, что в школе обычно детей наказывали за то, что они сделали какие-то ошибки. Но предприниматели знают, что невозможно узнать ничего нового, пока ты не сделаешь ошибки. Поэтому сам Роберт сделал множество ошибок. И после каждой такой ошибки он становился умнее. Далее Киосаки поделился своими мыслями о надвигающемся большом экономическом кризисе. Такое происходит постоянно. Прошлый кризис был очень большой и очень плохой. Это происходит постоянно. Например, когда президент Никсон в 1971 году отвязал доллар от золота. И если мы посмотрим на года с 1970 до 2000, в Америке был бум, потому что мы просто печатали деньги. В итоге все рухнуло. Сейчас они все так же пытаются печатать деньги, но я не думаю, что это сработает. Вот поэтому мы и видели, как в 2000 году цена золота была $275 за унцию, а сегодня она составляет $1200 за унцию. Увеличение на $1000. Я заработал много денег из этого. Я не верю правительству. Я не говорю, что они плохие или хорошие люди, я просто думаю, что они не совсем хорошо справляются с деньгами. При этом предприниматель считает, что это отличное время для создания компании, даже в такие ужасные и сложные дни. Киосаки говорит, что экономика то поднимается, то падает, и мы можем войти в мировую депрессию. У Франции большие проблемы, у Германии все в порядке, у Англии также есть проблемы. То же самое с Китаем. Поэтому если мы войдем в мировую депрессию, она будет длиться около 10 лет, считает предприниматель. Но эти времена лучшие, продолжает Роберт. Киосаки заработал больше денег за последние 5 лет, чем когда-либо в своей жизни. В один прекрасный день все богатые и бедные папы скончаются, и, конечно же, они не смогут с собой взять какие-либо чемоданчики с деньгами. Вот что сказал Роберт о том, что мы должны инвестировать в то, что сможем взять с собой, когда придет роковой день. Вы знаете, я не понимаю, что происходит с людьми, которые иногда говорят, что деньги не духовны. Я отвечаю, что все зависит от отношения человека с ними. Я зарабатываю много денег, но я и отдаю их. И я следую библейскому принципу: чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Поэтому, когда я встречаю кого-то, у кого нету денег, это значит одно — они ничего не отдают. Поэтому часто бывает, что люди хотели бы иметь больше, но при этом они ничего не делают. Киосаки сказал, что его бедный папа хотел бы работать меньше, но получать больше. Для предпринимателя это антирелигиозно. Миллионер считает, что если вы хотите больше зарабатывать, тогда нужно работать и отдавать больше.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Давай про неудачи. Знаешь, я недавно посмотрел профессионалов, посмотреть вообще, что лучше всего заходит, какие, знаешь, люди делают шортс, и вот какие темы лучше всего заходят. Выяснилось, лучше всего заходят рассказы про неудачи. Вот не знаю, почему хоть людям прям это нравится, да. Вот давай сначала простой вопрос. Вот у тебя 30 там было проектов, да, которые ты списал. Это больше проблема была модели или проблема, что ты не в тех людей инвестировал?
4: Знаешь, Миш, я всегда говорю предпринимателям, что даже если у тебя все не получится, все, что ты сделаешь, станешь хорошим стендап-комиком. Потому что эти истории действительно смешны. Они действительно смешны. 36 историй, все разные. Нет закономерности. Нет закономерности. Иногда все сходится. Каждый раз это новое. Иногда Google запускает то же самое и делает... Представляешь, Google выходит на конференцию, говорит, мы запустили то же самое, и мы делаем это бесплатно, а у тебя стоит $5 в месяц.
3: Понятно.
4: Это все. И на этом все закончилось, да. Иногда... А иногда наоборот. Apple сейчас запустил... Год назад видел, Apple запустил Buy Now, Pay Later, кредитный продукт, да.
3: BNPL, да.
4: Все BNPL-компании рухнули в оценке, потому что Apple запустил то же самое. А вчера Apple объявляет, мы тут попробовали, не получилось, закрыли.
3: Все, и Кларна сразу вышла.
4: Ну, какие можно закономерности, да? Препятствия во всех компаниях. Просто иногда эти препятствия убивают предпринимателя.
3: А иногда делают сильнее.
4: А иногда делают сильнее. И действительно вот такие упертые предприниматели, которые... Иногда первое же препятствие, человек сдается. Конверсия ниже, чек ниже, что-то там длиннее. И раз, два, и все, он уже перестал верить, да? А кто-то делает там 10 пивотов, меняет там ассортимент и так далее, и так далее. А иногда вообще, вот знаешь, что меня больше всего убило? Я тебе честно скажу, Миш. Вот эта история окончательно привела к тому, что я сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Это Озон.
3: Озон — это главная неудача твоей жизни.
4: Ну нет, было, наверное, еще больше, но Озон — это было самое... в обратку, где я думал, все будет плохо, а все оказалось хорошо.
3: Расскажи про кейс Озона, это очень интересно.
4: Я был акционер Озона с 2012 года.
3: Какая доля у тебя была Озона?
4: Ну, там плюс-минус 3%.
3: 3%.
4: Да. В какой-то момент Озону исполняется 20 лет. А я знал, я был на складе Озона, знал сотрудников Озона, начальников там и так далее. Настроение было никакое. У всех было писем...
3: Ну, какой это был год?
4: Это был 2018 год, что-то такое. Да? Представляешь себе, склады старые, операционные системы все устаревшие, динозавры просто, да, все уже обновилось 10 раз, уже все там в облаке летает, а здесь все старое там и так далее. Компания не растет. Не растет. Несколько лет подряд. И теряет $50 миллионов в год. Это 20-летняя, представляете, 20 лет компания, и она теряет, там EBITDA было минус 20% от выручки много лет подряд. И у меня, честно говоря, кончилась вера. Ну, у меня кончилось после 20 лет, я не видел, как этого динозавра можно развернуть. Ну, и я продал свои акции. Ну, пришел новый генеральный...
3: Какая была оценка?
4: 100 миллионов.
3: 100 миллионов. То есть, я так понимаю, они выкупили тебя еще несколько акционеров. Да. То есть, ты получил за 3% Озона 3 миллиона долларов. Да. Сколько сейчас стоит 3%?

0: Turnaround, да? И потом вот такая траектория
1: роста. Ну, плюс все-таки еще дул ветер в спину, начиная с пандемии, не забывай. Это тоже очень важный фактор.
0: На мой взгляд, сыграла роль одного человека. Компания теперь делает 2 триллиона оборот. И я был акционер. И вот эта упущенная возможность, да, то, что я вот в своей депрессивной фазе, очевидно, мне было плохо в этот момент, да. Почему я, например, против приложений? Люди акциями торгуют в приложениях, да, потому что ты пьяный с пивом принимаешь решения, которые тебе принимать не надо, да. А я в плохом состоянии лишил себя хекторога потенциального. Хекторога.
1: Это 100 миллиардов.
0: Да.
1: Да.
0: Это таких ошибок.
1: Ну, такие же нужно исправлять ошибки. Может быть, имеет смысл купить акции Озон, пока не поздно.
0: Уже я думаю, ну да, можно пару акций купить. В публичных компаниях уже неинтересно.
1: Работа над ошибками. Вот мы с тобой говорим, что есть какие-то неудачи, что ты поменял свою немножко стратегию, что ты вот только-только понял вообще, как правильно инвестировать, можно так вот простыми словами, если да. говорить. Как твои ошибки изменили твои подходы к инвестициям и в особенности вот та турбулентность, которая была там последние несколько лет, как она повлияла тоже на твои подходы?
0: Очень важно, да? Регулярность. Если ты выбрал себе этот путь, ты должен идти в какой-то тактности, да, не пытаться угадать рынок, тайминг, а просто с какой-то тактностью искать сильных предпринимателей. Раньше, например, как я делал? Много кэша, много инвестиций, да, там у меня были такие волнообразные взрывы такие. Это, конечно, неправильно, потому что тогда ты забираешь все ошибки, да. Когда у тебя много экзитов, у тебя хайп, рынок, ты делаешь много инвестиций на хайпе, и потом сидишь, когда цены низкие, ты сидишь...
1: Ты как бы в противофазе находишься, да, понятно.
0: Поэтому тебе нужно выбрать константный, постоянный ход, думать мега-долгосрочно. Ну, просто, смотри, моя мечта, Миш, еще 3 раза 15 лет. Вот я проработал 15 лет, я считаю, это 1/4. Еще 3 раза 15 лет с такой же энергией, с такой же верой, с такой... Вот это, вот ты, как мой наставник, ты должен следить за тем, чтобы Оскар не сдулся.
1: Давай договоримся, я буду брать у тебя интервью в каждом конце этого жизненного цикла. То есть у нас с тобой будет запланировано каждые 15 лет по одному интервью. Последнее, когда тебе будет, видимо, 85... Мне будет 95, я надеюсь до этого дожить и взять у тебя интервью. Пусть это будет тоже моя такая маленькая мечта.
0: Мы будем как Уоррен Баффет и Чарли Мунгер, такие сидеть, таким, да. Ну, крутые же они. Представляешь, Чарли Мунгер умер в 97 лет, он инвестировал 85 лет своей жизни. Я стараюсь быть не единственным инвестором, это важно, потому что часто, когда ты говоришь «да», а потом никто не присоединяется, это тоже плохая история, да, потому что лучше быть частью какого-то оформленного раунда. Я стараюсь, очень сильно стараюсь придерживаться своих зон компетенции, да. Я хочу играть в своей зоне гения, я не хочу играть там, где я средний или какой-то обычный. Я стараюсь играть в зоне своего гения. Ну, опять, самое важное, Миша, это обучать свою нейронку. Каждый день... Вот два самых, вот самое главное, что я делаю. Нет ничего важнее. Первое, я определяю сообщество, часть которых я являюсь. Потому что если я часть правильных сообществ, в меня поступает правильный информационный поток, правильные возможности, и я делаю правильные действия. Да? Я сейчас создал самое крутое сообщество бизнес-ангелов и буду делать соинвестиции с этими людьми. Да? По всему миру.
1: Расскажи, кстати, про вот это сообщество бизнес-ангелов. В чем идея?
0: Самые топовые ангелы мира были не объединены. Угу. Я не нашел, куда вступить. Я хотел вступить где-то, где собираются топовые бизнес-ангелы. Не нашел. Решил сделать. Сделал самую топовую конференцию, где мы собираемся. Сделал рейтинг, чтобы вообще знать, кого приглашать. Да? И потом я увидел, что у них у всех проблема, что очень много денег на бумаге, а кэша нет. Да, соответственно, чтобы смягчить.
1: То есть все миллиардеры, а жить приходится скромно.
0: Да. И самое главное, компании не делают экситы сейчас. Раньше IPO происходили уже, когда капитализация была 700 миллионов, миллиард. А сейчас даже компании, которые 5 миллиард, говорят, нет, нам еще рано. Они идут далеко. Конечно, сейчас посмотри последние IPO, они все происходят 5, 10, 20 миллионов.

0: Миллиардов. Получается, ангел ждет много лет. Поэтому мы договорились, что мы не знаем, у кого будет большой эксит. Мы скинулись акциями в единорогах, в общий пул. Да? Таким образом, мы все стали совладельцами. Я положил акции, все положили акции. И теперь у нас есть большой пул, из которого экситы будут происходить постоянно. Да? И мы все будем делить эти доходы. Соответственно, мы как бы усреднили, поделились апсайдом, даунсайдом наших самых успешных компаний. И таким образом я становлюсь я уже теперь совладелец 37 единорогов через вот этот фонд. Да, как бы это очень круто.
1: Это, в принципе, повышает ликвидность. Основной как бы плюс — это повышает ликвидность.
0: И это повышает мое ощущение жизни, уменьшает FOMO. Угу. И каждый раз, когда теперь какая-то большая история, которая продается, я такой: о, я тоже был акционер, угу, я тоже получил какие-то деньги. Да, ну, это классное ощущение жизни. Если ты вводишься с определенными людьми, ты будешь начинать делать определенные сделки. Да, и там, если у тебя друзья там какие-то там, какие-то там чиновники где-то, ты начинаешь там имущество выкупать, там что-то где-то там, да, там, и у тебя автоматически энергия идет туда, где твой фокус.
1: Понятно.
0: Для меня очень важно, чтобы меня окружали люди, которые строят университеты, занимаются филантропией, которые бизнес-ангелы в топовых компаниях мира. Таким образом, я слышу ежедневные истории из этого мира,
1: которые тебя вдохновляют.
0: Которые меня безумно вдохновляют. И я хочу присоединиться, и я чувствую вот, ну, положительную энергию. Ну, это невероятно. Я архитектор сообщества, в котором я буду жить, а там, где я буду жить, я буду делать инвестиции.
1: Супер.
0: Да? И второе, да, это настраивать себя на терпение. А чтобы быть максимально терпеливым, ты же знаешь, я гиперактивный.
1: Да.
0: Я если встал, я однозначно буду что-то делать, да, и чтобы не наделать кучу глупостей, мне нужно куда-то убирать энергию, пока я просто жду, пока мой портфель подрастет, поэтому я сделал еще университет, да, университет, потому что туда можно бесконечно энергию давать.
1: Университет с каким фокусом? С фокусом на…
0: Единороги.
1: Единороги.
0: Да, конечно.
1: То есть университет, ну… Типа, как создавать единорогов.
0: Да, и мы будем помогать людям, которые выбирают бизнес-модель. Угу. Вот как ты после выхода.
1: То есть это больше на акселератор похоже?
0: Не, это не акселератор. Акселератор не работает, потому что в акселераторах адверсивная селекция. Сильные люди в акселераторы не приходят. Угу. Я буду просто помогать, я лично буду помогать людям выбрать следующую бизнес-модель. Я как энциклопедия бизнес-модели, я как человек, который видит все, что в мире происходит, успехи, неуспехи, фейлы и так далее. Вот представляешь, ты продал тогда свои акции MVideo, ты выбирал, что дальше.
1: Да.
0: Вот ты бы в этот момент пришел в мой университет и делал бы это в сопровождении.
1: Вот. То есть это некий, вот в этом, я так понимаю, все-таки инвестиционные решения, они имеют некий цикл, и, соответственно, ты этот цикл совмещаешь как раз с обучением,
0: да,
1: в университете.
0: Да.
1: Так вот делаешь.
0: Да.
1: Слушай, у меня несколько осталось таких уже личных вопросов. Я тебя, во-первых, поздравляю с рождением 4-го ребенка. Мне кажется, это главное событие,
0: да,
1: твоей
0: самое
1: жизни.
0: Вот. Самое. Что может быть лучше?
1: Да, ничего. Лучше ничего не может быть. В этот же момент у тебя запуск университета примерно. В этот же момент у тебя выходит замечательная книга «Alternate», которую нам обязательно нужно прорекламировать. И я даже сделал отдельный пост на эту тему в Инстаграме. Это интересно, потому что действительно вот твоя философия жизни не каждому подходит, я уверен, да, но тем не менее она по-своему уникальна. Ты можешь сказать 2-3 самых ярких события твоей жизни, вот какой-то момент, который вот ты помнишь на всю жизнь?
0: Не, ну я вообще создаю эти моменты постоянно, соответственно. Я тебе сказал про мечту 50 бизнес-единорогов. Вторая часть мечты – это 50 жизненных единорогов. Uh-huh. Я хочу закончить жизнь, чтобы у меня было 50 единорогов в жизни. Это вещи, которые ты никогда не забудешь. Ты будешь их помнить, вот как.
1: Назови 2 или 3 такие,
0: ну,
1: вещи.
0: Ну вот, например, когда я установил мировой рекорд по индор-гребле в стадионе, где было 25 тысяч человек. Я очень долго к этому готовился. И самое главное для меня – это был символ победы над своей болезнью, да, соответственно, я очень долго занимался греблей именно, чтобы выпрямить свою спину, и Понимаешь, когда ты достигаешь, это такой делириум, да, ты себя доводишь до такой точки, что это, ну, это было невероятно. Да. При этом с первой попытки не получилось, потом пришлось заново собраться, с второй попытки получилось. Мне нравятся такие вещи, как и ты любишь путешествовать. Мы гонялись за северным сиянием с младшим сыном вместе. У нас был проект «Поймать северное сияние». Этот проект длился 3 месяца, и в итоге мы его поймали. Ну, это просто, видите, его, ну, мы там с учеными, с разными, это все, это столько, настолько круто было. И как, это эмоции моего сына, когда наконец-то оно неожиданно, самое главное, мы уже, да, все, ученые сказали, ничего не будет, можете ехать домой, а шаман сказал, я что-то чувствую. И мы поверили ему, остались еще 2 часа и поймали такое северное сияние, что...
1: Супер, супер.
0: Вот у меня же много очень работы тоже, смотри, моя жизнь состоит из очень много рутинной работы, да, действительно. И, ну, я потом думаю, какие у меня будут хайлайты, да, что я хочу сделать. Вот недавно увидел Эверест своими глазами, пролетел, потом на Южном, на Антарктиде был в этом году, да, просто как бы это фантастически. Я планирую их и думаю, как сложить, чтобы не только фантастическое место было или событие редкое, чтобы еще там были крутые люди, и чтобы там еще была какая-то идея. Потому что если ты совмещаешь идею крутых людей и невероятное событие в одно, у тебя появляется какое-то пиковое испытание, которое способно поменять твою жизнь. Вот это, я эти моменты специально создаю, я не жду, пока они случатся, произойдут само. Тогда у нас произошло действительно незапланированно, да, там раз медведь погоняли. Да. Самое главное, мы его гнали, прям вот прям метр от нас вот бежал, слюни у него там летели.
1: Ребят, ну вы поняли, почему Оскар забит у меня в телефоне. Оскар, Мишка, бабушка, вертолет. Все-таки Мишка — это не я, это Мишка — это медведь. Да. Оскар, спасибо тебе большое. У нас последнее осталось маленькое упражнение. Я тебя попрошу сделать очень простую вещь. Напиши 3 вещи, без которых ты не можешь представить свой бизнес.
0: Показывать или не показывать?
1: Да, обязательно, на камеру.
0: Оптимизм, кэшфлоу и сторителлинг.
1: Сторителлинг. Можешь про сторителлинг прокомментировать?
0: Мне кажется, это вообще такой самый важный навык, который люди не прокачивают. Вообще наша жизнь очень сильно зависит от истории, которую мы рассказываем, как мы рассказываем истории, на работе, везде. Мы вообще все воспринимаем через истории, да, как бы не факты, статистика часто плохо работает. Мы те истории, которые мы рассказываем сами себе, те истории, в которых мы участвуем, как мы видим мир, это можно прокачивать, да.
1: Супер. Спасибо тебе большое за твое время, за наш бро-подкаст.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть несколько золотых правил, которые приблизят вас к цели вырастить здоровую, полноценную личность. И первое правило звучит так. Личный пример – лучший способ воспитания. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует. Все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями. Вы их не замечаете. Значительную часть модели поведения ребенок получает из семьи еще в раннем детстве, просто подражая родителям. Поэтому нужно работать над собой и стать примером для ребенка. Если вы будете воспитывать словами, но не действиями, то не удивляйтесь, что ребенок действует точь-в-точь, как вы. Если вы курите, ваш ребенок в подростковом возрасте наверняка потянется к сигарете. Если не умеете достойно решать семейные конфликты, не удивляйтесь, что у вашего ребенка будут проблемы с друзьями. Если не занимаетесь спортом, вряд ли воспитаете чемпиона. Если не помните, когда брали в руки книгу, заставить ребенка читать или наслаждаться чтением тоже не получится. Хотите чего-то добиться от своих детей? Начинайте с себя. А они, вдохновившись примером, обязательно последуют за вами. Второе правило. Проявляйте родительскую любовь. Основой любой семьи является муж и жена, папа и мама. Ребенок с детства должен понимать, что на первом месте стоит общение мамы с папой, папы с мамой. Именно на примере родителей ребенок должен увидеть, как выглядят взаимоотношения, пропитанные уважением, заботой и искренней любовью. Лишь поняв это, малыш сможет почувствовать себя в безопасности. Любовь мамы и папы для ребенка – это почва под ногами. Это то, что позволяет ему сформировать картину мироустройства, ведь семья для малыша – его маленький мир. Именно на любви формируется целый ряд морально-этических категорий – благодарность, взаимопомощь, порядочность, честность, сочувствие, поддержка и другое. И чтобы залить этот фундамент, нужно правильно выражать свою любовь так, чтобы посылка дошла до адресата. Еще одно правило, о котором многие забывают, это важность родительского авторитета. Не стоит пытаться быть ребенку другом, в таком формате трудно выстроить границы и укрепить родительский авторитет. А он вам понадобится в серьезных ситуациях, которые неизбежно будут случаться в процессе взросления ребенка. Ваше мнение должно что-то значить для него. Мнение авторитетного родителя всегда более ценно. У него больше жизненного опыта. Он может помочь решить проблему, защитить. Но ни в коем случае не путайте понятия авторитетный и авторитарный. Авторитет достигается не давлением и запретами, а личным примером, мудростью, готовностью выслушать, понять, принять. Таким родителям дети бегут со своими проблемами и прислушиваются к советам. Это должно быть вашей целью. Это важные правила воспитания детей родителями. Есть одна пословица, я ее очень люблю. Начинайте воспитание детей с себя. И для этого у вас есть все необходимые ресурсы. Важно только направить их в нужное русло. Четвертое правило. Ребенок и индивидуальность. Каждый человек хочет и должен прожить свою жизнь, собственную жизнь. Ребенок – это уже отдельное существо, он уже самостоятельный. Родителям нужно осознать, что ребенок – отдельная личность. Он не часть нас и не наше продолжение. Вы не сможете прожить за него жизнь. Он должен научиться делать выбор, принимать решения, ошибаться. Предоставьте ребенку самостоятельность. Не контролируйте каждый его шаг. Не подсказывайте готовое решение, а подсказывайте возможные пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные пути к цели. И последний совет. Определяйте правила. Без правил дети не могут жить. Задача родителей – четко установить границы дозволенного. Правила для ребенка делают мир более понятным, а значит, более безопасным. Правила должны быть четкими, пересматриваться по мере взросления ребенка. Каждый запрет аргументируйте, но и за нарушения наказывайте разумно. Не перегибайте палку с запретами и непонятными для ребенка правилами. Каждое ваше ограничение должно быть обосновано. Если оно вызывает вопросы, терпеливо объясните свою позицию. Фраза «так мама сказала» должна исчезнуть из обихода. С другой стороны, вседозволенность никак не согласовывается с понятием воспитания. Даже если вы растили ребенка без особых запретов, самое время изменить подход. Постарайтесь не упустить момент, когда он еще реагирует на ваши просьбы, иначе потом уже не получится обосновать необходимость слушать родителей. Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. Все в ваших руках.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.
3: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает День государственного флага. История российского триколора уходит в далекое прошлое. Впервые бело-сине-красный флаг связали с российским флотом еще в 17 веке во времена царя Алексея Михайловича. Позже, при Петре I, триколор получил широкое распространение. Но особое место в современной истории нашей страны эта дата заняла 22 августа 1991 году. Именно тогда бело-сине-красный флаг был поднят над Домом Советом в РСФСР в Москве. В тот же день Верховный Совет РСФСР постановил считать триколор официальным национальным флагом России. А в 1994 году указом президента, тогда еще Бориса Николаевича Ельцина, 22 августа было официально установлено как День государственного флага Российской Федерации. Я напомню, что сегодня российский триколор – один из главных государственных символов нашей страны. Экономический показатель динамики объема промышленности и производства в Дагестане в первое полугодие составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в полтора раза. Также завод «Электросигнал» и «Дербинский НИИ», предприятия электроники и оптики прибавили почти 30%. Стабильный рост показывают и другие отрасли: пищевая промышленность, полиграфия, легкая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий. Администрация Махачкалы одержала победу в длительном судебном противостоянии с владельцем незаконного объекта капитального строительства по улице Батырая, 136М. Как отметили в махачкалинской мэрии, судебные разбирательства тянулись через несколько инстанций. Изначально суд первой инстанции отказал городским властям в иске. Мэрия обжаловала решение, в апелляции выиграла. Однако позже кассационный суд вернул дело на пересмотр. С 1 сентября в крупных магазинах России начнут действовать универсальный QR-код, который позволит покупателям выбирать различные способы оплаты товаров. Оплатить покупки можно будет не только через систему быстрых платежей, но и через банковские сервисы, но и с помощью рассрочек, а в будущем – цифрового рубля. На первом этапе обязанность разместить такие коды появится у торговых сетей с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. В дальнейшем эти QR-коды станут обязательными для компаний с меньшей выручкой, а также для крупных индивидуальных предпринимателей. Российским пользователям маркетплейсов могут предоставить возможность добровольно вводить для себя самозапрет на покупки или ограничивать сумму ежемесячных расходов. С такой инициативой выступил председатель заместителя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. По словам парламентария, такая норма необходима, чтобы повысить контроль над тратами и снизить число импульсивных приобретений наших граждан. В июле этого года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала этого года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступает июльскому уровню прошлого года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В «Вестнике Кавказа» за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля, этой религии, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых сагратлинцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Балкарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
7: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на 2 языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Самая лучшая инвестиция, которую вы можете сделать, находится в вас. В этом видео я расскажу про 5 способов инвестировать в себя и наблюдать, как ваша жизнь меняется к лучшему.
2: Номер 1. Читайте книги и блоги.
1: Всякий раз, когда вы слушаете миллионеров и владельцев бизнеса, одна из вещей, которые они всегда рекомендуют как способ достижения успеха, это чтение книг. Книги дают возможность узнать новые вещи и прорваться через карьерные спады. Другими словами, книги могут привести вас в места, где вы никогда не были, и дать вам идеи, о которых вы никогда не думали. В наши дни нет никаких оправданий, чтобы не читать регулярно. Я имею в виду, вы можете слушать аудиокниги, когда вы работаете, делаете домашние дела или когда вы находитесь в дороге. Вложите некоторое время на этой неделе, чтобы прочитать книгу или послушать нового автора. От проекта «Сила слов» есть целая библиотека лучших книг для саморазвития. Ссылку оставлю в описании этого видео и в закрепленном комментарии.
2: Номер 2. Станьте хозяином своих денег.
1: Возьмите ваши расходы и сбережения под контроль прямо сейчас. Долги – это совсем не весело, и это тянет вас вниз. Пока вы не освободитесь от долгов, ваши деньги не будут по-настоящему вашими. Искоренение задолженности – это первый шаг в управлении вашими финансами. После избавления от долгов вы станете менее напряженными, будете лучше спать и иметь больше покоя. И не забывайте откладывать деньги, чтобы вы могли финансировать свои мечты. Наличие дополнительных денежных средств как для чрезвычайных ситуаций, так и для возможностей – это удивительная инвестиция в себя.
2: Номер 3. Улучшайте коммуникативные навыки.
1: Узнавать что-то новое можно из 3 источников – собственного опыта, работы с информацией и опыта других людей. Соответственно, чтобы беседовать с успешными людьми и перенимать их опыт, вам нужно что-то предложить взамен. Как минимум, это должны быть хорошие коммуникативные навыки. Собеседнику должно быть приятно с вами общаться. Ваша профессия не так важна. Любой человек должен уметь грамотно и интересно общаться. Хочу напомнить, что в телеграм-канале «Сила слов» есть целая рубрика «Говори красиво». В ней много полезных рекомендаций о том, как улучшить свои коммуникативные навыки. Ссылку на канал я также оставлю в описании этого видео.
2: Номер 4. Создание нескольких источников дохода.
1: С постоянно меняющейся экономикой желательно иметь несколько источников дохода. Мы больше не можем полагаться на одну работу или на один источник дохода для оплаты наших счетов. Создание нескольких потоков доходов жизненно важно для финансовой стабильности. Чтобы это сделать, вкладывайте деньги в развитие профессиональных навыков, которые в перспективе можно будет монетизировать.
2: Номер 5. Вложение в свое здоровье.
1: Согласитесь, что без здоровья нам просто никуда. Когда что-то болит или тревожит, не радуют ни деньги, ни знания. За здоровьем нужно следить. К тому же, своевременная профилактика обходится дешевле, чем борьба с болячками. Конечно, инвестиции в здоровье – это не только покупка таблеток в аптеке. Для его поддержания нам нужно немало. Вовремя и хорошо питаться, не игнорировать стоматологов, подружиться с физкультурой, постараться избавиться от вредных привычек, хотя бы раз в 5 лет проходить комплексное обследование, избегать стрессов и переутомления. Будьте здоровы, друзья! И помните, что инвестиция в себя – это самое большое, что вы можете сделать для своего развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни

0: Форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, поскольку он не так давно вообще начал появляться в медийном пространстве, можете не знать, но я вам гарантирую, что сегодняшний выпуск будет очень ценным и интересным. Сергей Иванов у меня в гостях. Спасибо большое за...
3: Добрый день.
2: Да, добрый. Про компанию, опять же, ребята, помимо того, что они могут не знать тебя лично, они могут и не знать компанию. Точнее, они ее знают, но и не знают, потому что они знают конкретные бренды, продукты, которые вы как компания создаете, а саму компанию и людей, которые стоят за этой компанией, не знают. Сегодня вот у нас задача раскрыть и вообще показать, что происходит, так сказать, за ширмой. Давайте чуть про тебя и про компанию, чтобы те, кто, опять же, смотрит первый раз, вот увидели и такие, так, кто это? Исполнительный директор, член совета директоров компании EFCO.
3: И совладелец еще.
2: И совладелец. Что это за компания? Что на сегодняшний день из себя представляет? Что в нее входит? Какие продукты вы делаете? Какие цифры? Что-то вот, чтобы у людей включилось внимание сейчас.
3: В прошлом году сделали 277 миллиардов выручки оборота. Мы производим больше 2 миллионов тонн еды в год. У нас 16 заводов, работает 18 тысяч человек. Мы где-то 42% в прошлом году как раз сделали продажи на экспорт. То есть мы торгуем активно вовне, в 50 стран продаем. Компания называется EFCO. Родом она из Белгородской области, из Алексеевки. Ровно почти там, в 94-м году образовалась. А бренды, которые точно в магазинах видны наши, это «Слобода» и «Альтера». Это вот «Слобода» в майонезах, в масле подсолнечном, в кетчупе, в йогуртах. «Альтера» — это подсолнечное масло.
2: Ну вот в этот момент для людей все стало понятнее.
3: Еще одну цифру важно назвать. Да. Мы за последние 4 года в первой десятке крупнейших производителей продуктов питания самые быстро растущие. У нас такие темпы роста, типа 20%, 56%, 24%. Ну и в этом году мы планируем двухзначно опять повторить. И мы с пятой строчки поднялись в позапрошлом году на вторую. А в прошлом году мы подвинули Пепси и стали крупнейшим производителем продуктов питания в нашей стране. Я родился рядом вот с этим озером, озеро Байкал, в Забайкале, в Бурятии. Мои родственники и родители, и потомки старообрядцев семейских забайкальских, это старообрядцы, которые в 18 веке, в начале 19 века были переселены туда. До 16 лет там жил, потом переехал в Академгородок Новосибирский. Закончил, физмашколу поступил, потом поступил в университет. В университете я попал в команду КВН НГУ. Важна эта точка, потому что через эту тусовку КВНовскую я попал на работу. То есть я приехал в город, никого не знал вообще, вот никаких связей, ничего, нулевой социальный капитал. Вот он как-то так получилось оказаться на Новосибирском жировом комбинате в 97-м году. Я вот в этой отрасли с 97-го года.
2: А как, извиняюсь, КВН связан с
3: просто комбинатом? Просто я был экономистом. Угу. Заканчивал экономический факультет, и один из старичков нашей команды КВН порекомендовал меня тогда генеральному директору завода, говорит, у нас есть парень такой хороший, и ты там экономистов ищешь, у тебя плановый отдел хочешь создавать. И вот он на меня посмотрел, вроде молодой, вроде какой-то борзый, дерзкий, давай приходи ко мне. То есть вот так я оказался на полусоветском тогда предприятии, ничего не знал.
2: На какой позиции?
3: Сразу начальник плана. Я поработал до этого, у меня была какая-то строительная компания, и туда я пришел начальником планового отдела. Ну, плановый отдел состоял из меня и из бабушки вначале. У меня должность была такой, начальник уже. И вот моя карьера началась на жиркомбинате новосибирском. И она как-то так очень бурно развивалась. Я через 4 года, в 97-м году пришел, через 4 года меня назначили в кадровый резерв на генерального директора. И когда завод, миноритарные акционеры выкупали завод целиком, они меня назначили выбрать.

0: в общем, генеральным директором.
1: Насколько я понимаю, это прям ранний возраст.
0: Мне было 25 лет, без 4 месяцев. Да.
1: И вот на этом моменте, я вот слышал, сейчас прерву паузу небольшую, у меня сразу возник вопрос, то есть за счет чего это произошло? Это какие-то выдающиеся личные данные, какие-то супернавыки коммуникации, какие-то связи? Или как так получилось? Просто это особенно, вот если взять ту пару, по крайней мере, то, что я не прожил это вот в предпринимательском пути, но я от большого количества знакомых слышал и так далее, что... Вот школа, та предыдущая, которая как раз управляла тем заводом, предполагаю, они все-таки были такие, да, должен быть человек с возрасте, как бы уже должен там пожить, познать. Конечно, конечно. И тут вдруг как бы 25-летний парень, который оказывается. Как это вообще произошло?
0: Ну, как бы упрощает ситуацию то, что первые 2 года я был директором, именно, ну, генеральный директор завода, но отвечал за производство и за маркетинг. Финансы были выделенная функция. Торговым домом я тоже не занимался первые 2 года. И это, ну, условно говоря, такой круг твоей ответственности, оно было более-менее ограничено. Но все равно это взрывоопасное производство, там 1000 человек. Ну, это было... Я сейчас, вот у меня фотографии есть, я недавно ее нашел, смотрю, такой, ну, я бы не назначил. Я не знаю, это какие-то... акционеры мои были очень креативные. Мне всегда казалось, я думаю, что это и так и есть, что просто повезло. Ну, вот как-то вот оказался в нужное время, как-то и вот оно, какая-то карта легла. А недавно вспоминали этот, ну, тот момент. Точнее так, я выложил фотографию в Фейсбуке с тех времен, мне кто-то переслал, и мне написал Дима Лавейко. Такой, Дима, о, типа, я, привет, да-да-да-да. Кто такой Дмитрий Лавейко? Дмитрий Лавейко был директором по маркетингу тогда. Uh-huh. И он был... Вот нас между мной и Димой выбирали. Uh-huh. Дима... ну, то есть выбрали меня. Дима как-то так... Он очень интеллигентный, очень мягкий такой, очень умный. Взрослее меня. Он из старшей команды КВН-НГУ тоже. Вот из мехматовец универовский. Ну, в общем, потом он уехал в Москву и стал исполнительным продюсером Ани Макора. И все, что мы знаем про Машу и Медведь, это Дима Лавейко. Mm. Вот все, что мы знаем, я, ну, как бы, я наблюдал просто, как он этим занимался. То есть вот что-то... Я думаю, что я просто был наглее и какой-то, ну, более дерзкий, что ли. И я был сын полка, как будто бы. Я уже был свой на этом заводе. То есть Дима с нами работал год всего, а я там уже всех знал, я через производство прошел, как-то так более-менее меня, в общем... Но я думаю, что, наверное, в большей степени все-таки была удача.
1: Окей. Тут я вот должен задать такой вопрос. Насколько... Вот я просто... Там в то время разделение такое было определенное, да? Были люди, которые шли работать в найм куда-то, на какие-то вот там небольшие должности и так далее. Были люди, которые пытались в руководство, да, идти там заводов, производство и так далее. Были люди, которые шли в предпринимательство. Это такая тоже в то время была отдельная, не хочется говорить шайка-лейка, но в то время как раз шайка-лейка определенная. И вот мне интересно... как происходил вообще выбор? И были ли какие-то вот там тяжбы выбора? Или оно все само вот так вот случалось?
0: Как-то само.
1: Логично, да?
0: Мне хотелось стать производственником. Я не знаю, откуда это пошло. Мне хотелось... То есть я вообще не рассматривал банки. У нас, ну, с курса много народу пошли в банки или там в аудиторскую компанию. Там в аудиторской... Ну, там в Артур Андерсене ребятам платили много. Меня даже не тянуло. Мне хотелось что-то, в общем, руками поделать, чтобы на заводе вот прям производство. То есть мне прям очень нравилась эта работа. Я... предпринимательством тогда не грезил. А когда у меня начала карьера развиваться достаточно быстро, а эта карьера, она же тебе задачек добавляет, она же тебе вызовы ставит, она тебя развивает, и ты понимаешь, что ты там в какой-то точке, ты, возвращаясь в предпринимательство, ты должен упасть в размере решаемых задач, как-то вот я так себя еще...
1: Да.
0: Вот. Оно как, ну, а на завод-то попал, это уж точно было. Просто мне было, я, ну, мне прям, как, я даже помню эмоции свои, ну, ничего себе, я на заводе буду работать, и круто.
1: Понял. Все, у меня уже прям гора вопросов по поводу как раз вот калибра задач и так далее, но хочу все-таки хронологию довести. Окей, завод, руководитель завода, 25 лет.
0: Да, через 2 года меня делают уже настоящим директором, завод продают, ее покупает саратовская группа. У меня получилось очень хорошо быть директором завода. Он у меня вырос. Рекордные показатели за 100-летнюю историю. При мне он рекордные показатели показывал. Вот. И меня перевели в Москву. Купил группа, тогда называлась «Букет». Мы ее преобразовали в «Солнечные продукты». И компания купила «Московский жировой комбинат». Вот я в Москву очень не хотел ехать. Я вообще Москву не любил. И семья моя не хотела Москву переезжать. Но я в какой-то момент понял, что если я, ну, как бы, хватит. А я очень... Я тоже себе позволял много. То есть управляющую компанию критиковал. То есть не трогайте меня, у меня все хорошо. А он уже просто себе сказал, если ты хочешь что-то делать, надо переезжать. Вот просто если ты хочешь в этой компании развиваться, а уходить я не хотел, надо переезжать. Ну, как бы зубы сцепил и поехал в этот нелюбимый город.
1: А вот мне интересно по поводу совета директоров и так далее, ведь как бы классически это, наоборот, немножко другую функцию совета директоров, да, выполняет то, что и зачастую совет директоров, он там сформирован из внешних людей и так далее, даже когда компания собирается, условно, там на IPO выходить, да, у нее есть там внешний совет директоров независимый там и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы люди, как раз, которые не соприкасаются с этим, они могли прийти без вот этих шаблонов, без, так или иначе, когда ты занимаешься чем-то, у тебя паттерны такие определенные вырабатываются, и ты смотришь через свою собственную призму, через призму задач, проблем, которые вы внутри компании обсуждаете, то все равно. А потом появляется внешний человек, который говорит: так, ребят, вам проснуться бы вообще, вы тут пьяны, не тем, вы вообще не видите ключевую проблему, и может ее подсветить, да? А здесь получается наоборот, вы всегда смотрите из своего контекста, и нет вот этого вот свежего дыхания, что ли, какого-то получается, или не совсем?
0: Интересный вопрос. Что более, больше силы дает, когда акционеру нужен независимый директор для того, чтобы понимать, как его менеджмент работает? Суть совета директоров еще и в этом. Это же прослойка между акционерами и менеджментом операционным. И в этой картине мира очень важную роль начинают играть консультанты, например, McKinsey, BCG, весь их бизнес строится на вот этом конфликте или ну, вот, на обеспечении вот этой транзакции. Есть акционеры, есть совет директоров, есть менеджмент.
1: Корректная информация.
0: Есть верификатор, да. Вот нужен какой-то верификатор, он глазами посмотрел со стороны, и вот происходит сопоставление точек зрения. Так вот, какая система более устойчивая или более сильная, когда акционер вот занимается, чем он хочет, и иногда так поглядывает глазами независимых членов совета директоров или кого-то еще на свой бизнес. Или, как в нашем случае, акционеры работают, акционеры вот на своих кончиках пальцев чувствуют компанию. С 8 утра мы до 7 вечера, суббота у нас рабочий день, мы вообще все вот в этом живем, это наш образ жизни. Компания — это наш образ жизни. И сколько бы мы внутри, вот этот взгляд сторонний, мы немножко по-другому методологически и концептуально разносим. У нас есть концептуальная власть, есть мотивационная власть, есть операционная власть. Есть система управления операционной, есть контур управления изменениями. Вот когда ты это разводишь и ресурсами обеспечиваешь вот то, что смотрит вдалеко, это у нас дирекция по долгосрочному планированию, дирекция по стратегическому менеджменту, и вообще вот там основная часть совета директоров, она должна вот заглядывать туда и пытаться себя перенести в будущее и представить это будущее в трендах социальных, технологических разбираться и понять вообще, куда компания двигается, что нужно сделать для того, чтобы выжить. Ну, мы задачу решаем простую — выжить. И сколько бы мы ни пытались поработать с консультантами, у нас, возможно, мы просто очень плохо, ну, просто не умеем с ними работать. Но у нас ни разу не получалось, ни вопрос не в деньгах, у нас ни разу не получалось, ну, вот компетенцию, ну, привлечь кого-то, кто, в общем, с нами на одном языке бы говорил. Мы слишком требовательны к людям, которые начинают что-то говорить про стратегию, если они не чувствуют не детали, чувствуют, если они пальцы, целостности да. бизнеса не видят. Да, то есть мы это, к этому очень относимся. А как это работает? У нас никакого контрольного пакета нет. Максимальный пакет 28%. И у нас, если решение не... Минимально 3%. Если решение не влияет на выживание компании, мы все принимаем единогласно. Поэтому у нас еще есть...
1: То есть это вопрос экспериментов, там, да, попыток каких-то новых, там, запуска продуктов.
0: Это конфликтность создает хорошую. Ну, прям такое... И причем для нас внутри компании мы говорим о том, что разумный уровень конфликтности — это признак здоровья социальной системы. И если в коллективе, если в команде там все друг другу нравятся, и все такое благостное состояние, это однозначно начинается уничтожение чего, точнее, кого? Руководителя. Вот они все там ему заглядывают в глазки и великим признают. У нас в этом плане, ну, в споре рождается истина. Мы говорим о том, что почему единогласно? «Платон мне друг, но истина дороже» — это лозунг, легитимизирующий предательство. Если тебе Платон друг, ну, сядь тогда с ним, поговори, объясни, что истина твоя истина. Вот. И это рождает вот то, о чем ты говоришь. Это, ну, как бы, ну, у нас сегодня был совет директоров, мы там, ну, спорили прям жестко, там прям эмоции летели. У нас хватает взаимного уважения, очень важно. То есть вот это, чтобы как бы спор закончился, мы успокоились и... там как-то друг руки пожали, там обняли, там виртуально, как, ну, разнесены, как правило, сейчас сюда, у нас мой распределенный офис Москва, Воронеж, Алексеевка. И это дает возможность смотреть. Я думаю, что это не самая жизнь, ну, не самая устойчивая, эффективная, возможно, модель. Но из просто результатов, если смотреть на результаты, у нас получилось, например, сделать тотальный разворот в стратегии. Высшая школа экономики 2 года назад пришли к нам и сказали: объясните, вот вы были традиционной компанией, и вы, видимо, просто трансформацию произвели, вы стали инновационной компанией. Но мы, правда, мы там в биотех пошли, там мы полностью перелопатили того, как мы представляем того, ну, что такое наш бизнес. И куда двигается вообще вся индустрия глобальной еды.
1: У меня вот такой вопрос, пока мы не ушли в инновации, мне хочется вот прямо на пальцах понять, как работает бизнес, то бишь, как можно продавать на 300 миллиардов продукции, каким образом это выстроено?
0: Давай расскажу.
1: Да, это своя дистрибьюция или это чужая дистрибьюция? Как это работает?
0: Давай расскажу. Это компания большая, и бизнес-юнитов много. У нас только коммерческих бизнес-юнитов, по-моему, больше 7, наверное. Но если по крупнику, если вот прям основные направления, брендовый бизнес, вот то, что вы видите в магазинах, это всего четверть нашего бизнеса, 25% выручки.
1: Ничего себе.
0: Вот Слободам, Альтера, растительная альтернатива, у нас сейчас появились, Хай. Это 25%. Это традиционный FMCG-бизнес, если ты просто понимаешь, что это.
1: Да,
0: там есть сети, там есть дистрибьюторы, там есть регионы, экспорт. Это вот там вы решаете задачу, какую вы должны встать на полку. То есть вся система дистрибьюции в этом бизнесе, вы должны занять свою полку, и вы должны донести коммуникацию до потребителя, чтобы он должен вас заметить. И упаковкой вы эмоцию должны родить. Интересно, хочу взять. Или через рекламные сообщения в интернете или в телевизионной рекламе. Вы должны как бы направить, вот как бы обрати на меня внимание.
1: Тут получается 3 таких юнита. Опять же, первое, производственное вы производите. Дальше это коммуникация с клиентом посредством маркетинг, разные там различные пиары и так далее. Третье это коммуникация непосредственно с дистрибьютором, которые стоят на полку.
0: Но сети очень важны,
1: ну,
0: сейчас.
1: Да,
0: дистрибьюторы,
1: да,
0: ну, произошел так разворот.
1: Из большого количества маленьких магазинов до такой, да, можно сказать, сети, монополии определенной.
0: Ну, нет, монополии далеко, но все равно сети сверхважные. Да, просто это первая там шестерка, семерка, восьмерка сетей. И это главная бизнес-модель другая. То есть ты, когда работаешь через дистрибьютора, это немножко другое. Это совсем иная бизнес-модель. Прямой контакт с сетью — это бизнес-процесс по-другому строит. Поэтому, ну, когда внутри компании, если у тебя нет разделения коммерческого твоего подразделения на те, кто работает в сети, сетями key-account у нас называется, и те, кто работает с традиционной розницей, ты теряешь. Uh-huh. То есть у тебя вот ты этого не чувствуешь. Четверть бизнеса.
1: 25%, да.
0: Да. Другой бизнес — это B2B, бизнес-то-бизнес. Он делится примерно 30%. Это специализированные жиры, это пищевые ингредиенты для самых разных производителей продуктов питания. От кондитеров до печенюшников, пряничников, конфетников, вафельников там и прочее. Жиры мы видим. Ну, жир нужен везде. Uh-huh. И жир — это еще такая штука, которая определяет вкус продукта. Вот, некачественный жир, то есть вы его не ощущаете, он может просто... композицию вкуса все поломать, переправить. Поэтому это в каких-то технологиях это сверхважный ингредиент. И в этом бизнесе компания сделала, ну, просто нереальное. Потому что, когда я ее узнал, они в этот бизнес пошли. Но Salt Pro тогда были номер 2 в этом, на рынке специализированных жиров, а Эвка была 0. И они полезли на очень... тесный рынок, где их никто не ждал. Когда мы сливались в 2008 году, у нас уже было, мы делали условно там типа 14 тысяч, 15 тысяч тонн в месяц, а Эвка делала уже 5 тысяч тонн, 5-6 подошли. И я тогда понял, почему я там настаивал на слиянии, что мы свои причины конкурентоспособности Solpro уже исчерпали, и вот мы свой потолок, а это как достигли, а это как будто это бетоноукладчик или вот этот асфальтоукладчик, колесо такое набрало, и они нас перегонят. Что и произошло. Я ушел из компании, из Solpron UFK, она, набрав оборот, сейчас, например, вот я цифры называю, да, когда они начинали, нулевая доля рынка, Solpro делал 15 тысяч тонн, это был номер два, и номер, ну, мы вместе с Нижним Новгородом боролись за первые и вторые позиции. Сегодня UFK делает 65 тысяч тонн в месяц специализированных жиров. И 55% доли рынка. То есть мы абсолютный, вот в этом сегменте абсолютный лидер.
1: А в чем суть? Это какая-то уникальная технология, почему все захотели? Или это эффективный менеджмент?
0: Это совокупно. Первые стали клиентоориентированные продажи делать. Все продавали балком. Цена там, не знаю, килограмм за коробку или килограмм за вагон. А UFK стала строить свой центр прикладных исследований. Прям построили пилотки у нас в ЦПИ, в нашем, пилотное оборудование любого потребителя жиров. Вафельников, мороженщиков, конфетников, шоколадников там и прочим. Все, кто жиры потребляют, они к нам приезжают, и у нас могут экспериментировать. Это технологии, это оборудование дорогое достаточно, и маленький кондитер, например, не может себе позволить. Мы себе поставили задачу, тогда UFK себе поставила задачу, что в каждой из технологий мы должны быть профессиональнее любого технолога, которому мы продаем. То есть мы приходим к технологу, мы сейчас ровно то же самое делаем, например, в Хорике, вообще в любом бизнесе. То есть мы, если мы приходим в бизнес-то-бизнес модель, мы должны не просто продукт продавать, мы должны продавать технологию, знания. Мы, как, вот смотри, так, у тебя такое-то оборудование, ага, у тебя такая-то сырьевая база, так, и у тебя такие-то клиенты. Слушай, в твоем случае вот эту стандартную рецептуру надо поменять. Вот подстрой здесь, и вот как бы эффективность у тебя будет там на 5% ниже, в смысле лучше, и продукт стабильнее. А вот для тебя вот другое. В каждом практически, в любом, точнее, B2B-бизнесе мы начинаем, первое, с чего мы начинаем, мы строим центр прикладных исследований.
1: То есть, по сути, сервис такой дополнительный для ваших клиентов.
0: Да, технологический сервис, причем это не просто бла-бла технологический сервис, у нас есть технологи, которые помогают продавать, это технологи, которые разрабатывают. У нас есть дивизион, открыли его 3 года назад, эффективных кормов, корма стали продавать. У нас есть центр молочного животноводства, центр компетенции молочного животноводства. Мы там разбираемся, что такое, как коровки кушают, какие корма им нужны. У нас, например, мы бизнес выделили из когда обратили внимание, что Хорика стала мощным каналом, мы подглядели это, если честно, у одних транснационалов. Мы выделили хоречный бизнес, забрали его у брендового дивизиона, сделали хоречный дивизион. Для Хорики построили центр прикладных исследований здесь, в Москве. Кстати, ну вот лекция, где проходит, это он и есть. Это ЦПИ хоречного бизнеса. У нас там 8 шеф-поваров, у нас есть бренд-шеф. И им задачу мы ставим, что вы должны понимать кухню от стритфуда до Мишлена. И когда мы приходим нашими продуктами, вот к шефам или к технологам, вот от масс-маркета или от фастфуда какого-то до высокой кухни, вы должны с ними на профессиональном языке разговаривать и быть интересны и полезны. Тогда это рождает, ну и вот этот прорыв эвковский. Ну, во-первых, все просмотрели какие-то технологию, была такая, ну, она, это долгий разговор, UFK единственная, кто в нашей стране занимается технологией фракционирования жиров. Никто не, ну, она сложная очень, и никто не дерзал, не пытался. А UFK такие алексеевские взяли, построили и научились это делать. Это технологически мощнейший прорыв обеспечило. И вот система продаж просто укатала катком. Качество сервиса, технология, продукт и...
1: Вот это вот оставшиеся 75%.
0: Нет, по сути... мы вот 25 разобрали, 30 разобрали, а остаток – это бизнес по переработке масличных. То есть мы первый, второй там, в разные годы. 11% масличных перерабатываем в нашей стране. Это подсолнечник, это соевые бобы, это рапс. У нас то есть это производство подсолнечного масла, производство рапсового масла, производство соевого масла. Вместе с этим производство подсолнечного шрота, соевого шрота и рапсового шрота.
1: Я правильно понимаю, что это не то, что вы продаете под своими брендами, B2B, опять это же, продаете, B2B, да. И люди уже используют это в своих производствах.
0: В этой часть этого бизнеса основная, ну, больше, большая часть, она, мы, конечно, потребляем на внутреннее потребление, но и мы крупнейший экспортер подсолнечного масла, например. У нас построенный порт на Черном море рядом с Крымским мостом в Тамани. 2 километра эстакада в море уходит. И у нас там крупнотоннажные корабли приходят, и мы оттуда продаем. То есть у нас наше конкурентное преимущество, и это, наверное, один из факторов роста был, ну вот с 2000-го, ну с 2009 по 2000, наверное, 20-й год однозначно порт нам обеспечивал мощнейший прирост. Единственная частная компания, у кого есть массажировой терминал свой.
1: Вот я слушаю, и я понимаю, что это все очень сложные производственные там какие-то штуки, конструкции, огромное количество людей во всем этом.
0: Ключевая вещь здесь, это, конечно, ну, каждый из бизнес-процессов очень важен, но острейшая часть — это продажи. Это коммерция. И продажников компания «Эвка» научилась готовить самостоятельно. Этим занимаемся с 2000 года, там, с 2002 года. Чего только не испробовали, чего только не оттестировали. И система продаж — это, наверное, один из элементов мощнейшей, ну, вот такой. Вот в том самом бизнесе, где выросли до 55% доли рынка, например, директор по продажам нет. И не было никогда. Mm-hmm. Бизнес-модель просто организована внутри так, как вот есть отдельные разные отделы продаж, они администрируются, и там рождается энергия внутренней соревновательности, и такое как бы по рынку бегают быстрее всех и активнее всех.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». В Дагестане 15 часов. Время. «Диалог ФМ». Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Участок автодороги между поселками Времены и Шамиль-Кала в Унцикульском районе Дагестана будет закрыт, об этом сообщает Дагестан Автодор. Дорогу для проезда закроют уже завтра с 8 утра. Здесь будут проводиться специализированные работы по восстановлению земляного полотна. В свою очередь мы напомним о том, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Эрганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданское, село Балахни, Харачи, Унцукуль и Временный поселок, а также по маршруту Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамиль-Кала. В поселке Ленингент из-за выхода из строя трансформатора на насосной станции наблюдается перебой с водоснабжением, об этом сообщает единый оператор. Для обеспечения жителей поселка Ленингент питьевой водой предприятие сейчас направляет водовоз, техника сейчас работает на улице Хунзахской. Но специалисты ДГЭнерго очередной раз проведут плановые работы на энергообъектах, в связи с чем в этих районах Махачкалы с 8 утра до 7 вечера 4 дня подряд будет вводиться ограничение электроснабжения. 22 августа света не будет в районе ДОСА на улицах Пугачева, Чуэрова, Титова, Атаева, Батырмурзаева, Гоголя, Некрасова, Павлова, Салаватова и Танкаева. 23 числа отключат район троллейбусного кольца, здание «Газпром» газораспределения, роддома номер 2, автошколы ДОСАВ, проспекта Имама Шамиля, улицы Агасиева, Магомед Тагирова и Хизроева, а также поликлиника «Мечта» по улице Акушинского со 2 по 12 линии. 24 августа очистные сооружения на проспекте Акушинского, улице Абдулхакима, Исмаилова и Абубакарова частично, а также район Махачкалинских городских электростанций. 25 августа не будет света на улице Абдулхакима Исмаилова, часть проспекта Имама Шамиля и район школы номер 30, а также улица Ташкентская и Шамсулы Алиева. В этом году средний размер социальной пенсии в России составил более 16 тысяч рублей, что на 1 тысячу рублей больше, чем годом ранее. В 6 регионах нашей страны средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч рублей. Самой низкой стала средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Дагестане, там 19 тысяч рублей. В социальном фонде напомнили, что в этом году право на получение пенсии по старости получат мужчины с 64 лет и женщины с 59 лет. Сегодня и завтра госавтоинспекция по всей стране проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Мы, в свою очередь, напомним о том, что по действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского свидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей. Ну а глава МИД Индии совершит официальный визит в нашу страну 23 и 24 августа. Главной целью поездки станет участие в 27-м заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии. Тбилиси. Российское руководство ранее, напомню, что назвало отношения между нашими странами особо привилегированными. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: На самой границе с Агульским районом, в 28 километрах от села Курах, расположено небольшое старинное агульское село Укус. Самой высокой возле села горы Кагарин-Кил видны как на ладони вершины Шалбуздага и Шахдага. Вокруг села расположены кладбища, уходящие под землю в 2-3 яруса. Большой интерес представляют могилы, где умершие захоронены в сидячем положении. Об этом рассказывается в книге «Агулы Альфа и Омега». В разное время после разрушительных природных бедствий оставшимися в живых сельчанами Укус вновь строился неподалеку, на новом месте. Сначала между двух речек, а потом чуть выше, на утесе. В селе по сторонам узких улиц, напоминавших туннели, двух- и трехэтажные дома строились впритык. С обеих сторон Укуза на входах в село были установлены деревянные ворота, закрывающиеся на ночь на замки. Также были построены сторожевые башни. В каждую башню для доставки воды были прорыты подземные туннели. Жители этого села отличались грамотностью, только единицы не умели читать Коран. Имевшиеся в распоряжении укусцев земли и немногочисленный скот не обеспечивали насущные потребности всех жителей села. Немало сельчан в поисках лучшей доли занимались отходничеством, выезжали в разное время на работу в соседние районы, на равнину, в Азербайджан и другие территории. Некоторые оседали там. В 30-х годах прошлого века в селе было создано первое коллективное хозяйство. Из села на фронт во время Второй мировой войны ушли более 30 человек. Вернулось из них лишь меньше половины. Также известно, что Укус славится матерями-героинями. Зелиха Раджабова, Ашура Салихова и Загидат Рамазанова родили по 10 и более детей, вырастили их и дали им хорошее воспитание.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Больше всего на свете младший брат любил старшего. Как-то собрался старший брат в город по делам. Идти нужно было 3 дня, поэтому он запасся всем необходимым. «Возьми меня с собой, я тебе пригожусь», — стал просить младший. «Нет, дорога опасная, а ты еще мал», — отказался старший. «Мудрые говорят, гол тот, у кого нет брата, возьми его», — попросила мать. На рассвете старший брат отправился в путь. Он не заметил, что младший увязался за ним. Так целый день они и шли. Вдруг появились разбойники и связали старшего брата. Младший брат был в отчаянии. Тут он вспомнил, что старший научил его подражать голосам зверей и птиц. Зарычал он тигром. Так зарычал, что у разбойников кровь в жилах застыла от страха. Бросились они бежать без оглядки и побросали все вещи. Рассмеялся младший брат, развязал старшего и рассказал обо всем. После ужина старший заботливо уложил младшего спать, укрыл его и сказал: «Гол тот, у кого сзади нет брата».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Реклама на Диалог-ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Я провел 70 марафонов, таких двухнедельных. На этих марафонах защитил свою первую докторскую по психологии, как раз по НЛП. 90-го года мы работали с Ельциным. В 95-м мы уже создавали «Наш дом Россия», в 96-м мы уже были одним из ключевых в штабе Ельцина и разработали эту стратегию победы через Лебедя. В 99-м мы рассчитали полностью стратегию создания новой партии, которая тогда называлась «Единство», сейчас называется «Единая Россия». Кто в 89-м, 91-м, 90-м ходил на эти тренинги? А те, кто понимали, что мир скоро очень изменится, и нужно самому поменяться. И наши ученики, а их оказалось около 10 тысяч, 90-е и в начале 90-х, вот они и начали создавать, или были более внутренне готовы создавать вот эти новые проекты. Обратили, наверное, внимание, сейчас очень много разных лидерских программ. Лидеры России, лидеры третьего тысячелетия, лидеры 21 века. И тут вдруг кто-то недавно решил изучить, каких результатов добились эти выпускники относительно тех, кто учился не на лидерских программах. И оказалось, что выпускники лидерских программ не показали никаких статистически значимых отличий от выпускников любых остальных профессиональных программ. И когда пришли к генетикам и задали вопрос, как так, то генетики улыбнулись и ответили, да мы вам уже 50 лет говорим, лидерству научить нельзя. Лидерство – это на 50% генетика, а на 50% результат жизненного пути. И никакими программами, курсами, лекциями, встречи с лидерами этот жизненный путь не изменить. И условно лидерство можно представить. Я люблю метафоры. Вообще психотерапевт очень любит метафоры. Взял несколько пружинок. Вот эта пружинка стеклянная. Я чуть на нее надавил. Жизненные обстоятельства какие-то произошли. Материал пружинки – это и есть генетика. На стеклянную нажал – хрусть, сразу сломалась. А чугунная тоже сломается. Только если очень сильно надавить. Ну, а если не сильно давить, то ничего не будет происходить. А вот пластилиновая пружинка. Я на нее нажал, и клякса, уже не пружинка. А вот эта медная. Я нажал на нее, и вот насколько нажал, настолько она прогнулась. Но только после этого не будет никакой реакции. А вот это генетика лидерства, стальная пружинка. Чем больше нажму, тем выше прыгнет. Если человек в детстве прошел некий путь, который сжал его пружинку, и если он, проходя этот путь, не потерял способность слышать то, что он хочет на самом деле, то он у Бога за пазухой. А как же не потерять эту способность, то, что хочешь на самом деле? Европейская культура делает все, чтобы этого не было. Как мы воспитываем своих детей, как воспитаны сами? Пейте, иди домой. Мам, я хочу кушать. Нет, сынок, ты хочешь спать. А потом, мам, я хочу вот это яблоко. Нет, сынок, через полчаса будет обед. Ты съешь салат, потом суп, потом котлету, потом компот. И ребенок привыкает к тому, что ему скажут, что он хочет. И теряет способность хотеть. 80% клиентов, которые приходят к психотерапевту или к коучу, на самом деле приходят залечивать раны, которые являются результатом их собственного неправильного мышления. Вот эта линия движения к своей мечте. Так устроен человек, что нужно обязательно визуализировать то, куда ты идешь. Нельзя откуда-то идти. Можно только идти куда-то. Помните в «Алисе в стране чудес»? Скажите, как отсюда уйти? Это зависит от того, куда вы хотите прийти. А мне все равно, куда прийти. Тогда все равно, куда идти. Все, о чем мы мечтаем, оно произойдет. Но произойдет не раньше, чем сложатся три обстоятельства. Когда я этого достоин, когда я к этому готов и когда я собираюсь этим правильно воспользоваться. Вы знаете, иногда деньги не приходят не потому, что ты их не заработал, а потому, что ты собираешься их неправильно потратить. Иногда то, о чем я мечтаю, не приходит, потому что я сам не верю в это, потому что я к этому не готов, потому что у меня есть родовые программы, ограничивающие убеждения, такие бумажные потолки, которые я сам не могу пробить. Когда футболист пытается забить мяч, он же не смотрит на мяч,

0: кто-то домой не принесет елку. И как только кто-то принес елку, все эти игрушки, гирлянды, звезда находят свое место. И они все одновременно начинают работать. Их видно одновременно. И они производят совершенно невероятный эффект. Вот эта елка – это и есть цель. Как только у человека появляется цель и мечта, все его ресурсы начинают упаковываться.
1: Мысли вслух.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Трудности будут всегда. С самого детства до сегодняшнего дня я сталкивался с различными трудностями в жизни. Чего уж таить. Скажу по чесноку, в детстве так вообще были моменты, когда нечего было есть. В холодные времена приходилось мерзнуть. Проживать такое было такое себе. И уже тогда я начал мыслить по-иному. Все это двигало меня начать зарабатывать. В свои 12 лет, будучи еще мальчишкой, я заработал свои первые деньги, работая тогда помощником в ларьке. Затем в

0: 12 грузчиком в супермаркете, далее развозил хлеб, лепешки на тележке, а потом и на велике, постепенно официантом, подсобником на стройках квартир и домов, обучился малярному делу и ремонту квартир, чтобы уже и самому брать объекты и работать. Прелесть этого в том, что я не забрасывал учебу, везде успевал, я любил учиться, в школе был круглым отличником. Хочу отметить, что я не хвастаюсь, это просто факты. Так, идем дальше. Еще тогда, смотря на своих сверстников, которые тратили деньги своих родителей, мне было приятно осознавать, как я мог позволить сам купить что-то новое на свои деньги. Да, было сложно. Было даже обидно поначалу, что я трачу свои юные годы на работу и зарабатывание денег, когда другие наслаждались детством. Но потом я понял, что все это, наоборот, закаляет меня и делает мудрее для создания лучшего будущего. Трудно было всегда. Травмы, предательство, обнуление. Я даже застал войну. Да, проживал и такое тоже. Жизнь – это сложная штука. Но одновременно с этим она прекрасна. Да и без сложностей человек не поймет, на что он способен на самом деле. И знаете, благодаря трудностям я стал больше ценить жизнь. Во время всего этого важно ни в коем случае не бросать себя, не сдаваться и не перекладывать ответственность на других. Я понял, что когда я брал ответственность на себя, только после этого были изменения. И еще я благодарен за эти трудности. Именно они привели меня туда, где я сейчас, сделали меня тем, кем я являюсь. И все это в том числе и по воле Всевышнего. Запомните, трудности будут всегда, но именно они делают нас сильнее и мудрее. Каждое препятствие – это возможность вырасти и преодолеть себя. Не бойтесь испытаний, они только укрепят вашу волю и научат быть сильнее. Помните, что победа над трудностями делает нас лучше и помогает достичь новых вершин. Ребят, стремитесь к своим целям, несмотря ни на что, и всегда верьте в себя. Стройте себя. Хочу, чтобы у вас все получилось.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
3: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
4: Оскар, привет.
3: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений – основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
4: Да, привет еще раз. Спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средства гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
3: Что еще делаешь, кроме работы?
4: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
3: Какая у тебя сейчас мечта главная?
4: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
3: Чтобы это продолжалось вечно.
4: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
3: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
4: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
3: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
4: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
3: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
4: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию oral care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
3: Не хочешь, чтобы колокольчик.
4: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
3: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
4: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+, тогда ты можешь спокойно
3: говорить.
4: Да, то есть
3: это уже типа международная компания.
4: Да, что у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
3: Ну, 30% это уже неплохо.
4: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
3: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
4: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
3: Прямо здесь и сейчас.
4: Конечно.
3: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет»,
4: угу.
3: И у меня есть слот.
4: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
3: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Ну, мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
4: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
5: Прикольно.
3: Ну, вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
4: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
3: Mm-hmm. Ты можешь назвать сплат делом своей жизни?
4: Да.
3: 22 года вы уже строите.
4: Чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
3: Да.
4: Вот ребята все в команде, знаете, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 километров в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
3: Да.
4: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
3: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
4: Слушай, меня вставляют большие цели.
3: Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
4: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
3: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
4: Угу.
3: Хотя все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
4: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. Знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех, чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
3: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
4: Mm-hmm.
3: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
4: Угу.
3: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
4: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то там 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
3: Да.
4: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через через ручей, и через ледник, и через
3: Хочешь все. Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
4: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль припиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
3: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
4: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
3: И ты задаешь другие вопросы.
4: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там, хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
3: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... Помнить, чем ты занимался в детстве, когда у тебя просто было полностью свободное время. Вот, образ говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался в 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет?
4: Я, кстати, помню.
3: Чем ты занимался?
4: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была химическая вообще. Кто-то порох поджигал.
3: Я 100%, у меня такой же, у меня был подвал такой убитый, я там тоже делал вот чаки, там вот эти там всякие тоже. Тогда Брюс Ли был популярный.
4: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомни, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
3: У тебя какие следующие действия?
4: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, еще кем-то.
3: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
4: Да, вот это проблема.
3: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
4: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
3: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
4: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Участок автодороги между поселками Времены и Шамилькала в Унцикульском районе Дагестана будет закрыт, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Дорогу для проезда закроют уже завтра с 8 утра. Здесь будут проводиться специализированные работы по восстановлению земляного полотна. В свою очередь мы напомним о том, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Эрганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданское, село Балахни, Харачи, Унцукуль и Временный поселок, а также по маршруту Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамилькала. В поселке Ленинген из-за выхода из строя трансформатора на насосной станции наблюдается перебой с водоснабжением, об этом сообщает единый оператор. Для обеспечения жителей поселка Ленинген питьевой водой предприятие сейчас направляет водовоз, техника сейчас работает на улице Хунзахской. Но специалисты Дагэнерго очередной раз проведут плановые работы на энергообъектах, в связи с чем в этих районах Махачкалы с 8 утра до 7 вечера 4 дня подряд будет вводиться ограничение электроснабжения. 22 августа света не будет в районе ДОСАФ на улицах Пугачева, Чуэрова, Титова, Атаева, Батырмурзаева, Гоголя, Некрасова, Павлова, Салаватова и Танкаева. 23 числа отключат район Троллейбусного кольца, здание «Газпром» газораспределения, роддома номер 2, автошколы ДОСАФ, проспекта Имама Шамиля, улицы Агасиева, Магомед Тагирова и Хизроева, а также поликлиника «Мечта» по улице Акушинского со 2 по 12 линии. 24 августа очистные сооружения на проспекте Акушинского, улице Абдулхакима, Исмаилова и Абубакарова частично, а также район Махачкалинских городских электросетей. 25 августа не будет света на улице Абдулхакима, Исмаилова, часть проспекта Имама Шамиля и район школы номер 30, а также улица Ташкентская и Шамсулы Алиева. В этом году средний размер социальной пенсии в России составил более 16 тысяч рублей, что на 1000 рублей больше, чем годом ранее. В 6 регионах нашей страны средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч рублей. Самой низкой стала средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Дагестане, там 19 тысяч рублей. В социальном фонде напомнили, что в этом году право на получение пенсии по старости получат мужчины с 64 лет и женщины с 59 лет. Сегодня и завтра госавтоинспекция по всей стране проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Мы, в свою очередь, напомним о том, что по действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского свидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей. Ну а глава МИД Индии совершит официальный визит на нашу страну 23 и 24 августа. Главной целью поездки станет участие в 27-м заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии. Российское руководство ранее, напомню, что назвало отношения между нашими странами особо привилегированными. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары Кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией Кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Я хочу рассказать вам, как изменить свою парадигму и зачем вам это нужно. Парадигма может создавать огромные проблемы, ведь она влияет на ваши достижения. И когда вас не устраивает результат, вам даже ни к чему, что все дело в вашей парадигме. Поэтому некоторые упираются в невидимую стену и за всю жизнь так и не могут добиться других результатов. Чего только они не пытаются изменить, не понимая, что для изменения результатов нужно изменить себя. А что именно нужно изменить в себе? Подсознательные установки. Вот что нужно менять. А это и есть парадигма. Парадигма — это набор привычек и шаблонов поведения, которые прошиты в нашем подсознании. Задумайтесь, ваше привычное поведение влияет на ваши результаты. Если вы хотите изменить результаты, не пытайтесь изменить мир. Не надо все сваливать на экономику, начальника, супруга. Они тут вообще ни при чем. Важно то, что внутри вас, то есть парадигма. Как же ее изменить? Ну, во-первых, определитесь, что вы хотите изменить. Например, вы хотите вставать пораньше, но не можете проснуться. Обычное дело, у многих такая проблема. Что же делать? Подумайте, по какой причине вы не можете проснуться? Все из-за установки подсознания поспать еще немного и не вставать сразу. Если вы хотите это изменить, запишите конкретные отрицательные последствия, которые это повлечет. Я вечно просыпаю и опаздываю, отключаю будильник и продолжаю спать. Запишите все это. А затем подумайте, что будет диаметрально противоположным. И запишите это. В настоящем времени, как аффирмацию. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, раз и встаю с постели. Вот и все. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Пишите это 100 раз в день. Да, я знаю, что ваша логика будет сопротивляться, мол, все это глупости и не сработает. Все-таки попробуйте. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Записывайте 100 раз в день в течение месяца. Я вам обещаю, что вы больше не проспите свой будильник. Знаете, что вы сделали? Вы прошили новую установку в ваше подсознание. Старая установка отмирает, если ее не подпитывать. Прежняя установка была привычкой. У вас была привычка отключать будильник и спать дальше. А сейчас вы заложили новую привычку, которая, по сути, является антиподом предыдущей. Старая привычка отмирает без подпитки. А вы подпитываете новую. Записывайте 100 раз в день настоящего времени. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. И визуализируйте, как вы просыпаетесь, сразу же встаете с кровати, чувствуете себя бодро и готовы к свершениям. Попробуйте. И это сработает во всех случаях. Например, в продажах. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра работаю с реальными покупателями. И они уже покупают. А это диаметрально противоположно такому. У меня мало клиентов, у меня нет сделок. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра я работаю с реальными покупателями. И они покупают. Измените привычное поведение. Поменяйте засевшую в сознании установку. Записывая снова и снова, вы прошиваете новую установку. Повторение — это главный закон обучения. Измените в себе даже что-то незначительное, а эффект будет абсолютно невообразимым. Попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Вот вы, анализируя вообще успешные компании и так далее, насколько вы можете сказать, что создание успешного проекта, успешной компании – это удача? На сколько процентов это удача?
9: Это тайминг. Понимаешь, вот это можно сказать как удача, но есть вот такой момент, что вот есть время, когда технологии придет время.
8: Да.
9: Если ты в этот момент что-то начнешь делать, ты не будешь успешным. Тебе надо начать немного раньше. То есть тебе уже нужно...
8: Как только
9: немножко...
8: начнет развиваться, ты уже что-то будешь показать. Да.
9: Поэтому, ну, для того, чтобы быть успешным, нужно начать раньше. Угу. Но ты можешь ошибиться.
8: Да.
9: И может оказаться, что слишком рано.
10: В этом смысле удача.
9: Ну, и в этом смысле удача. Никто не может, вот реально никто не может предсказать эту дату.
8: То есть нет смысла, на ваш взгляд, пытаться сесть, просчитать, предсказать.
10: Есть смысл. Садитесь, просчитывайте, предсказывайте. А потом все равно
9: разочаровываетесь. Нет, понимаешь, еще раз. Вот я же описал этот процесс, там часть из него можно посчитать, а часть нет. То есть ты можно точно сказать, какие технологии не произойдут.

0: Интерфейсов.
1: Интерфейсов.
0: Вот. И то есть такие вещи, на самом деле, можно поискать, если ты вот внимательно смотришь на происходящее, можно поискать. Но можно очень сильно ошибиться на 3-4 года, и денег, которые ты привлек.
2: Да, ты просто не выживешь в тот момент, а за это время уже появятся новые компании, которые попадут в этот момент. Да.
0: И это же,
2: на самом деле, огромное количество примеров, когда компании доживали, умирали, а через год появлялся кто-то, кто выстреливал. Да, это как раз об этом.
1: В смысле, в каком-то смысле это везение, но на самом деле это своего рода статистика, из 100 один станет миллиардом.
2: Ну да.
0: Вот, и...
2: Все попадает под нее.
1: Все попадает под нее. Но как бы, но без этих 100 один не попадет. В смысле, что это коллективное некоторое усилие, что много попыток нужно произвести, чтобы иметь 100% шанс попасть.
0: С другой стороны, все равно точно видно, что есть некоторые свойства предпринимателей, которые сильно увеличивают эту вероятность.
2: Отлично, давай про них и поговорим. Так как вы инвестируете в людей, я думаю, это очень актуально и в целом будет очень интересно. То есть мы уже с вами обсуждали, что есть вот качество, которое позволяет тебе после провала встать и продолжить идти. Это вообще в целом такая, я думаю, фундаментальная вещь, которая, знаете, в основе предпринимательства в целом, если ты не можешь встать после провала какой-то предприниматель. Что еще?
0: Это вот близкое есть качество, и они там, они очень сильно взаимосвязаны, но все-таки это немножко другое качество. Это твоя готовность существовать в неопределенности.
2: Угу.
0: Вот большинство людей делает все возможное, чтобы их жизнь была определенной.
2: Угу.
0: Чтобы вот в этой неопределенности было как можно меньше в жизни. И надо сказать, что для всех, я думаю, что для 100% людей очень неприятно находиться в неопределенности. Но есть небольшой процент людей, которые готовы, независимо от того, что это неприятно, в ней находиться. Вот любой стартап – это куча неопределенностей. Это прямо вот море неопределенности. И как раз даже внутри стартапов, вот чем отличаются там сотрудники от предпринимателей, что предприниматели даже очень часто стараются оградиться от сотрудников, иначе они уходят от большого количества неопределенностей и дать какую-то все-таки определенность. А дальше очень часто берут слишком много на себя веса вот этой неопределенности. И это такое свойство. Вот, нормально
1: и часто
0: существовать.
1: Очень не выдержит эту неопределенность. Это его есть перегореть и потом отказаться от того, чтобы возвращаться в это. Это как очень неприятная штука. Но мы более-менее думаем, что он... что это тренируемая вещь.
2: Мне, кстати, кажется, тоже, что это тренируемая штука, потому что, это знаешь, мне кажется, это такая идея, с которой ты должен... У нас же изначально идея какая, да, там, от родителей еще, там, квартиру, там, еще что-то, у тебя должен быть там место свое. Но в целом, если так подумать вообще и глянуть на текущий мир, не супер-то очень важные вещи, да, квартира, ну, черт его знает, сегодня я здесь, завтра я там, зачем мне только эти обременения? Mm-hmm. Но, опять же, это все равно, я думаю, какой-то вот генетический склад, он должен быть, потому что для кого-то это вещь, без которой он не может, у него будет постоянная там тревога, еще что-то, а вот предпринимательская история это как раз, знаешь, еще из вот этой вот неопределенности вытекает такая стрессоустойчивость mm-hmm. какая-то, да?
0: Но ее видно. Ну, то есть, понимаешь, вот мы не знаем, это генетическое, не генетическое, mm-hmm. мы не лезем в биология. Происходящее.
1: Можно посмотреть на человека, который занимается в джиме, что он в хорошей форме. Уж непонятно, генетически, но в зал он ходит. Да? Ну, как бы, там уже, как бы, пойди разберись, это из-за зала, из-за генетики. Вот. Здесь то же самое. Если человек на самом деле позволяет себе существовать в неопределенности и проходит через это, как бы, он не избегает ее, то он в любом случае будет в хорошей форме, если он как в зале.
2: Ага.
0: Вот, есть еще одно свойство, оно не обязательно, оно... Есть много предпринимателей, которые стали успешными без этого, но это очень сильно увеличивает вероятность. На этом, как нам кажется, в большой степени построен успех Y-комбинатора.
2: Угу.
0: Почему у них такой невероятно большой процент успеха? Там 5% в
1: Unicorn,
0: при том, что они не seed фонд, они пресс.
2: Да, и на уровне идеи инвестируют.
0: Вот. Там вот есть очень важный тезис в том, что единственное, что важно должно быть для тебя, это рост.
2: Mm-hmm.
0: Что вот эта вот идея роста и идея того, что компании выживают только если...
1: Компании нету, если ты не нашел, что растет.
0: Вот, и...
2: Хороший, кстати, тезис, да. Если ты нашел вот рычаг, да, рычага у тебя нету, то
0: пока
2: в целом...
0: Вначале особенно это не обязательно должно быть денежный рост. Вот есть такая компания Boom,

0: она производит сверхзвуковые самолеты. Да, да, да. Она все еще не произвела ни одного сверхзвукового самолета. А как же можно расти? Но они там в первый месяц Y-комбинатора, условно говоря, подписали одно письмо о намерениях с Japan Airlines. О том, что если у них получится такой самолет,
1: с такую цену, то, конечно, мы купим.
0: Ну, нет, тогда мы подумали,
1: мы купим
0: за 400 миллионов долларов у вас такой самолет. Необязывающее, на самом деле, было письмо.
1: Пойдите сначала сделайте такой самолет за такие деньги.
0: На следующий месяц они подписали две такие авиакомпании. На следующий месяц они подписали 4 такие авиакомпании. Mm-hmm. То есть они продемонстрировали...
1: Что есть спрос.
0: Что есть спрос, и продемонстрировали рост внутри этого спроса.
1: А что это значит? Это значит, они могут убедить авиакомпании... с ними вообще об этом говорить.
2: Угу. Если что, в целом запрос от рынка имеется, да, главное, остальное причем, это дело техники, как
1: причем
2: говорится.
1: Причем с ускорением.
0: Угу. Вот это ускорение, оно принципиально важно, но периодически, поэтому этот рынок очень для внешнего наблюдателя непонятен, потому что иногда это ускорение на очень маленьких цифрах.
1: 1, 2, 4.
0: Но ускорение. И потому что есть такое наблюдение, мы не совсем уверены, что оно... верное, но из-за того, что в него верят, эмпирически оно верное. Есть такое наблюдение, что скорость роста компании может только уменьшаться.
2: Скорость? Почему?
0: Наблюдение такое. Вот. Мы думаем, что вот это очень контринтуитивно для предпринимателя. Да. Например, предприниматели идут к инвесторам и говорят, дайте денег,
1: мы будем расти.
0: А это такое... красный флаг. Это значит, этому человеку нельзя давать деньги.
2: Почему? Поясните, я не до конца понял, где.
0: Потому что твой рост может только уменьшаться. И, соответственно, для того, чтобы инвестировать в сид-стартап должен очень высоко расти, ну, например, расти 2 раза в месяц, чтобы дальше деньги позволили тебе дольше расти с такой же скоростью.
2: Потому что в начале эффект низких чисел случается, да, какой-то, а дальше все равно у тебя в процентном соотношении, если мы смотрим, то у тебя будет уже более высокая база, и поэтому рост замедляется, да?
0: Он всегда только замедляется. И считается аномалией, когда получается не так. Вот, например, когда у Snapchat из-за технической ошибки рост дохода упал до 30%, как раз все инвесторы сказали, все, компании конец. Если она 30% всего лишь
2: что будет дальше,
0: году с такой еще низкой базой, что же будет дальше? А потом техническая проблема была исправлена, и они начали расти 60% год в году, и все такие, как такое могло быть возможно? Да. И резко выросла обратно стоимость компании, даже выше скакнула. Вот. И это действительно, это не значит, что это не случается, но общая вера в том, что твоя скорость может только замедляться. И исходя из этого, если ты не продемонстрировал скорость, то всем кажется, ой, блин, этот стартап получил миллионы инвестиций по высокой оценке. Как такого? У них ничего нету. Нет, у них, скорее всего, есть, да, на маленьких числах, но есть рост, который высокий для того, чтобы
1: поверить и дать
0: опять же, рынок гарантирует, что это продолжит так расти, но хотя бы у этого есть шанс. А считается, что нет шанса. Потому что если ты, растешь 2 раза месяц к месяцу, то через 2 года ты какая-то просто невероятно большая компания.
2: Конечно.
0: Вот.
1: И ты говорил о качестве предпринимателей.
0: Да. И вот качество предпринимателей – это вот видеть важный рост.
2: Я понял, у тебя такая ключевая и первая идея, да, которой ты живешь, это рост.
0: И тоже прямо думать о продукте, как он будет расти, что именно в нем будет расти, потому что вначале может не может расти прямо деньги доход сразу же, или прибыль не может расти, она будет потом, поэтому ты должен все-таки придумать, а что растет раньше.
1: И если тебя смущает эта мысль,
0: то, значит, не венчурный бизнес.
1: То есть шанс, что ты не проскочишь в венчурном бизнесе.
0: Ну, нет, есть другие типы бизнеса, вот как раз ресторанчик можно открыть, или есть другие бизнесы, которые не растут с такой скоростью, но если посмотришь на все успешные в итоге компании, они все росли по
2: очень быстро достаточно, очень быстро. Экспоненте на старте, да,
3: как бы. Там часто вот это же, к сожалению, второй раз повторюсь, fake it till you make it. Ага. Он часто основан, внешние наблюдатели его как бы так определяют, потому что он основан на том, что самолета-то не было, были бумажки какие-то. Вы же за фейк, mm-hmm. как бы это все фейк.
2: Да.
3: Это не фейк, потому что они-то знали, что они делают. Попробуй
0: писать одну такую бумажку, а потом на следующий месяц попробуй две, а потом на следующий месяц попробуй четыре.
3: А другой пример, там какой-нибудь Airbnb, как бы квартиры с матрасами продавать, надувными и так далее. То есть ты поначалу ты делаешь что-то, что не тот бизнес, который ты как бы рисуешь, но ты показываешь, что оно у тебя растет, так или иначе. AI-чаты 10 лет назад все были тем, что кто-то сидел и ручками писал, а где, в смысле, на чаты отвечал.
0: Но зато
3: а где-то там сидели инженеры и
2: обучали нейронки эти.
3: Пытались обучать нейронки. А здесь пока что, зато ты показал, что есть спрос, и клиентская база растет, а там на заднем плане кто-то сидит и отвечает на эти чаты.
2: Ну, то есть, условно, это в этом же как бы концепт и Uber, да, в какой-то мере, что типа сейчас, да, у нас там 3 миллиард водителей, но в какой-то момент будет автопилот, и вроде как эти машины должны поехать сами, да, и тогда мы станем гиперприбыльными.
3: Но это был как бы, и это был их тезис в какой-то момент, потому что сначала они росли нормально, но когда они сказали, ну, мы уже будем вот настолько больше, вот тут уже было сложно, потому что перестала математика складываться.
2: Математика не билась, да.
3: А они ее складывали тем, что говорили, на машину-то будут сами ездить. Ага. Потом.
0: Но опять же, понимаешь, когда ты делаешь этот тезис, на него можно ставить ставку. Но ставить ставку можно только, если этот тезис сопровождается ростом.
3: Ростом.
0: Тебе кажется, что тезиса достаточно, что вот что как будто бы подъем инвестиций в венчурном рынке – это просто сказать какую-то…
3: Классную идею.
0: Какую-то классную идею. И все вот носятся спичами, которые рассказывают какую-то классную идею, вместо того, чтобы сесть, попробовать что-то вырастить.
3: И понять, что
0: показать инвесторам, расти, что она растет, и дальше прибавить свой тезис. Вот. И это, конечно, такое вот... это единственное, чему вообще учат на Y Combinator, например.
2: Класс. У вас сейчас достаточно большое количество людей, в которые вы проинвестировали. Сколько уже сейчас на текущий момент человек?
0: Еще небольшое. Мы сейчас проинвестировали в...
2: Ну, сколько? 15 человек, да. Ну, я имею в виду, это как бы большое от старта, скажем так. Пока что вы растете с большим процентом, да.
0: Да.
2: И там у вас абсолютно разные кейсы. И вот мне интересно попытаться понять вашу логику. То есть вы покупаете у всех долю в будущем, причем не пожизненно, да, на 30 лет. Это история на 30 лет. И у вас там абсолютно разные кейсы. И некоторые это там технологические компании. Есть такие кейсы, как Марина, например, да, которая там блогер, скажем так, да, у нее есть какие-то там предпринимательские начала и так далее, но она в большей степени сейчас блогер. Соответственно, мне здесь, я хочу понять закономерность. Я знаю примеры, и вы этот пример рассказывали, что вообще есть там успешные кейсы, что пришли, раздали студентам там сколько-то денег, да, и вот там был из них один, которому контракт NBA, по-моему, на 350 миллионов долларов дала, фонд заработал, математика сбилась, и вообще все в целом понятно. В чем ваш концепт? Как вы определяете, что вот этому человеку мы денег дадим, помимо личных качеств, а вот этому человеку денег не дадим? Да? И как, например, туда попал человек с каким-то технологическим бизнесом, и как туда попала Марина, например?
0: С одной стороны, мы понимали, что так как вначале будут цифры маленькие, мы не можем начинать с тех, кто только-только заходит на рынок.
2: Да.
0: Нам нужно было начинать с тех, кто уже имеет трек-рекорд.
2: Вероятность поднять.
3: То есть, если
0: одновременно бы... убедить таких людей взять такие инвестиции поначалу, пока нету прецедента большого количества таких сделок, это
3: тоже непросто.
0: А как я только что говорил, важен рост. И когда тебе важен рост, ты в меньшей степени заботишься о том, чтобы у тебя была вот четко одна одинаковая картиночка.
3: Одна одинаковая картиночка должна быть в росте.
0: Да.
3: А не в том, за счет чего это растет.
0: И мы общались с очень большим количеством предпринимателей уже с каким-то позитивным опытом, я пытаюсь русские слова использовать, простите. И это занимало большое время их убеждать. Марина, на самом деле, с одной стороны, известна как блогер, но с другой стороны, она создавала...
3: Мы с ней познакомились, когда она делала еще LinguTip, приехав в Силиконовую долину в 2014
0: стартап,
3: году.
0: Они были в 500 стартапов, тоже известный. инкубатор. То есть для нас она все равно предприниматель. Uh-huh. И то, как она думает о своем блогинг-империи, это очень предпринимательская мысль. А с другой стороны, мы также же думаем не только о предпринимателях, о тех, кто принимает деньги, но и думаем о том, что интересно инвесторам. И у нас была прямо группа инвесторов, которая говорила, что тег-предприниматели не наш интерес, но наш интерес именно креаторы. Uh-huh. И мы понимали, окей, есть demand со стороны инвесторов, надо найти и demand со стороны
2: предпринимателей. Да, да.
0: Например, у нас много мы обсуждали с различными большими инвесторами в искусство, чтобы инвестировать в...
3: Артистов, художников, а не в их картины.
0: Но просто, на самом деле, мы не нашли тех, кто бы закоммитили сразу же деньги, и тогда мы нашли им, конечно. Вот. Ну, то есть это такой этот двухсторонний маркетплейс. Наша задача не просто инвестировать свои деньги. Мы поднимаем деньги от инвесторов и инвестируем в них, их в предпринимателей. Только так можно сделать что-то масштабное. Большое, масштабное. Поэтому мы слушали обе стороны и искали, где правильная ниша, учитывая то, что мы сразу же себя ограничили тем, что мы не начинаем с новичков. Что для того, чтобы инвестировать в новичков, мы как раз наблюдали, что было несколько попыток до нас, кто инвестировал в новичков, и вот единственная успешная попытка это была в спортсменов, потому что там очень хорошо считаются новички.
2: Ну,
0: но
2: да.
0: Это тоже не спортсмен, на самом деле. То, что ты уже играешь в колледже, в лиге...
3: Значит, ты до этого играл в школе?
2: Ну, да, уже 10 лет играешь.
3: Уже 10 лет
0: да. играешь. И уже очень много статистики по поводу тебя. И это просто какая-то аномальная глупость, что когда ты колледж-атлет, ты ничего не зарабатываешь,
2: ага.
0: а через 4 года ты...
2: Миллионер.
0: С какой-то вероятностью просто
2: да,
0: миллионер.
2: Да.
0: Там не все становятся спать, но просто там резкий скачок денег.
3: Просчитываю
0: и они видели эту как раз возможность, в том, что на самом деле это люди, по поводу которых есть данные, и можно инвестировать.
3: Здесь
0: нам много
3: тоже.
0: Обращаются ребят, которые еще не создали чего-то, на чем можно построить модель.
3: Причем важно чего-то в Штатах.
2: Угу.
3: Поскольку мы всю свою модель пока что считаем в Штатах, на американский рынок, с американскими инвесторами, с американским законодательством.
0: Ну, даже вот с атлетами, да, вот они тоже только в Штатах инвестируют. Почему? Потому что если ты попробуешь также инвестировать в атлетов в Европе, используя ту же модель, ты сильно ошибешься, потому что ты не знаешь, какой процент в Европе из студенческих атлетов угу. превращается в мультимиллионеров, профессиональных
2: спортсменов
0: и так далее. То есть тебе нужны данные, и данные очень могут сильно отличаться от между странами. И мы взяли очень много данных именно про технологические предприниматели в Штатах, и всю свою первую модель именно посчитали относительно них. Поэтому большинство наших сделок все-таки не в креаторов, большинство наших сделок в технических предпринимателей. С при этом уже каким-то опытом. Не обязательно позитивным, как мы вначале обсуждали.
2: Да, да.
3: У нас на самом деле большое количество людей с предыдущими провалами.
2: Но вот. Без успехов.
3: До нас.
0: Вот. И потому что... Но у них достаточно попыток, чтобы их ввести в нашу модель. И сделать вывод. Они, например, у них была неуспешная компания, но эта неуспешная компания уже в предыдущем подняла деньги от одних из ведущих венчурных фондов. Значит, человек уже продемонстрировал, что она может делать такие вещи. И очень вероятно поднимет. Вот мы... И, наверное, вот это то, что объединяет всех предпринимателей, в которых мы пока что вложились. А дальше мы... Как бы
2: пока
0: мы
2: что?
0: Смотрим на
2: какую-то индустрию.
0: Да, мы не смотрим на индустрию.
3: Потому что...
0: Мы в какой-то момент думали, вот мы сделаем пакет предпринимателей, только занимающихся AI.
2: Да.
0: А пичли это инвесторам, не увидели, что какая-то другая конверсия. Вроде бы все хотят инвестировать в AI.
2: С другой стороны, это тренд такой, да.
0: Но с другой стороны, надо тоже понимать, что там последний год был очень тяжелый рынок с точки зрения...
3: Количество инвестиций резко сократилось.
0: Многие фонды, независимо от того, что они подняли деньги от их инвесторов, но при этом не инвестировали почти в прошлом году.
2: Uh-huh.
0: Поэтому это в целом для венчурной индустрии был такой немножко тихий год, все немножко...
3: Мы максимально бегали и старались, но потом поняли, что как бы... Отрастет рынок, отрастет и под спрос, и вернемся. Проинвестировали, до того мы уже успели поднять 15 миллионов долларов от инвесторов, и поэтому как бы инвестировали их в людей.
2: А вы, как правило, покупаете небольшую долю какую-то, да?
0: Мы как обычно
2: покупаем. Это какой процент?
0: 5-10%. Мы стараемся тоже сделать стандарты, когда ты делаешь фонд, очень важно как раз... А для того, чтобы диверсифицировать, у тебя должны быть очень одинаковые... Много одинаковых сделок. Поэтому мы стараемся сделать какую-то тоже стандартизацию с точки зрения и оценок фаундеров, и доли, которые мы покупаем. И в целом тут тоже еще такой момент, что то же самое произошло в стартапах. На неразвитых рынках все еще ты увидишь много случаев, когда инвесторы сразу же покупают 50% компании. Это путь к провалу.
2: Ну, потому что мотивация у фаундера теряется абсолютно, да, зачем ему что-то вообще делать.
0: А главное, что ты, скорее всего, своими решениями, которые у тебя будет сила, разрушишь эту компанию
2: ну,
0: тоже.
2: Ну да, да,
0: конечно. Вот, и в Штатах, Долине, там выработанная логика, что первый раунд 10%, второй раунд еще 10%,
2: ну да, третий раунд. Да. Уже все закономерности уже построили давно-давно.
0: Да, и ты должен как бы вместе с ростом и с уменьшением рисков ты продолжаешь делать все больше и больше инвестиций.
2: Супер. Спасибо вам большое, ребят. Вы абсолютно космические. Мне очень интересно было с вами пообщаться и вообще в целом вот живьем попытаться понять, как вы размышляете, как вы видите мир. Вот, я 100% уже знаю точно, что я буду вас звать еще раз, потому что количество тем, которые хочется с вами обсудить и о которых хочется поговорить, оно просто безгранично, абсолютно нестандартный вообще взгляд на все, что происходит. Спасибо вам большое. Вам, естественно, просто гигантских успехов. Я надеюсь, что вы будете одними из тех, кто качественно повлияет на изменения в этом мире.
0: Спасибо. Тем более санитары не пришли.
2: Все, ребятки, спасибо вам большое. Всем пока.
0: Счастливо.
4: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Разим Загиров с новостями к этому часу. Жителям Дагестана для покупки квартиры на первичном рынке потребуется более 6 лет непрерывных накоплений. При подсчетах предполагалось, что откладываться будет вся заработная плата целиком. Об этом пишет «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». Средняя цена новостройки в республике сейчас составляет более 4 миллионов рублей. Цены в Дагестане в июле 2026 года выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция достигла отметки 7%, что заметно выше среднего показателя по стране. Как сообщили в отделении по Дагестану Южного главного управления Банка России, основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. За месяц они подорожали на 2%, за год сразу на 13%. Продукты питания за июль выросли в цене на 0,5%, услуги практически не подорожали. В годовом выражении продовольствие прибавило более 6%, а стоимость услуг увеличилась на 3%. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортплощадок, которые появились с 2025 года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская область, Ленинградская и Тульские области. В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней. В это число входят выходные, праздничные дни, а также минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компания вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе 4-дневную рабочую неделю. В этом году в России ожидается значительный рост объема выдачи рыночной ипотеки. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. По его словам, снижение процентной ставки способствует увеличению числа ипотечных сделок на вторичном рынке. Уже в этом году показатели выдачи могут существенно превысить уровень прошлогоднего года. Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. В своей речи он подчеркнул, что триколор наряду с гербом и гимном является одним из основных национальных символов страны. По словам президента, российский флаг отражает в себе гордость народа за отечество, ответственность за будущее и преемственность великой истории России. Путин пожелал стране общих побед, новых достижений и сплоченности многонационального народа. День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа. Бело-синий-красный триколор сегодня широко используется на государственных и общественных мероприятиях. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования названия селений меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Когда-то давным-давно человек забрался на самую вершину мира и прокричал: «Господи, но почему я всегда кого-то теряю? Родных, близких, друзей? Почему нельзя сделать так, чтобы ты не отнимал их у меня? Почему нельзя взять хотя бы одного и оставить нас дальше радоваться жизни?» Услышал тут Бог человека и сказал: «Хорошо, я выполню твою просьбу, но только кому умереть, ты должен решить сам». Пришел человек домой и думает: кого отдать Богу? Семья не для того она у меня, чтобы отдавать. Себя не для того я семью заводил, чтобы умирать. Друзья не для того они меня от смерти спасали, чтобы их предавать. Родня не для того мы делили хлеб, чтобы у них отнимать. И поднялся человек обратно на гору, и взмолился он: «Господи, мне некого тебя отдать. Я не смог сделать выбор, не смог». И ответил Бог: «Запомни, всегда тяжело терять близких тебе людей. Но поверь, решать, чью жизнь можно забрать, в 100 раз тяжелее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Мысли вслух.
4: Алексей Ситников. Доктор экономических, психологических и философских наук.
5: Наверняка у тебя вот такое было. Решил порезать колбасу и случайно ножом срезал часть кожи на пальце. Достаточно глубоко. Через полгода это место не просто зарастает, на нем даже восстанавливается форма узора. Отпечаток этого пальца будет таким же, как и раньше. Откуда клетки, которые были на полсантиметра глубже, знают, какой здесь был узор? Как они его воспроизвели? Или оторвался хвост у ящерицы, потом вырастет новый, точно такой же. А откуда клетки, которые вчера были клетками копчика, знают, какое было окончание у хвоста? Создается ощущение, что существует некая голограмма, ориентируясь на которую клетки восстанавливают утраченную часть. Забавно, да? Этот голографический принцип очень подходит к описанию того, как устроен человек. В первую очередь, его мозг. Когда мозг обдумывает какую-то мысль, работает весь мозг, а не какая-то его часть. И любое воспоминание хранится во всем мозге, а не в какой-то его части. Представь себе, что у тебя в руках условный кубик Рубика, некого впечатления о каком-то событии, которое хранится в твоем мозгу. Каждая из сторон этого кубика отвечает за свои ощущения. На одной стороне картинки, на другой звуки, на третьей запахи, на четвертой вкусы. Из-за того, что сигналы, которые ты получил об этом образе, пришли через разные органы чувств, этот образ очень комплексный, как разные грани кубика Рубика. Сейчас я предложу тебе вспомнить и рассказать о каком-то событии, допустим, как ты праздновал Новый год. И когда тебе из памяти, вот из этого кубика Рубика, придется вытаскивать образы, чтобы сформулировать фразу. И ты бессознательно выберешь одну из сторон этого кубика. Твой выбор будет зависеть от того, какой из каналов получения информации для тебя приоритетный. Эти каналы называются модальностями. Их, если очень упростить, три. Визуальный – картинки и образы, аудиальный – звуки, и кинестетический – тактильные ощущения, запахи, вкусы. В зависимости от твоего выбора ты расскажешь или про елку и фейерверк, или про еду и напитки, или про разговоры и музыку. Есть такие слова, по которым можно определить модальность мышления человека в данный момент. Называются они предикаты. Если ты начнешь рассказывать мне про то, как встретил Новый год, и в твоем описании будут такие слова. Представь себе, как это было красиво. Яркая картина, прекрасные воспоминания. Это все будут слова-предикаты, по которым я могу идентифицировать тебя в данный момент как визуала. Если в твоей речи они преобладают, то вероятнее всего из этого кубика с воспоминанием ты вытащил прежде всего изображение. Если ты говоришь аудиальные слова, созвучно, громко, шорох, то это аудиальный канал и аудиальная модальность. А если часто произносишь слова «боль», «бросать», «весомый», «горячий», «душный», «нежный», «сгладить», «тряхнуть», «тонус», «упругий», «смачный», «тошнотворный», «сладкий» – это кинестетические слова, кинестетические предикаты. Дополнительно можно обращать внимание на интонацию. Человек устроен так, что когда он анализирует визуальную информацию и говорит о картинках, то очень часто у него интонация идет вверх. Представьте себе, Посмотрите, как красиво. Когда человек работает с аудиальной информацией, то интонация обычно монотонная. Такая речь звучит, как заученная. Так говорят лекторы и дикторы. А если человек обращается к кинестетической модальности, то его интонация часто идет вниз. «Это было очень тяжело. Я так устал». Модальность можно определить и по жестикуляции. Когда человек описывает визуальные образы, как правило, он рисует картину перед глазами, прямо перед своим лицом. «Я увидел, кран вот здесь прям стоял». Когда человек аудиальную информацию вытаскивает, он обычно жестикулирует на уровне груди и чуть ниже. Это жестикуляция лектора с мелком в руке. А когда он ищет в своих воспоминаниях кинестетическую информацию, его жестикуляция тоже внизу, как и интонация. Ты чувствуешь, что у него к этому воспоминанию все тело подключилось. Еще одна важная вещь – скорость, с которой говорит человек. 70-80% всей информации, которую мы получаем, это визуальная информация. Поэтому все визуалы очень быстро говорят. Информации много, надо успеть ее передать. Я помню, как мой отец слушал по радио футбольные матчи. Там комментатор произносил 300 слов в минуту. Столько всего ему надо было успеть описать. А аудиалы говорят в ровном темпе, не ускоряясь и не замедляясь. От этого эффект монотонности только усиливается. Меньше всего информации в кинестетическом канале, поэтому у кинестетиков замедленный темп речи. Но для того, чтобы правильно общаться с человеком, мало выяснить его модальность. Нужно понимать еще, какая у него в данный момент стратегия мышления. Потому что в разных ситуациях он может проявлять себя по-разному.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Я такой, вау, прикольно. И оттуда там появилась идея, там, ну, теперь больше денег, там, X10 вкладывать в контент. Ну, вот это как пример, типа, как можно синтезировать идеи из там соседних всяких индустрий. Супер.
4: 100%.
3: Слушай, ну оно вот уже и как раз перелилось в искусственный интеллект сразу же, льется вот так само. Что тут надо понимать, знать? Как ты думаешь?
4: Вот мы буквально вчера с моим главным редактором общались, и я думал, как так донести ему в первую очередь идею, как я понимаю роль там чата GPT сегодня. И мне кажется, что тут есть как бы две грани. С одной стороны, слишком много лишнего хайпа, и второе, слишком мало твердого понимания реального применения. И вот я вчера впервые сформулировал, что такое чат GPT, и почему нужно пользоваться, когда нужно, когда не нужно. Вот я понял, что чат GPT — это калькулятор. Мы, в принципе, считать умеем и в голове. Но когда у тебя есть калькулятор, ты можешь это сделать побыстрее.
3: Быстрее, точно.
4: Быстрее и точнее. Вот и вся разница. Окей. И поэтому...
3: калькулятор нашего времени.
4: Абсолютно. Другое дело, что калькулятор, он считает цифры, а чат GPT, он считает тексты, смыслы, информацию и так далее. То есть некоторые думают, что чат GPT — это про данные. Типа, вот туда пишешь, он тебе... Нифига, он данные, может быть, и хуже собирает. Но ты туда можешь загрузить данные. Поэтому основное, что это нужно просто научиться пользоваться калькулятором. Надо перестать жить в идее, что ну как же счеты? Ну как же, а в голове...
3: Романтика же пропадает.
4: А если мы в голове не будем считать сложные синусы, косинусы, мы отупеем? И с одной стороны, да, это как бы, ну, мозг менее тренируется, если мы не будем синусы, косинусы в голове считать. Но при этом является ли это ключевой компетенцией? В каком-то бизнесе, в каком-то деле, наверное, это ключевая компетенция. Но не обязательно знать высшую математику, чтобы считать, там, например, воронку, или там окупаемость, или базовую финансовую модель. Но ее тоже надо знать. Если ты не можешь в голове сложить, умножить, разделить, это тоже плохо. И поэтому искусственный интеллект, ну, в частности, чат GPT, он, на мой взгляд, это вот это хорошее дополнение. И к нему надо приходить как с калькулятором. Поэтому это первое. Теперь второе. Почему именно как с калькулятором? Не надо тоже завышенные туда переживания, потому что некоторые: «О, все, чат GPT, все профессии умрут, мы останемся». Тоже бред. Как бы калькулятор не забирает у тебя самого главного. Он не забирает у тебя принятие решения.
3: Да.
4: Надо понимать, что решение все равно это твоя ответственность. И калькулятор, условно, да, или там Excel-табличка, она может посчитать тебе финансы. Она может сделать тебе там расчет более-менее грамотный. Но решение о том, инвестировать или не инвестировать, сократить расходы или не сократить, это все равно в твоей ответственности.
3: Да.
4: И поэтому то же самое чат GPT, он за тебя никаких решений
3: прикольно.
4: Не должен принимать и не будет принимать.
3: Супер.
4: Он может тебе анализировать данные, он может даже доставать тебе данные, он может отвечать на твои вопросы, он может помогать тебе, он может структурировать. Но важно понимать, что на нашей стороне остается ответственность за принятое решение.
3: Ну и действие.
4: И как следствие действия.
3: Да. Да. Супер. Точно. Я вот только что с утра просто перед вылетом там столько нагенерил идей, я такой думаю, блин, какой кайф. Теперь просто это сделать осталось.
4: Да?
3: Ну, то есть реально, просто если его правильно вести, то там, по сути, сейчас можно выполнять хоть что. Офигенно, офигенно. Давай еще вот глубже проникнемся именно вот в тех людей, которые именно вот, ну, постоянно, кратно растут.
4: Угу.
3: Мне кажется, что там есть обязательный слой — это мышление.
4: что реально еще влияет на рост, да, быстрый, это вот постоянное соприкосновение с людьми, которые расширяют твою картину мира и твой внутренний диапазон.
3: Ну, вот я сейчас этим занимаюсь.
4: Да, потому что как только ты реально соприкасаешься с человеком, который выбивается из твоей картины мира, но при этом у него крутой результат, это очень сильно тебя бустит. Я могу привести вот пример простой, недавний, который у меня произошел. Я не буду называть имя, он достаточно известный человек, очень богатый, медийный и так далее. Но вот у нас с ним так случилось совместное взаимодействие, достаточно плотное. Но мы очень сильно отличаемся. У него крутой результат, у меня неплохой результат. Но он вообще действует иначе. Вообще действует иначе. И вот одна из вещей, которая у него отличается, отличалась от меня сильно год назад, то, что я заметил, он умеет ходить на вечеринки. Он умеет создавать вечеринки. Но только это по-настоящему. Мы с ним делали вместе вечеринку такую для друзей, и он там зажигал на полную. Он такой: «О, давайте, ребята!» И делал это не наигранно, а прямо из него шло это. Потом на другой вечер он там купил себе Феррари, всех позвал, к нему приезжает Феррари, она выезжает из машины, и он не понтуется. Там все и так понимают, что у него это не первое Феррари. Но он искренне, как ребенок, этому радуется. Он там купил себе новые кроссовки, он искренне этому радуется. Вечер с друзьями сделали. Ну и типа для меня очевидно, типа, ну вечер с друзьями, взяли там кафешку и так далее. Нет, он говорит: «Ребята, мы приходим на пляже», он, значит, там светодиодный, сделал такой куб большой, позвал туда барабанщиков, позвал туда музыку, дизайн сделал, такие цветовые кубы сделал, просто вот чтобы мы с друзьями там потусили. И в этом нету, ну, со стороны это можно сказать, что это понты какие-то, да, еще что-то. Да, мы даже понимаю. Соцсеть никто не выложил. И я испытал очень интересное ощущение. Я думаю, почему он это делает? Мне это было не свойственно вот так вот делать. Понимаешь? На вечеринках отрываться. Я вот на бизнес-завтрак прийти, мне понятно. Вот контент, тренинг прийти, книжку почитать, это понятно. А вот вечеринка непонятно. Или там барабанщиков каких-то позвать на застолье с друзьями. Я такой: ну, классно. Но я вижу, что он от этого очень сильно кайфует, ему это искренне классно. Я тоже стал в это как бы пробовать, и я понял, что он, ну, есть такой в психологии термин «внутренний ребенок». У него очень сильно раскачан внутренний ребенок. Называется еще «хотелка». Он очень многого хочет, давай, у него огромное желание. Он наслаждается, играет в это. И я понял, что у меня вот этот ползунок внутреннего ребенка чуть-чуть был зажат. В том смысле, что я такой: ну, конечно, я играю с детьми, там я могу, там, машину беру, там хожу в рестораны хорошие с женой. Но это было, ну, как бы, там не было ребячества в хорошем смысле, понимаешь,
3: не да? Не было радости.
4: Вот да, она была, но она другая. Понял, да?
3: Взрослая такая.
4: Да, о, она была такая более взрослая радость. Да, или я бы сказал так, это была радость, может быть, даже для других. То есть, например, идя в классный ресторан, я в первую очередь радовался от того, что я понимал, что там моей жене классно. Понял, понимаю. О чем я говорю, да? Ну, Или там я с детьми иду на батут, и я в первую очередь детям классно. Вот эта часть.
3: Да.
4: И я понял, что радоваться, ну, в хорошем смысле, тупо для себя, вот просто я такой: блин, а что я умею для себя тупо радоваться? Я такой: блин, офигеть. И вот на примере взаимодействия...
3: Теперь я сижу такой, думаю...
4: Да, и на примере взаимодействия с ним я такой: блин, а я вообще умею вообще радоваться? Так. Вот именно вот для себя, вне контекста. Это кажется простая штука. На самом деле очень многие предприниматели не умеют этого делать. И я, например, на прошлом бизнес-кэмпе, я такой: хорошо, надо, ну, я туда пойду действовать. Что мы сделали? Мы организовали вечеринку, просто расшибенную. Это была гоп-пати. Мы всех, 250 предпринимателей, я говорю: давайте оденемся в гоп-костюмы. Мы все оделись как гопники, чтобы снять с себя чуть-чуть маски. Мы все собрались, и такой толпой, 250 человек, идем в Кипре. У нас там на дронах все это дело снимали. Это очень клево было. У нас была образовательная программа.
3: У нас были спикеры. Короче, но все равно такое, немножко сдвиг произошел.
4: Очень произошел. То есть я понял, то есть когда мы до этого образование, бизнес-завтраки, спикер, польза. Но когда мы потом все пошли на вечеринку, мэджик случился, потому что распаковалась другая часть нашей внутренних личностей. Все приходят, мы заходим, собираем всей толпой, все в костюмах, мы заходим, подходим к месту, где проводим, ну, где у нас был арендован ресторан под вечеринку. Все собираемся, я всех собираю, и тут я осознаю, что холл, в котором мы арендовали зал, они не знают, что мы сейчас придем в костюмах. Я такой: вау, что сейчас будет? Я говорю: ребята, прикиньте, мы сейчас завалимся все, и как бы они в шоке будут. Мы, а киприоты, они не знают, кто
3: это,
4: что.
3: Это, даже эта одежда непонятна.
4: Да, непонятно. Да. Они заходят, они такие, что? Это какая-то пати, что это такое? Короче, все отрываются, все на офигенном вайбе. Потом, смотри, что происходит. Это очень важно понять выхлоп из этой истории. Потом, значит, мы все там веселимся, музыка и так далее. И потом в какой-то момент я выхожу на сцену, говорю, ребята, надо отрываться на полную. И у меня для вас есть сюрприз. Все такие, какой еще сюрприз? Это так классно. Я говорю, под ваши бурные аплодисменты на сцену выходят отпетые мошенники. Мы никого не предупреждали. Мы заплатили им офигенный гонорар, чтобы ребята прилетели с другого конца планеты. Они выходят и зажигают свои песни, ну, которые... А на самом деле у них куча хитов оказалось. Я сейчас смотрю их, мне кажется, на всех бизнесных мероприятиях таскают. И просто все... Теперь внимание. Почему это важно для бизнеса? Теперь представь. Это определенный состав людей. Да. Это успешные, богатые предприниматели со всего мира слетелись. А потом мы в следующий день опять бизнес, мастер-майнды, форумы, спикеры и так далее. Представляешь, какой уже уровень доверия был? Какое взаимопонимание совершенно другое? Какая энергия была вообще другая? И у нас там просто куча сделок друг с другом совершилась. Кто-то в кого-то инвестировал 400 тысяч долларов, миллион долларов, 200 тысяч долларов. Куча людей получили инвестиции друг от друга. Кто-то, наоборот, нашел, куда инвестировать, потому что это тоже большая боль. Кто-то нашел ментора, там, например, у нас есть товарищ, у него производство, там, металлоконструкции производит. Но у него эффективность производства была низкая, он не знал, что с этим делать, уже пытался как-то решить. А на кемпе он встретил другого предпринимателя масштабного, у которого, наоборот, команда очень хорошо в этом разбирается, и он уже...

0: и как сегодня это важно. Поэтому на этом бизнес-кемпе у нас обязательно будет твердая программа, спикер Netflix, миллиардеры, мастер-майнды, вот это все, тренинги.
1: Я вот как раз хотел узнать, а что в этот раз будет, или это секрет?
0: Ну, мы сейчас как бы еще утверждаем, но, да, скорее всего, вот здесь, в Дубае, есть очень клевая баня общественная. Мы уже, я познакомился с собственником, я хочу всю баню закрыть, и чтобы все вместе там парились, отдыхали, это утром попариться. Потом вечером поехать в пустыню, арендовать там какое-нибудь в пустыне офигенное место, музыка и так далее, и там вместе отдохнуть. И такой сделать такой чил-день, где мы два дня спикеры, тренинги, мастер-майнды, а потом один день просто вместе отдыхаем, вместе общаемся, вместе тусуем, проводим время и так далее. И вот это, да, на мой взгляд, рычаг масштабирования бизнеса. Потому mm-hmm. что ты через это понимаешь, что вот есть люди, они умеют так. Вот есть люди, они умеют так. Но за счет среды растет доверие. Поэтому для меня, ну вот как ты говоришь, что влияет на масштабирование? Это соприкасаться с масштабными ребятами, соприкасаться с теми, кто быстро растет, но быть с ними в доверительных отношениях. Когда мы будем неформально общаться,
1: yeah,
0: а вот более в таком дружеской среде. Потому что там всегда люди будут говорить то, что как бы они не расскажут вот, со сцены, там, может быть, yeah, это или еще что-то. Yeah. Да, в более таком. И вот я, когда я вижу ребят, кто быстро растет, у них именно это. Но и одновременно с этим я вижу других. Я вижу много таких даже масштабных предпринимателей, но которые засохли, которые перестали расти. И, может быть, даже там 40 плюс, 50 плюс. У них даже уже денежки есть, все есть, но они остановились. И в первую очередь
1: закрыли,
0: они
1: остались. Да?
0: Да. Просто потому что они в берлоге живут. Они не выходят из своих вилл, и не выходят из своих яхт, не выходят из своих домов, живут в своем привычном мирке, и им они не выныривают во что-то по-настоящему крупное. И я вижу на это тоже огромный спрос. Когда к нам такие ребята приезжают, они такие, они приходят, такие, что, блядь?
1: Да, да, да, серьезные дети.
0: А потом такие шук, распаковываются. Еще у нас есть и более молодые ребята, да, ну кто вот быстро растет, но еще не такие забрызневшие. И происходит обмен опытом, экспертизой, энергией, и это им дает. И вот это я вообще очень люблю. Mm-hmm. Потому что когда я вижу, что у человека там 40-50 лет, дали 35 даже, даже такие есть, там в 30 лет человек заработал уж кучу денег, он сидит в берлоге, никуда не выныривает, все. Он на самом деле засыхает. Он на самом деле, ну, как бы не развивается на самом деле. Потому что развитие в одиночке — это мастурбация. Ну, да, это вот, ну, как я говорю, не бывает ребенка, когда ты в одиночку что-то делаешь. Это всегда соприкосновение с другим, да?
1: Супер.
0: Мужчина с женщиной, женщина с мужчиной. Вот поэтому, я думаю, это ключевые вещи, которые надо газовать.
1: Давайте здесь зафиксируем. Ребят, вот запишите сейчас для себя, вот какой контекст вам, в какую тусовку вам можно попасть в ближайшее время, чтобы именно вот эти вот трансформации и произошли. Обучение, я не знаю, бизнес-сообщество. В каждом городе есть какие-то движухи. Даже если это очень маленький город, ну, в конце концов, можно группу в WhatsApp создать с ребятами и собраться, и что-то сделать совместно, куда-нибудь выехать, не знаю, за город. Ну, просто, ну, вот, начать что-то делать, начать, как говорится, вот эту кашу варить. Там по-любому что-то сварится. Реально это очень-очень важно. Запишите для себя, где вы можете вот потусить в ближайшее время.
0: Да, я, знаешь, как вспоминаю подростковый, школьный, детский возраст, там мне лет 8-9 было, и вот меня не звали в гости в, там, не знаю, кто-нибудь там купил первый Дэнди там какой-нибудь, да, у нас тогда было, и кто-нибудь там позвал кого-нибудь, а меня мог не позвать, например, да. Что делать тогда?
1: Угу.
0: Вариант первый — обижаться.
1: Да.
0: Вариант второй — воевать, ну, конфликтовать с ними. Вариант третий — сделать свою вечеринку. Ну, или там, сделай свой. И я стал, там, с родителями пришел, говорю, а можно я буду в гости кого-нибудь приглашать и так далее. Ну, и там, ко мне там ребят приходили. Потом я понял, что дом-то у меня нету, ничем их развлекать. И мы там придумали этот шалаш строить, дом, короче, у нас. Мы, рядом тайга была, я в Сибири жил. Вот, и я там, мы собрали группу ребят, пошли в тайгу. Потом собрали группу ребят, бутылки собирать. Я говорю, ребят, блин, мы хотим конфет, а родители у всех бедные. У меня тоже бедные. Ну, нет денег, говорю. Мы хотим конфет. Давайте, мы... а там пивнушка была. Мы прям в пивнушке стояли, ждали, пока мужики выпивали пивасик, подходили, говорили, можем эту бутылочку у вас возьмем? И собирали бутылки, потом в магазин ее сдавали и конфеты собирали. Вот у нас получилась твоя тусовка. То есть ресурсов нет, ничего нет, но пацаны есть во дворе, есть. Они хотят конфет, хотят, точнее как, кто-то хотел, тот не хотел. Кто-то хотел там клей нюхать. Ну, мне было другое интересно. У нас формировалась группа людей, которые там бутылки собирали и сдавали, чтобы это. Потом там еще какие-то у нас движухи совместные такие появлялись, и мы там что-то чук-чук-чук-чук. Поэтому я считаю, что в любых условиях...
1: Всегда можно.
0: В любых, да. Конечно, сегодня там в нашем случае мы там стараемся делать движухи, ну, другие уже там. Основатель Netflix приглашаем, да?
1: Да.
0: А тогда бутылки собирали. И на самом деле ничего не поменялось. Вот в этом смысле у меня как тогда была жажда и интерес двигаться вперед, так и сейчас. Потому

0: Потому что я понимаю, что единственное, что у меня есть, это моя жизнь. И только я могу быть художником, как сказал, искусство, рисовать свою жизнь так, как я ее живу. И я, у меня одна из больших мечт — это дружить с 1000 самыми талантливыми людьми планеты.
1: О, ничего себе.
0: 1000 самых талантливых людей планеты, я хочу с ним дружить. Ну как, что мне сделать? Надо сделать что-то для них ценное, снимать про них фильмы, приглашать на их мероприятия, например, и так далее. Или делать какие-то совместные бизнесы. Вторая у меня мечта. Я очень хочу, вот наша комьюнити, которая образуется у нас здесь, я очень хочу, чтобы у нас хотя бы 2000 человек из нас были людьми с капиталом 100 миллионов долларов плюс. 2000 человек с капиталом 100 миллионов долларов плюс, да мы просто вообще такие дела можем творить офигенные. Вот что мне интересно. У меня большая мечта, вот следующее, то, к чему я надеюсь, все, я к этому приду, это в физическом мире воплощать. Я хочу пространство строить, в девелопмент хочу уйти. Mm-hmm. Вот, мне прям очень это чешется, я уже там 5 лет стараюсь.
1: Это коворкинг будет или что?
0: Ну... Я, наверное, об этом скажу тогда, когда что-нибудь сделаю уже. Mm-hmm. Сейчас пока я могу говорить об этом то, что у меня есть по факту. По факту у меня пока есть стремление, желание. У нас есть уже там предприятие на этот счет. Мы там первые шаги будем делать. Ну, надеюсь, что обрадую в какой-то момент всех тем, что мы там собираемся делать. Ну, я тоже здесь учусь. И я там абсолютно я котенок, я там ничего не умею, ничего не понимаю. Вот с такими ушами хожу, всех слушаю, пытаюсь разобраться вообще, как рынок устроен, то-то-то. Ну, какое-то понимание складывается, надеюсь, что-то получится сделать.
1: Вот давай про уши как раз твои, которые ты говоришь. Вот, допустим, мы недавно общались с Антоном Тума, с твоей командой, да, человек, и он консультировался у нас по контенту и говорит, вы там одни из лучших в этом направлении,
0: да.
1: Дайте вот совет, как вы это делаете. Вы постоянно такое практикуете?
0: Да.
1: У вас адвайзеры есть, грубо говоря, по всем направлениям?
0: Я вообще считаю, что адвайзер, любой человек, который с нами соприкасается, он наш адвайзер.
1: Окей. Вот расскажи про свой этот подход, то есть именно обучаться у лучших. Это прям стабильная практика.
0: Я даже не сказал, ну, и у лучших, и не только, вообще у всех. Потому что, смотри, я раньше это плохо делал.
1: Угу.
0: Раньше мое эго не позволяло мне это делать. Я был уверен, что я самый умный, я все знаю, у меня же результаты есть. Вот. Но потом я понял, что это ограничивает. Потому что у меня два уха, один рот.
1: Uh-huh.
0: И поэтому нужно два раза услышать, один раз сказать максимум. А на самом деле 10 раз услышать, один раз сказать. И поэтому я просто поменял это убеждение у себя. Я понял, что надо действовать иначе. Потому что я точно что-то понимаю, я точно что-то чувствую, что-то вижу, и может быть что-то, что не видит там, какое-то количество людей, но я не вижу 100%. Я не слышу 100%, я не знаю 100%. А кто-то знает что-то другое. Поэтому мне, например, как вы делаете контент, я слежу, это офигенно, очень круто, реально, ну, я считаю, что вы там делаете феноменальный результат, я даже не знаю, есть ли кто-то, кто еще делает там ярче, интереснее рилсы, как вы, и я понимаю, что вы там молодцы, газуете там и так далее. Все, нам нужно учиться этому, нам нужно впитываться. Что-то мы делаем. Поэтому все, у кого есть объективный результат, да, они точно знают что-то, что стоит у них услышать и спросить. И дальше вопрос, насколько я умею задавать вопросы, насколько я умею открыться, насколько я готов там скорректировать свой маршрут, насколько я готов принять какие-то решения и так далее.
1: Подумайте, какой компетенции вам на данный момент не хватает. И вот выпишите, кто этот человек, кто может поделиться с вами примерно вот этим видением. Подумайте, как вы можете с ним повзаимодействовать. Может, у него что-то купить, может быть, консультацию, либо там бесплатно, либо что-то предоставить взамен. Но сделайте это. Все, супер. Слушай, мне прям хочется спросить касательно отношений. Ну, по-любому, я даже где-то эту статистику слышал, что среди большого количества там миллиардеров, успешных людей, очень много людей именно, ну, у кого есть семья, да, и они умеют именно долгосрочно выстраивать отношения.
0: Да.
1: Нашим отношениям с Кариной тоже 11 лет, 10 официально.
0: Красавчик.
1: Там, и как бы я примерно тоже понимаю, и эта тема, я понимаю, что это тоже наука. Ну, как бы это надо исследовать постоянно, тоже делать какие-то апгрейды, это тоже работа. И вот мне интересно, вот как у вас это станет, потому что вы еще и работаете тоже вместе. Вот какие тут есть последние у тебя такие мысли, которые вот ты такой прям рефлексировал, анализировал и такой для себя выводил какие-то как алгоритмы?
0: Первое, что я считаю, что мне просто повезло. И я не думаю, что можно каким-то технологическим способом это повторить.
1: Угу.
0: То есть какие-то принципы.
1: Ну, от принципы, да.
0: Да. Но это точно где-то на божественном уровне. Это что-то, что невозможно оценить. Я считаю, что очень непростая задача, на самом деле, не встретить человека, встретить легко, а более серьезный вызов — это эволюционирует на длинной дистанции.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Потому что то, какие мы с Таней были, ей был 21 год, когда мы познакомились, мне было 24. Сегодня 37, соответственно, вот у нее тоже скоро будет день рождения. Да? И мы эволюционируем, и то, какие мы были тогда и как и сейчас, это все-таки достаточно разные люди. Достаточно разные люди. И уметь в моменте понимать, а какой человек сейчас рядом с тобой, какой ты, и настраивать коннект и взаимодействие имеет огромное значение. При этом я считаю, что вот этой фразы, типа «женщина дает тебе энергию», «женщина должна быть такой-то», «она должна хотеть очень много всего», «и тогда у тебя будет все хорошо в бизнесе», это полное говно. Это полное говно, это перекладная ответственность на женщину, что вот благодаря женской энергии у тебя все попрет, это полная туфта. Дело в том, что это твоя ответственность за твои результаты. Наоборот, ты должен быть источником энергии, со своей стороны мужской энергии, готовностью достигать, готовностью бежать вперед, готовностью брать на себя риск, готовностью действовать и так далее. И поэтому действительно есть обмен энергией. Женщина какую-то дает энергию, мужчина дает какую-то энергию. Но идея, что женщина должна дать энергию, а ты пошел зарабатывать, это туфта полная. Женщина какую-то дает, ты даешь. Но, как я сказал, я думаю, что ключевое здесь – это отсутствие ожиданий друг от друга. Даже ожидание, что женщина должна давать мне энергию, это как будто бы ты ей какую-то инструкцию должностную даешь. Я не жду, что Даня мне будет давать энергию. Есть у нее энергия, хочет она дать, буду рад, я приму. Хочет она сейчас отдохнуть, хочет полежать, хочет ничего не делать, хочет уехать одна, хочет быть с детьми, хочет быть со мной, добро пожаловать. Одновременно с этим у меня тоже могут быть разные желания. Я могу сейчас отдыхать и так далее, еще что-то. Сегодня у нас настанет по воскресеньям день семьи. Ну, не день семьи, день на двоих. Мы всегда в воскресенье проживаем вместе время. Да. Вот. Но при этом так вот получилось, что у тебя по графику, у меня по графику, ну, единственная была возможность в ближайшее время пересечься, соответственно. И у меня от Тани ноль претензий. Ноль просто. Даже вот таких нету. Чуть-чуть, что типа я там что-то в наш день, семейный день, да, на двоих поехал сюда. Она все понимает.
1: В контексте находится.
0: Она все понимает, да. Вообще нет никаких вопросов. При этом могу ли я сказать, что я не хочу сейчас, хочу, конечно, быть с ней. Вот мы с тобой закончим, я поеду, мы с ней проведем прекрасно сегодняшний вечер. При этом она простыла, я чуть подпростыл. И поэтому не то, что мы проведем там какой-то прям чудо-вечер. Скорее всего, будем лежать вот так вот, как амебки. И нормально. Поэтому я думаю, что основа качественных отношений – это отсутствие ожиданий друг от друга вообще. Это что такое отсутствие ожиданий? Это позволить другому быть любым и любить другого, каким бы он ни был. Вообще любым. Захотела уставшая, захотела веселая, захотела радостная, захотела любит меня, захотела не любит меня. Она имеет в этом как бы жесткое начало, у нее есть право не любить меня, и это нормально. Ну, в том смысле, что в моменте разные могут быть ощущения и так далее. А как только мы ставим условия, потому что что такое ожидание? Ожидание — это условие.
1: Угу.
0: Например, ты условно моя половинка, я тебе ставлю условия. Не знаю, дай мне энергию. Это условие. Это значит, что моя любовь там, к моей жене не безусловная.
1: Угу.
0: А какая любовь настоящая? Безусловно.
1: Да.
0: Безусловная любовь, когда ты просто так любишь. Вообще без всего. Ни про внешность, ни про характер, ни про действия, ни про то, ни про то, ни про то. И я надеюсь, что у нас с Таней это получается на все дистанции. У меня не было денег, возможностей, ресурсов. Она меня любила, безусловно. Сегодня у меня есть возможность там, сделать ей подарок. Она рада, она счастлива, я тоже рад. Сегодня у меня есть возможность с ней пробыть целый день. Супер, мне тоже нормально. И вот возможность выйти вот в такого уровня отношений, это серьезный вызов. Позволить себе любить другого, безусловно. Но я думаю, что у этого есть причина и способ, как научиться любить другого человека, безусловно.
1: Угу.
0: Есть формула?
1: Какая?
0: Научись, безусловно, любить себя. Позволь себе быть любым. Вот, например, я сейчас простывший, выздоравливаю. И большинству людей, в моем случае, было бы некомфортно сейчас там прийти на съемку. Они бы себя бы не принимали таким, что он там шмыгни там, или еще что-нибудь. Ну, понимаешь, да, ему бы казалось, что это он некрасиво будет выглядеть там, или еще что-то. Я так не думаю.
1: Угу.
0: Ну да, я простыл, так я люблю тебя все равно, себя. Ну, это природа мне сейчас дала прожить какую-то болезнь. Может быть, я просто простыл, я даже не думаю за это, не накладываю какие-то там психологические этапы, там еще что-то. Ну вот сейчас так, супер. Выздоровлю, погоню дальше. При этом энергия у меня все равно с запасом. Сейчас природа дает мне задачу прожить что-то. Мой организм проживает супер. И я люблю даже вирусы, которые сейчас у меня есть.
1: Блин, очень прикольно.
0: Потому что вирус кто создал? Мы же не знаем, кто это все создал.
1: Да.
0: Нет ответа. Нет ответа, кто создал вирус. Нет ответа, кто создал нас. откуда мы и так далее. И мы, на самом деле, находясь в жизненном цикле, мы, скорее всего, не ответим на эти вопросы. Поэтому есть некие версии, как отвечать на этот вопрос. Одна из версий — это что есть Всевышний. Или есть что-то, что над нами,
1: да.
0: И раз оно над нами, мы это не сможем осознать в полном объеме. И есть разные способы, как пытаются люди это осознать. Через религию или еще что-то. Поэтому мы удобно называем это Богом. Или Всевышним, или Создателем, или природой, или еще что-то. И основа, безусловно, любви к себе, это, безусловно, любовь к Богу. Вирусы кто создал? Тоже. И когда мы принимаем это в полном объеме, тогда, безусловно, любовь к Богу, безусловно, любовь к себе, безусловно, любовь к своей половинке, она рождает совершенно другое качество жизни. А потом мы можем это проецировать дальше на бизнес. Безусловно, любовь к команде, безусловно, любовь к клиентам, безусловно, любовь к подрядчикам. И тогда мы себе позволяем делать лучшие продукты.
1: Супер.
0: И тогда мы себе позволяем делать то, от чего клиенты кайфуют. Самая большая радость для меня, когда я вижу, что люди кайфанули от того, что мы для них сделали. Будь то рекламное агентство, будь то компания, которая снимает контент, будь то компания, которая делает тренинги в Эмиратах или бизнес-кэмп. Это самое главное. И у нас возникает обмен. Я надеюсь, что наши клиенты нас тоже любят. Но я могу сказать точно, я именно надеюсь, но не жду. Я их люблю без вопроса, я фанат.
1: Вот, кстати, это реально чувствовалось, когда я был на тренинге. Очень много было моментов, когда ты именно прям реально отдавал такую энергию с точки зрения, во всем, да, то есть и в контенте, и в пользе, и в, в мелких деталях. И даже я вот там помню, был у меня один сокурсник, который прям просто постоянно тебе палки в колеса вставлял в процессе обучения. Я вот сбоку вот сидел, запомнил. Я на твоем месте его давно бы, отвел бы и поговорил бы с ним. Как минимум жестко. Потому что, реально просто так вот в антагонизме сидел и какую-то ерунду говорил. Да. Я помню, ты столько терпения, столько любви проявил к нему, что, мне кажется, его это растопило. Я видел в конце, что он стал адекватным. К какому-то там, ко второму дню он стал более-менее разговаривать. До этого это было просто... Там уже, в смысле, все ребята в команде, кто учился, да, да. Уже ржали, когда тот что-то говорил. Но ты все равно продолжал к этому относиться по-другому. И это очень-очень круто. И это, как подтверждение твоих слов. Слушай, я думаю, что...
0: Я здесь, знаешь, что хочу сказать? Я думаю, что просто это формула. Формула эволюции, в которой мы сейчас все находимся. Вот я искренне верю, что нужно четко понимать, в каком времени ты живешь.
1: Угу.
0: Вот были люди, которые жили в 90-е. Например, в странах СНГ. Это было определенное время. Надо было понимать, что там происходит. А что там происходило, да? Распределение ресурсов и так далее. Следующий этап. Что было следующее важное происходило? Например, следующее очень важное происходил интернет.
1: Mm-hmm.
0: И нужно было технологизироваться, IT, шмайти и так далее, так далее. Да. Что сейчас происходит? И важно понимать время. И я думаю, что кроме искусственного интеллекта, о котором мы с тобой говорили, то сейчас время любви. Сейчас особенно важно нам всем научиться этой безусловной любви. Потому что именно это создает и финансовое благополучие в том числе. Вот есть такой термин в бизнесе lifetime value, да, LTV. Да? Это сколько денег приносит тебе клиент за все период. А что если L — это любовь?
1: Прикольно.
0: Lifetime value. Да? Сколько любви мы умеем создать вокруг себя.
1: Wow.
0: Сколько любви можем создать для клиентов через продукт. Сколько любви можем создать в команде. Но при этом, когда я говорю слово «любовь», я подразумеваю не вот это «за ручку ходим».
1: Да.
0: А это аналитика. Помнишь, мы говорили «креатив, аналитика». И поэтому бизнес — это как раз то, что мы считаем. Это прагматичная история. Но вот когда мы говорим слово «контент», вот это все,
1: креатив,
0: искусство.
1: Креатив, любовь, да.
0: Все песни про любовь. Все фильмы про любовь. Все книжки про любовь. Весь контент про любовь. И любой продукт должен быть про любовь. Про настоящую. Она бывает разная, на самом деле. Она бывает мужская, бывает женская, бывает яркая, бывает экспрессивная, бывает спокойная, бывает разная. Какая твоя? Какую ты производишь? Внутри каждого из нас, я всегда убежден, что внутри каждого из нас такая фабрика. И эта фабрика производит либо любовь, либо страх. Либо любовь, либо страх. Контент тоже бывает либо про страх, либо про любовь.
1: Точно.
0: И дальше только ты выбираешь, в какую игру ты играешь. Например, делать контент про страх очень... выгодно как будто бы,
1: да,
0: потому что он притягивает
1: охват,
0: внимание.
1: Да.
0: Но каких людей?
1: Mm.
0: И какой обмен у вас там будет? Да? И, например, когда, опять же, думаю про бизнес-кэмп, я задаю себе вопрос, каких людей я хочу там видеть? Да? Какое у нас будет доверие друг к другу? Что мы вместе создаем в этом мире?
1: Mm-hmm.
0: И когда я понимаю, что в зале сидят люди, которые строят поселки, города, у нас есть ребята, которые строят целые города, у нас там есть несколько ребят, которые сейчас строят город на Пхукете, один наш товарищ, а другой строит микрогород в Новосибирске и так далее. Это очень интересные люди. Или IT-компании, внутри которых сотни тысяч клиентов. И я понимаю, что когда мы такую комьюнити собираем, это имеет огромное влияние вообще на мир. Но пока маленький, но мы будем растить. Мне понравилась одна фраза, не помню, кто точно сказал, Оскар, может, что богатеют не люди, а сообщество. И поэтому, когда мы думаем о том, какое время сейчас происходит, нужно задать себе вопрос, а какое сообщество будет богатеть? И в какой-то момент, когда там мне было 20 лет, я понимал, что будет богатеть сообщество интернетчиков. Mm-hmm. Ну, я так это называл, да? Mm-hmm. Поэтому все показывал в интернет.
1: Да.
0: А какой сейчас? И я думаю, что сейчас общество в мире происходит такие кризисы, такие... Человечество уже на протяжении там нескольких тысячелетий, каждый год есть войны. Всегда, в разных странах. Всякие какие-то конфликты, всякие какие-то напряжения. Мы сейчас с тобой находимся в Дубае. Феномен, экономический феномен. И речь не... Ну, понятно, всегда найдется какой-нибудь человек, который скажет, ну что у них есть? Они супер неконфликтные люди. Они смогли дружить с большим количеством людей.
1: И сгенерировать огромное количество любви.
0: Абсолютно верно.
1: Соединив да. тут всех.
0: Абсолютно. Но она особая. Нельзя сказать, что она любовь такая, тут за ручку ходим.
1: Да, да, да.
0: И поэтому они в том числе растут и развиваются.
1: Точно.
0: И дальше вопрос. Увидеть, развить свою любовь, но декомпозировать и приземлить ее в дело, в конкретику. У каждого это свое. У кого-то это в здании, у кого-то в контент, у кого-то в приложение, у кого-то в косметику, у кого-то в одежду.
1: У кого-то в кемпе.
0: У кого-то в кемпе.
1: А что будет в кемпе?
0: Вот это и будет.
1: Спасибо большое.
0: Супер.
1: Благодарность.
0: Тебе спасибо большое.
1: Любовь.
0: Давай.
1: Все, кайф.
0: Погнали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Жителям Дагестана для покупки квартиры на первичном рынке потребуется более 6 лет непрерывных накоплений. При подсчетах предполагалось, что откладываться будет вся заработная плата целиком. Об этом пишет «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». Средняя цена новостройки в республике сейчас составляет более 4 миллионов рублей. Цены в Дагестане в июле 2026 года выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция достигла отметки 7%, что заметно выше среднего показателя по стране. Как сообщили в отделении по Дагестану Южного главного управления Банка России, основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. За месяц они подорожали на 2%, за год сразу на 13%. Продукты питания за июль выросли в цене на 0,5%, услуги практически не подорожали. В годовом выражении продовольствие прибавило более 6%, а стоимость услуг увеличилась на 3%. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортплощадок, которые появились с 2025 года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская область, Ленинградская и Тульские области. В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней. В это число входят выходные, праздничные дни, а также минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компания вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе 4-дневную рабочую неделю. В этом году в России ожидается значительный рост объема выдачи рыночной ипотеки. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. По его словам, снижение процентной ставки способствует увеличению числа ипотечных сделок на вторичном рынке. Уже в этом году показатели выдачи могут существенно превысить уровень прошлогоднего года. Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. В своей речи он подчеркнул, что триколор наряду с гербом и гимном является одним из основных национальных символов страны. По словам президента, российский флаг отражает в себе гордость народа за отечество, ответственность за будущее и преемственность великой истории России. Путин пожелал стране общих побед, новых достижений и сплоченности многонационального народа. День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа. Бело-синий-красный триколор сегодня широко используется на государственных и общественных мероприятиях. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Во времена Наполеона солдаты получали жалование монетами. Говорят, император понимал, армия может идти далеко, но без денег далеко не уйдет. Иногда побеждает не только оружие, но и хорошо наполненный кошелек.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
4: Витория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
5: Ассаламу алейкум. Добрый вечер. В эфире «Территория сделки». Это программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории и решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. И наши гости, которые знают рынок изнутри. Предприниматели, строители, инвесторы, риэлторы и юристы. Сразу хочу напомнить вам номер прямого эфира в студии 661048, на который вы можете позвонить и задать свой вопрос. Сегодня обсудим немаловажный вопрос для рынка недвижимости. Это рынок новостроек. Поговорим о нынешней ситуации и попытаемся дать осторожный прогноз на короткой дистанции о том, как будет развиваться рынок новостроек в стране в целом и в Дагестане в частности, и какие факторы на это будут влиять. Гость эфира – человек, чей взгляд на то, как нужно создавать продукт и строить, особенно откликается мне. И надеюсь, что в ближайшем будущем он станет одним из немногих, кто будет задавать здоровые тренды на строительном рынке. Хаджимурат Урсилов, специалист по девелопменту и управлению строительных проектов. Хаджимурат, ассаламу алейкум.
6: Ва алейкум ассалам, Муслим.
5: Добро пожаловать в нашу студию. Фарух, ассаламу алейкум.
7: Ва алейкум ассалам, всем ассаламу алейкум нашим слушателям. Сегодня будет интересно, я думаю, Хаджимурат с нами поделится очень интересными какими-нибудь инсайдами, либо мнением своим.
5: Самое главное, как доехал?
6: Я доехал хорошо, спешил к вам, но успел. Спасибо, что ты меня так тепло представил, очень приятно.
5: Всегда рад. Давай тогда начнем немного с твоей личности, Хаджимурат, познакомим наших слушателей. Расскажи, как ты пришел в недвижимость и как ты оказался в теме девелопмента?
6: В недвижимость я пришел достаточно по такому классическому сценарию. Я устроился работать менеджером отдела продаж. Было это уже более 10 лет назад. Это был 2015, по-моему, если мне не изменяет память, год. Это был один из ведущих застройщиков, один из первых серьезных застройщиков республики. Я устроился туда рядовым менеджером отдела продаж. Ну и со временем, на тот момент, скажу честно, не было такого, что я прям чувствовал себя на своем месте и что я как-то любил стройку или недвижимость, или вообще об этом задумывался. Это было просто самое простое устройство на работу. И со временем, чем больше я погружался в продажи, в продукт, мне все стало это все больше и больше как-то откликаться. Мне стала нравиться архитектура, мне стал нравиться сам продукт. И со временем уже понятие это расширилось уже вот до такой формулировки, как все-таки development. Потому что development – это не просто построить дом, а development – это развить некую территорию и улучшить ее, придать ей новый облик, новый функционал, и чтобы люди, горожане, люди там живущие, люди, живущие вокруг, и город в целом получал от этого пользу. И вот все больше и больше, находясь в этой сфере, мне стало все это нравиться. Я и, слава богу, мне удавалось показывать неплохие результаты. Дальше я поработал немного риэлтором, потом я попал в другую строительную компанию, уже руководителем отдела продаж, потом коммерческим директором, и вот уже как бы вот эти двери девелопмента на тот момент, наверное, максимально настежь открылись. Я поездил по России, Москва, Петербург, Екатеринбург, я посмотрел топовые проекты, познакомился с тем, как люди работают там, как люди строят там, и как, что самое главное, что тогда было для меня самым таким интересным открытием, как формируется сам продукт. То есть, если раньше для меня, многоэтажка, вот некий дом, там 9 этажей, 12, 10, вот подъезд, зашли люди, квартира налево, квартира направо. Тогда уже стало для меня открываться, насколько все это не так узко и насколько все это широко и интересно. Вот, собственно, так. И на сегодняшний день я также в рынке, также занимаюсь всем этим и очень это люблю.
5: Да. У тебя есть насмотренность, так как ты выезжал в теме девелопмента. Как ты можешь оценить именно тему девелопмента в Дагестане?
6: Ну, в Дагестане...
8: На какой он стадии сейчас может быть?
6: Ну, вот сейчас, мне кажется, он на стадии своего формирования, потому что, наверное, последние несколько лет этому способствовал и туристический бум, и наплыв туристов, и люди уже стали смотреть шире именно на функционал многоквартирных домов, то есть это уже...
7: Не просто дом, куда прийти поспать, да?
6: Да, не просто дом, а людям стали нужны функции, то есть больше функций. Не просто ты пришел, припарковал машину, зашел и все. А людям, опять-таки, если мы немножко посмотрим в сторону туризма и усиления туристических потоков, людям стала нужна функция, то есть это арендное жилье. Соответственно, человек, который сюда приезжает, он там хочет где-то, чтобы была управляющая компания, может быть, чтобы там... было удобство платежей для тех, кто сдает это жилье, то есть какие-то финансовые свои взаиморасчеты проводить. Ну и все остальное. Если говорить о туризме, это одно направление, и это, возможно, это все как-то подстегнуло и другие проекты тоже. Хотя, ну, все-таки я бы не говорил бы, что только, наверное, туризм. Все-таки уже Республика Дагестан прошла немаленький такой путь, как этот весь наш строительный бум начался. И если на старте это были такие вот просто вот наброситься, построить, продать, наброситься, построить, продать, сегодня уже, я это там в нескольких и других подкастах и встречах тоже говорил, сегодняшний покупатель, он уже купил себе квартиры и в Москве, и в Эмиратах, и в Турции, и так далее, и он стал разборчив. То есть сегодня... Конечно, он уже
7: все готовы платить за комфорт, платить за удобство. Сейчас время такое, что... Время идет быстро, конечно. Ощущение такое, да, можно, что время летит, сказать, и все должно быть под рукой, ну, хотя бы базовые какие-то функции.
8: Ну, можно сказать, что сегодня цена не является первой такой, вот, на что обращают внимание?
6: Ну, все-таки я бы прям уверенно это не сказал, потому что, наверное, все-таки цена – это один из таких ключевых факторов принятия решения, учитывая общий... стресс, скажем так, финансовый, да, по всем направлениям, начиная там, не знаю, от буханки хлеба, кончая там автомобилями и всем-всем-всем по цепочке, есть определенное, наверное, раздражение и недовольство, и поэтому люди все-таки голосуют рублем, и кто что может, тот и покупает. Но в целом, в массе своей, люди стали разборчивы, люди смотрят, и уже они, отдавая эти деньги, они стали четко и ясно понимать, что им они должны понять, что я за эти деньги получу. То есть они стали разборчивы, они могут отделить комфорт-класс, там, не знаю, от бизнес-класса, они уже смотрят на дворы, они смотрят на входные группы, они смотрят там, на количество квартир на лестничной площадке, так, на фасады и так далее.
8: Наполненность.
6: Да. Раньше это было очень просто. Просто некая многоэтажка, шестизначный номер, квартира от застройщика и поехали. Все, больше никому ничего не нужно. Сегодня я же говорю, люди покупают и купили уже во многих городах, во многих странах, там продукт уже сильно пошел вперед, и они, поехав туда, понимают, так, я здесь там условные там, 10-15 миллионов, там, не знаю, в Эмиратах, например, там, купил себе однушку, а тут у меня и бассейн, и спортзал, и коворкинг, и покушать, и одеться, и все, что хочешь сделать, и детей, возможно, в садик отдать, и все. И они теперь знают уже, что так, дом это не просто некая клетка в бетонной коробке, здесь должно быть определенное количество, набор функционала, и я должен иметь возможность реализовывать свои сценарии жизни.
7: Но уровень жизни растет в любом случае. Конечно. И в Дагестане, и появилась у людей та же насмотренность. Опять же, многие выезжают за пределами республики, за пределами страны, видят, как живут другие, и хотят то же самое.
6: Конечно, 100%.
8: Но я немного как бы не соглашусь с вашим мнением о том, что уровень жизни, наверное, да, раз, но при этом покупательская способность.
7: Вот, смотря какие периоды, наверное, ты все-таки рассматриваешь.
8: Ну, сейчас вот как? Вот сейчас. Ну, давайте, я вам зачитаю сейчас новость как раз-таки. Хотел бы, чтобы вы ее прокомментировали. Количество сделок по продаже первичного жилья в России сократилось на 7,6% в июле год к году в городах-миллионниках. На Махачкала-миллионник, ну, пусть и неофициально, на 9,6%. За этот период в Москве и Краснодаре продажи упали на 38%, в Екатеринбурге на 11%. В Москве, например, это объясняется накопленным эффектом от роста цен. В июле новостройки в столице продавались в среднем за 500 тысяч рублей за квадратный метр. значение выросло на 17% за год. Первичное жилье в России будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики, прогнозируют эксперты. Ссылочка у нас от Коммерсанта.
6: Это действительно так, но, друзья, я все-таки хочу вам сказать, что все эти зачитанные тобой статистики формируются из ипотечных сделок. Да. Дагестан не совсем, скажем так, он прям на поверхности в части ипотечных сделок, поэтому эта статистика, безусловно, применима, но с определенной долей корректировки, потому что здесь все-таки вот эта статистика, которую ты привел, я думаю, что если бы мы сейчас замерили бы ее прямо на земле, прям как-то у нас была бы возможность прям очень точно ее замерить, то, скорее всего, эти цифры были бы немножко другие. И сегодняшний застройщик тоже адаптируется под ситуацию.
8: Наш.
6: Конечно.
8: Наш застройщик.
6: Конечно.
8: Сам по себе рынок специфический.
6: Да.
7: Ну, вот мы это и обсуждали, что сейчас пришло время именно такое, что каждый застройщик за каждого клиента дерется. Ну, прям это 100%. Грубо звучит. Идут на какие-то доп-услуги, доп-функции, доп-соглашения, где-то делают...
6: Расширенные рассрочки.
7: Да, вот в том числе, да, идут на уступки. Вот у меня была недавно ситуация, у клиента может оплачивать там условно там 40 тысяч рублей в месяц, хотя по его там первоначальному взносу, по ежемесячному платежу там было, ну, на 1020 больше. Но мы пришли к тому, что он увеличил рассрочку, да, мы влезли в эти цифры, что 40 тысяч рублей он там оплачивает ежемесячно.
8: То есть, позвонив к тебе сегодня, можно найти вариант, где оплачиваешь 40 тысяч рублей в месяц?
7: Конечно, конечно. Можно.
8: Это реальная тема, да?
7: Реально, да. Ну, опять же, здесь зависит от первоначального взноса. Нужно смотреть, конечно, в каком ЖК ты хочешь покупать. Есть ЖК, где, извини меня, первоначальный взнос тоже должен быть хороший. Потому что там, как Хажимурат сказал, уже и наполняемость другая, и уровень стройки другой, уровень ЖК другой. То есть есть у нас более экономичные варианты, и есть, конечно, уже уровнем достаточно повыше.
8: Ну, это на самом деле радует, что именно таким образом можно подобрать, вот под такую категорию, потому что мы с тобой знаем, Фарух, что это достаточно частый запрос. У людей с ежемесячным платежом 50-60 тысяч, чаще всего это бывает в среднем, приходят люди, которые хотят минимальный первоначальный взнос, ну, благо получается уговорить на какой-то там миллион хотя бы накопленный.
6: Да, ну здесь сделать важно очень поправку, дабы, вот мы сейчас там в массы вещаем, нас, наверное, слушает немало людей, чтобы наших земляков как-то посоветовать что-то и обезопасить. Конечно же, в первую очередь надо обращаться к людям, к риэлторам, которые давно в рынке, которым есть определенный кредит доверия. И не всегда очень такая бросовая рассрочка. И, например, сегодня на рынке можно... Немножко этот тренд пошел уже на спад, я надеюсь. Но, например, там еще полгода назад, когда рынок вообще сильно стагнировал и стоял, были такие предложения, что там 100 тысяч рублей первоначальный взнос, и ты заходишь в проект. Это, честно, я не хочу ни на кого-то никакую тень отбрасывать, но это просто как будто бы такое, знаете, вот просто любая генерация наличных, вот просто принесите любые деньги. Это если люди видят такое, то я не называю всех, кто так делает, мошенниками ни в коем случае, но это определенный повод задуматься для конечного покупателя, потому что стройка – это очень затратное дело, и опять-таки мы уже упомянули, что есть общий стресс на рынке, общее повышение цен и так далее, и горизонт планирования сегодня не более чем, наверное, там 3-4 месяца, и застройщик не может сегодня тебе гарантировать, что он построит тебе квадратный метр, ты ему сейчас дашь 100 тысяч рублей, а он тебе через 3 года будет у тебя также брать там по 30-40 тысяч, и вот он тебе прям все построит. Наверное, такое возможно, но с точки зрения там экономики, математики, финансов и вообще здравого смысла, это достаточно нелегко это все сделать.
8: Ну и, собственно, Фарух.
7: Но вот что касается 100 тысяч рублей, ты затронул тему. Да, были такие предложения, и вот у меня лично там возникал вопрос по цене, почему такая цена.
6: Конечно.
7: По документации.
6: Конечно.
7: Люди, вот у меня даже в моей практике, у меня друг купил, потом только мне об этом говорит. Я говорю, окей, скинь документы, хотя посмотрю. Посмотрел, но не все так классно.
6: Конечно.
7: А потом, когда ему говоришь, он говорит, нет, он мне сказал, я построю, я говорю, ну, ко мне потом не бегай с вопросами, чтобы как-то помогали мы решать. То есть, ну, мы тоже не волшебники, извините меня. Мы не можем там до каждого достучаться и держать каждого за ручку. То есть здесь нужен холодный расчет. Как сказал Хаджимурат, к этому вопросу нужно подходить очень щепетильно. Эмоции 100%. Мы откидываем. 100%. То есть, потому что эмоциональная покупка – это может быть любая вещь, наверное, да, которую ты там жаждал, мечтал, но точно не недвижимость. Потому что здесь нужно именно подходить… Максимально.
6: Знаете, как есть, я знаю там ребят, я знаю команды, которые придумывают интересные рассрочки. То есть они так вот, как мы все привыкли, там некий там условно там сколько-нибудь первоначальный взнос и пошел ежемесячный там на протяжении там 50, 60, 40 месяцев. Есть разные виды рассрочек, разные механизмы рассрочек. Иногда облегчают вход. Но потом, например, ты заходишь со 100 тысячами рублей, но в конце года ты должен сделать один какой-нибудь такой хороший максимально платеж. Увесистый платеж, там условно 500-600. И таким образом человек, как бы он вроде бы сделал то, что хотел, он получил квартиру, у него есть стимул зарабатывать, откладывать, экономить и так далее, для того, чтобы зайти в проект, там, например, с маленьким первоначальным взносом, платить какой-то более-менее щадящий ежемесячный платеж, но в конце месяца он там знает, что он поднапряжется, он, может быть, что-то продаст, а может и не продаст, просто немножко там не выпьет лишнюю чашку эспрессо-тоника в городе, и вот тебе уже какие-нибудь 500-600 рублей в день, и таким образом он постарается накопить и сделать какой-то платеж. То есть такие какие-то маятниковые системы. То есть сегодня застройщик уже изощряется, перенимает опыт других стран и таким образом облегчает вход в проект. Это окей, это нормальная история. Но если это просто вот да ладно, дай нам 100 тысяч рублей, вот держи договор, то тут уже надо, тут надо задумываться. Тут, надо...
9: тут возвращаясь к словам, которые часто говорит Фарух, дорогие слушатели, не брезгуйте лишний раз в таких ситуациях обращаться к специалистам по недвижимости, 100%. Не к менеджерам конкретного застройщика, потому что там есть своя заинтересованность. Не то чтобы они плохие люди или там вас обманут, но там все достаточно узко. А когда вы обращаетесь к специалисту по недвижимости, который работает на рынке, у которого в партнерстве с десяток застройщиков, которые он проверил, он будет решать вашу задачу в первую
6: очередь. Конечно, 100%. И сегодня, вы знаете, сегодня прям вырисовалась определенная когорта, вот категория ребят, риэлторов, которые не просто, если раньше, там, 10 лет назад, эти люди себя не ассоциировали в долгую с этой профессией. Это был какой-то такой временная какая-то история.
9: Вспышка,
6: там, кому-то
7: где-то что-то... перебиться нужно было.
6: Да, перебиться. А сегодня есть ребята, которые прямо ассоциируют себя с этой профессией. Они ведут свои, там, блоги, они работают над личным брендом, работают над своей репутацией. И я могу с уверенностью сказать, я очень хорошо знаю многих, лично знаю, в принципе, вот наш ландшафт, так сказать, в недвижимости. У нас очень хорошие есть ребята, компетентные, и с которыми вполне можно работать и нужно работать. Поэтому сегодня наши люди должны обращаться к таким ребятам с конкретными четкими запросами и не прыгать на все, что есть вокруг.
7: Да. Я полностью согласен. Даже пусть будет это не мы, но хотя бы есть конечно, другие ребята, конечно. Которые помогут нашим слушателям найти, подобрать и проверить.
9: Да, главное не стесняться обращаться.
7: Да, да, да.
9: Люди такое впечатление складывают, что они стесняются обратиться. Да. За консультацию, как минимум, хорошую, можно.
6: Но это немножко еще идет инерция. Инерция, знаешь, вот я еще в бытность свою, когда я работал с застройщиками, там, коммерческим и так далее, тогда вот не было вот этой всей еще то, о чем я вот ранее говорил. И даже когда к нам приходили риэлторы, я всегда, ну так, я, ну, скажем так, я не работал с ними, потому
9: да,
6: что...
9: Я помню, да, у нас первая встреча именно так и прошла.
6: Да, да, я, потому что тогда вот не было понимания, да, слушай, кто эти люди там, сегодня он есть, завтра нету, сейчас мы будем с ними работать, они будут как-то нашу репутацию... там портить, ну, и так далее. А сегодня, альхамдулилля, рынок широкий, и вот мы сегодня в студии как раз сидят именно те люди, которые могут дать такую возможность это все хорошо, качественно осуществить.
9: Высокую оценку. Итак, в продолжение темы. Что происходит с рынком недвижимости именно новостроя в Дагестане, по-твоему, Хаджимурат, и по-твоему, Фарух, на сегодняшний день? Вот если это в двух-трех словах, например, описать, может быть, какая-то там ассоциация. Вот что происходит с рынком сегодня?
6: Ассоциация?
7: Но есть вот такое ощущение, что в Дагестане самый конкурентный рынок новостроек.
6: Да, ну здесь надо просто немножко еще разобраться в терминах. Новостройка, апарт-отель и новостройка. Нет, дом, это тоже разное.
9: Давай так, больше по-живому.
7: Да, наверное, потому что апарт зачастую мы вообще, в принципе, стараемся не трогать. Это совершенно другой уровень и специфика вообще стройки.
6: Ну там сегодня очень много движа, скажем так.
7: Движа много, да. Главное, чтобы было... хорошего движа. И...
9: Дай бог, пусть будет, Фарух.
7: Не, пусть будет, будет, мы же не говорим, чтобы... Да, пусть будет, но вопрос именно в том, как будут зарабатывать люди. То есть построить апарты можно много, можно построить классные, но их нужно еще наполнить, обслуживать, и люди, покупая апарты, они хотят зарабатывать на этом деньги. Правильно?
9: И, к сожалению, я так думаю, что, скорее всего, не всякий, кто строит апарт, апарт-отель, вообще в этой теме как-то разбирается. Ну, может быть, поверхностно. Но у нас был в студии гость, который строит апарт-отель. И вот он с нами делился о том, что,
7: какие нормативы, тонкости. Нормативы. Да,
6: нормативы. Конечно, там огромная нормативная база, потому что там еще же привлекают. Я знаю, что есть управляющие компании такого федерального уровня, есть, которые работают, конечно, с топовыми, да, компаниями. И они просто, ты хоть его из золота построй, они к тебе не придут, если у тебя нет правильного зонирования, если у тебя пространство друг от друга, там вплоть до того, что там кровати, сколько-то метров от стены, тумба и все остальное.
7: Самый прикол, что, Хазмурат, перебью, извиняюсь, что вот мы от него узнали, что есть нормативы даже по дверям.
6: Конечно.
7: По шумоизоляции, да, по дымопропускаемости. Да. То есть апарт, это, поэтому я говорю, апарт это совершенно
6: это
7: другая история.
6: Это, знаете, как это социально очень ответственный продукт, потому что там вот применяются все нормы, там как мест, где массовые скопления людей, там, не знаю, вот что-то, вот что-то похожее с этим.
7: Конечно, конечно.
6: И потому вообще, что когда люди живут оседло, извини, пожалуйста, брат, когда они живут оседло, это одна, скажем так, техника безопасности, а когда это место, наполненное отдыхающими людьми, угу, в разных состояниях, да, там совсем другой уже подход к
7: и
6: безопасности,
7: уровень ответственности,
6: и уровень
7: тоже
6: ответственности, да, поэтому это абсолютно два разных продукта.
7: Я бы, честно говоря, очень сильно, наверное, хотел бы, чтобы был определенный орган, который отвечает именно за строительство и проверку апартов.
9: Именно апартов.
7: Именно апартов, гостиниц и так далее. Почему? Опять же, как я уже рассказал, что, опять же, наполняемость большая, люди в разных состояниях, mm-hmm, тоже бывают, да, разные ситуации и так далее и тому подобное. И чтобы за качеством и нормативами следил определенный, условно, орган.
6: Конечно.
7: Либо даже не орган, да, хотя бы подразделение какое-то там у нас в администрации, чтобы
9: это не было
7: там
9: бесхозным, как,
7: да, да,
9: как у нас в свое время строительство жилых, все-таки.
6: Жилых?
9: Давай, да, скажем, как-то опишем состояние.
6: Вот это, мне кажется, что-то по типу, не знаю, что-то типа естественного отбора что-то происходит. Мне кажется, вот выживут сильнейшие, во-первых, с точки зрения какой-то финансовой мощности, потому что продажи соу-соу, так сказать, да, не такие уж прям классные, да, продажи у всех, поэтому выживут те застройщики, у которых есть какая-то, возможно, финансовая подушка, у них-то, ну, они как бы устоявшиеся игроки этого рынка. Или те, кто проявит определенный энтузиазм и выдаст хороший продукт. То есть вот эти вот сложности на рынке, они, как в нашей религии есть, во всем есть благо. Да? Вот, и каким-то благом может быть, что да, мы пройдем через какой-то турбулентный период, но, возможно, мы придем к тому моменту, когда у нас наконец-то появится хороший продукт. Угу. Потому что я как-то даже у себя писал в сторис, что вот эти жернова истории, они перемолят тех, кто изуродовал наши города. И останутся только те, у кого есть хороший, адекватный подход к строительству. И нет какой-то безмерной жадности, кто будет строить. И ну, сегодня, опять-таки, по ценам чуть-чуть говорить сложно, потому что это объективно понятно, почему так. Я сейчас не оправдываю и не защищаю, но я просто понимаю, почему так происходит. Это в целом, наверное, по стране так. Но тенденция на то, что более-менее интересные именно девелоперские проекты появляются, где человек не просто скачал в интернете там, не знаю, проект девятиэтажного дома какого-то, да, и он его там строит, а уже сегодня люди, я сам принимал участие неоднократно в консультациях, когда мы работали с застройщиками, и вплоть до там, а куда вот отсюда он повернет, а вот здесь вот он проходит мимо людей, а как ты думаешь, будет ли это комфортно? Это уже проработанный продукт.
8: Слушайте, у меня вопрос один такой. Как вы относитесь к ситуации, когда вы приходите на презентацию проекта нового жилого комплекса, и те, кто презентуют, не всегда и не на все вопросы могут ответить? Как вот оценивать тогда, это может быть заявленный какой-то бизнес-класс серьезный?
6: А ты представляешь, это, мне кажется, не потому, что кто-то забыл подготовиться, а потому что вообще этого вопроса даже не стояло. Они ментально еще там. Они не думают, что придет определенное количество очень компетентных людей и по продукту, и по каким-то вопросам с точки зрения там, закона и так далее. А сегодня мы с тобой вместе даже бывали неоднократно на разных презентациях, и риэлторы достаточно там дышать не дают к тем, кто презентует и задают вопросы.
8: Есть у нас несколько таких Джона Уиков на рынке недвижимости, которые задают.
6: Ну классно же, это же хорошо.
8: Конечно. Главное, чтобы это сам застройщик понимал, с пониманием относился. Хочу напомнить номер прямого эфира в студии 66-10-48, на который вы можете, и попрошу вас позвонить и задать нам или нашему гостю вопрос, на который мы вам с удовольствием ответим. 66-10-48. Фарух, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то топ-5, топ-6, по которому можно сегодня определить пункты какие-то, по которым можно определить, застройщик с проектом серьезный или несерьезный?
7: Я думаю, все-таки вот этот вопрос хороший было бы задать все-таки Хажимураду, потому что он именно работает напрямую с ними и прошел уже не одну компанию. И вот давай, Хажимурад,
6: ну смотрите, ответь, конечно, у нас сегодня очень сильно на поверхности вопрос исходно-разрешительной документации. И как бы мы с вами не любили девелопмент, не любили продукт, маркетинг, мы сейчас с вами, я не знаю, на часа три могли бы провести эфир и разговаривать о том, каким должен быть хороший дом, как там должен быть. Да, это очень все. Но у нас в республике есть очень очевидная такая проблема. Поэтому в первую очередь исходно-разрешительная документация. Насколько все в порядке с документами. Это один из самых важных критериев, именно с точки зрения вот элементарной безопасности собственного капитала и своих каких-то планов. Потому что купить квартиру – это не там буханка хлеба, и она оказалась не свежая. Ты такой, ох, какой негодяй, ну ладно, пойду куплю другую. Порой люди покупают себе квартиру один раз в жизни.
8: Совершенно верно.
6: Да. Поэтому исходно-разрешительная документация и первый, и второй, и третий, и пятый пункт. И вот потом, конечно же, мы уже можем говорить о том, что люди должны посмотреть. Ну, есть такое общее понятие в девелопменте, да, что это 3L, это location, location, да, локация, локация и локация, потому что у тебя есть определенный сценарий твоей жизни, где ты живешь, твои дети ходят в школу, там рядом твои родители, твои привычные места и так далее. Я сам, например, такой. Угу. Бывали периоды, когда я жил, снимал квартиру там в каких-то не в тех районах города, где я привык. И я вроде бы и в Махачкале, и вроде бы все нормально, но мне вот все равно комфортнее там. Поэтому люди, конечно же, выбирают, исходят из локации, которая им подходит. Ну и второе, обязательно смотреть на... вопрос же был топ-5, на что нужно обращать
8: условно,
6: внимание.
8: Да, пускай это будет.
6: Да, так. И вот мы затронули с вами локацию, мы затронули с вами документы, сам продукт, качество строительства обязательно. Сегодня даже есть люди, которые могут оказать услуги по приемке квартиры и так далее. Качество. Ну и опять-таки надо разбираться немножко. Сегодня очень на поверхности такие штуки, как там открытые входные группы, да, это безопасность. То есть это не закрытый какой-то темный подъезд, человек зашел, там как-то все темно. Открытые прозрачные входные группы, колясочные, там генераторы на местах общего пользования и лифтах, наличие там резервуаров и так далее. То есть вы должны, люди должны обратить внимание, вот в этот цена за квадратный метр, там энное что количество тысяч рублей, что туда заложено. Вот что туда заложено. И вот из этого уже вот эта калькуляция складывается. И человек понимает, так, вот здесь вот такая цена, а тут нету ни этого, ни этого, ни этого, ни там... Двор без машин сегодня в любом городе России, это, за это тебя даже никто не похвалит, это норма. Двор без машин, это норма. Это даже никто вау тебе не скажет, мало ли, это все, это окей.
7: У нас надо люди, делать акцент.
6: А сегодня тебе двор без машин преподнесут и преподносят, как будто бы, я не знаю, запустили шаттл в космос. Это обычная нормальная вещь. Опять-таки, безбарьерная среда, там, наличие хорошей, качественной управляющей компании.
8: Детские спортивные площадки.
6: Да, еще очень сильно поменялся формат коммерции. Коммерция на первых этажах, раньше это было только там магазины и кафешки. Сегодня это уже может быть детский сад, или там дневное пребывание, или какой-то коворкинг, или фитнес.
7: А что прикольно, Хаджимурат, сейчас вот большие застройщики, большие игроки на рынке

0: Там есть вот то, например, что мы ранее упомянули, да, какие-то вещи, которыми я ежедневно буду пользоваться. Там закрытый двор, он без машин, безопасная среда. Там моя жена зайдет, она не будет там в три погибели с этой коляской там до лифта идти. Она аккуратненько в отдельную колясочную ее поставит, спокойно с ребенком поднимется. Она будет подниматься, свет отключится. Окей, случается разное, он выключился, но ты не застрянешь в лифте. Вот эти вещи, это настоящие вещи, которые можно потрогать, которые можно замерить. И вот эти вещи должны влиять на цену квадратного
1: метра.
0: Которые
1: будут влиять 100%. Еще на уровень жизни твоего.
0: И на уровень жизни, это уровень твоего счастья вообще, понимаешь? Ты каждый день, ты живешь там внутри.
1: Меня убивает вообще вот эта история, что застройщики хайпятся на разных блогерах, они у нас купили, и за счет... Ты понял, да, в чьей я говорю?
0: Да, конечно. Это маркетинг, да, он как бы маркетинг
1: должен...
0: Но это должны быть вспышки, понимаешь? Это ты не можешь на этом базироваться.
1: А есть, вот именно кто базируется в том-то и дело. И люди бегут, думают, вау, будет там жить вот он.
2: Я хочу рядом с ним жить,
1: да? Ладно, он будет жить, ты причем... Ваши миры вообще два разных мира, условно, да, там, даже элементарно мировоззрение может быть разное, вы там не совпадаете,
2: ну, там, взглядом.
1: Да, взгляды на жизнь элементарно, а бегут за то, что там условно кто-то купил, ну, купил и купил, молодец, но... это его выбор, и то, купил ли он, начнем мы с этого.
2: Смотри, это же тема про то, вот как ты сказал, в общем, интересно узнать, про то, отметил то, что сейчас застройщики думают, кому коммерцию давать, то есть они избирательные. А как вообще история с тем, кому продавать, кто будет жить? Есть такие проекты, в которые запускают не всех? Это, наверное, скорее всего, может быть, это про какой-то клубный формат дома больше речь?
0: Такое есть, но это я с таким сталкивался не в какой-то, не в рамках какого-то очень активного девелоперского проекта или большого. Я с таким сталкивался и видел такие дома, это когда... Там, ну вот мы с вами втроем были бы, была бы у нас возможность что-нибудь такое классное построить. И вот так получилось бы, что там трое моих друзей купили там и пятеро моих братьев. И вот так же по чуть-чуть от твоих, вот мы и все и продали. И таких кейсов, кстати, очень немало.
1: Есть.
0: Небольшие дома, там застройщик построил, его друг купил, его брат купил, тап-тап-тап-тап-тап, как-то и все и распродалось. Но вряд ли есть такая история, что кого-то сюда мы там не пустим. Это немножко, может быть, такое в природе есть, но у нас в республике как будто чуть не пройдет.
1: Но это история, не только, мне кажется, в республике. Вообще, в принципе, застройщик, когда строит, ему... Мое личное мнение, ему абсолютно все равно, кто у него купит. Главное, принесите мне деньги.
0: Не, есть такие, есть. Ты же всегда это можешь сделать ценой, понимаешь? Если, да, ну, если ты хочешь, чтобы
2: некий фильтр.
1: Да. Ну, опять же, ценовая политика всегда является фильтром. Давайте будем объективны.
0: Конечно.
1: Человек с хорошим там доходом, капиталом, он условно не пойдет покупать там за 70 тысяч рублей квадратный метр. А человек, у кого там доходы чтобы небольшие, жить. Он не пойдет покупать за 200 тысяч рублей, извини меня.
2: Понимая свои возможности.
1: Конечно.
2: Да, или
1: отсутствие. Ну, либо надо грузиться там хорошенько, да, залазить долги, ипотеки и так далее. Но, опять же, здесь нужно понимать, кто на что горазд в любом случае. Поэтому в этом формате есть эта фильтрация, но в таком, что, типа, я условно...
0: По взглядам каким-нибудь,
1: там... Я застройщик, ты пришел ко мне, хочешь купить, я говорю, мужчина...
0: Ты за Реал или за Барселону?
2: Ты лысый, короче, мы тебе не продаем.
1: Мы только продаем у кого есть хорошая шевелюра.
2: Да. Так, друзья, коллеги, тогда такой вопрос к вам. Как вы считаете, чего нам ожидать? Давайте вот это как раз к теме об осторожном прогнозировании. Сейчас, наверное, дай бог, если на 3-4 месяца спрогнозировать, если получается, исходя из вашего опыта, что будет происходить на рынке новостроя. Очень много вопросов у меня, я не знаю, так может совпадение какое-то за последнюю неделю. Очень много вопросов прилетает, будет ли дешеветь. Я лично говорю, что дешеветь ничего не будет.
1: Я согласен.
2: Как вы?
0: Это может быть плато какое-то, да, вот мы сейчас очень сильно пошли наверх, и в принципе, это, наверное, было бы и неплохо, да? Мы с вами тоже являемся...
2: Стагнация в цене, короче, да?
0: Да, может быть, эта цена просто... Я вот... Мне кажется, что будет так. И я бы, наверное, хотел, чтобы было так. Конечно, я за, чтобы было подешевле, но для того, чтобы было подешевле, вон там сейчас мы выйдем, какая-нибудь заправка первую увидим, вот сначала пускай там подешевеет, а потом по цепочке подешевеет и там конечно. И квартира, и хлеб, и, не знаю, и зубная паста, и все, что, чем
1: мы пользуемся. Ну, начнем с того, что вот я как раз недавно тоже разговаривал, вот у меня друг очень сильно так топит за то, что 27-й год, он будет сложный, цены пойдут там вплоть до 70 тысяч рублей. Я говорю, слушай, ну, опять же, материал растет в цене. Рабочая сила с каждым днем увеличивается в цене. То есть, условно, там, кафельщик, который делает сейчас работу, там, квадратный метр, ну, сейчас условные цифры возьмем, там, за 500 рублей, завтра он не придет за 200 делать. Потому что уже каждый из нас, мы все поумнели, мы все знаем цену своему труду, своему времени. И, понятное дело, цены, ну, новостройка будет расти. Объективно. Земля дорожает.
2: И материал, не осталось уже почти.
1: Да, земля дорожает, материал дорожает, рабочая сила дорожает и так далее.
2: Логистика дорожает. Да.
1: А вторичка, здесь уже вопрос такой... Очень, ну, 50 на 50, но я думаю, что те, кто на самом деле хотят продать, они будут в любом случае скидывать, причем нормально.
0: Вы знаете, у меня вообще всегда были очень серьезные вопросы к дагестанскому ценообразованию.
1: Ну, это причем
0: за ним вообще никогда ничего не стоит. Это такая история, что там вот я Хаджимурат, я вот там строю, продаю, произвожу, услуги оказываю, не имеет значения. Вот мне нужно обозначить цену. И я подхожу к ценообразованию не с точки зрения себестоимости, сколько там человека часов заложено, сколько там тонн бетона, а просто так, слушайте, ну, все же дорого вокруг. И все так вокруг, ну да, все дорого. Ну все,
1: продаем дорого.
0: То есть это общая какая-то истерия или не знаю, истерия, может, чуть грубое слово, общее какое-то безумие какое-то, знаешь, вот все дорого, вот и машины дорого, и квадратный метр дорого. И если бы за этим что-то стояло бы, окей. Нет проблем. Если ты мне за 100 тысяч долларов даешь товар на 100 тысяч долларов, это и есть честный обмен. Все нормально. Я тебе заплатил и получил эквивалент. Угу. А если ты мне хочешь взять с меня 100 тысяч долларов и обосновываешь свою цену тем, что ну, вот как-то все,
1: не подкрепляя фактами.
0: Да, все дорого, и я вот дорого. И тогда возникает вот этот вот конфликт внутри человека, и у людей даже, вы, наверное, тоже по долгу службы, так сказать, наверное, нередко сталкивались даже с какой-то агрессией небольшой. Да, вот они такие, да, вот такие, там, да.
2: До кучи докину, сказанное вам, что вот по ценообразованию, особенно на вторичном рынке, цена необоснованно высокая. И хуже всего, что якобы специалист по недвижимости, который приходит, берется работать по этой цене и не пытается донести, или не очень охотно пытается донести, что ну, нет таких цен, ты не продашь его. А там же как бывает, хочу дорого и очень быстро, срочно. Поэтому
1: мне знаешь, какая история нравится? Сосед продал вот в прошлом году
0: за
1: 10 миллионов, и я тоже хочу за 10 продать.
0: Да.
1: Или вон там мне мой брат сказал, давай так. А есть категория людей, это вообще экстраординарные, я их обожаю. Благо, попадаются хотя бы более-менее среди этого числа адекватные, когда ты ему звонишь и говоришь, слушай, друг, у тебя космическая цена. Он говорит, я знаю, я на лоха выставил эту цену. Вот клянусь, я говорю, я тебя услышал, тебе удачи. Я говорю, ну, дальше разговор у нас чем пойдет.
2: Да. Ну, вот опять же к вопросу о, как сказать, квалификации специалиста по недвижимости, с которым вы работаете, и который вам пытается как бы на землю вернуть к реалиям там, и так далее.
1: Самая большая проблема, я вот добавлю, вот условно продаем квартиру, сейчас условно все рассказываю, 10 миллионов. Ты приходишь и говоришь, слушай, есть клиент, хочет там 9 миллионов, давай продадим, уже там полгода продаем, тебе же деньги нужны. Я не продаю, меньше там 9800 не отдаю. Все, год он не может продать, через год или там еще через там полгода он продает уже за 8 или за 7500. И в итоге получается...
2: Ну, у них, знаешь, еще вот такая история бывает. Ну, хорошо, я продам сейчас там с дисконтом что в 1.5-2. Да, а что я куплю на это? Вот здесь как?
1: Ну,
2: там от задач все равно, наверное, надо отталкиваться от задач, от целей.
1: Ну, знаешь, вот однажды мне мой очень хороший товарищ,

0: сказал такую фразу. Вот у него как раз там был спор с землей, он хотел купить по одной цене. Собственник земли понимает, что она ему необходима, и заряжает ценник там чуть ли не x2. И друг ему говорит: слушай, ты продажа этого участка хочешь все свои жизненные проблемы решить? Так же не бывает. У нее есть своя цена. Ну, я тебе ее даю. Ну вот. Но получается, опять же, почему я, как покупатель, должен оплачивать твои долги, если твой продукт не стоит этих денег?
1: Вот об этом же мы, это общее. Да, все же дорого. Стерея, да, все да. Дорого, Фарух, Муслим, дорого же, брат?
2: Да.
1: Все я продаю за дорого. Вот это весь мой анализ.
2: Какая альтернатива сегодня покупке новостроек? Вторичку отбрасываем пока. Для двух категорий. Для тех, кто покупает, чтобы жить, и для тех, кто инвестирует больше. Не в будущее, а инвестирует с целью заработать.
1: Я не знаю, может быть, повторяюсь, но мне кажется, что вот мы сейчас пройдем определенный этап, и уже есть сегодня на рынке. У нас нет совершенно ассортимента. Вот понимаете, у нас есть многоэтажка, немного меньше этажка, апартамент и как бы все. А вообще, как сказать, не знаю, сейчас чуть утрирую, да, в энциклопедии недвижимости или стройки, наверное, мы увидим десятки там, или там, как минимум, сколько различий, там это таунхаусы, малоэтажная застройка, коттеджные поселки и так далее, и так далее. То есть у нас нету сегодня даже ассортимента, люди даже не могут это выбрать, потому что у нас был очень сильный тренд на строительство многоэтажек, это было обусловлено кучей факторов, да, там и 7 лет назад, и 10 лет назад люди строили, штамповали, понаштамповали, видим мы все, что наштампованное, что здесь происходит, 3 капли дождя упадет, все, мы здесь выехать не можем куда-нибудь. Поэтому появится однозначно, и уже появляются первые проекты немножко другой недвижимости. И вот это и есть та самая альтернатива. Потому что ты сегодня квартиру тоже можешь купить за 20 миллионов и за 30 миллионов. И да, за 20 миллионов это не всегда и не факт, что там вообще это с ремонтом. Это может быть и с чистовой отделкой квартиры.
0: Может быть и каркас.
1: Конечно. И человек сегодня уже думает: так, слушай, если я куплю дом, да я там себе и солнечную батарею поставлю, и резервуар с водой поставлю, учитывая все вот эти наши коммунальные какие-то сложности. И я хотя бы как-то более-менее создам причины для того, чтобы я и моя семья не испытывали вот это сумасшедший дискомфорт, находясь на 12 этаже, там, либо подниматься туда, либо вот я живу в центре города, рядом со мной там 16-этажные дома, и недавно там не было света, и вот представляете, вот это прям стоп, это не байка какая-то, я был свидетелем этого, там женщина там с обеда ждала, пока она взрослая, там ей под 80 лет, она сидела у соседки на первом или втором этаже, ждала, когда дадут свет, свет дают там часов 8-9, она выходит, все, спасибо, заходит в лифт, поднимается и свет выключает. Ты можешь представить? Я честно сначала...
0: Застряла она или?
1: Она, ну, там сразу приняли меры, начали там ребята с подъезда начали беспокоить, приволокли всех, кто там может помочь. Ее вытащили, конечно. Ну, ты можешь себе представить 21 век?
0: Я могу себе представить. Я живу на 11 этаже. У меня как-то перестал работать лифт. Нету этому причин. Я с ребенком, я уже, чтобы ты понимал, футболку его укутал. У меня здесь этот... коляска, у меня там сумки, я на 11 этаж, жара, лето, я весь мокрый, я пришел, такое ощущение, что я только, ну, знаешь, с душа вышел.
1: Да, да.
0: А ребенку это не объяснишь, ты, тебе пора ходить.
1: Да. И представь, вот эти вот, и сегодня, например, у тебя есть возможность купить, например, дом. И сделать вот
0: за эти же деньги.
1: Да, за эти же деньги. И вот то, что я перечислил, создать какие-то причины, чтобы быть более-менее автономным. Хотя бы, чтобы не испытать такого стресса.
2: Отлично. Это касаемо для той категории, которая хочет жить. Фарух, для тех, кто хочет заработать. Какая
1: арендные, по-моему, появились даже?
0: Что?
1: Какой-то кейс был арендный дом. Что-то вот первое такое есть.
0: Арендный дом. Он не совсем возможно. Ну, может, я не совсем понимаю, о каком доме говоришь ты, но есть у нас такой дом ЖК «Чайка».
2: С говорящим названием.
0: Да. Он у нас на Редукторном. И как я знаю, у меня даже был случай, клиент обратился, говорит: хочу продать свою квартиру. Я говорю: а что тебе не нравится? Он: дом, ну, вроде дом нормальный, все классно, локация. Он такой: я устал, говорит. Все квартиры сдаются посуточно.

0: Шум, другая гам, сторона
1: медали, да, да. Шум, гам, я не, это невозможно там.
2: А он живет там?
1: Он живет с семьей. В итоге человек продал, съехал, там, может, дом по классу, может, чуть хуже, там, условно, да, но при всем при этом он уехал туда, где ему комфортно жить.
0: Да,
1: конечно. А, ну, зачастую, вот, ну, знаешь... Арендные дома, ну, звучит тоже как-то, да, знаешь, чуть, так да,
2: да, да. Это мягко сейчас.
1: Мерзопакостно.
2: Ну, можно землю назвать альтернативой, просто землю купил, продал. Вот для тех, кто хочет заработать. Земля-то всегда.
1: На перспективу, да, конечно. Земля больше не производится, ребята, я вот так могу сказать.
0: Да, земля это очень такой
1: дорогой,
0: вдумчивый и очень фундаментальный актив, скажем так. Земля это классно.
2: Да,
0: у меня есть друг, который он очень сильно далек от недвижимости, от маркетинга и так далее. И он что-то иногда, когда скидывает какие-то инвестиционные дела, может быть воспринято не так, что на какие-то аплодисменты. Uh-huh. А у него именно такие всегда бывают. У него не бывает там апарт, купи, продай. Вот он там несколько раз скидывал какие-то земли. И как-то все же, ну, мы чуть-чуть все молодые ребята, все какой-то там бизнес свое дело, ну, земля, и как-то вот не до этого, как будто бы, что ли. И он потом сказал, вот я же вам говорил, и действительно, там неплохие иксы. Там что-то можно было за 300-400 тысяч купить, сегодня уже там 700-800 миллионов.
1: Тот же самый пример можно взять Хушет,
0: да,
1: можно взять пример кемпинг. В свое Каспийский. Время, да, там да. были цены, ну, Турали тот же самый.
0: Да, да, и северная часть тоже.
1: Ну да, я просто говорю сейчас про ту сторону, которая прямо сейчас сразу так резко пришла в голову.
0: Да.
1: Семендер тот же самый, Ленинкент, а сейчас посмотрите, цены там участки стоят уже достаточно хороших денег.
2: Хаджимурат, к теме ассортимент.
0: Uh-huh.
2: Ассортимент строительный. Ты сейчас на сегодняшний день задействован в проекте довольно-таки интересном. Какой проект, об этом я буду рассказывать отдельно. Для тех, кому интересно, может позвонить ко мне, я расскажу. Мне что интересно. Я знаю, что ты в абы-кабы такой, какой-то такой проект не зашел бы.
0: Конечно.
2: Мне эта тема сама интересна. Это коттеджный поселок, это локация у предгорья, при том, что ты остаешься в городе.
0: Да.
2: В перспективе 3, 5, 7 лет, насколько эта тема будет у нас развита? Я так понимаю, она только-только вот зарождается.
0: Она только-только зарождается, и она сегодня получает отклик у молодых, активных, зарабатывающих ребят. И все немножко устали от истории про, я даже в своем там блоге об этом говорил, от вот этого навязанного культа все время зарабатывания. Понимаешь, купи, продай, перепродай это там, я не знаю. Вот всем, слушай, я хочу дом. Что такое дом? Это дом, где тебе там хорошо, спокойно, где ты можешь отдохнуть и так далее. И я уверен, что вот эти фундаментальные тренды, они будут расти, и на дистанции 3, 5, 7 лет тот проект, о котором ты говоришь, и о котором обязательно все должны позвонить и уточнить, потому что это интересно.
2: Это на самом деле интересно.
0: И этот проект окрепнет, и, иншалла, появятся и другие хорошие проекты, и потому что все это делается, конечно, это коммерческий интерес, но как дагестанцы мы должны радоваться тому, что наши люди будут жить там в хороших условиях, и в таких местах, которые способствуют там большим семьям и каким-то таким нашим культурным исконным ценностям, вот это все это этому способствует.
1: Классно, классно, я рад.
2: Хаджимурат, спасибо большое за то, что
0: пожалуйста, вам большое спасибо.
2: Побывал у нас на эфире.
0: Спасибо, с огромным удовольствием, спасибо, что пригласили. Надеюсь, очень приятно.
2: Не в крайний раз. Рох, тебе всегда спасибо. По умолчанию.
1: Спасибо нашим слушателям, кто нас сегодня послушал. Спасибо нашему гостю.
0: Спасибо.
1: Спасибо нам.
2: Спасибо нам.
1: Мы молодцы.
2: Да. Друзья, если у вас есть вопросы рынка недвижимости, вы можете звонить. Мы с Варухом вам всегда будем рады помочь.
1: И проконсультировать, хотя бы дать консультацию.
2: Совершенно верно. Не стесняйтесь. С вами была программа
1: «Территория сделки».
2: Фарух Абдурахманов.
1: И Муслим Багаров.
2: Всем всех благ. Ассаламу алейкум.
0: Ассаламу алейкум.

0: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
1: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале устанавливают современные цифровые остановочные павильоны. Первые 54 комплекса будут установлены уже до конца октября текущего года. А к началу 2027 года их количество увеличится до 110. До конца следующего года до 200. Всего в Махачкале, согласно схеме остановочных пунктов, предусмотрено 495 локаций. В ближайших планах мэрии Махачкалы установка новых пунктов на всех доступных местах, где позволяют условия. Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействия коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор «мертвых душ». В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион», об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей. Компания Элко.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — закричал падишах. «Осторожней! Отпустите его! Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов. Укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами. Поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Про когнитивные процессы. Когда мы сталкиваемся с объективной реальностью, это формирует наш жизненный опыт. До 3 лет, например, дети познают мир, они все на вкус пробуют, рассматривают. К 7 годам уже у них логика, они уже развивается даже абстрактное мышление, то есть они осознают то, что нельзя потрогать. Есть мнение, что вот эти все процессы в детстве, они пройдены, а уже когда ты взрослый человек, у тебя уже там все сформировалось, и делать уже ничего не надо. Человек, который будет целыми днями лежать на диване, через какое-то время просто с этого дивана не встанет. Потому что нужно себя заставлять трудиться не только свое тело, чтобы оно не потеряло силу, здоровье, но и свой мозг. Что, собственно, надо делать? То есть, чтобы новые нейронные связи устанавливались. Например, какие-то логические задачки, какие-то даже те же кроссворды и игра в шахматы. Все это развивает наши мозги. Вот еще какие-то наиболее действенные, на ваш взгляд, способы взрослому человеку, уже сформированному, помогут все-таки свой мозг почувствовать иначе?
2: Я думаю, что если не брать там ученых, которые, ну вот я знаю там математиков нескольких, которые для них просто большего счастья и удовольствия, там чуть ли не физического удовольствия от того, чтобы решать какую-нибудь сложную математическую задачу, просто они не могут себе представить, что может быть лучше этого. Понимаете? Поэтому это же индивидуальные вещи. Поэтому когда им задаешь вопрос: «А может, там можете отдохнуть немножко?» Он говорит: «Это лучшее, что может быть, понимаете? Это не работа для него, а это прекрасный мир». Так вот, если не говорить о них, а говорить просто о людях, то я думаю, что чтение серьезных книг, понимание сложных фильмов, сложных пьес, сложного искусства, сложной музыки – вот эта дорога. Чтобы у тебя не ухо открыто было для этой музыки, которая туда как физический сигнал летит, а мозг был открыт, я должен понять, что в этой музыке такого. Это огромное напряжение и гигантская когнитивная работа. Вот это надо делать.

0: меня вчера кто-то... А, дети, я выступала в... Есть такой в Ленинградской области центр... «Интеллект» называется. Ну, типа «Сириуса». Очень замечательное место. И там эти дети, значит, собрались. Я им там про мозг рассказывала. И они замечательные вопросы, между прочим, мне задавали. И я к тому говорю, что дети не хотят простых ситуаций. Им интересно сложное, понимаете? А взрослый человек, он считает, что уже все, он учебу прошел. Ну, короче говоря, один из этих детей задал мне вопрос, что вы читаете постоянно. Нет, он как-то иначе спросил. Наверное, он имел в виду какого типа литературу и так далее, но у меня-то был конкретный вопрос. Я сказала, я постоянно читаю Гоголя. Я уж его наизусть, этого Гоголя, знаю. И, как вы понимаете, не сюжет. Мне интересен. Но он такой виртуоз. Понимаете, то, как он, что он делает со словами, то, как он описывает мир, это просто вообще крыша сносит у тебя, когда ты это читаешь. Ну, вот, например, нос. Он ведь, когда этот нос несет в тряпице, потому что отрезанный нос, который он в хлебе нашел, это же вообще безумное произведение. Много ли в реке рыбы бегает? Ну, это что вообще такое? Ну, это же великолепие просто он делает с языком. Я к чему говорю? К тому, что не то, что нужно наращивать количество прочтенных книг, а нужно их сложно читать. Вот это вам и протачивает там все, что надо.
1: А если вот человек, вот у меня есть такие знакомые, они постоянно читают бизнес-литературу, ходят на тренинги, но не читают художественную литературу.
0: Ну, ничего не выйдет. Тратят время и деньги впустую, можете им передать. Это им не поможет. Им поможет знание жизни, как ее описали гении, сделавшие нашу цивилизацию, точка. У меня была история, знаете, я когда из университета, после университета ушла и перешла в Академию наук, там была одна дама, такая светская вполне, доктор наук, профессор, страшно глупая, просто редко встречаешь таких глупых людей. Ну и я после филфака, такая штучка там пришла, она ко мне подошла, имея в виду со мной завязать знакомство, значит, со светским вопросом ко мне подошла. Она такая: «Скажите, пожалуйста, что вы сейчас читаете?» Я ненавижу такие вопросы. Всегда ненавидела. Что вы сейчас считаете? Я ей говорю: Шекспира. Это была правда. Я ей сказала правду. Она на меня обиделась года на три, считая, что я со своим снобизмом не нашла нужным ей ответить как-то что-то всерьез, а просто ее отшила таким образом. Это к вопросу о диалоге, понимаете? Она считала, что я ее обидела, а я ей просто ответила, что на самом деле. Я хочу сказать, что вот Шекспира-то попробуйте почитать. Страшно сложная вещь. Вот эти, которые на бизнес-тренинги ходят, ничего не изменилось. Что у Шекспира написано, то каждый божий день происходит везде.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Дорожные новости.
1: Ситуация с топливом снова обострилась. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты будут показывать направление дорожных камер. Сервис отмечает две ближайшие камеры на маршруте и какую полосу они контролируют. Скоростные лимиты навигация будет показывать не только на текущем участке, а на всем пути. Например, если после перекрестка стоит знак 40, карты покажут изменение режима. Водитель сможет увидеть это заранее и снизить скорость. Пока функция доступна в тестовом режиме для отдельных пользователей, но скоро обновление раскатают на всех. Ситуация с топливом снова обострилась. Во многих регионах выросли очереди на заправках. Возможен локальный дефицит. Также в отдельных регионах ужесточили правила отпуска топлива. Например, в Липецкой области вернули отмененную ранее систему «Чет-Нечет». Лимит в регионе до 30 литров. Аналогичные правила ввели в Оренбургской области. Там у отдельных сетей лимиты даже жестче – до 15 литров. В Краснодарском крае приостановили работу около 120 АЗС. Остальные ограничили отпуск топлива в канистры. Для водителей-иностранцев хотят сократить сроки оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас на это есть 60 дней. В Министерстве внутренних дел считают, что это снижает дисциплину водителей. По статистике 2024 года штрафы оплатили меньше половины иностранцев. Остальные спокойно выехали из страны. Поэтому сроки оплаты штрафов хотят сократить до одних суток. Но есть и практические сложности. Например, как оповещать о нарушении водителей, у которых нет российских цифровых сервисов. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: Частая ошибка этикета за столом. Приборы нужно подносить ко рту, а не наоборот. Не стоит наклоняться низко над тарелкой. Это выглядит некрасиво. Небольшую порцию подносят ко рту, держа спину прямо.
2: Диалог FM. Это этикет.
0: Реклама на Диалог FM.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни. Глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
6: Я как психолог за экологичный поэтапный рост. То есть ко мне, когда приходят, спрашивают, сколько будет, я говорю, не знаю, но вам нужно расти поэтапно и экологично, да, чтобы это было безопасно для вашей психики, то есть чтобы не было отката и вы не ушли куда-то там совсем.
7: То есть увеличение идет просто за счет постепенного роста, x2,
6: да,
7: и все.
6: Да, да. То же самое x10 можно сделать, да, поставить себе.

0: срок, допустим, не за месяц, а за полгода, например,
1: Да.
0: или за 3 месяца. И каждый месяц поэтапно расти так, чтобы психика была готова. Сделал шаг, сделал результат, зафиксировал.
1: А как
0: да?
1: зафиксировал? Что имеется в виду
0: зафиксировал? Именно в моменте, да, научился справляться с этими деньгами. То есть научился правильно распределять, финансировать что-то, допустим, ну, инвестировать и так далее. То есть если сумма дискомфортна, тревога появляется, страх, значит, ты еще не готов расширять свою емкость. И здесь нужно работать как раз с этими паттернами, да, сценариями, программами, уже прослеживать вот то, что мы сегодня обсуждаем.
1: Понял. То есть, по сути, убирать вначале то, что мешает,
0: да.
1: Давать пространство для... То есть, это и есть увеличение емкости за счет того, что ты убираешь
0: да,
1: то, что мешает.
0: Именно, именно.
1: И уже только это дает большой рост.
0: Да.
1: Супер.
0: Да, да.
1: А, теперь переходим дальше. Я, может, забегаю, но мне интересно самому... Теперь мы идем в сторону добавления тех мыслей и осознаний, которые увеличивают эту емкость, или как?
0: Теперь нужно проследить, да, вот эти вот сценарии, допустим, как их проследить. Теперь уже можно вот практику дать, да, ребятам.
1: О.
0: Допустим, первое, что нужно сделать, написать. Ты можешь сейчас подумать, Арман,
1: да.
0: Большие деньги, с чем у тебя ассоциируются? Вот 5 ассоциаций, большие деньги, первое, что приходит, негативное.
1: Негативная?
0: Негативная,
1: опасность.
0: Да.
1: Опасность.
0: Опасность.
1: Заберут.
0: Что значит опасность?
1: Заберут.
0: Заберут.
1: Да.
0: У кого забирали деньги?
1: У моего дедушки, прадедушки.
0: Ну вот.
1: Раскулачивали
0: да,
1: его.
0: Да, да. Это еще один да, момент, когда закладываются сценарии, это родовой как раз-таки, но он более глубинный, его не проследить, его нужно уже с экспертом прослеживать.
1: Да, да,
0: да.
1: Да.
0: То есть когда мы отрабатываем, психика, она многоуровневая, когда мы отрабатываем верхние слои детства, там родительские сценарии и так далее, там уже дальше родовые идут сценарии.
1: Окей.
0: И вот видишь, у тебя сейчас родовой, так как ты работал
1: да.
0: над собой, ты проходил практики, да, с психологом и так далее, у тебя сейчас родовой вышел.
1: Угу.
0: Вот. А тут нужно уже отработать, то есть отсепарироваться от этой программы. Когда мы осознаем, у нас появляется выбор. То есть у нашего мозга появляется выбор, что оказывается можно по-другому, не обязательно, чтобы отобрали, да. И успешный человек на самом деле это тот человек, который знает, чего он хочет. Наша психика, она постоянно фокусируется на негативе, то есть на том опыте, который у нас есть, чтобы нас защитить. Когда мы фокус переносим на то, что я хочу, а что я хочу вместо этого, да, тогда у нас выбор появляется.
1: Я хочу, наоборот, безопасность.
0: А в слове «безопасность» уже есть слово «опасность».
1: Да, блин.
0: То есть мозг, твой мозг, мышление, видишь, оно бессознательно, ты даже это проговариваешь,
1: да.
0: оно сфокусировано на опасности. А подбери слово…
1: Комфорт.
0: Комфорт.
1: Да.
0: Комфорт. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь комфорт?
1: Комфорт, почему-то картинки такие, отель, лобби, такое спокойствие, я сижу, расслабленно. Гармония, она
0: гармония,
1: такая,
0: отлично.
1: Да.
0: Поэтому, что здесь можно сделать? Техника какая? Практика. Каждый может выявить свои сценарии и программы. То есть большие деньги тире опасность. Что
1: да.
0: еще было?
1: Опасность – это про страх, про негативные да,
0: да,
1: моменты?
0: Да, негативные.
1: Опасность, риски.
0: Риски.
1: Да.
0: Что значит риски?
1: Риски – это значит, что может всякое произойти. Типа,
0: всякое –
1: может кто-то
0: что?
1: Кинуть, может кто-то там что-то плохое сделать. Ну, то есть вот такие вещи.
0: А
1: да.
0: что может плохое произойти?
1: Украсть, обмануть, вот эта история.
0: У кого-то крали, обманывали в детстве?
1: Ну, я видел в детстве, как наш дом воровали, ну, квартиру воровали.
0: Вот. Да.
1: Когда заработали деньги большие, папа,
0: вот.
1: О, прикольно.
0: У тебя есть сценарий, если...
1: Разорение.
0: Да.

0: Идет
1: Это
0: энергия.
1: идет энергия,
0: Это
1: да.
0: твое, значит,
1: Все,
0: да.
1: все, согласен.
0: И дальше каждую установку можно вот так вот поменять, но при этом пропустить через себя.
1: А я думал, как антоним нужен, грубо говоря,
0: Нет,
1: противоположный. То
0: нет,
1: есть.
0: это должно быть твое слово, потому что за каждым словом, Арман, за каждой мыслью стоит целая история, травма. То есть у тебя может наоборот откат
1: Уникальный опыт
0: случиться.
1: у
0: Да, это
1: каждого там.
0: уникально,
1: Все,
0: на
1: все,
0: самом
1: все.
0: индивидуально.
1: Просто вы, короче, можете свой старый вот негативную установку поменять на новую, и она не обязательно должна быть противоположной,
0: Да.
1: она может быть любой, и самый главный критерий – это у вас поднимается энергия, да?
0: Да,
1: Супер.
0: это пропустить через себя. Если мозг не верит, сомнения, тревога, это не ваше. Допустим, установка, аффирмация «я магнит для денег», она
1: Да.
0: не рабочая, она не работает. То есть, если у человека там куча сценариев негативных, и он говорит «я магнит для денег», у него все включится, все защиты включатся, и будет полный откат, он будет избавляться от денег. Может быть, он и притянет кучу денег, но он также от них избавится. Поэтому здесь все очень индивидуально, надо пропускать через себя.
1: Окей, супер. А, так, теперь у нас какой этап следующий? Или на этом все? Именно с точки зрения вот перепрошивка
0: Далее,
1: идет.
0: да, далее, то есть это как перепрограммирование мозга. Эти установки, они у вас работали десятки лет. Вот сколько тебе лет, столько они и работали. Поэтому, чтобы поменять и внедрить новые установки,
1: Так.
0: нужно время. На курсах, в книгах говорят 21 день, 2-3 месяца, неправда. Так не работают, да, установки, так нейронные связи не закладываются, не закрепляются. Полгода в среднем,
1: Полгода.
0: полгода. То есть эти установки выписать, проверить, подходят ли они мне. Допустим, те же заметки в телефоне или голосовым, если вы аудиал, да, голосовым записать себе и периодически слушать. Периодически возвращать свой фокус к этим установкам, напоминать себе новые, для того, чтобы их внедрить и закрепить.
1: А еще мне кажется, как будто нужно прожить опыт, который связан именно с вашей новой установкой. К примеру,
0: Да.
1: допустим, я как говорил, комфорт. Заработать деньги и там повести себя в спа, где комфортно.
0: Да.
1: И прям вот взять и зафиксировать. Я заработал деньги и попал в комфорт.
0: Это вообще супер. Допустим, если человек привык к эмоциональным качелям, то есть он получил деньги на карту и тут же раздает,
1: Да.
0: то в этом случае нужно уже сознательно поменять свое поведение, да, это уже когнитивно-поведенческая терапия. То есть, допустим, сутки эти деньги не раздавать и просто пережить новый опыт,
1: И сказать,
0: ощутить новые эмоции.
1: я не раскидывал
0: Да.
1: деньги, я выжил, это было безопасно.
0: Да.
1: Супер, новый опыт.
0: Да.
1: Классно,
0: То есть
1: классно.
0: мозг, он получает новые эмоции, новый опыт, и он понимает, It's okay, то есть все нормально, жить можно, и у него появляется выбор.
1: Теперь у меня такая мысль. Если мы по вот этому списку прошлись, мы
0: Да,
1: прошлись по нему,
0: да.
1: у меня теперь есть новые мысли, вопросы. Какие, вот есть книги, да, там вот я говорил уже в первом подкасте, «Счастливый карман полный денег», допустим,
0: Да, я
1: классная
0: читала.
1: книга. Мне она очень понравилась, там
0: Да.
1: было много классных новых мыслей, которые мне прям вошли, и это на меня повлияло. Вот какие есть у вас такие топ, там, не знаю, 5-7 инсайтов касательно денег? Вот мысли эти реально работают. Вот ты их берешь себе в голову, засовываешь, и это реально влияет. Что вот такое есть?
0: Ну, во-первых, успех это про состояние. То есть нужно создавать это состояние. Недостаточно, да, чтобы вы действовали, там что-то меняли, финансовые инструменты использовали, когда внутри у вас состояние выживания. То есть вы выживаете. Это состояние, к которому мозг привык. Нужно постараться создать другое состояние, состояние стабильности, то, что вы хотите взамен вместо этого. Это первое
1: Прикольно.
0: состояние. Да.
1: Вот можно я тут добавлю?
0: Да.
1: А вот, может быть, я не знаю, наверное, это вряд ли связано, но прикольно звучит. Говорят же, состояние того миллиардера вот столько-то. Состояние
0: Да, именно,
1: его
0: да,
1: на миллиарды
0: классно,
1: долларов.
0: да.
1: Прикольно.
0: Да.
1: Может быть, это тоже как-то
0: Именно. А
1: связано.
0: далее, что еще? То есть успешный человек, да, это тот, который четко знает, чего он хочет. Деньги приходят на цели. Большие деньги приходят на большие цели. Если у тебя нет больших целей, конкретных, для чего тебе нужны деньги, денег не будет. Они будут приходить на твои потребности, чтобы закрыть, да, твои базовые потребности. Допустим, ты хочешь 10 миллионов, а твои базовые потребности 2 миллиона. Ты будешь получать 2, закрывать.

0: Зачем тебе эти 8 миллионов, например, нужны? То есть обязательно нужно расписать, я хочу такую-то сумму, для чего она мне нужна. Следующий момент – писать. Чем отличается миллиардер от миллионера? Миллиардер все записывает. Нужно обязательно записывать. Допустим, если с точки зрения веры, да, то Всевышний в первую очередь создал калям, письменную трость. И он записал всю нашу историю от первого человека Адама до последнего. То есть и мы, когда все расписываем, да, то мозг все это видит, фиксирует. Это обязательно реализовывается в жизни. И цель – это мечта, упакована в даты, сроки, в цифры.
1: Ой, классная мысль.
0: Да, обязательно.
1: Можно я тут добавлю? Да. У меня есть блокнот, и я постоянно каждый день в него, ну, практически каждый день, бывает иногда там исчезаю, ну, буквально на пару дней. Я каждый день пишу про свои цели и именно что я хочу. И супер. Там часто бывают именно какие-то даже материальные моменты. И я заметил, что 90% по итогу реализовалось.
0: Именно, Арман, с вероятностью более чем 90% эти цели реализовываются. А вообще классно, если цели писать каждый день. Это техника Брайана Трейси, да?
1: Вот,
0: то есть
1: вот.
0: Каждый день 10 целей и не подглядывать, что я вчера написала. Допустим, сегодня я пишу 10, завтра могу какие-то еще. А потом те цели, которые повторяются, это твои истинные цели. И они реализовываются.
1: Супер.
0: Все, что я расписала,
1: забирайте.
0: У меня в жизни реализовалось.
1: Классно. Все, забирайте себе эту практику, да. Заведите тетрадку, блокнот, там, не знаю, ну, не в заметках, именно вот рукой написать, да, мне кажется, в этом
0: даже
1: не кайф.
0: Даже в заметках. Вообще классно, конечно, рукой писать, да. Но если нет возможности, вы в самолете, вы где-то еще, да, не теряйте время, пишите
1: супер.
0: В заметках.
1: Классно.
0: Это тоже
1: классно.
0: Работает.
1: Отлично. Так, что еще?
0: Постоянно, да, анализировать свое состояние, например, через полгода опять же провести эту практику, большие деньги тире, потому что мы же растем поэтапно, там уже другой этап, другой уровень, и что там выйдет? Там что-то другое вообще выйдет.
1: Прикольно.
0: Этого не будет.
1: Можно я от себя добавлю? Да. Я бы еще добавил насмотренность. Угу. То есть все-таки важно именно находиться в пространстве с людьми,
0: да.
1: У кого есть примерно что-то, что вы хотите, или та денежная цель, или состояние денежное, которое вы хотите. Потому что мне это очень сильно помогло.
0: Да.
1: Я вот был на одном мастер-майнде, вот у Михаила Дашкиева, угу. И там ребята, ну, очень хорошо зарабатывают, кратно больше, чем я. И я просто с ними в течение 6 дней находился рядом, общался, смотрел, как они думают, как они общаются, что они кушают, что они говорят, как они стоят, как они сидят. И
0: все
1: уже
0: верно.
1: Только от этого появились новые поведения, новые мысли,
0: да.
1: Новые осознания. Тоже
0: все
1: факт.
0: Верно, Арман. Очень важно окружение, но важно не только окружение, а то, чем ты себя окружаешь. Это тоже важно. Где ты находишься, что видят твои глаза, что ты читаешь, что ты смотришь. Даже соцсети, на кого ты подписан. Допустим, у меня, на кого я подписываюсь, они появляются в моей жизни. Я на вас, Карина, недавно подписалась,
1: прикольно.
0: И вы появились в моей жизни, да?
1: Да.
0: То есть вот это очень важно, если правильно научиться ставить цели, свою энергию направлять, именно фокус на то, что я хочу, оно быстро появляется в жизни. И еще фокус, очень важный момент, да, на то, что я хочу. То есть что я могу порекомендовать, это вообще классная практика. Наш мозг, он сфокусирован на негативе постоянно. Угу. А что будет, там, чтобы мы выжили?
1: Да.
0: Когда какая-то мысль появилась негативно, проследите ее. За этой мыслью всегда стоит какая-то история. Паттерн, сценарий, травма. То есть эта мысль просто так не появилась. Проследите ее и поменяйте ее. А что бы я хотел взамен? Таким образом можно буквально поменять свое мышление. Потом это уже войдет в привычку, в практику. И таким образом вы будете вытеснять, то есть мы не можем удалить эти паттерны, ну никак, но мы можем их заменить.
1: Вот, по-моему, вы сами говорили мне, что у нас базово именно негативное мышление,
0: да,
1: только
0: да.
1: Из-за того, чтобы мы выжили.
0: Да.
1: Условно, наши предки там, нужно было там от саблезубого тигра, да, там убегать, и поэтому они негативно мысли думали там, условно, сейчас из леса выбежит, надо убегать. И поэтому позитивное мышление, которое сейчас модно, все про него говорят, оно как бы неестественно, по сути, да?
0: Потому что именно визуальный мозг – это мозг, который отвечает за будущее, программирование, структурирование. Это самый молодой мозг, он позже появился. Первый мозг – это рептильный мозг, мозг выживания, и он у нас сразу реагирует, да, в первую очередь, чтобы мы выжили. А поэтому, если прослеживать, да, эти сценарии, как бы, они уже не актуальны, это ложные убеждения, они работали, когда ты был ребенком, сейчас ты уже взрослый мужчина, другие возможности, другое время, они тебя загоняют в эти рамки. Проследил, поменял, а что я хочу взамен? Тут же, в моменте. И тут же вот прочувствуешь, да, у тебя сразу другая энергия пойдет, другое состояние. А потом эта мысль, она у тебя закрепится, эта картинка закрепится.
1: А можно такой вопрос? То есть, по сути, позитивному мышлению нам всем придется научиться.
0: Именно, то этому надо учиться.
1: Это не то,
0: каждый
1: что...
0: день.
1: То есть ни у кого базово его прям нет такого, нет. Что вот все такие ходят и целый день там.
0: Абсолютно, мы все выживаем, то есть нам всем нужно выживать. Кто-то менее позитивно, кто-то более тревожно, да, есть этот момент, но тем не менее над ним нужно работать. То есть прям прослеживать и менять эти установки буквально.
1: То есть люди, кто хронически ходит в негативе, по сути просто и не научились в должной мере перестраиваться на что-то позитивное. Не научились позитивно мыслить.
0: Абсолютно. То есть, и обрати внимание, те, кто ходит в негативе, они увеличивают, приумножают этот негатив в своей жизни. То есть, если твой фокус на негативе, этого будет больше в твоей жизни. Если ты его перенесешь, я не про розовые очки, на самом деле, я именно про мышление, как его поменять, тогда больше в твоей жизни появится позитивного, того, чего ты хочешь. По сути, мы получаем все, что мы хотим. Просто наше мышление, оно таким образом заложено, что мы именно фокусируемся на бессознательных травмах и на опыте, который у нас был. И еще хотела добавить, что самые свои важные решения мы принимаем в детстве. Вот эти программы и сценарии, на самом деле, это наши подсознательное намерение. То есть, если, допустим, человек хочет, он поставил цель, да, вот это важный момент, он поставил цель, он хочет машину, но при этом у него есть программа, что машина – это авария, машина – это расходы бессознательно, то он не получит эту машину, потому что его цель не совпадает с его намерением.
1: Прикольно. Я сейчас даже сразу подтверждение тоже дам такое интересное, я сейчас увидел. Я в детстве очень сильно переживал из-за того, что мой папа очень, ну, взрослый, он 51-го года у меня, и мне, когда я был очень маленький, мне говорили, твой дедушка, и я всегда плакал из-за этого, и я прям помню, там, с 4 до 6 лет примерно, каждый день вот Богу молился, плакал просто, и просил, чтобы он у меня дольше жил, увидел моих внуков там и так далее, и прикольно, что я когда начал зарабатывать, машины, квартиры первые я брал именно папе, ну, то есть вот для них, да, для родителей, но с намерением подсознательно папе жизнь как бы продлить. И когда он мне еще каждый раз потом говорил, что благодаря этому я чувствую, что моя жизнь как будто вот продлилась.
0: Классно.
1: И я тогда прям испытывал нереальный кайф, и я теперь понимаю, почему это произошло.
0: Потому что это намерение, которое у тебя заложилось в детстве. Это решение ты принял в детстве.
1: Да.
0: И на самом деле все наши решения, все наши ситуации в жизни, да, это результат тех намерений, заложенных в детстве, тех решений, которые мы приняли именно в детстве. Но мы их не помним. Они на бессознательном уровне. Например, я в детстве всегда мечтала помогать людям. Да? И когда в ходе терапии и работы над собой я осознала, я хотела помогать финансово, деньгами. То есть, будучи ребенком, хотя мы сами где-то нуждались, я видела нуждающегося человека и думала, я бы хотела ему помочь. В результате, я экономист вообще, у меня первое образование международная экономика, на английском языке я училась. В результате судьба так сложилась, что я стала коучем финансовым, психологом, и мои клиенты, отрабатывая их травму, психосоматику, начали расти в финансах. Это намерение, которое у меня заложилось, да, решение, которое я приняла в детстве. И оно есть у всех, но мы не помним, оно вытеснуто на бессознательном уровне.
1: Я вот сейчас осознаю, что у меня еще одно озарение, что то, что я пытаюсь постоянно дать пользу, информацию какую-то, передать ее. Это у меня очень сильно в детстве было часто, что я там переживал из-за того, что не мог на некоторые вопросы ответы найти.
0: Вот.
1: Я их искал, искал, искал, и я все время нуждался в информации. Угу. Я сейчас понимаю, что, возможно, я вот таким образом компенсирую вот эту историю тоже.
0: На самом деле наши травмы делают нас теми, кем мы являемся. То есть они делают нас сильнее, где-то они начинают нам мешать, тут нужно уже отрабатывать, отпускать, да, где-то они, наоборот, дают мотивацию. Поэтому в твоем случае, да, это стала мотивация, где я хочу там папе помочь, я хочу миру пользу принести и так далее. И это и есть бессознательное намерение, это и есть наши программы и сценарии, которые мы транслируем миру. Потому что мир — это зеркало. А зеркало не каких-то мыслей. Да? Вот часто мы слышим выражение «мир — это зеркало». Так вот, мир, он отражает наши внутренние программы и сценарии. Получается, наши бессознательные намерения, которые мы не прослеживаем.
1: Все, я думаю, вот это был просто финал.
0: Спасибо
1: большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале устанавливают современные цифровые остановочные павильоны. Первые 54 комплекса будут установлены уже до конца октября текущего года. А к началу 2027 года их количество увеличится до 110. До конца следующего года до 200. Всего в Махачкале, согласно схеме остановочных пунктов, предусмотрено 495 локаций. В ближайших планах мэрии Махачкалы установка новых пунктов на всех доступных местах, где позволяют условия. Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействия коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор «мертвых душ». В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион». Об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чичулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – шейх Асул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: притчи народов мира.
1: Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: У тебя уверенность появляется, когда у тебя есть ощущение контроля. А что такое ощущение контроля? Это знание причинно-следственной связи. Когда ты знаешь, что будет после чего. Знание причинно-следственной связи, вернее, понимание причинно-следственной связи к тебе откуда приходит? С знания и информации. Но там не бывает возможностей. Если тебе известна причинно-следственная связь, она же известна большому количеству людей. А там не бывает возможностей, там ты не заработаешь. Парадокс в том, что ты, вот еще Рэй Далио хорошо сказал, что основные деньги зарабатываются не там, где всем все известно, а там, на территории неопределенности, когда вы ничего еще не знаете. Важно то, как вы управляете тем, что вы не знаете. Люди не знают, как обращаться с неопределенностью. Неопределенность управлять можно. И можно, самое интересное, мне говорят, а как можно тогда быть умным и глупым одновременно? Я говорю, не надо быть и глупым, и умным одновременно. Но можно быть умным и делать глупые поступки. 93% времени мы проводим на основе привычек. То есть уровень осознанности в целом у нас маленький. Это первый момент. Потом нужно понимать, что движет людьми. Людьми движет три вещи. Первое – это стимул. Стимул – это вот в Древней Греции была палка с острым наконечником стальным. Ее тыкали быка, чтобы он тянул повозку, либо плуг. То есть стимул – это всегда убегание от боли. Соответственно, стимул – самый сильный драйвер человека, когда человек хочет убежать от нищеты, от голода, холода. И когда он хочет вырваться с тьму таракани в Москву или там в Алмату и так далее, у него глаза горят. Все, у него вот кажется цель, но это еще не миссия его. Он зарабатывает на всем, что под руку попадает, везде. Но при этом, заметьте, он никогда не заработает в том, в чем он не силен. Так, это первый уровень. И вот к 35-40 годам люди уже купили себе дом, переехали туда, где они хотели жить, есть машина, есть более-менее деньги и так далее. И тут они начинают вступать на территорию перегорания. Очень много ко мне приходят бизнесменов, которые говорят, ну просто стало неинтересно, зарабатывать деньги неинтересно, жизнь неинтересна, краски померкли, уже ничего не хочется делать. Это потому, что у него стимул уже, вот ты от медведя убегаешь, 2 километра бежишь, его уже за тобой нет. Ты что делаешь? Какой смысл тебе бежать? Ты что, дурак что ли? Думаешь, ну, опасности же больше нет. И вот когда опасности больше нет, ты думаешь, оба, а что делать дальше? А путеводной звезды у тебя нет. Соответственно, вот тут возникает вопрос, а теперь зачем ты вообще живешь? Ты же не биологическая машина по производству, переработка еды в навоз. Соответственно, тебе хочется понять, для чего ты живешь. И вот здесь, если ты не определишь миссию, то твоя жизнь будет полностью на автопилоте, это будет, знаете, жизнь амебы. А вот когда вы занимаетесь любимым делом, и вы преследуете не успех, а счастье. Вы занимаетесь любимым делом, вы можете на один час больше на работе быть, на 100 калорий больше потратить, потому что вы любите. И плюс то, что вы любите, важный маркер, вы всегда в нем совершенствуетесь, потому что вы любите сам процесс. Там вы любите результат, а здесь вы любите процесс. Так вот, когда вы любите сам процесс, вы его любите, вы совершенствуете, ваши шансы достичь успеха и богатства гораздо выше, чем если вы преследуете богатство. Поэтому всегда надо преследовать счастье, заниматься любимым делом, и тогда вы всегда добьетесь и богатства, и денег.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода «Кикуни» – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом, в который они записывают все свои задачи.
2: А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт?
1: Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ. Радио Диалог.ФМ. Диалог.ФМ. Послушал. Подумал. Принял решение.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
2: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
1: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
2: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор по сути совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. Вот сейчас у меня новый вызов — возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
1: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
2: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда

0: и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Додо Пицца, и мы подразделяем его на юнит Додо Пицца Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки, на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Додо Пицца. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Додо Пицца, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году, в 2021 мы начали постепенно делать R&D, и вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в трех странах, и мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, две главных цифры. У нас мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни, а наша общая выручка в прошлом году превысила $1 миллиард и составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
1: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
0: да,
1: я понимаю?
0: Да, это выручка по всей нашей группе.
1: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
0: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
1: Это только рынок пиццы?
0: Это только рынок пиццы, да.
1: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки.
0: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский...
1: Quick Service Restaurants, да?
0: Да, свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть не сетевой общепит, есть рестораны высокой кухни. Поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
1: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
0: Да.
1: То есть рынок, весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
0: Я думаю, окей, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России... Выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно...
1: То есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваша российская выручка — это сколько?
0: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
0: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и свою выручку они не раскрывают. Лидером по... количество ресторанов в России на текущий момент является Rostix, и у Rostix продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент, и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что три наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш core-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть и определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в отношении, в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
0: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
0: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dodo Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа — это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Dodo Pizza. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
0: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. Сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
0: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская тайская кухня, да, фобо, тайская, да, кухня, фобо, да, по-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил в свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Додо Пицца сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда. Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
0: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода. Это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. На доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
0: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей. То есть годовая...
1: Это среднемесячная.
0: То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году, будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как средняя статистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
0: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
1: ниже.
0: Давай возьмем
1: 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
0: До 10%.
1: И расходов на персонал?
0: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
0: Додо Брендс.
1: Беру свои слова назад.
0: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
0: Да, конечно, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
0: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка
1: 40%. 60%?
0: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
0: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наши рестораны.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Участок автодороги между поселками Времены и Шамиль-Кала в Унцикульском районе Дагестана будет закрыт, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Дорогу для проезда закроют уже завтра с 8 утра. Здесь будут проводиться специализированные работы по восстановлению земляного полотна. В свою очередь мы напомним о том, что она была разрушена в результате прошедших ливневых дождей и аварийного сброса воды с Эрганайской ГЭС. Объехать этот участок можно будет по маршрутам Майданское, село Балахни, Харачи, Унцукуль и Временный поселок, а также по маршруту Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель и Шамиль-Кала. В поселке Ленингент из-за выхода из строя трансформатора на насосной станции наблюдается перебой с водоснабжением, об этом сообщает единый оператор. Для обеспечения жителей поселка Ленингент питьевой водой предприятие сейчас направляет водовоз, техника сейчас работает на улице Хунзахской. Но специалисты Дагэнерго очередной раз проведут плановые работы на энергообъектах, в связи с чем в этих районах Махачкалы с 8 утра до 7 вечера 4 дня подряд будут вводиться ограничения электроснабжения. 22 августа света не будет в районе ДОСАВ на улицах Пугачева, Чуэрова, Титова, Атаева, Батырмурзаева, Гоголя, Некрасова, Павлова, Салаватова и Танкаева. 23 числа отключат район троллейбусного кольца, здание «Газпром» газораспределения, роддома номер 2, автошколы ДОСАВ, проспекта Имама Шамиля, улицы Агасиева, Магомед Тагирова и Хизроева, а также поликлиника «Мечта» по улице Акушинского со 2 по 12 линии. 24 августа очистные сооружения на проспекте Акушинского, улице Абдулхакима, Исмаилова и Абубакарова частично, а также район Махачкалинских городских электросетей. 25 августа не будет света на улице Абдулхакима, Исмаилова, часть проспекта Имама Шамиля и район школы номер 30, а также улица Ташкентская и Шамсулы Алиева. В этом году средний размер социальной пенсии в России составил более 16 тысяч рублей, что на 1000 рублей больше, чем годом ранее. В 6 регионах нашей страны средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч рублей. Самой низкой стала средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Дагестане, там 19 тысяч рублей. В социальном фонде напомнили, что в этом году право на получение пенсии по старости получат мужчины с 64 лет и женщины с 59 лет. Сегодня и завтра госавтоинспекция по всей стране проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Мы, в свою очередь, напомним о том, что по действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского свидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей. Ну а глава МИД Индии совершит официальный визит в нашу страну 23 и 24 августа. Главной целью поездки станет участие в 27-м заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии. Российское руководство ранее, напомню, что назвало отношения между нашими странами особо привилегированными. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов в своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. 7. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: притчи народов мира.
1: Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» – удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10, чтобы наточить свой топор».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: El kanidi, el din aradajeda. Кто народ любит, тот с народом будет. El kanidi, el din aradajeda.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Я думаю, ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где...

0: где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
1: А, вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
0: И
1: вот...
0: показывала неудачу.
1: Конечно, в основном как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
0: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
1: Да.
0: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
1: Да.
0: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
1: Нет.
0: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
1: Конечно.
0: Без вариантов.
1: Да.
0: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
1: да,
0: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю: можете приехать установить зарядку? Он говорит: нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю: а сейчас же обед, ага, да, типа. Он говорит: да, обед. Я говорю: а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
1: Да.
0: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
1: Ломается.
0: Я говорю: на каком номере у вас Каспи?
1: Ну,
0: типа,
1: добиваешь,
0: перевод.
1: Да.
0: Он говорит: эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
1: Ну,
0: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что, ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
1: Да.
0: Вот, это классное качество.
1: Правда.
0: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы
1: Спасибо.
0: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
1: Спасибо большое.
0: Да, пусть
1: будем
0: так
1: стараться.
0: И будет. Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Вам
0: будет
1: спасибо.
0: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
1: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
0: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Мысли вслух.
3: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.
4: Завистники – это те люди, с которыми я не хотел бы общаться, не хотел бы иметь ничего общего, и общение с которыми я всячески стараюсь избегать. Это то качество, которое мне сильно не нравится в людях. И знаете, в основе зависти лежит не созидание, а разрушение. Завистники – они это те люди, которые не хотят, чтобы у меня было, как у них. Они больше хотят, чтобы у других перестало это быть. Они больше желают разрушения у других и появления у себя. Поэтому изначально мне не нравится намерение и посыл завистников. Завистники – это ужасные люди, с которыми лучше не общаться. И вы знаете, вообще зависть – это крайне плохое чувство. Если вы ловите себя или в себе такое чувство, постарайтесь его максимально искоренить. Понятно, может быть, даже с помощью психологов понять причину, откуда она появилась, и постарайтесь это ускоренить. Это качество сильно тормозит ваше развитие и не позволяет вам достигать ваших целей. А если у вас этого качества нет, то я вам очень сильно рекомендую избегать таких людей и исключить из своей жизни завистников.
2: Мысли вслух. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает День государственного флага. История российского триколора уходит в далекое прошлое. Впервые бело-синий-красный флаг связали с российским флотом еще в 17 веке во времена царя Алексея Михайловича. Позже при Петре I триколор получил широкое распространение. Но особое место в современной истории нашей страны эта дата заняла 22 августа 1991 году. Именно тогда бело-синий-красный флаг был поднят над Домом Советом в РСФСР в Москве. В тот же день Верховный Совет РСФСР постановил считать триколор официальным национальным флагом России. А в 1994 году указом президента, тогда еще Бориса Николаевича Ельцина, 22 августа было официально установлено как День государственного флага Российской Федерации. Я напомню, что сегодня российский триколор – один из главных государственных символов нашей страны. Экономический показатель динамики объема промышленности и производства в Дагестане в первое полугодие составил 106%. Общий объем отгруженной продукции превысил 60 миллиардов рублей. В числе предприятий, которые показывают рост производства, отмечен, например, «Дагдизель», где выпуск металлоизделий увеличился в полтора раза. Также завод «Электросигнал» и «Дербенский НИИ», предприятия электроники и оптики прибавили почти 30%. Стабильный рост показывают и другие отрасли: пищевая промышленность, полиграфия, легкая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий. Администрация Махачкалы одержала победу в длительном судебном противостоянии с владельцем незаконного объекта капитального строительства по улице Батырая, 136М. Как отметили в махачкалинской мэрии, судебные разбирательства тянулись через несколько инстанций. Изначально суд первой инстанции отказал городским властям в иске. Мэрия обжаловала решение, в апелляции выиграла. Однако позже кассационный суд вернул дело на пересмотр. С 1 сентября в крупных магазинах России начнут действовать универсальный QR-код, который позволит покупателям выбирать различные способы оплаты товаров. Оплатить покупки можно будет не только через систему быстрых платежей, но и через банковские сервисы, но и с помощью рассрочек, а в будущем цифрового рубля. На первом этапе обязанность разместить такие коды появится у торговых сетей с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. В дальнейшем эти QR-коды станут обязательными для компаний с меньшей выручкой, а также для крупных индивидуальных предпринимателей. Российским пользователям маркетплейсов могут предоставить возможность добровольно вводить для себя самозапрет на покупки или ограничивать сумму ежемесячных расходов. С такой инициативой выступил председатель заместителя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. По словам парламентария, такая норма необходима, чтобы повысить контроль над тратами и снизить число импульсивных приобретений наших граждан. В июле этого года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала этого года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступает июльскому уровню прошлого года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вода с лимоном не ускорит процесс похудения, если не нормирован режим питания и питья. Об этом рассказала заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова. Она отметила, что для поддержания нормальной массы тела необходимы рациональное питание и физическая активность. При избыточном весе ни один продукт при регулярном потреблении не поможет снизить вес. В этом случае надо минимизировать количество перекусов и обратиться за консультацией к диетологу, чтобы составить сбалансированный рацион для снижения веса. Лимон богат витамином С, разумное потребление которого является профилактикой инфекций и заболевания полости рта. Однако людей с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни большие дозы витамина С могут привести к негативным последствиям, предупредила специалист.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Первый банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Люди впервые смогли получить свои деньги без похода в банк. Сегодня мы удивляемся, когда банкомат не работает. А когда-то это было чудом.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
1: Итак, братцы, сестры, сегодня у меня очень особенный гость. Он в розовых очках, потому что недавно у него была свадьба. Полгода после свадьбы, как известно, человек неадекватный. Еще недавно исполнилось 50 лет. Это вообще самый лучший момент поговорить. Алексей Васильчук, один из лучших рестораторов, лучших предпринимателей вообще, которых я знаю. Начнем с бизнеса. Угу. Как сделать, чтобы люди не воровали, скажи мне?
2: Слушай, ну это сложный вопрос, на самом деле, который, наверное, нет и не имеет однозначного ответа. Самое главное, что мы должны сделать в компании, не создавать условия, при которых люди могут просто вот лежит что-то, что они понимают, что это можно
1: не соблазнять,
2: взять.
1: Чтобы...
2: Да, не было соблазна. Потому что, к сожалению, у нас, наверное, на уровне ДНК, на мой взгляд, потому что как было в советское время? Там, где работаем, тем и живем, понимаешь? То есть работаешь на заводе, на, не знаю, на колбасном, у тебя дома всегда есть колбаса и так далее. То есть все выносили, и у людей сложилось мнение, что это не воровство. Что они просто пользуются
1: это тем... Это некая серая зона.
2: Типа да, это их доход какой-то такой. Вот если ты положил где-то вот это вот, что плохо лежит, то можно взять, но это как бы мое. А вас так много. Поэтому не только в работе, в жизни, не знаю, в конце концов, даже когда ты живешь в своем доме, у тебя есть персонал свой, да, если ты будешь там разбрасывать везде деньги и так далее, но ты их искушаешь просто. Нельзя искушать. Поэтому... Конечно, всего, хотя у нас на самом деле достаточно очень структурированный подход к тому, что мы многоступенчатая система да. контроля финансов и так далее, все равно я не исключаю, и бывают случаи, когда люди, вот недавно у нас был случай, например, там в одном из проектов, да, там, выявили что-то.
1: Столики продавали? Или
2: ну, бар продавал там у нас свой. В объяву, да, знаешь, без чеков алкоголь.
1: Ага, ну это классика. Это.
2: Классика, да, да. Надо просто создавать. Поэтому надо ставить больше камер, больше смотреть. Чтобы люди понимали ответственность, что вот у него есть работа, и если он нарушит определенные правила, то mm-hmm. этой работы не будет. Но возникает другой вопрос. Сейчас фантастический дефицит рабочей силы.
1: Да. И инфляция идет, и люди...
2: Да, в нашей отрасли зарплаты растут каждый месяц вообще просто.
1: И получается... Есть такое, своровал, но фиг с ним, хотя бы он
2: вот
1: есть.
2: Да, понимаешь, ты иногда должен идти на сговор своей совести, потому что, блин, ну а где взять людей? Вот, понимаешь, вот так вот. То есть, ну, образно.
1: Насколько острая проблема?
2: Слушай, ну, такой острой проблемы не стояло у нас никогда. Вот сейчас в отрасли. По крайней мере, я говорю, ну, я много чем занимаюсь, понятно. Но она на самом деле везде. Но в ресторанах, в ресторанном бизнесе это особо видно. Потому что, ну, например, ты понимал, зарплата повара еще 2 года назад была, например, ну, хорошо, до ковида она была 4 года назад, 2500 средняя по рынку обычного линейного повара в смену. Сейчас 5-4 рублей в смену. В смену. Это обычный линейный повар, который да. там особо ничего не да. умеет. Сейчас там 4, и люди еще не идут.
1: Ну, конечно, потому что курьеры зарабатывают.
2: Да, сколько? Курьеры, там, заводы, там, понятно, ну, промышленные. Сейчас промышленность растет. Специалистов, сейчас сварщик, я услышал недавно, сварщик хороший, 5-го разряда, зарплата до 1 000 000 рублей. Крановщик до 1 000 000 рублей. Представляешь, что это такое?
1: Да.
2: То есть, слушай, это, потом, я рад, с одной стороны, я рад за это. Что...
1: Но бизнесмены выигрывают, кстати, поднялись цены, зарплаты сначала остались. Если посмотреть среднюю прибыльность бизнесов, она вот во время инфляции росла, да, и были рекордные, кстати, не только в России, вообще везде в мире. А сейчас люди, цены-то выросли, и зарплаты начали расти, и теперь все бизнесы такие, на самом деле было огромное ну, выгода 3 года подряд, когда зарплаты еще были снизу, а цены уже поднялись?
2: Ну, у нас не так. У нас начали зарплаты расти сильно в ковид, когда подкосил рынок, ну, вот, курьерская mm-hmm. служба, естественно, да, когда курьерам платили X2, то есть им просто брали вот там, 5 тысяч рублей, пожалуйста, приходите. И тебе не надо стоять на кухне или бегать по залу с подносом, ты просто там развозишь заказы какие-то или разносишь. Поэтому у нас немножко другая история. До этого было, конечно, лучше гораздо, но последние там 3 года такая была. Спрос не сильно улучшился. Ну, если смотреть в среднем, я сейчас со многими разговаривал, с своими коллегами, сейчас рентабельность ресторанного бизнеса где-то колеблется от 8 до 12%.
3: От выручки.
2: Да, от выручки. И это такая себе история, она очень...
1: Ну, это такая уже низкомаржинальная.
2: Очень низко. То есть с учетом того, что инвестиций в открытие нового проекта надо много, да. И ты начинаешь считать экономику, ты понимаешь, что невыгодно открывать, невыгодно
1: развиваться. А все остальные, там, кто инвестиции ищет, там, рассказывают 50% ROI.
2: Ну, послушай. Нет, может быть, есть такие проекты выстреливающие, ну, например, там феномен каких-то там, не знаю, Патриков, например.
1: Да, не, 50% не возврат.
2: И то, ну, нет, конечно.
1: В год,
2: ну, нет,
1: каждый год.
2: Ну, нет, конечно, нет. Есть какие-то чудесные вещи. И mm-hmm. даже в больших компаниях есть какие-то рестораны, которые работают, ну, там 25% до сих пор, там 20-25%, а есть, которые работают 2%, понимаешь? И это катастрофическая ситуация, потому что мы понимаем, что развитие, если нормально подходить к вопросу, структурированно, там, с надстройкой, с каким-то там понятным структурированным подходом, как к бизнесу, mm-hmm. то уже маржинальности никакой не хватает, рентабельности для того, чтобы развиваться. Реально.
1: Какая твоя стратегия сейчас? Вот, это сейчас проблема номер один. Дефицит кадров, уже все думают про роботов там, на складах, везде. Инфляция, дефицит кадров. Во-первых, дорого, во-вторых, вообще найди кого-нибудь. Да. Как в Германии, например. В Германии там проблема не в зарплате, проблема просто нет.
2: Нет людей.
1: Просто нет. Я не могу открыть, потому что нет людей. Какая твоя стратегия?
2: Ну, смотри,
1: с этой проблемой.
2: Первое, мы создали обучающий центр свой, достаточно сильный, даже сейчас вот сделали первый курс для всех проектов, которые франчайзинговые, mm-hmm. неважно кто, даже внешних будем сейчас брать, даже сделали курс MBA внутренний свой для того, чтобы люди могли поднимать
1: квалификацию. Создавать людей.
2: Людей, да. Мы только должны mm-hmm. понимать, что мы должны рассчитывать на тех людей, которые пришли к нам совсем сырые, и у них есть четкое понимание, почему я хочу работать в этой компании, потому что меня здесь научат, я здесь вырасту и так далее. Это первое. Второе, мы вот начинаем сейчас с Сашей Рогини встречались, мы хотим делать, я хотел делать с Ранхиксом сначала, потом что-то у нас там очень долгие все были вот эти перипетии, но Саша вроде побыстрее, потому что это коммерческое предприятие, и мы с ним несколько рабочих встреч уже провели, и будем делать курс своих людей обучать, у него есть такая тема шеринг, mm-hmm. своих людей обучать у него бесплатно, потом они из зарплаты в будущем будут платить ему, это первое, второе, давать ему возможность, чтобы не только теорию преподавали у него там в университете, но и, собственно, наши ребята у нас уже непосредственно, так как у нас многофункциональный холдинг с точки зрения именно там и фастфуд, там и так далее, и там средний сегмент, и люкс-сегмент, mm-hmm. то есть ты можешь себе попробовать везде, во всех, собственно, направлениях. Наверное, это что-то нам даст, но, опять же, эта перспектива очень долгая. И недавно, на прошлой неделе, я собирал агентство на наших HR, которые занимаются всем подбором и так далее. Я говорю, ребят, что с регионами? Потому что я смотрю, в регионах, mm-hmm. в маленьких регионах зарплаты как были 40 тысяч рублей, так и остались 30-40.
1: Там по-разному.
2: Ну да, но они говорят, мы смотрим, там то же самое. Я говорю, нет, мы были в Уфе, там то же самое. Я говорю, послушайте, нам не нужна Уфа, нам нужны маленькие города, 30-40 тысяч, вот там mm-hmm. нам надо людей хантить. Потому что в больших городах там такая же проблема, как у нас. В принципе, та же самая, те же самые задачи, те же самые цены. А если вот этих людей там, до 100 тысяч населения городов, населенных пунктов, наверное, вот сейчас будем пытаться как-то эту ситуацию решить. Но в целом катастрофа, просто катастрофа. Но мне радостно то, что сейчас... Искренне радостно
1: Для людей.
2: За страну и за людей, что сейчас в нашу страну, слушай, няня 10 тысяч рублей в день, например, да, там водитель 8 тысяч рублей в день. Так,
1: если и люди зарабатывают и тратят.
2: Они все тратят, эти деньги. Это хорошо, что
1: поэтому
2: они
1: и в ресторанах кушают.
2: Зарабатывают.
1: Дети кушают в ресторанах. Да, я первый раз в ресторан попал в 16 лет.
2: Понимаю,
1: сейчас я встречаюсь с людьми, Чика компания, у них целевая аудитория 10-15 лет. и они делают 10 миллионов рублей выручку в месяц. Да. Как? Как?
2: Ну, на детях сейчас не сильно экономят.
1: Ну, получается, люди дома не кушают просто, получается,
2: да.
1: Вот никто сейчас, не хочет уже готовить.
2: Вот сейчас очень долгий был переход к европейской и азиатской модели, да. Когда люди, ну, я имею в виду цивилизованные, когда люди понимают, что дома готовить дороже, чем в ресторане, если пересчитывать на время все, потому что мое мнение, что самый ценный фактор вообще невосполнимый – это время.
1: Да.
2: Это вот мы про жизнь поговорим, и про работу, и про все. Если ты, ну, образно, ты пошел в магазин, купил продукты, так как ты импульсно покупаешь продукты глазами, ты их покупаешь, скорее всего, больше, чем ты их съешь, то есть ты половину там у тебя куда-то уйдет в гарбидж, или ты кому-то это отдашь. Второе, ты тратишь время посадить в магазин, приготовить еду, поесть, помыть посуду. И ты не можешь это время использовать как для бизнеса, да? А так ты можешь прийти в кафе. Сейчас огромное количество всевозможных фуд-холлов, ресторанов, кафе, на любой кошелек. Ты пришел, встретился с кем-то, обсудил какие-то вопросы, поработал, поел, потратил 40 минут времени, все, зафиксировал, просто забюджетировал себе образно там 1000 рублей, все, ты свободен. Это, с одной стороны, хорошо, но вот этот переломный момент по поводу персонала, это, конечно, нужно сейчас и возобновлять обучающие всякие там профессии, понимаешь? У нас еще, к сожалению, есть проблема другая в нашей отрасли, потому что профессия официант...
1: Да. Сколько сейчас официант зарабатывает? Вот в хорошем ресторане есть разница, там, люкс, там, ну, Бёрд, больше зарабатывает?
2: Конечно, в хорошем ресторане официант может зарабатывать 300 там, тысяч рублей в месяц.
1: Это включая чаевые?
2: Да, да, с чем? 300-400 тысяч рублей в месяц может включать чаевые. Но в таком дорогом, хорошем ресторане. Это хорошие деньги. Это деньги, как получает, не знаю, директор нормального предприятия, среднего, понимаешь?
1: И, ну, ты говоришь, культуры нет, ты служить. Так, типа, это с другой стороны, в Москве, понимаешь? Типа самый лучший сервис в ресторанах в мире. Одновременно.
2: Ну,
1: как-то научились.
2: Да, да, но это как к профессии, к официанту. Люди как к профессии официант не относятся. Они относятся больше как к какому-то переходному периоду. Типа это западло. А вот, допустим, я сейчас денег заработаю, там, ну, либо когда студенты, там, либо еще что-то. И дальше что-то либо свое сделаю и так далее. Во всех странах мира, я был в Италии, я помню, лет 10 назад меня поразил один факт. В Милане есть такой ресторан, «Ля Резака Сей» называется, достаточно известный. И я пришел туда, это было лет, может, 10 назад, да. И там был официант, ему было 74 года. И он 50 лет работал в этом ресторане, понимаешь? Он уже с палочкой ходит, он уже особо не обслуживает, но он знает каждого гостя, уважает весь город. Это глубоко уважаемый человек. То есть профессия есть. И мы потихонечку к этому сейчас тоже приходим, потому что я вижу возрастные ребята у нас в компании, даже 40+, приходят работать, и они кайфуют от того, что они работают официантами. То есть мы это тоже преодолели, но еще не достигли того, чтобы создать имидж профессии, что это тоже круто. Потому что я всем говорю, ребята, это крутая профессия, вы общаетесь с людьми. Вы влияете на их настроение, на их энергию. Это же психология, вы можете управлять сами психологии людей. Это же шикарно. Просто возьмите, выпишите несколько ценностей, что вам дает работа официанта. И это будет прекрасно. Вы во многих отраслях не найдете этого. Потому что пришел за станок человек, понимаешь? Он там со станком общается целыми днями. А так ты обмениваешься энергией. Вообще вся жизнь, на мой взгляд, абсолютно. Ну и сейчас об этом везде уже модно стало говорить, но я давно к этому пришел. Это обмен энергиями. Не больше того. Деньги, отношения, дружба, любовь. Все это обмен энергиями. Бизнес. И в ресторане это максимально быстро ты ощущаешь, потому что ты постоянно находишься с клиентом. То есть у тебя полностью все это произвел, приготовил, отдал, продал, получил обратную реакцию. У тебя этот коннект постоянный. Это самое крутое с точки зрения, мне кажется, энергии. Самый крутой бизнес. Даже дети мои, которые сейчас уже занимаются бизнесом, старшие, нашим, семейным, они сначала, знаешь, у меня был случай в Дубае, у меня сын старший один в Дубае занимается всеми проектами. И было тяжело его бросать, хотя он родился в ресторане, реально родился в ресторане, то есть он родился в 2001, а в 2000 году, в 2001 мы открыли первый проект, и он там вырос, он все знал, там он работал барменом, кем он только не был. Ну так, чисто для себя в детстве. И вот, И сейчас он занимается ресторанами, и он сопротивлялся, так тяжело, вообще так все плохо, стройка, строители, это дебил, он там строил два проекта, тем более другая страна, другие законы. Да. Я сознательно его туда бросил, потому что я понял, что есть, да, он ошибется, но зато он выстрелит, понимаешь, только в мясорубке можно реально... Ну, мышцы накачать, понимаешь, ну, ты знаешь, как ты...
1: Да, я видел твой, когда вы ресторан открывали, да, над оперой, который, да. Я там был, по-моему, неделю до открытия,
2: да, и он там,
1: там еще плитку укладывали, там...
2: Я же тебе сказал, через неделю открываем,
1: да, как, блин? Я говорю, это невозможно, это как просто, это было, выглядело как, ну, у нас 60% завершенная, да, стройплощадка, еще в кухне ставили какие-то там... И через неделю все открылось. Да. Но это такое, это стресс. Это получается, да. все равно делается в последнюю секунду. Да, вот это.
2: К сожалению, да. Почему-то...
1: Почему нельзя, как немцы, собрать цепочку, чтобы все было...
2: Дольше будет. Нет, у нас некоторые вещи так уже работают, конечно.
1: Ну, я видел, что у вас такой, ну, хаос-менеджмент такой.
2: Да, да, да. Сейчас, конечно, во-первых, это был первый проект,
1: да,
2: в мае.
1: Да, да.
2: Уже остальные не так строились, но тоже... Подобно, но не так.
1: Ну, ты просто уважаешь дедлайн. У вас, образно говоря, ты ставишь дату открытия.
2: Да. И стараемся ее, но там, кстати...
1: И там было, уже, конечно, рывками, не рывками...
2: Ну, не всегда получается. Тем более в новом, новая страна. Про Дубай можем поговорить позже. Да. Потому что это вообще другой мир, вообще другой бизнес. США. Ну, вот я к чему говорю. И когда он открыл... Вот мы открыли Васильчуки там в Марине весной. Это был конкретно первый его такой проект, который он прям изначально, от начала до конца... Вел сам от бюджетирования стройки до открытия. Набор персонала, все, команду всего набирал. И мы сидим, полный ресторан народу, первый день работы. Он так приходит, садится ко мне и говорит мне: теперь я тебя понимаю. Вот эта энергия, которую он получил, то есть он там ругался, он не спал, у него был стресс постоянно 4 месяца, он там вообще... И когда он сел и увидел вот эту, почувствовал вот эту энергию людей, которые кайфуют, он говорит: блин, это круто, пап. Да, и я понял, все, человек, ну, попался на эту удочку. Хотя мое мнение, что если принимать во внимание то, сколько энергии и ресурсов ты должен отдать ресторану, любой, почти любой другой бизнес может быть гораздо эффективнее с точки зрения результата, если ты отдашь столько энергии.
1: Ну да, но есть хуже, есть кино бизнес. Там вообще нужно там постоянно решать проблемы, которые никто еще в истории не решал. Делать сумасшедшие вещи с маленькими бюджетами. И самый максимум заработать — это там 2 икса и все.
2: Да, да, ну да, но кинобизнес... Ну, это похоже,
1: или
2: кстати. Я просто знаю немножко тоже кинобизнес. Ну, во-первых, Лена актриса, я общаюсь, там у меня много друзей в этой отрасли близких, и я там какие-то даже проекты там мы что-то двигаем. Но это да, но все равно там есть... Там идет, там, знаешь, какая другая ситуация. Там короткий период очень. Но там, в принципе, все равно у тебя достаточно... Все зависит... Есть человек, так называемый в Америке, это называется шоураннер. У нас это называется, не знаю, кто, ассистент, я не знаю, как это. Вот если он крутой, то он сделает так все, что у тебя все будет четко сбито,
1: да,
2: понятно, со всеми. Вот на одном человеке вообще кинобизнес держится, я считаю, вот именно продакшн. Вот если шоураннер, а их там всего в стране несколько нормальных, то я, кстати, недавно разговаривал с своим другом, с Эдом Элояном, он там... Великие проекты, я считаю, делают лучшие в России. И мы с ним это обсуждали. Он говорит: Леша, шоураннер – это все. Это вот наше все.
1: Да. Ну, знаешь, Леша, все предприниматели ругают свой бизнес. У меня друг там сельский, он говорит: все, кроме сельского хозяйства.
2: Это вот вообще другой мир.
1: Самое. Потом сейчас у меня, вот, типа, газ. Сейчас друг занялся газом, говорит: это просто кошмарище.
2: Ну, может быть, да, да. Там, я про процесс. Я говорю только про процессы. Смотри, не про то, что там, понятно, процессы. В сельском хозяйстве очень тяжелая история, потому что слишком долгие деньги. То есть инвестировать, а потом получать, у тебя плечо. Мы же, как в России, мы не привыкли в Новой России зарабатывать долгие деньги. Да. У нас просто постсоветское пространство все. Ну, что помнишь, да? Купил, продал. У тебя вот он. Ну, буквально все на метре квадратном, понимаешь? А сельское хозяйство должен столько сделать для того, чтобы выросло. А у меня друг есть, например, мой. Мы учились с ним на MBA вместе. У него есть компания «Сады Придонья». Это номер один в мире. Компания по количеству садов и яблок. Ну и производство, понятно, он там номер один в России. Ну, то есть я когда приехал к нему там на производство и к нему на Волгограде, они там базируются в основном, я был в шоке от того, что думал, что я делаю, я вот ну такой, знаешь, вот такой маленький совсем, а люди просто масштабные тысячи, сотни тысяч гектаров, и вот он мне недавно звонит, он не приехал на свадьбу, кстати, к нам, он говорит, Леш, не могу, у меня, вот помнишь, в мае был снег выпал, он говорит, у меня на миллиард долларов или на... на 500 миллионов долларов побило урожая. Просто град выпал, и все. То есть ты все делаешь, люди, миллион людей, понимаешь? Потом
1: Погода.
2: Погода.
1: Ну, такие предприниматели обычно вечером перед сном на барабане играют и молятся.
2: Представляешь? И он вот мощь двигает этот весь проект. Им надо давать Герой России вот таким людям.
1: Мой вывод, что все бизнесы трудные. Про IT-бизнес все думают, вот IT-бизнес, ты там один раз сделал.
2: Только еще до этого 100 не сделал, понимаешь?
1: Да,
2: и плюс... 100 сделал и не получилось, и один зашел.
1: Знаешь, в общем...
2: Это только про процесс, не про то, что... Я именно просто именно в ресторанном бизнесе, в чем суть? В том, что очень много процессов, микропроцессов, начиная от стройки, от проектирования стройки, потом до реализации, потом до работы.
1: И потом надо ранить.
2: Да, очень много процессов, зависящих от человеческого фактора. У меня идея, давно она уже у меня есть, мы ее вынашиваем. Сейчас мы вроде как договорились с одним фондом, что они нас поддержат. Это сделать управление искусственным интеллектом в ресторане. Интересная история. Еще до ковида мы делали тест, и мы вот придумали систему искусственного интеллекта, как она должна работать. Почему? Потому что в чем проблема? Проблема всех IT-компаний, я так думаю, которые именно занимаются сервисом, что они не сильно коллаборируют с экспертным мнением тех, для кого они это делают, почему много не взлетает. Кто-то пытался, мы это сделали, это. Я говорю, ребят, ну смотрите, как надо делать. Давайте так, у нас есть экспертиза, как нужно. Что мне нужно? Давайте вы заходите со своей экспертизой. Попробуем вместе придумать что-то в партнерстве. Сделаем продукт. Ну вот сейчас, в общем, это ставятся камеры, понятно, везде. Обучается искусственный интеллект всем процессам. Начиная от принятия заказа, его там размещения, разделки, приготовления. Везде тикетаем. Все стандарты вбиваются. И потом в конце дня у тебя просто у управляющего, либо у владельца бизнеса, что важно. Потому что я это делал не просто так, я делал, у нас же франчайзинговая во многом модель. И мне нужно, чтобы людям продавать франчайзинг больше, чтобы они видели, понимаешь, что у них есть некий виртуальный менеджер, который им четкую информацию, не управляющий расскажет, как у него все хорошо или плохо, потому что должна быть объективная картина. Я думаю, за этим будущее реально. То есть именно управленческие такие фиксирующие, контролирующие функции отдавать искусственному интеллекту.
1: Да, конечно. Да. Он без эмоций, без всего, все видит.
2: То есть у него нет любимчика, официанта или повара, понимаешь? Да. Он говорит, вот этот так сделал, этот принес на 20 минут позже.
1: Там эмоции можно опознавать, можно...
2: Да, это уже гостевая часть, мы тоже хотели сделать. И в конце у тебя это все прописано KPI, естественно, каждого сорта. То есть это реально должно было, я думаю, это реализуем все равно, потому что сейчас мы так уже движемся к этому. Потихонечку к началу проекта. Ну, это очень много, дорого стоит, и самим это делать дорого. Поэтому это надо с кем-то с партнерами. И я думаю, что это даст определенный толчок даже по оптимизации работы сотрудников, в том числе количественного фактора.
1: Расскажи для тех, кто не знает, может быть, вот сидит человек мощный, мощнейший. Максимально коротко твоя история из «Князи в грязи».
2: Слушай, я родился в Химках, это Подмосковье, на левом берегу, в частности, это такой подмосковный район, прям сразу за кольцевой дорогой. Учился в спортивной школе, занимался спортом долго, в ЦСКА в Москве. И со школы она была, это был 90-е годы, понятно, мне 50 лет, поэтому можете отсчитать, когда это было. И начал какие-то вещи там продавать, не знаю, у меня мама работала там в таксомоторном парке, заведующий здравпунктом, там было много водителей, у которых были жены, кто-то работал там в продовольственном магазине, кто-то в каком-то в косметическом, тогда был дефицит, и я на этом, там, мама, я говорю, мама, у тебя там кто-то работает, давай там помаду в школе, что-то делал с детства, реально. Вот, и когда мне было 27 лет, да, мы начали первый ресторанный проект, 26 или 27. До этого занимался всяким стройкой там.
1: Это была случайность или это был какой-то осознанный?
2: Слушай, это вообще было случайно абсолютно, хотя мой мой дядя родной и жена моего папы, у меня родители разведены, и мой брат, они из ресторанной индустрии. То есть дядя мой работал метрдотелем в Арбате, в ресторане Арбат. Это был такой крутой ресторан. И жена, кстати, моего папы тоже. Но чтобы ты понимал, в 85-м году профессия официант в Арбате. Что это? Это кооперативная квартира, что не было ни у кого. Видеомагнитофон японский. Телевизор, а магнитофон и телевизор японский стоил как квартира, чтобы ты был понятен. Машина, и это прям уровень бог, почти, понимаешь? И мой брат закончил школу метрдотелей официантов, такая была школа на Планетной улице, она сейчас есть, колледж. 2 года, среднетехническое образование, 2 года учиться. Было тогда 40 человек на место туда, чтобы попасть. И невозможно без блата было залететь туда, просто от слова совсем в советское время. И в советское время он думал, я тоже буду официантом. Там он даже проработал какое-то время, потом перестройка, понятно, что все это разрушилось, стали заниматься какими-то другими вещами. И уже в 2001 году Тимур Найландский, наш бывший партнер, а мы дружили там очень долго, с детства, почти с юности, говорит, давай откроем кафе. Мы открыли там, из досок сбили, знаешь, там из москитных сеток повесили шторы, открыли первую чихану. Ну, это был такой маркетинг, знаешь, как назовем? Давай чихана номер один, вот так. То есть это рукописные чеки, это никакой программы, никакой системы, никакого
1: развития. Никакого стартового капитала практически.
2: Просто взяли 20 тысяч долларов там у кого-то, там свои 10 потратили, 10 у кого-то взяли, а у меня друзья были из Кристалла Лефортова, я помню. Но я говорю, давайте мы ваши водки будем торговать, мы у вас баннер повесим, повесили такой маркетинговый бюджет. А вот. Ну, короче, это было просто на коленке, но просто залетело. И мне понравилось. Мы отбили это за неделю или за две, там, знаешь, инвестиции тогда. Это было все вот так вот, знаешь, естественно, понятно. Какие-то рукописные чеки, ну, ужас. И потом потихонечку начали развиваться. Потом я уже пошел получать бизнес-образование, чтобы понять, как можно структурировать бизнес. Долгое время мы занимались только ресторанами. Ну, и все, что связано с ними, там, ну, понятно, депо открыли, там,
1: русские. А в какой момент ты прям крепко встал на ноги, образно говоря? В какой момент ты ощутил себя, что... Ну, вот оно.
2: Понимаешь, это же твой выбор.
1: Я понимаю, что это решение.
2: Я всегда был на ногах. Я всегда понимал, что я на ногах. И что я всегда из любой ситуации найду решение. То есть это какой-то был, я не знаю, что это. Это, наверное, Бог мне какую-то энергию это давал, какую-то уверенность в себе. И мне многие спрашивают, что вот ты здесь падал. Почему? Я говорю, а другое? Надо идти дальше просто.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кисерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писанные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как начинать день для того, чтобы он прошел успешно и удачно? Первое правило, которое необходимо выполнять, это не вставать рано. Это вставать раньше. Сразу оговорюсь, если вы встаете в 6 утра, то раньше не надо вставать. Это идеальное начало дня. Но я уверен, большинство из вас, которые смотрят это видео, встают позже 6 утра. Поэтому первое правило – вставайте раньше. Просто что делаете? Если вы встаете в 9 утра, начните вставать в 8.45 либо 8.30. Проживите с этим неделю-две. Потом поставьте будильник еще на 15 минут или на 30 минут раньше. Проживите с этим еще 2-3 недели. И постепенно-постепенно доведите это до 6 утра. Ну, можно до 7 утра. Но в идеале любой день надо начинать с 6 утра. После пробуждения первое, что я делаю, я мысленно, находясь еще в постели, я представляю картинку предстоящего дня. И я представляю, какие задачи я буду выполнять, с кем я сегодня буду встречаться. Почему я это делаю? Потому что у меня есть план, и мои встречи, как правило, расписаны, поэтому я могу представить себе такую картинку. Но даже если у вас встречи не расписаны и нет такого четкого плана, попытайтесь в голове составить план, хотя бы в общих чертах. И сразу позитивно настройте на это. То есть я встречусь с этим, если мы с ним об этом договоримся, то я сделаю так. Если не договоримся, все равно ничего страшного, но я встречу должна провести или должен провести с этим человеком. Как бы то ни было, мне нужно понять его позицию. То есть изначально вы должны представить картинку дня и настроить себя по отношению к этой картинке. И это будет формировать фон, на котором вы будете проживать этот день. Второе, что я делаю после пробуждения, это я проговариваю аффирмации. Кто-то может назвать это медитацией, кто-то может назвать это аффирмацией. Называйте как угодно, дело не в названии. Что я обычно проговариваю? Я обычно проговариваю, еще находясь в постели, по 3 раза. Следующие фразы. Первое. Я счастлив и доволен жизнью. Какая бы у вас ни была жизнь, каждый день, повторяя эту фразу, вы меняете свое отношение к своей жизни. Поэтому говорите, я счастлив и доволен жизнью. Второе. Я благодарен Всевышнему. Я благодарен Всевышнему. Очень сильная и важная фраза. Третье. Всевышний любит и заботится обо мне. Это важная фраза, которая будет прикрывать ваши тылы. И что бы вы ни делали в течение дня, вот это ощущение, что Всевышний любит и заботится о вас, оно будет создавать дополнительную степень контроля и комфорта. Четвертое. Я живу в мире изобилия. Я живу в мире изобилия. Эта аффирмация очень важна для того, чтобы снять барьеры и свои ограничения. Мы все привыкли думать, что мы живем в условиях дефицита. Нам все время чего-то не хватает. Мы все время проводим жизнь в борьбе за какие-то дефицитные ресурсы. Убеждайте себя, что вы живете в мире изобилия. Другим же людям хватает всего. Почему этого не может быть у вас? Проблема, наверное, в вашем поведении, а не в недостатке ресурсов в мире. Поэтому ресурсов в мире хватает. Все время говорите себе, я живу в мире изобилия. Еще одна сильная аффирмация. Каждое утро говорите себе, мир полон чудес. Мир полон чудес. Если вы не будете допускать, что в мире существуют чудеса, то они с вами и не будут случаться. А что такое чудо? Чудо – это стечение таких обстоятельств, при котором вы достигаете своих целей гораздо быстрее и без приложения усилий. Вот что такое чудо на самом деле. И шестая аффирмация – я выбираю провести этот день радостно. Дело в том, что с вами в течение дня могут случаться любые события, как позитивные, так и негативные. Вопрос не в событиях. События сами по себе нейтральны. Вопрос в вашем отношении к этим событиям. И когда вы утром себе проговариваете и говорите, я выбираю провести этот день радостно, и если с вами в этот день происходит какое-то негативное событие, вы вспоминаете то, о чем вы говорили, вы же сегодня сделали выбор, что проведете этот день радостно, независимо от событий. И вы таким образом восстанавливаете свое душевное равновесие.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня ночью логистический центр «Озон» в Самарской области подвергся атаке беспилотника, в результате чего на складе начался пожар. По данным компании, все системы сработали штатно, и здание эвакуировано более 500 сотрудников за несколько минут. Сообщается о пострадавших, однако их точное количество пока не называется. Для работников склада и их родственников открыта горячая линия, работают привлеченные специалисты, а также психологи. В связи с инцидентом работа склада «Озон» остановлена на неопределенный срок. Поставки временно не принимаются. Логистические маршруты перераспределяются между другими объектами компании. Товары со склада «Озон» скрыты на витрине маркетплейса. Все ранее размещенные заказы отменяются, а средства возвращаются клиентам. Остальная логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в обычном режиме. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате ночной атаки были сбиты и подавлены несколько десятков беспилотников. Помимо склада «Озон», от удара пострадало промышленное предприятие региона. На месте сейчас работают аварийные службы и бригады скорой помощи. К местным новостям. У электрички «Дербент» Махачкала появится новая остановка. Начнет она останавливаться на станции «Аваин», это в городе Дербенте. Об этом сообщает Северокавказская пригородная железнодорожная компания. Согласно расписанию, состав будет отправляться из Дербента в 16:28 и прибывать на новую остановку в 16:35. Росгранстрой получил положительное заключение глав экспертизы на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Тагиргент-Казмоляр на границе с Дагестаном и Азербайджаном. В ближайшее время планирует начать основной этап строительства монтажных работ. После реконструкции пропускная способность по гранд-перехода вырастет почти в 4 раза – 600 до 2360 машин в сутки. Количество полос увеличат с 8 до 20. Всего построят 99 новых зданий и сооружений. Наиболее 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстровозводимые школы планируют к 1 сентябрю открыть, еще несколько до конца октября. Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем топливном рынке. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло в уголке потребителей в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. В начале августа в России, напомню, что утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина бывшего класса. Это Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года. Наиболее половины российских школьников признали, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собирается 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжить учебу без серьезного повторения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Осеннюю хандру поможет победить ограничение времени на соцсети, а также прогулки на свежем воздухе и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала психолог Елена Шпагина. Феномен осеннего выгорания или стресса начала осени – это реальное психофизическое состояние, уточнила психолог. Во-первых, сказывается синдром последнего отпускного дня, когда люди пытаются успеть реализовать все незавершенные планы года в последние теплые дни. Таким образом, начинается гонка, из-за которой мы приходим к сентябрю уже уставшими. Во-вторых, с детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают такое давление на нас. Люди начинают думать, что необходимо сделать резкий рывок, а не соответствие между ожиданиями и ресурсами приводит к выгоранию. Эксперт предупредила, что необходимо вовремя заметить признаки начинающегося истощения, такие как усталость, раздражительность и цинизм, а также трудности с концентрацией, нарушение сна и постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом и не готов к осени. Психолог дала несколько советов для плавного и спокойного перехода в осень. Откажитесь от концепции «успеть все» и сместите фокус с результата на процесс. С этим отлично помогут медленные прогулки. Не ставьте все дедлайны на сентябрь. Дайте себе время на раскачку и ограничьте время в социальных сетях, чтобы значительно снизить тревожность от сравнения себя с другими.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Никогда не оправдывайся. Твоим друзьям это не нужно, а враги все равно не поверят. Элберт Грин Хаббард, американский писатель и философ.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мне часто пишут с большим количеством вопросов, и я заметил у всех, что основное слабое место в плане коммуникации с людьми заключается в отсутствии хорошего словарного запаса. Многие в основном называют это так. «Теряюсь при разговоре. Не могу точно сформулировать мысль. Не могу донести суть до собеседника. Неуютно себя чувствую, потому что не могу выразить свое мнение и открыть свою позицию аудитории». Поэтому сегодня в подкасте выделю 7 эффективных способов увеличения словарного запаса. Только помните, что эти способы начнут работать, когда вы начнете применять их в жизни. Поэтому, пожалуйста, берем ручку, блокнот, важно все записывать и затем внедряем все в жизнь. Итак, поехали. Первый способ. Избавьтесь от слов-паразитов. Расчистите место для новых выражений. Выкиньте из своей речи «ну», «как бы», «это самое» и им подобное, а также нецензурную лексику. К ним же отправьте чрезмерно емкие выражения вроде «реально», «реально», «зафигачить», «круто», «типа», «пипец», «нифига себе» и так далее. Беда с ними в том, что они способны заменить существенную часть лексикона и делают речь скудной. Замечайте за собой нежелательные слова. Запишите собственную речь на камеру или диктофон. Представьте, что вы на собеседовании или на презентации. Перечитайте свои сообщения в социальных сетях. Все это проанализируйте и выпишите слова и выражения, от которых хотите избавиться. Второй способ. Читайте и добавьте разнообразие в чтение. Логично, что для того, чтобы знать больше слов, нужно больше читать. Но не цепляйтесь только за высокую литературу. Также читайте короткие романы, посты в соцсетях от интересных личностей, также и журналы. Я сам, например, беру и читаю журнальчики в самолете. Кстати, в них часто попадаются новые слова для меня. Я сразу записываю, чтобы узнать значение, и как раз третий способ – это узнавайте значение непонятных слов. Не ленитесь заглядывать в словарь. Ведь давно уже существует приложение, скачайте в телефон. И еще, не стесняйтесь переспрашивать собеседника, если вам непонятно, о чем он говорит. Ничего стыдного в том, чтобы признаться в своем незнании, нет. Это лучше, чем сделать вид, что вы все поняли, продолжить непродуктивную беседу и лишиться шанса узнать что-то новое. Четвертое. Общайтесь с людьми, не похожими на вас. Ваш привычный круг общения постоянно варится в одном и том же лексиконе, потому что у вас одни интересы и темы для обсуждения. Вы наверняка замечали, когда кто-то из вашей компании находит другую работу или знакомится с новыми людьми, и меняется его речь. Он сыплет необычными словечками, шуточками, и даже манера разговора может стать совсем другой. Каждый новый человек меняет вас, поэтому стремитесь постоянно расширять круг своих знакомств. Общайтесь в спортзале, магазине, посещайте больше мероприятий и находите собеседников в интернете. Не отталкивайте тех, кто от вас отличается. Поэтому я стараюсь часто общаться и знакомиться с людьми из разных сфер, специально посещая бизнес-завтраки, разные форумы и мероприятия для этих целей. Пятый способ. Изучайте иностранные языки. Вы станете аккуратнее обращаться с грамматикой и синтаксисом, начнете тщательно подбирать слова. Кроме этого, изучая иностранный язык, вы уже отрабатываете механизм запоминания новых слов, а также введение их в активный лексикон. Шестой способ. Пишите. Заведите личный дневник, пишите от руки или ведите блог в социальных сетях. Каждый день описывайте свои мысли и события в мельчайших подробностях. Пишите о своих целях и желаниях, придумывайте истории и рассказы. Общаясь с друзьями, избегайте рваных сообщений и не используйте эмодзи вместо слов. Письмо – это отличный способ найти применение изученному и закрепить его. И седьмое. Заучивайте афоризмы, стихи и цитаты. Тронувшие за души крылатые фразы учить гораздо приятнее, чем зубрить пункты словаря по очереди. Отмечайте и выписывайте все, что зацепило. Учите, повторяйте и перечитывайте. Со временем интересных выражений в вашем лексиконе будет становиться больше. Дело не только в украшении речи. Представьте, как здорово будет блеснуть своими знаниями в беседе. Только не усердствуйте с цитатами и высокопарными строками. Вас могут принять за выскочку. Выполняя все эти пункты ежедневно, вы заметите большой прогресс уже через месяц. Ваша речь и ваш лексикон засияют новыми красками. Вы станете звучать более выразительно, научитесь формулировать мысль и со временем избавитесь от каши и путаницы в словах. Эти техники действительно работающие. Главное – ваше желание и действия, и тогда все получится. До скорого!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик зажал уши ладонями. Но, к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился и люди, уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя: «Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей». «Ты был настроен на шум, мой друг. Но для жителей этой деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же, как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только шум. Пойдем же дальше. И давай на этот раз слушать музыку».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Это задолго до того, как появились книги по саморазвитию, коучи и марафоны по изменению жизни за 21 день. Самураи, монахи, ремесленники – они не верили в силу воли как главный инструмент. Они знали – человек не меняется рывком, он меняется ритмом. Вот как думает большинство людей. Курю – значит слабый. Прокрастинирую – значит ленивый. Переедаю – значит не сдержанный. Залипаю в телефон часами – значит глупый. Мы привыкли вешать на себя ярлыки, и именно это делает нас беспомощными. Японская психология смотрит на это совершенно иначе. Каждая вредная привычка когда-то тебя спасала. Да, именно так. Даже та, которая сейчас разрушает твою жизнь. Ты тянешься к сигарете, потому что когда-то она дала тебе маленькое облегчение в момент стресса. Ты переедаешь по ночам, потому что еда однажды стала твоим теплом, твоей псевдобезопасностью в трудный момент. Ты бесконечно листаешь ленту, потому что когда-то это давало ощущение связи с миром, когда вокруг было одиноко. Понимаешь? Проблема не в привычке. Проблема в боли внутри, которую ты когда-то заклеил ею, как старым пластырем. И пока ты воюешь с привычкой, но не видишь ее корня, ты обречен крутиться по одному кругу. Обещание, попытка, срыв, стыд. Новое обещание, новый срыв. Так проходят годы, иногда целые жизни. Теперь о том, почему борьба делает хуже. В одной древней школе говорили простую вещь – не борись с туманом, иначе ты только глубже зайдешь в него. Когда ты пытаешься сломать свою привычку через колено, внутри тебя поднимается конфликт. Одна часть хочет новой жизни, другая отчаянно защищает старую стратегию выживания. И начинается война. Чем сильнее ты стараешься бросить курить, тем сильнее тянет к сигарете. Чем жестче запрещаешь себе сладкое, тем ярче оно снится ночью. Это не слабость характера, это физиология. Мозг защищает стабильность, даже если эта стабильность медленно разрушает тебя. Был один японский мастер каллиграфии. Он годами пытался победить свой гнев. Медитировал, постился, заставлял себя молчать. И чем сильнее боролся, тем яростнее становился. Пока старый наставник не сказал ему одну фразу – перестань сражаться с волной. Научись просто видеть ее. Вот откуда начинается японский подход. Мы не подавляем, мы замечаем, мы перенаправляем. Это путь, который не ломает психику, а берет ее за руку и мягко выводит из ловушки. Теперь о силе воли. Большинство людей пытаются изменить жизнь именно через нее, и именно поэтому проигрывают. Самураи говорили так: то, что требует усилия каждый день, обречено. То, что встроено в ритуал, становится вечным. Сила воли хороша для короткого рывка, но не для ежедневной битвы на протяжении месяцев и лет. И здесь появляется кайдзен – путь маленьких шагов. Он работает не потому, что это красиво звучит, он работает потому, что не вызывает сопротивления мозга, не пугает, не требует героических усилий, позволяет нервной системе перестроиться постепенно, без паники и саботажа. Кайдзен задает другой вопрос. Не как мне сломать эту привычку, а что я могу сделать настолько маленькое, что мозг даже не заметит, что я изменился. Этот вопрос меняет все. Есть история про токийского бизнесмена. Он курил больше 20 лет. Пробовал все – пластыри, таблетки, жесткие обещания, приложения, гипноз. Каждый раз возвращался назад. Пока один старый монах не сказал ему: «Ты снова пытаешься победить. Попробуй подружиться». «Как можно подружиться с сигаретой?» – удивился он. Монах ответил: «Пока ты видишь привычку врагом, ты сражаешься с частью себя. Не бросай, просто замедли». И дал одно правило. Когда захочешь курить, не запрещай себе. Просто подержи сигарету в руке 10 минут. Не зажигай, просто держи. Через неделю тяги стали короче. Через месяц начали исчезать сами. Через 3 месяца он бросил полностью. Не силой воли, осознанностью. Тяга – это не дракон, который разрывает тебя изнутри. Тяга – это волна. У любой тяги есть несколько фаз. Сначала легкий импульс, просто «хочу». Потом подъем к пику, несколько минут, когда кажется, что выдержать невозможно. А потом спад, полное исчезновение, если ты не действуешь на автомате. И вот самое важное, что ты должен знать. Тяга не длится долго. Но привычка учит тебя действовать именно на пике. Именно поэтому создается ощущение, что ты не можешь сопротивляться. На самом деле можешь, если перестанешь бороться. Теперь о правиле

0: 10 минут. Это один из самых мощных японских методов. Выглядит почти смешно в своей простоте. Когда появляется тяга, не запрещай себе, разреши, но отложи. Скажи себе, я сделаю это чуть позже, но сейчас 10 минут я просто посижу рядом с этим желанием. Не отвлекайся, не гони мысль, просто наблюдай за тягой, как за облаком в небе. Вот что происходит дальше. Первая минута желание по-прежнему сильное, вторая – тело немного напрягается. К третьей-четвертой минуте наступает пик, кажется, что волна накрывает с головой, а потом начинает отпускать. К седьмой-восьмой минуте заметно легче, к десятой – волна почти исчезла. Самураи делали странную практику. Они мысленно проживали самое страшное еще до боя – поражение, рану, стыд, смерть. Не чтобы напугать себя, а чтобы освободиться от страха. Они верили, тот, кто умер до битвы, уже ничего не боится, а значит, непобедим. То же самое работает с вредными привычками. Многие живут в режиме постоянного страха срыва. Только бы не сорваться, я обязан продержаться, если сорвусь, все потеряно. Этот страх делает тягу в разы сильнее, потому что запрещенное внутри становится особенно притягательным. Самурайский подход другой. Ты не боишься возможности упасть, ты признаешь ее. Да, я могу сорваться. Да, это возможно. Да, я живой человек. И что тогда? Ничего смертельного. Это и есть внутреннее умереть до битвы. Ты перестаешь подкармливать неудачу страхом. Теперь про порочный круг страха. Вот как он работает. Ты чувствуешь тягу, тяга вызывает страх, страх создает стресс, стресс усиливает тягу, ты срываешься. Потом наказываешь себя. Стыд увеличивает стресс, цикл повторяется снова и снова. Древние мастера говорили, не сражайся с тенью, от ударов она только растет. Принятие не значит сдаться зависимости. Принятие значит перестать отдавать ей власть через ужас и самоненависть. Теперь о том, как это выглядит на практике. Когда поднимается тяга, вместо паники сделай иначе. Остановись, почувствуй тело. Где живет это желание? В груди, животе, горле? Назови его. Это желание, это волна. Позволь ему быть, не борись, не убегай. Скажи себе, я выдержу, пусть пройдет само. Включи правило 10 минут, и произойдет то, что самураи знали веками. Если не бросаться в бой, враг сдается первым. Теперь про замещение. Представь дом, где снесли старую стену, но не построили новую. Остается дыра, хаос, опасность. То же самое с привычками. Если убрать старое действие и не дать нового, мозг создает пустоту, а пустота болезненна. Он возвращается к знакомому, даже если оно разрушительно. Поэтому японцы не просто ломают привычки, они их заменяют. Вот ключевой вопрос, который меняет все. Не «как мне бросить», а «что именно я пытаюсь этим заглушить?» Стресс, скуку, одиночество, тревогу, усталость. Каждая вредная привычка – это способ справляться с чем-то. Плохой способ, но все же способ. И когда ты нашел ответ, появляется следующий вопрос. Чем я могу заменить это действие, чтобы получить то же чувство, но без разрушения? Вместо сладкого – теплый чай и глубокий вдох. Вместо бесконечного скроллинга – короткая прогулка. Вместо сигареты – несколько осознанных вдохов. Вместо телефона перед сном – лист бумаги и простая запись мыслей. Важное условие – новый ритуал должен быть легким, иначе мозг его отвергнет. Когда замена повторяется снова и снова, привычка начинает умирать сама. Ты больше не даешь ей разряд. Не кормишь импульс. Закрываешь реальную потребность другим способом. Нейронные связи перестраиваются. Это уже не борьба. Это взросление. В каждом человеке живут два «я». Автоматическое и сознательное. Разрушительные привычки почти всегда принадлежат автоматическому «я». Оно не спрашивает, не сомневается, не выбирает. Просто повторяет то, что делало тысячи раз. Рука тянется к телефону не потому, что он действительно нужен, а потому, что так привыкла. Тянешься к сладкому не от голода, по шаблону. Открываешь соцсеть не из настоящего желания, по инерции. Самураи прекрасно понимали, настоящий враг не чувство и не тяга. Настоящий враг – жизнь на автопилоте. В японской культуре есть понятие «итигу итея». Переводится как «одна встреча, один момент». Смысл простой. Этот момент единственный и неповторимый. Никогда больше не будет точно такого же. Самурай мог повторять одно движение тысячи раз, но относился к каждому как к первому. Так убивается автоматизм, так рождается осознанность. Если перенести это в обычную жизнь, рука потянулась к телефону. Остановись на мгновение, скажи себе, это новый момент. Я могу выбрать, а не просто повторить. Одно такое микрорешение уже ломает цепочку. Теперь про трехсекундную паузу. Это один из самых простых и при этом самых сильных приемов. Поймал себя на автоматическом действии, сделай паузу. Мысленно посчитай до трех, не с целью запретить себе, а чтобы вернуть управление. Эти 3 секунды включают сознательный мозг. Там, где еще мгновение назад была чистая реакция, появляется выбор. Самураи делали так же. Перед ударом – пауза. Перед шагом – пауза. Перед решением – пауза. В этой паузе рождалась их сила. Теперь самое важное. Что делать после срыва? Ты сорвешься. Хотя бы однажды. Скорее всего, несколько раз. И это нормально. Проблема не в том, что человек падает. Проблема в том, что он считает падение концом пути. Мастера дзен говорили, срыв – это часть пути, не ошибка, урок. Срыв нужен, чтобы увидеть слабое звено, понять, какая эмоция запускает привычку, научиться вовремя замечать импульс, выработать настоящую устойчивость. Без падения не бывает настоящей дисциплины. Вот как обычно реагируют люди на срыв. Сорвались, осудили себя, почувствовали стыд, потеряли мотивацию, вернулись в старый паттерн. Это западный стиль внутренней войны. Японский путь другой. Первое. Простое признание без драмы. Да, я сделал это. Это факт. Без самобичевания. Без «я ничтожество». Второе. Правильный вопрос. Не «почему я такой слабый?», а «что я чувствовал прямо перед тем, как сорвался?». Ответ почти всегда приводит к конкретному триггеру. Усталость, скука, стресс, одиночество, тревога, разочарование. Понимая триггер, можно менять паттерн. И третье, самое важное. Восстановление начинается не с понедельника, прямо сейчас. Срыв – это не точка, это запятая. Теперь про разрушение контекста. Очень часто привычка привязана не только к эмоции, но и к месту, времени, конкретному объекту. Куришь на балконе, листаешь ленту в кровати, ешь сладкое на кухне ночью, залипаешь в телефоне за рабочим столом. Вместо того, чтобы воевать с привычкой, разруши ее сцену. Куришь на балконе? Ходи в другое место. Ломай связку балкон-сигарета. Телефон заряжай не у кровати, а в другой комнате. Сладкое убери подальше. Измени привычное место. Меняется контекст, меняется поведение. Японцы называют это разрушением условий, и это работает быстрее, чем любые клятвы и обещания. И последнее в этой главе – принцип муддин. Муддин – это действие без опоры на настроение. Срывы происходят не из-за плохого характера, они происходят, когда мы связываем нужные действия с хорошим настроением. Не в настроении, нет сил, завтра точно сделаю. Самураи знали, эмоция – это волна, действие – это путь. Один мастер говорил, настоящая дисциплина, когда рука поднимает меч, даже если сердце не хочет. Древние японские мастера замечали одну вещь – сильные люди не побеждают привычки, они вырастают из них. Это и есть кайдзен. Путь маленьких, почти незаметных шагов, которые в сумме меняют человека сильнее, чем любой героический рывок. Когда ты меняешь поведение на 1%, не включается сопротивление мозга, не поднимается паника, ты не ломаешь себя, ты создаешь пространство для роста. Внутри этого пространства вредные привычки постепенно становятся лишними. Теперь про утреннее обнуление. Каждый рассвет японский воин совершал простые действия. Холодная вода, чтобы очистить лицо и ум. Небольшой порядок вокруг, даже если и так чисто. Одно крошечное действие по своему пути. Почему это важно? Утро – точка выбора. Маленькое правильное действие – запуск дисциплины на весь день. Начав день правильно, гораздо труднее разрушить его привычкой к вечеру. И последнее. Про настоящий прогресс. Многие думают, что прогресс – это когда тяга исчезла навсегда. Японцы говорят иначе. Прогресс начинается, когда ты перестаешь бояться тяги. Не важно, что ты чувствуешь, важно, что делаешь. Прогресс – это когда ты делаешь паузу вместо автоматического действия, замечаешь эмоцию, но не тонешь в ней, выбираешь маленький шаг вместо привычного паттерна, не бросаешь путь после срыва, а продолжаешь идти, даже если медленно. Медленный рост создает огромные изменения.
1: Мысли вслух.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Жителям Дагестана для покупки квартиры на первичном рынке потребуется более 6 лет непрерывных накоплений. При подсчетах предполагалось, что откладываться будет вся заработная плата целиком. Об этом пишет «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». Средняя цена новостройки в республике сейчас составляет более 4 миллионов рублей. Цены в Дагестане в июле 2026 года выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция достигла отметки 7%, что заметно выше среднего показателя по стране. Как сообщили в отделении по Дагестану Южного главного управления Банка России, основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. За месяц они подорожали на 2%, за год сразу на 13%. Продукты питания за июль выросли в цене на 0,5%, услуги практически не подорожали. В годовом выражении продовольствие прибавило более 6%, а стоимость услуг увеличилась на 3%. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортплощадок, которые появились с 2025 года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская область, Ленинградская и Тульские области. В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней. В это число входят выходные, праздничные дни, а также минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компания вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе 4-дневную рабочую неделю. В этом году в России ожидается значительный рост объема выдачи рыночной ипотеки. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. По его словам, снижение процентной ставки способствует увеличению числа ипотечных сделок на вторичном рынке. Уже в этом году показатели выдачи могут существенно превысить уровень прошлогоднего года. Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. В своей речи он подчеркнул, что триколор наряду с гербом и гимном является одним из основных национальных символов страны. По словам президента, российский флаг отражает в себе гордость народа за отечество, ответственность за будущее и преемственность великой истории России. Путин пожелал стране общих побед, новых достижений и сплоченности многонационального народа. День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа. Бело-синий-красный триколор сегодня широко используется на государственных и общественных мероприятиях. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сегодня я хотел бы с вами поделиться 7 основными советами или лайфхаками, как использовать одиночество в свою пользу и что дает одиночество в вашей жизни. Пункт 1. Сила одиночества в том, что одиночество возвращает нам естественность. Во время одиночества мы приходим как бы к себе. Мы вынуждены быть честными сами с собой, потому что нам некому что-то доказывать. Нам не надо ни перед кем держать марку. Мы можем быть максимально естественными с собой. И нам сложно, я бы сказал, невозможно врать самим себе. Потому что какой смысл из себя что-то строить? Какой смысл что-то себе врать? И, кстати, это одна из причин, почему многие люди боятся одиночества. Они на самом деле живут в мире своих иллюзий. И им реально страшно остаться один на один с собой, потому что придется прямо взглянуть на себя и на свои проблемы. Поэтому не избегайте одиночества, даже хотя бы ради этого первого пункта, потому что одиночество возвращает вас в ваше естественное состояние. Второй пункт. Одиночество восстанавливает гармонию между вашим умом и вашим сердцем. Одиночество восстанавливает связь между вашим мозгом и вашей душой. А вы знаете, когда вы стремитесь к чему-то и хотите чего-то достичь, если не будет гармонии между вашим умом или сознанием и подсознанием, либо между вашим умом и вашим сердцем, то наверняка вы этого не достигнете, потому что внутренние противоречия будут вас разрывать, и вы будете нерешительны и неуверены в своих действиях. Вы будете метаться, то ли вот так делать, то ли по-другому. Поэтому для успешного продвижения вперед или достижения целей очень важна гармония ума и сердца. Это очень важно. И гармония вашего сознания с подсознанием. И одиночество – именно тот инструмент, который восстанавливает эту гармонию и связь. Третий пункт, почему важно и полезно одиночество. Дело в том, что когда человек находится в одиночестве, он может сверить свой компас, я называю, с четырьмя контролерами, с четырьмя своими контролерами. Первый контролер – это, конечно же, Всевышний. Когда человек в одиночестве, он может представить, как он выглядит в глазах Всевышнего, что, по его мнению, думает Всевышний о нем. Вот подумайте, сделайте себе такое упражнение. Выберите какой-то час одиночества или 15 минут хотя бы и поразмышляйте именно на эту тему. Как вы думаете, что думает Всевышний о вашей жизни? Как вы думаете, что Всевышний думает о ваших поступках? И это первый ваш контролер. Во время одиночества вы можете сверить компас со вторым своим контролером. Второй контролер ваш – это ваша совесть. Только в одиночестве вы можете услышать свою совесть. Поэтому останьтесь в одиночестве, послушайте свое сердце, послушайте свою совесть, и она вам скажет, правильно вы действуете или нет. Это тот компас, к сожалению, чувствительность которого очень низкая, имеется ваша чувствительность к нему. И вы в повседневной жизни не ощущаете и не замечаете этого. У некоторых людей это сильно развитое, а у некоторых людей не сильно. И повседневная, ежедневная беготня и суета, она заглушает голос совести. И одиночество позволяет услышать второго своего контролера под названием ваша совесть. Третий ваш контролер, одиночество позволяет вам остановиться и подумать, что о вас думают другие люди. Это третий контролер. Когда вы представляете, как вы выглядите в глазах других людей, когда вы представляете, что люди будут говорить на ваших похоронах. Вы знаете, это очень важное и нужное упражнение. И это упражнение возможно сделать только в одиночестве. И четвертый ваш контролер, который тоже не менее важен, и общение с которым для вас очень важно. Это сверка с вашими мечтами. То есть четвертый ваш контролер – это тот мечтатель, ребенок, который сидит в вашей душе. И только в одиночестве вы можете поговорить с ним и спросить, осуществили ли вы свои мечты или нет. Поговорите обязательно с ним. Выберите время, поговорите со своим мечтателем, ребенком, который находится в вашей душе. И это ваш четвертый контролер, с которым вы можете поговорить во время одиночества. Четвертый пункт, почему одиночество очень важно и полезно. Одиночество позволяет вам взглянуть на ваши истинные намерения. Позволяет вам задаться вопросом вообще, кто я, для чего я живу, куда я иду, что делаю. Представить свои истинные намерения. Потому что в суете дня мы часто совершаем поступки и делаем дела, даже не задумываясь о намерениях. У нас есть цель, и мы идем к ней. И наши намерения мы не контролируем. В то время как вы должны четко понимать, что люди судят по делам, а Всевышний судит по намерениям. И очень важно проверять, правильные ли и хорошие ли у вас намерения или нет. Пятый пункт. Польза одиночества – это то, что одиночество позволяет вам хорошо усвоить полученные знания и глубже понять какие-то новые знания. Знания не усваиваются в процессе получения. Вот вы посмотрели какое-то видео, либо аудиоподкаст, и если вы не дали после этого паузу, а сразу начали смотреть другое видео или слушать другой аудиоподкаст, то, поверьте мне, предыдущие знания, они не усвоились. Они просто пропадают. Они записались вам в краткосрочную память, и когда вы смотрите следующее видео, они тут же стираются из краткосрочной памяти, как в видеорегистраторе автомобиля. И сверху записывается новое видео. Шестой пункт в пользу одиночества – это то, что одиночество рождает новые мысли и новые знания. В древнем санскрите об этом пишется, есть такая практика, называется тапас. Тапас – это рождение знаний. Так вот, там у них есть такая практика, когда человек удаляется в одиночество, и смысл такой в одиночестве, и он есть тапас речи, когда он закрывает свой рот и не разговаривает неделю, либо тапас слуха, когда он закрывает уши и неделю никого не слушает, тапас зрения, когда он закрывает глаза и неделю ничего не видит. Вы знаете, эти вещи приводят, во-первых, к обострению других органов чувств, а второе, индусы говорят, что тапас с древнесанскритского переводится как рождение знаний. То есть знания рождаются именно во время одиночества. И в данном случае я имею в виду знания ваши внутренние, которые изнутри рождаются. И седьмой пункт в пользу одиночества, о чем я хотел бы поговорить. Все эти пункты, которые я до этого сказал, предыдущие, они возможны только в том случае, когда у вас не просто одиночество, а когда вас ничто не отвлекает и ничто не раздражает. Когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным хотя бы перед самим собой. Потому что есть люди, которые могут механически выполнить это упражнение, уйти в одиночество, но боятся взглянуть правде в глаза и занимаются самообманом. То есть они недостаточно зрелы, чтобы взглянуть правде в глаза и быть честным самим собой. Поэтому одиночество приносит пользу только в том случае, если вас ничто не отвлекает. Второе, когда вас ничего не раздражает. Третье, когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным самим собой. Четвертое, когда вы готовы взять ответственность, всю ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит. И вот этот седьмой пункт, он является условием, при которых вот эти предыдущие шесть пунктов в пользу одиночества работают лучше всего. Не пытайтесь просто сделать механически уйти в одиночество. Обязательно соблюдайте эти условия, и тогда вы будете извлекать из одиночества максимум.
0: Мысли вслух.
3: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я недавно прочитал, что La Moda запустила свои собственные торговые марки. Расскажи, как вообще вот этот процесс, как для вас собственные торговые марки, какую часть они занимают в вашей бизнес-модели, и как, собственно говоря, такой некий этап создания собственной торговой марки, как это происходит?
2: Да, расскажу. Это вообще уникальный, фантастический процесс. И я прям завидую команде, которая пришла к нам меньше года назад, которая запускала это с нуля, потому что ты реально создаешь... Ну, чудо, создаешь что-то новое, что никто никогда до этого не делал.
1: Это как, знаешь, как стартап в компании,
2: это как стартап,
1: да?
2: Внутри компании. Получился вау-эффект, на самом деле. Мы запустили три собственных торговых марки. Все они запустились в апреле, в мае этого года. То есть буквально вот несколько месяцев. Торговая марка для... новый бренд для женщин называется Neum. А для мужчин Maidman и небольшая, вот как бы первая проба пера, торговая марка в обуви называется Founds. Расскажу немножко про Neum. Собственно, как мы к этому подходим? Ведь ритейлер, как мы, или площадка, как мы продаем сотни тысяч разных товаров, на самом деле миллионы разных товаров, да? И в целом, с точки зрения спроса, мы понимаем, что сейчас в моде, где сейчас тренды и так далее.
1: Расскажи, пожалуйста, на примере создания собственных торговых марок, как запустить бренд в одежде.
2: Есть два способа. Значит, у них разный профиль риска. Значит, способ номер один – это когда есть гениальный дизайнер, ему вообще наплевать, там, что происходит в мире, в стране, в моде, в фэшне. Вот он говорит, я верю в эту концепцию, и вот он делает эту линейку. И дальше мы смотрим, что происходит.
1: Значит, этот, на чуйке, не анализируя, просто мысль
2: чуйке,
1: пришла,
2: да,
1: вот так вот. Да.
2: Креативный человек, вот считаю так. Шанс на фейл, на фейл колоссальный. И таких примеров сотни. Но если ты попал, ты можешь просто улететь в космос своими продажами, потому что это вау. Ну, это такое, как бы, это надо родиться таким дизайнером. Таких дизайнеров нельзя нанять в компанию практически, потому что им интересно что-то свое делать, так сказать, им внутри даже большой компании тесновато.
1: Им важно, чтобы тут их имя было написано.
2: Им важно, чтобы было имя написано, вот. И они, в общем, толерантны к неудачам. Сегодня не получилось, завтра получится, пойду делать что-то еще. Внутри большой компании делается немножко по-другому. Значит, конечно же, у нас есть доступ к анализу всех трендов, которые происходят. То есть мы знаем, что мы продаем. В целом мы знаем аналитику там, через как раз технологии парсинга, мэтчинга, что продают наши конкуренты. И мы можем посмотреть, собственно, что же нужно, какая ниша свободная сейчас. Да? И с точки зрения стиля, и с точки зрения того, кто покупает, профиля покупателя, и с точки зрения ценового диапазона. Это тоже важно, потому что можно сделать гениальную одежду, если ты не угадаешь ценой, то она никуда не полетит. Собственно, мы подходили, конечно же, так. Мы собрали команду талантливых ребят, и дизайнеров, и технологов, и стилистов. Вот. Но мы фактически дали им возможность посмотреть на тенденции на рынок и попасть прямо в нужную точку. Мы поняли такую вещь, что молодым, мы говорим сейчас про бренд Neum, да, молодым девушкам, мы поняли, что если мы пойдем в какой-то один стиль, то мы очень сильно себя ограничим, да, и решили как раз создать концепцию Playful Elegance. Это значит, что мы, девушки или женщине, предлагаем в рамках одной коллекции, одного бренда, разные стили на разные жизненные ситуации. Да, если ты идешь в ресторан, есть один стиль в рамках Neum. Если ты идешь на пляж, так сказать, с друзьями, другой стиль. Если ты едешь на работу, третий стиль, да. И вот, вот эта игривость и элегантность – это то, что явилось стержнем для создания этого бренда. Открою несколько деталей. Мы же продаем разные бренды на площадке. Так вот, продажи Neum уже подбираются почти вплотную к продажам очень крупных, хороших российских брендов. Хотя, собственно, мы продаем этот бренд там буквально 3 месяца. А продажи на единичку товара на самом деле уже превзошли даже вообще самые крупные бренды. Это значит, что мы как бы с небольшим ассортиментом смогли попасть в предложение, пожелание нашей аудитории, так что на единицу продаем, собственно, иногда в разы даже больше, чем продают у нас на площадке другие бренды. Это вот со стороны покупателей. А со стороны бизнеса, не секрет, что собственные торговые марки как бы мы, они гораздо более маржинальные, да, мы зарабатываем на них сильно больше. Почему? Потому что, когда ты покупаешь этот бренд у производителя, производитель вкладывается в рекламу, потенциально в розницу, значит, должен зарабатывать маржу, так сказать, на этом в том числе. А здесь как бы мы фактически вертикально интегрированы. Да, мы не строим производство, мы заказываем эти бренды у компании, мы делаем так называемые тендеры, смотрим, где это сделать правильно, дешевле, быстрее, и в сочетании этого вот получаем очень-очень сильную маржинальность. Занимает ли продажи наших торговых марок сейчас существенный процент всех продаж LaModa? Нет, конечно, пока это единица процентов. Должны ли мы довести это до половины продаж? Ни в коем случае, потому что, еще раз, мы про выбор, мы про доступ к ассортименту. Но я считаю, что в целом продажи наших торговых марок могут занимать там, ну, 10, а может 15% наших продаж. Это очень хороший, амбициозный процент и будет означать, на самом деле, что мы попали прямо вот в кор, в сердце нашей целевой аудитории. Так что очень хороший старт, мы прям надеемся, что это будет история успеха.
1: Супер. Вот когда появляются собственные торговые марки, вы смотрите на какую-то нишу, которая свободна, или вы условно там хотите какие-то существующие би-бренды заменить собственными торговыми марками? То есть какая логика, по которой создаются такие бренды?
2: Мы шли примерно так. Мы не хотели активно конкурировать с, ну, нашими российскими компаниями, потому что с ними мы делаем классный бизнес, и как бы мы с ними партнеримся, нам точно не нужно копировать ребят, с которых мы также заинтересованы в их развитии.
1: То есть это не тот кейс, когда Amazon делает собственные торговые марки, просто посмотрели по статистике, какие условно там зоотовары лучше всего продаются, сделали свой STM, который тут же занял номер один, естественно, долю в бизнесе.
2: И вывели эти бренды.
1: И вывели все остальное, да, спасибо, да.
2: Это не работает в одежде, и это не подход LaModa. Подход LaModa — это партнерский подход. Мы как бы заинтересованы в том, чтобы бренды, в том числе те, которые вот ты упоминал, там, и мы говорили про MLM, мы заинтересованы в их росте и развитии. Но мы посмотрели на международные бренды, в том числе, которые ушли, и их достаточно много, вот, и поняли, что там есть точно что-то, что мы можем скопировать, что мы можем сделать похожее. И вот как бы это одна часть была упражнения, а вторая часть была полет фантазии. Ну, то есть по чуть-чуть взять не от конкретных брендов, а от, ну, такого вот вдохновения, что происходит сейчас у нас в моде, и создать какой-то фьюжн. Ну, то есть вот это элементы того, вот ниша освободилась, надо туда зайти, плюс какой-то фьюжн из того, что мы видим, но, например, скажем так, в этом бренде нам понравился вот это, в этом другое, что-то совместили, получилось классный, классный стиль, классная линейка, классная капсула.
1: Знаешь, мое наблюдение такое в последнее время, что вот классические 4 маркетинговых P, они уже не работают. И компании конкурируют в первую очередь не только какими-то базовыми цена, продукт, продвижение или место, а компании начинают конкурировать больше своей корпоративной культурой, некой организационной гибкостью, назовем это так, которая позволяет им гораздо быстрее реагировать на турбулентную внешнюю среду и адаптироваться к изменениям. Вот как раз развитие STEM — это, по сути, такой некий стартап в большой многомиллиардной компании. Вот расскажи, пожалуйста, как руководитель LaModa про корпоративную культуру. В чем вообще ее особенности?
2: Это такой вопрос философский, на который можно долго рассуждать. Вопрос, который лично мне очень близок, потому что я считаю, что бывают компании, где культура управляет компанией, которая спонтанно формируется и которая начинает, собственно говоря, не помогать реализовывать стратегию, а наоборот, собственно говоря, таким тормозом является. Да? Вот я всегда сторонник того, что ты должен управлять культурой, тогда она не будет управлять тобой прежде всего, а б, культура ситуативна. То есть не может быть идеальной культуры в целом, потому что культура решает конкретную задачу на конкретном рынке с конкретными товарами.
1: И, видимо, продуктами. В конкретном жизненном цикле компании.
2: Все так. И в конкретном жизненном цикле компании. То есть в каких-то компаниях нужна жесткая командно-административная культура. И только такая может дать реальный эффект. А в каких-то компаниях, мы знаем, есть вот бирюзовый подход, значит, нет иерархии, в общем, вот. Ну, практика показывает, что вот подход такой полностью бирюзовый свойственен IT-компаниям, технологическим компаниям, у которых нет физики. Ну, то есть это что-то, когда ты продаешь какую-то рекламные концепции, какой-то сервис, какие-то услуги онлайн. Там, кажется, высокая маржинальность, и там нужен много креатива, поэтому у сотрудников нет рамок, там есть огромное количество права на ошибок. То есть ты можешь засеять там 100 зернышек, и нормально, если взойдет одно. Но тебе, чтобы их засеять, нужны разные команды, которые будут креативить. Так, главное вовремя, так сказать, убрать ресурсы из того, что не работает, и отдать туда, где вот кажется, что все полетело, чтобы быстро масштабироваться. Да? Ну а в какой-то такой хардкор-рознице, прям вот розница-розница, наверное, нужна более жесткая культура, потому что это там продавцы, нужно четко, так сказать, соблюдать там продажи на квадратный метр, долю затрат на зарплаты в продажах, потому что иначе с минимальной маржой ты просто не сможешь зарабатывать денег, и бизнес обанкротится. Вот LaModa находится на стыке технологической культуры и культуры такой офлайновой, где есть склады, где есть доставка, где есть пункты выдачи. Там, если, например, наш торговый представитель делает не 30 заказов в день, а 20, то это, в общем-то, убыточный формат, да, и наша бизнес-модель рушится. Там нужна достаточно серьезная дисциплина и так далее. Был пример, если позволишь, из прошлого опыта в Яндекс.Маркете.
1: Значит, обязательно.
2: Вот, я когда пришел в Яндекс.Маркет в должности руководителя, это был, по-моему, 16-го года, тогда Маркет был рекламной платформой. То есть там не было ни товаров, ничего, там были карточки товаров. И вот Маркет как бы помогал людям сделать выбор. Ты кликал на карточку и переходил на сайт там рогаикопыта.ру, и там уже все покупал. Вот. И моя идея, собственно, которую я там, так сказать, согласовал с руководством, была в том, что нужно строить настоящий маркетплейс. Потому что когда ты даешь возможность кликаут уйти покупателю на другой сайт, ты фактически им продаешь клиента. А клиенту нужно, самое дорогое, что есть, пользователь-клиент. И вот мы решили делать, значит, настоящий офлайн-бизнес со складами, с доставкой, с машинами, ну вот совсем-совсем-совсем. Яндекс никогда до этого это не делал. Боялись как огня. И вот на каком-то этапе, соответственно, мы там, значит, построили склад, там наняли логистов, соответственно, закупщиков, ну и так далее.
1: И вот выяснилось, что должны быть другие подходы к управлению.
2: Да, и у меня в команде, соответственно, половина вот таких плюшевых не в плохом смысле этого слова, там, яндексоидов, разработчиков, они в тапочках ходят на работу, могут прийти там в час дня, могут в час ночи, кто-то ночью работает, днем кто-то вообще там на Бали работает. В принципе, неважно, где ты и как ты, да. Такая вот культура, когда ты даешь метрику и говоришь, вот я от тебя хочу оптимизировать эту метрику. Хочу, чтобы конверсия там росла настолько-то, да. Все, после этого человек уходит, и ты ему не говоришь, что делать. Если ты ему скажешь, что делать, он скажет тебе, иди нафиг. Я сам знаю лучше, что делать. Метрика есть, все, вот буду отчитываться перед тобой там раз в неделю. Вот, и с одной стороны, значит, ну, они там в основном тоже в офис ходят, как-то совещание проходит. И с другой стороны, значит, логисты, в 9 утра планерка, надо отчитаться, значит, вчера сделали вот это, план на сегодня. Как бы вот это, значит, вода и камень сталкиваются. Значит, ко мне приходят разработчики и говорят, кто это? Это что такое? Это тут какую-то империю строишь непонятную. Эти люди, которые там жили, это планерки, они там на 5 минут опоздал, штраф и так далее. Это вообще не Яндекс, иди отсюда. И те, которые приходят, говорят, а что это, богадельня какая-то? Это кто эти люди? Как бы, они ничего объяснить не могут. Там как бы задачи им нельзя поставить и так далее. Живут в каком-то своем мире, получают много денег, как бы вообще не приходят в 9 утра на работу. Что это значит?
1: Ну, вот. То есть вывод, когда компания трансформирует свою немножко бизнес-модель, то в этот момент вместе с трансформацией бизнес-модели, получается, должна трансформироваться культура.
2: И они эти две культуры столкнулись, да еще столкнулись так, что вот и задача моя была, и задача, ну, управленческой команды, лидерской команды была сделать так, чтобы придумать культуру, которая будет релевантна и для той, и для другой аудитории, ну, сотрудников. И у меня есть единственный рецепт. Я много чего перепробовал, но единственное, что работает, это когда ты вместе садишься и придумываешь стратегию. То есть как ты построишь супербизнес, да, через там 2-3 года, и что для этого нужно. И вот когда вместе ты там несколько месяцев работаешь с представителями той или иной культуры, они начинают понимать, что да, я без них не смогу. вот эта суперамбиция, мне хочется как бы это сделать, мне хочется участвовать как бы в этом классном забеге на 100 километров, но я без этих не смогу. И я понимаю, что они по-другому не могут. А эти понимают, что... И вот тогда случается вот эта синергия. Вот в маркете было так. В Ламоде культуру, которую мы строим, это культура, с одной стороны, фокуса на сотрудники. У нас около 1000 разработчиков, продуктологов, аналитиков, большой офис именно технологических людей. И они особенные. Их очень сложно нанимать, потому что на рынке колоссальная конкуренция идет и борьба за технологический ресурс, технологических сотрудников. Вот. И, соответственно, также половина вот, других ребят. Мы фокусируемся на сотруднике и на результате. Вот это две такие мантры, которые мы сейчас внедряем. Надо быстро добежать к цели. Для этого, да, нужна дисциплина, нужно вкалывать, нужно превозмогать себя. Но мы делаем это не за счет того, чтобы выдавить все соки из сотрудника, да, и он работал там с 7 утра до там, 21 вечером, а делая так, чтобы давать людям эффективные инструменты работы, чтобы они получали классную обратную связь от руководителя, развивающую обратную связь, чтобы люди имели возможность, реализовывать какие-то свои вещи. То есть надо разместить правильных людей на правильные задачи. И вот культура Ламоды — это некий микс, баланс между дисциплиной и фокусом на результат и возможностью реализовать себя в творческом процессе.
1: Какие основные вызовы в своем бизнесе ты сейчас видишь?
2: Я назвал бы три. Первое — это найм талантливых сотрудников. Сейчас просто колоссальный кадровый голод, все хотят нанимать лучших людей, и прямо это очень важно, особенно в технологической части, первое. Второе — это как раз доступ к брендам и некая хаотичность на рынке, когда открыт параллельный импорт, и каждый может купить что-то, включая подделки. И третье — это такая жесткая, в том числе ценовая конкуренция с широкими маркетплейсами, с маркетплейсами широкого профиля. Когда меня позвали в Яндекс, то как лидер технологической компании в России, то я немножко утрирую, но тем не менее в технологиях мои познания ограничивались там клавишей пробел в компьютере, там on, off, вот это вот, да? В Excel что-то мог сделать. Тогда Яндексу нужно было прям конкретный навык. Искали руководителя коммерческого отдела. Коммерческий отдел в Яндексе — это отдел, который взаимодействует с рекламодателями для того, чтобы предложить им те или иные рекламные продукты, рекламные инструменты, и максимизировать выручку компании, по большому счету. Как мы продавали раньше в том старом добром мире. Там, условно, я работал в компании Ригли, Марс, там Кимберли Кларк, у тебя есть прайс-лист, оптовый, розничный такой, с VIP-клиентами ты, так сказать, там даешь какие-то спецусловия, здесь понятно, что ты продаешь. А там ты продаешь аукционный продукт, у которого нет ценника, нет прайс-листа, да ничего нет, собственно говоря, да, конечно, это для меня был такой супервызов. А Яндекс перерос уже эту историю, вот надо было структурировать отдел продаж, на минуточку в отделе продаж было что-то там 600 человек или 700 человек тогда, да, и когда я пришел, у меня было, по-моему, там 20 прямых подчиненных. Я говорю, почему так? Приходят люди, говорят, хочу вот это развивать, развивай, хочу. В итоге там, на самом деле, я понял, что там параллельные туннели, то есть там два человека в моих прямых там делали одно и то же с разных сторон. И вот мы настроили, собственно, продажи, я переформатировал весь отдел, собственно говоря, и мы его сделали таким клиентоцентричным полностью, с одной стороны, а с другой стороны рекламные продукты. Рекламные продукты в Яндексе тоже строились по принципу, разработчики что-то классное придумали, как они считали, коммерсанты, идите продавайте, да. А на самом деле ведь продукт надо строить от покупателя. И для меня понять, собственно говоря, что такое аукцион VCG там, или аукцион второй цены, это тоже первые полгода адский. Ты продаешь какой-то воздух, ты не понимаешь как. Оказалось, что да, как-то окружил себя понятными людьми, которые разбираются в технологии, помогли, решили. А структуру уже я привнес. Но это тоже был такой переход в цифру. И я знаю, что есть куча случаев, когда у людей это получается, но также куча, когда это не получается. Два этих примера, кажется, мне помогли очень стать тем, кем я стал.
1: Супер. Я надеюсь, что третий кейс — это будет твой приход в Ламоду.
2: Безусловно.
1: И ты построишь вместе с командой огромную компанию. И если помечтать о цифрах, Ламода через 5 лет — это что может быть?
2: Ну, я бы замахнулся куда-то в сторону, ну, наверное, там триллион, это вот прям вот если вот все звезды и прям повезет, но где-то в цифры там сильно выше полтриллиона мне бы хотелось в компанию прийти. И я знаю, что это не сумасшедшая цифра, она очень амбициозная, то есть должно получиться все и еще чуть-чуть, вот, но это... То, ради чего стоит, так сказать, там активно поработать, засучить рукава.
1: Супер. Ты второй гость нашего подкаста «Бизнес на салфетке», который оперирует цифрой триллион именно как целью. Приходил Илья Якубсон, генеральный директор такого дискаунтера «Чижик». Да, да. И вот, знаешь, уникальность Ильи, ну и вообще компании «Чижик» в том, что когда у Ильи был один или два магазина, у него в офисе висела такая большая табличка «Наша цель – триллион». Но на самом деле от 200 миллиардов целиться в триллион тоже – это очень такая здоровая, амбициозная цель. У нас всегда есть такой вопрос – любимые книги. У нас аудитория читает, очень интересуется. Гости всегда рекомендуют.
2: Из классики я очень люблю «Войну и мир». Вот как-то так зашло, и прям это вот моя тема. Я прям наслаждаюсь, читая «Войну и мир», там, перечитывая. Причем иногда не все, а какие-то участки. А из бизнеса, как ни странно, тоже такая достаточно старая история. Называется «Стив Кови», написал «7 привычек высокоэффективных людей». Я первый раз прочитал ее в 1995 году. Прочитал на английском уже, тогда как бы годик учился в США. Вот. И она настолько запала мне, что вот в целом я много бизнес-книжек читаю, если честно, но вот она настолько грамотно раскладывает по полочкам, как стать эффективным человеком и с точки зрения своей личной жизни, и с точки зрения твоего бизнеса, что больше всего я пользуюсь именно этими инструментами.
1: Супер, супер. А какие-то есть у тебя полезные привычки?
2: Полезные привычки? Я стараюсь осваивать раз в два года какое-то новое хобби для себя. Так появился вейкбординг, так появились горные лыжи, значит, так появился бадминтон. Вот сейчас текущая история, да, я очень активно там...

0: работой, правильно?
1: Стараюсь, к сожалению, когда ты SEO, и ты все-таки в операционном контуре находишься, вот прям сказать, что баланс сложно, все-таки работаем много, но SEO имеет возможность... Я работаю, ну, там, 24 часа в том плане, что я там не сижу за... Работать и сидеть за компьютером – это не равно абсолютно. Но твой мозг все равно периодически, неважно, отдыхаешь, ты что-то делаешь, что ты думаешь, блин, вот это надо сделать. Вот тут, кажется, у меня инсайт пришел. Надо срочно записать на салфетке, да, потом там пойти на работу через день и там поговорить и что-то внедрить. Но вот как пример, тот же вейкборд, ну, как бы 6 утра. Два раза в неделю в 6 утра, когда? Ну, уже нет возможности другой. Вот с 6 до 8 катаемся, там, 3-4 человека, вот потом в 9 уже, там, так сказать, совещание проводишь. Ну, вот как-то так приходится.
0: Максим, спасибо тебе огромное за время. Я горжусь тем, что в России такие есть высокотехнологичные компании с уникальным клиентским опытом. Есть чем сравнить, слава богу. И я думаю, вы... действительно один из лучших фэшн-ритейлеров в мире, а не только в России. Поэтому я всячески желаю тебе и твоей команде грандиозного успеха, достичь вот того самого 1 триллиона, а главное продолжать завоевывать любовь покупателей, которые любят твой бренд.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах

0: могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Судбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Судбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. И если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. И если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
2: В Дагестане час ночи.
0: Время Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале устанавливают современные цифровые остановочные павильоны. Первые 54 комплекса будут установлены уже до конца октября текущего года. А к началу 2027 года их количество увеличится до 110. До конца следующего года до 200. Всего в Махачкале, согласно схеме остановочных пунктов, предусмотрено 495 локаций. В ближайших планах мэрии Махачкалы установка новых пунктов на всех доступных местах, где позволяют условия. Глава Дагестана Федор Щукин обозначил красные линии для чиновников, которые нельзя переходить при исполнении своих обязанностей. В Дагестане состоялось совещание по координации противодействия коррупции. По словам главы региона, перед ним стоит задача не фиксировать нарушения, а настроить механизмы, при которых не будет возникать коррупционных схем. Основной проблемой для чиновников Дагестана он назвал фактор мертвых душ. В Дагестане завершена реализация инвестпроекта по расширению производительных мощностей кондитерской фабрики «Юнион», об этом сообщает РБК «Кавказ». Предприятие расположено на площадке индустриального парка «Уйташ», где инвестору был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 10 гектар. За счет этого на предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса. Это К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива таких низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее напомню, что правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить и ввозить, продавать бензин классов 2, 3 и 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Наша страна собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, урожайность выросла на 8%, и страна полностью обеспечит себя пшеницей. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к отметке 100 миллионов тонн. Итоговые прогнозы по урожаю еще не опубликованы. В прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн без учета новых регионов, а общий сбор зерна с их учетом оценивался в 147 миллионов тонн. На Оренбурге суд оштрафовал 37-летнюю женщину за оскорбительные комментарии о мужчинах, которые она размещала в интернете с января по февраль. В своих публикациях женщина назвала мужчин бесполезными, подлыми, а также сравнивала их с бездомными собаками. Суд пришел к выводу, что в сообщениях содержались негативные оценки мужчин как социальной группы. Сама она пояснила, что имела в виду только мужчин, которые, по ее мнению, ведут себя неподобающим образом, а к остальным относятся положительно. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Радиоканал Диалог FM. Регистрационный номер L-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Задача эффективного общения заключается в том, чтобы передать другим людям собственную мысль с минимальными искажениями. А лучше вообще без искажений. Но все люди разные, их способы восприятия информации и образ мыслей могут различаться очень сильно. Например, чем отличается мышление женщин и мужчин? Разным функционалом, который заложила в них природа. Мужчина отвечает за внешний контур, он добытчик и защитник. У него зрение устроено так, что он лучше видит в сумерках и постоянно ориентирован на движущийся предмет. Он быстро теряет интерес к тому, что перестает двигаться, так же, как он теряет интерес к решенным задачам. Женщина лучше различает цвета, она может одновременно воспринимать контекст и много объектов. Мужчины всегда думают о цели, а женщина о последствиях. Например, мужчина думает о сексе, а женщина о последствиях секса. Она вынуждена так поступать, ей с этими последствиями оставаться. Поэтому любое событие мужчина и женщина оценивают по-разному. Он будет думать о реализации цели, а она о том, куда эта цель ведет. Если ты хочешь быть понятым, тебе придется учитывать все эти нюансы – пол, возраст, социальную группу, каналы восприятия информации. Чтобы выяснить, как человек мыслит, надо научиться за ним наблюдать. В нашем мозге два полушария – правое и левое. Правое полушарие думает образами, а левое – знаками, символами. В процессе общения мы с собеседником обмениваемся мыслями, и для этого нам надо закодировать свою мысль в слово. Мысль возникает в правом полушарии, потом мы ее кодируем в слова, в левом полушарии. Собеседник воспринимает слова снова в своем левом полушарии и декодирует их в образ в правом полушарии. Дальше он этот образ оценивает и выдает тебе какую-то реакцию. Как это выглядит на примере? Допустим, ты идешь по улице с другом или подругой. И тебе захотелось выпить кофе. В правом полушарии твоего мозга возникает образ. Уютное кафе, чашка ароматного кофе на столе, круассаны. Ты кодируешь свое желание в следующую фразу. «Слушай, ужасно хочется выпить кофе. Давай зайдем в кафе». Твой друг или подруга воспринимают эту фразу левым полушарием мозга, а потом декодируют твои слова в образ, который формируется в правом полушарии. В идеале там та же самая картина. Тот же кофе, те же круассаны. А дальше мозг анализирует этот образ, принимает решение, как ответить на вопрос, который ты задал. Ответ будет зависеть от того, какие обстоятельства влияют на его выбор. «Пошли, я тоже хочу кофе». «Я не люблю кофе». «Нет, мы и так опаздываем». И так далее. Такая система передачи информации, аналог-код, код-аналог, называется второй сигнальной системой. Раз есть вторая, значит, есть и первая. Первая сигнальная система – аналог-аналог. Это когда мы пытаемся сформировать у собеседника конкретный образ, не прибегая к словам. Иногда мысль возникает в виде предощущения мысли. Наверняка у тебя бывает такое состояние, когда слово на языке вертится, а сказать не можешь. Человека помнишь, а имя его забыл. Допустим, ты с другом или подругой находишься за границей, но не знаешь местного языка. Ты пытаешься показать прохожему, что хочешь выпить кофе и ищешь кофейню. Жестами, образами, может, рядом стоит щит с рекламой кофе. Если ты достаточно точно изобразил, он тебя поймет и укажет дорогу. Игра «Крокодил» построена на этом. Догадаешься ли ты без слов, что я имею в виду? И в ней, кстати, сложнее всего передать абстрактные понятия. Чтобы наглядно понять, насколько по-разному люди воспринимают события и окружающий мир, попробуй провести такой эксперимент. У тебя наверняка найдутся трое знакомых, которые вместе провели отпуск. Новый год, сходили на концерт или на вечеринку. Попроси каждого из них по отдельности рассказать тебе об этом. Что там было, кто там был, понравилось им или нет. В результате ты получишь три разные картины одного события. Допустим, ты спросил, как прошла новогодняя вечеринка. Один вспомнит, что была вкусная еда и очень достойный выбор напитков. Второй скажет, что была красивая елка, а потом еще запускали фейерверк. Он даже запомнил, что сначала были красные и зеленые всполохи, а потом все закончилось серебристым дождем на фоне темного неба. Третий расскажет, как он здорово пообщался, какие интересные были собеседники. Он может упомянуть тему разговора и чьи-то аргументы, интересные высказывания. Он вспомнит музыку, которая была классной или, наоборот, ужасной. Каждый увидел или услышал или ощутил свое. И вспомнит свое. И кто-то поэтому скажет, что там было здорово, а кто-то, что там было ужасно.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что нам, современным людям, лень читать книги? Вроде как берешь в руки, приступаешь к чтению, но внимание быстро пропадает, начинаешь отвлекаться и зевать. Да и вообще, люди 21 века не могут долго сконцентрироваться ни на одном деле, будь то медитация или занятия в университете. Почему так происходит и кто сделал нас такими нетерпеливыми? Всему виной клиповое мышление. Что такое клиповое мышление? Это потребность видеть мир через ряды коротких, ярких образов, клипов. Истории в Инстаграм, современные фильмы, сериалы, реклама, музыкальные клипы, ну и, наконец, видео на Ютубе. Все эти вещи формируют клиповое мышление, когда мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном больше пары минут. Мы чувствуем зуд срочно проверить новости ВКонтакте, переключить вкладку на браузере или осмотреться вокруг в поисках яркого информационного стимула. Заметьте, современные фильмы и мультфильмы создаются только для клипового зрителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без всякой логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, а телевидение показывает новости, которые не связаны между собой. Например, где-то взорвалась бомба, а следующим кадром нам рассказывают о расставании голливудской пары, после чего сразу переключают на рекламу подгузников для детей. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой, и этот процесс постоянно ускоряется. Но вот что хуже всего. Исследователи выяснили, что клиповое мышление делает людей внушаемыми. Из-за него мы банально не можем отличить истину от лжи. Сознание как бы дробится, и нами становится все легче манипулировать. Снижается способность к анализу, ведь любая информация не задерживается и быстро сменяется новой. Но и это не все. Человек теряет способность к эмпатии, мы перестаем понимать друг друга. Страдания других уже не кажутся нам такими понятными. Так как бороться с этим клиповым мышлением и уберечь себя от этих ужасов? Ведь такими темпами мы все скоро превратимся в зомби. Первое. Чтение художественной литературы. Да, друзья, не посты ВКонтакте, не статьи в интернете и даже не научпоп, а длинные тексты художественной литературы. Посоветую нескольких любимых авторов. Герман Гессе, Виктор Гюго, Толстой, Платон, Гераклит и так далее. Найдите литературу на свой вкус. Второе. Дни отдыха от информации. Это когда вы полностью выключаете все социальные сети, фильмы, сериалы и просто находитесь наедине с собой. Каждый человек нуждается в такой информационной разгрузке хотя бы раз в две недели. Советую проводить такие дни на природе. Третье. Смотрите старые фильмы. В них гораздо больше длинных диалогов, они не так насыщены образами, в них больше смысла и они гораздо более глубокие. Начните с фильма «Судьба человека» и попробуйте сравнить с современными фильмами о войне. Четвертое. Писать текст. Пишите, например, личный дневник. Начните с нескольких предложений в день и увеличивайте количество текста с каждой неделей. Это упражнение развивает системное сознание, формирует мозаичное мышление взамен хаотичному, беспорядочному потоку мыслей, к которому нас приучают. Пятое. Медитация. Поверьте, 10 минут в день, потраченные на медитацию, того стоят. Изначально эта практика дается не всем, но упорный труд всегда приносит свои плоды. Судьба вашего сознания, как и сознание ваших детей, формируется сейчас. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста на радио «Диалог ФМ».
1: Ошибка и неудача – не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху. Контейнеровоз должен был прибыть в порт. Но вот он уперся в берега и мешает движению. Типичная неудача.
2: Почему мы не любим неудачи?
1: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка, это одно. А если вечно отвлекающийся племянник, совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
2: Виды неудач. Разумные неудачи.
1: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных, разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
2: Незнакомые обстоятельства.
1: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
2: Новые возможности.
1: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
2: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
1: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию. Контрольный вопрос. В чем заключается моя рабочая гипотеза?
2: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
1: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Контрольный вопрос. Цель в самом деле оправдывает средства. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации – их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
2: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
1: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Гурманы бронируют столик за год вперед, чтобы отведать жареный во фритюре ягель или печень морского черта. Чтобы найти новые сочетания вкусов, команда Редзепи экспериментирует в режиме нон-стоп, порой на грани фола. Когда ресторан переживал трудные времена, Редзепи объявил, что меню из отходов, включающее, скажем, карамелизированную свиную шкуру, и будет их трендом. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
2: Простые неудачи.
1: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. В августе 2020 года Ситибанк ошибочно перевел кредиторам 900 миллионов долларов. Менеджер просто не поставил нужные галочки в нужных окошках. Типичная простая неудача, но очень дорогостоящая. Больше половины суммы клиенты не вернули, и суд их поддержал. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Да, этот совет уже встречался в прошлой главе. Но в науке о неудачах он имеет фундаментальное значение. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Когда работник завода Toyota видит неисправность, он дергает «андон-шнур». В переводе с японского «андон» — лампа, световой сигнал. Для начальника смены это знак, что нужно, не откладывая, разобраться в ситуации. Это занимает не больше минуты. Если проблема обнаруживается, линию останавливают. Гениальный способ не накапливать простые ошибки и воспитывать ответственных сотрудников. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
2: Комплексные неудачи.
1: В августе 2020 года столицу Ливана сотряс чудовищной силы взрыв. Один из самых мощных из неядерных в истории человечества. Он был слышен за десятки километров. Сотни человек погибли, сотни тысяч лишились жилья. Взрыв произошел в порту. На воздух взлетели почти 3000 тонн хранившейся там селитры. Сначала это казалось простой в нашей классификации ошибкой. В порту проводили сварочные работы, рабочие были небрежны, от случайной искры вспыхнула пиротехника. Потом, однако, возникли большие вопросы к портовому начальству. Катастрофа случилась в разгар экономического кризиса в Ливане, а тут еще пандемия. И вот уже в стране одна за другой проходят массовые акции протеста. В результате правительство страны ушло в отставку. Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Неполадки на советских ядерных реакторах случались и до 1986 года. Но на них не обращали должного внимания, пока не произошла Чернобыльская катастрофа. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Если бы сварщики в Бейруте были бдительнее. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Смена власти в Бейруте, зараженная на десятилетие территория вокруг Чернобыля. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Эксперты считают, что если бы Боинг в конце 20 века не купила своего конкурента Макдоналл Дуглас и в связи с этим не пересмотрела политику компании в пользу прибыли, а не качества инженерных решений, то в 2018-19 годах не случилось бы катастроф технически несовершенных самолетов серии 737 МАКС. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом, и все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Возьмем, к примеру, теорию швейцарского сыра Джеймса Ризена. Стремясь не допустить ошибку, организация создает разные уровни защиты. Каждый может иметь изъян, дырку. Главное, чтобы эти изъяны не выстраивались в один причинно-следственный ряд, в тоннель для ошибки. В Чернобыле и Бейруте, увы, вышло именно так. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организации высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Работников заводов Toyota никогда не наказывают за андон-сигнал, даже если он оказался холостым. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. Пилоты Boeing не один год жаловались на недостатки самолетов серии 737 MAX, но руководство к ним не прислушивалось, и драгоценное время было упущено. Это касается и нашей повседневной жизни. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутятся неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Летом 2019 года самолет уральских авиалиний, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел на кукурузном поле. К счастью, все остались целы. Экипаж наградили высокими званиями. А фраза бортпроводника «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы» стала мемом. Вскоре, однако, выяснилось, что к экстренной посадке привела куча ошибок награжденного экипажа. Героическое решение возникшей проблемы всегда привлекает внимание. Предотвращенная неудача не фотогенична. Но именно благодаря предотвращенным неудачам самолеты продолжают летать.
2: Три фактора неудач.
1: Что делает неудачи такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Системы, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
2: Предвзятость подтверждения.
1: Рэй Далио – один из самых авторитетных финансистов в мире. Его состояние исчисляется миллиардами долларов, и они заработаны благодаря хорошему знанию рынка. Американские медиа называют Далио Стивом Джобсом инвестирования. Всего этого не было бы, если бы не катастрофическая сокрушительная ошибка, изменившая жизнь Далио к лучшему. В конце 1970-х молодой финансист Далио написал статью, в которой предсказывал Америке кризис, сопоставимый с Великой депрессией. Все к тому шло. Растущая инфляция, увеличивающийся госдолг, опрометчивая политика банков, слишком много кредитов развивающимся странам. Далио полагал, что Федеральная резервная система США ничего не сможет с этим поделать. И с удовольствием делился своей гипотезой с многочисленными журналистами и коллегами. Разумеется, стратегию своего хедж-фонда Bridgewater Далио выстроил с расчетом на неминуемый кризис. И тут экономика стала расти, а инфляция пошла на спад. Развивающиеся страны-заемщики стали возвращать долги Америки. Это укрепило доллар и позволило ФРС снизить процентную ставку. Так продолжалось год, другой, третий. И последующие 15 лет. А Далио потерял все свои деньги. Его кризисные инвестиции обнулились. Репутация Bridgewater повисла на волоске. В фонде, как позже с усмешкой вспоминал Далио, остался только один сотрудник. Он сам. Однако сегодня Bridgewater неизменно входит в топы американских компаний. Это стало возможным, потому что Далио решил не горевать, а разобраться в причинах произошедшего. А поскольку причиной был он сам, оставалось сменить точку зрения. Прежнее сводилось к убеждению «я знаю, как все сложится». Теперь Далио спросил себя, «С чего я решил, что все сложится именно так?» Этот вопрос он не перестает задавать себе и сегодня, и потому преуспевает. Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
2: Рефрейминг.
1: Однако разглядеть, осознать неудачу — полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней. Я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя «а как на самом деле?», вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры. Я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. На самом деле есть миллион причин, по которым N не берет трубку. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
2: Мышление роста или фиксированное мышление?
1: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
2: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
1: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. Следуйте правилам работы на конвейере, и не будет бракованных деталей. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя

0: уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
0: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья. Кстати, американское печенье родилось благодаря ошибке. 100 лет назад некая Рут Уэйкфилд, хозяйка гостиницы, пекла постояльцам свое фирменное сахарное печенье. Но, замешивая тесто, случайно опрокинула в него шоколад, который запекся в виде капель. Типичная простая ошибка с хорошим исходом.
1: Ставки.
0: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, новый контекст, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса. Новый контекст. И тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Это новый контекст. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
1: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
0: Полет пройдет как обычно. В самом деле? Я проводил урок на эту тему десятки раз, однако не в этом классе. Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире, однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
1: Не умаляйте фактор новизны.
0: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же. Этого не поняли разработчики платформы, в результате чего запуск HealthCare едва не обернулся провалом реформы здравоохранения и без того одной из самых проблемных в США.
1: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
0: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Успокоить нервы парой бокалов вина – подходящий рычаг для сегодняшнего вечера. Но для надежной борьбы с перманентным стрессом нужен другой рычаг. Например, спорт или дыхательная гимнастика. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникают.

0: возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, новый контекст, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, постоянный контекст, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которая позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой. Такова наша суть.
0: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы, люди, несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи, предотвращать как можно больше простых неудач, предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их, стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачи как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. За перфекционизм не дают Нобелевских премий.
1: Дорожная карта прекрасной неизвестности.
0: Вы будете относиться к неудачам гораздо рациональнее, проявляя упорство, когда это оправдано. Обдумывайте ставки, взвешивайте «за» и «против», спрашивайте совета у надежных советчиков. Обдумывая случившиеся неудачи и то, что к ним привело. Принимая ответственность за неудачи, в которых есть доля и ваша вины. Принося извинения, когда это нужно. Извинения, в том числе публичное, знак того, что мы ответственны за случившееся, искренне сожалеем и готовы изменить положение к лучшему. Ваше окружение будет относиться к неудачам гораздо рациональнее, если помнит про важность контекста, степень неопределенности, ставки. Не скрывает неудачи от близких и коллег. Подумайте, какими бы темпами развивалась мировая наука, если бы ученые информировали друг друга только об удачных опытах. Отмечает разумные неудачи. Некоторые компании устраивают вечеринки в честь особо крупных неудач. Некоторые дерзкие руководители идут еще дальше. Эдмонсон вспоминает. Когда осенью 2019 года я посещала X в прекрасном офисе Google, Астра Теллер, глава инновационного подразделения компании Alphabet, рассказал собравшейся группе сотрудников то, что я давно надеялась услышать хотя бы от одного руководителя компании. Что ни он, ни кто-либо другой не может обещать, что в компании не будет увольнений. Но если увольнения потребуются, первыми будут уволены люди, которые никогда не терпели неудач. Инновации — риск разумной неудачи. Эта цепочка неразрывна. В компании, которая занимается инновациями, босс должен слышать от своих подчиненных о том, что идет не как задумано, а не о том, что все прекрасно. Это возможно только в условиях психологической безопасности. Готовы ли вы признаться коллегам в неудаче без риска быть осужденным? Если да, вы в отличной команде, и впереди вас ждет много интересного.
1: 10 лучших мыслей.
0: Ошибка и неудача — не одно и то же. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Если ваше действие не привело к желаемому успеху, это неудача. Приветствовать нужно лишь разумные неудачи, остальные предотвращать. Неудача неотделима от контекста, постоянного, переменного или нового. Спросите себя, какова степень неопределенности и высоки ли ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Стремясь не допустить ошибку, организация создает разные уровни защиты в соответствии с теорией швейцарского сыра. Самый важный уровень защиты — не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Вспомните свои самые любимые убеждения. Теперь спросите себя, почему вы полагаете именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Не становитесь жертвой предвзятости подтверждения. Любое суждение о ситуации не окончательно. Его можно переформулировать. Пользуйтесь преимуществом рефрейминга. Прокачивайте устойчивость к рискам. Заведите хобби. Трактуйте неудачи как перемены к лучшему. Цените мастерство, а не совершенство. Вы будете относиться к неудачам гораздо рациональнее, проявляя упорство, когда это оправдано, обдумывая случившиеся неудачи и то, что к ним привело. Принимая ответственность за неудачи, в которых есть доли и вашей вины, и принося извинения, когда это нужно. Системное мышление помогает избегать кучи неудач, особенно в нашем переусложненном мире. Помните про трагедию общин.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста на радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Жителям Дагестана для покупки квартиры на первичном рынке потребуется более 6 лет непрерывных накоплений. При подсчетах предполагалось, что откладываться будет вся заработная плата целиком. Об этом пишет «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». Средняя цена новостройки в республике сейчас составляет более 4 миллионов рублей. Цены в Дагестане в июле 2026 года выросли почти на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция достигла отметки 7%, что заметно выше среднего показателя по стране. Как сообщили в отделении по Дагестану Южного главного управления Банка России, основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. За месяц они подорожали на 2%, за год сразу на 13%. Продукты питания за июль выросли в цене на 0,5%, услуги практически не подорожали. В годовом выражении продовольствие прибавило более 6%, а стоимость услуг увеличилась на 3%. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортплощадок, которые появились с 2025 года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская область, Ленинградская и Тульские области. В следующем году работающие россияне будут отдыхать 146 дней. В это число входят выходные, праздничные дни, а также минимальный оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней. Об этом сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что компания вправе устанавливать более удобный график работы, в том числе 4-дневную рабочую неделю. В этом году в России ожидается значительный рост объема выдачи рыночной ипотеки. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. По его словам, снижение процентной ставки способствует увеличению числа ипотечных сделок на вторичном рынке. Уже в этом году показатели выдачи могут существенно превысить уровень прошлогоднего года. Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. В своей речи он подчеркнул, что триколор наряду с гербом и гимном является одним из основных национальных символов страны. По словам президента, российский флаг отражает в себе гордость народа за отечество, ответственность за будущее и преемственность великой истории России. Путин пожелал стране общих побед, новых достижений и сплоченности многонационального народа. День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа. Бело-синий-красный триколор сегодня широко используется на государственных и общественных мероприятиях. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Обучение нам нужно не просто потому, что умные лучше, чем дураки, а потому что оно меняет наш мозг. Увеличивается плотность и качество нейронной сети и окружающие ее глии. Это, ну, другие клетки, не будем сейчас про них говорить. То есть, когда вы учитесь, вот сейчас, вот мы сейчас заняты сложной когнитивной работой, и у вас, и у меня, у всех, у нас в равной мере улучшилась нейронная сеть физически. Прочел умную книгу, у тебя стали лучшие нейроны. Ну, это же вообще красота. Обучение приводит к росту дендритов и аксонов, которые обеспечивают связи в Москву, и даже к увеличению величины нервных клеток за счет миелинизации. Ну, неважно, знаете там вы биологию или нет, важно то, что улучшается качество самой ткани. Растет эффективность серого и белого вещества. Как говорил Пуаро, пойду покормлю мои серые клеточки. Он их чем кормил? Рыбой. Фосфор. Его, лично его серым клеточкам нравился фосфор. Ну, хорошо. Сознание, про которое мы столько говорим, считается, что только люди обладают сознанием. Так считают отнюдь не все. И много противоположных точек зрения. Например, одни считают, что любое чувствующее, реагирующее существо обладает сознанием. Тогда, как я вот Константину Владимировичу не раз задавала вопрос, ты хочешь сказать, вот мы сейчас с тобой сидим, едим креветки, говорю. Они, правда, поджарены. Но до того, как они поджарены, у них что, сознание, что ли, было? Он говорит, да, разумеется. Я говорю, а огурчики? Он говорит, и огурчики. Ну, просто беда. В общем, я так не считаю. Но договориться-то надо, потому что если мы стоим на такой позиции, то мы одно ищем в мозгу. А если мы стоим на такой позиции, и она-то, кстати, неправильная, то мы другое ищем в мозгу. То есть, например, я, которая во сне, у меня сознание есть или нет? Непросвещенные люди говорят, да, вот это другое состояние, ты там без сознания. Во сне происходят важнейшие вещи, открытия во сне делаются, суммация, переработка информации сложнейшая во сне делается. Мы не можем списать сон черт знает на что. В коме, говорят, сознания нет. С чего взяли? У нас есть примеры, когда люди выходят из комы, везет им, выходят из комы, и оказывается, что они вовсе не были камнями то время, пока они в этой коме находились. Значит, и это не годится. Или это осознание, то есть это другое, это рефлексия, это сознание о сознании. В этом случае, если это так, вот сейчас хамить начну, тогда маленькие дети не люди, потому что у них нет способности к рефлексии. Тогда 99% населения Земли не люди, потому что у них нет способности к рефлексии. И, наконец, наш мир меняется. Как он изменится? Роботы с более сильным, чем у нас, интеллектом случатся завтра утром. Только после того, как мы договоримся, что такое интеллект. Не раньше. Роботы с сознанием. Вот это да. Вот это нам крышка. Если появятся роботы, каждый из которых знает, что я – это я, в смысле он – личность. Тогда у него свои планы, свои мотивы поведения, и я повторяю, что в их планы и мотивы мы не входим. Срастание с людей с компьютерами, это происходит уже сейчас, значит, на горнолыжном спуске поломали руки-ноги, все вставили новое. Значит, сердце поставили новое, или, точнее говоря, машинку туда вставили, которая делает так, что оно правильно бьется. Значит, печень скоро заменят там, ну и так далее. А что, да, уши можно заменить, глаза можно заменить. И что, мы все еще те же самые? Или мы кто, если все заменили? То есть это серьезный такой вопрос. Мы сможем ли, это к вопросу, кстати, к психологу, это сможем пережить? Мы вот такой удар пережить сможем? Если мы общаемся с человеком, вот я целиком человек, а со мной общается человек, у которого плюс ко всему, что я перечислила, еще вставлен чип в голову, который увеличивает его память до бесконечности, да, и скорости. Ну так и что? Мы все еще принадлежим к одному биологическому виду или как? Игра в ящик Пандоры, она вообще, можно и Пандору убрать, игра в ящик. Персональная геномика. Это самое ценное, что у вас есть. Мы сможем эту тайну сохранить? Генетический портрет. С одной стороны, это, конечно, очень мощно для медицины, и там вообще бог знает для чего, можно было бы это описывать. С другой стороны, ни один секрет не остается секретом. Если эта информация попадает к работодателям, в страховые компании, они говорят, да вам-то жить осталось вообще полгода, чего я вас страховать буду или чего я вас буду на работу брать. Это серьезно. И все это понимают. Это не то, что мне сейчас в голову пришло. Это всем понятно. Просто вопрос этики, вот это я вам говорю, я на этом закончу. Это сверхважный вопрос. Ученые обладают невероятно мощным орудием. Знания. Как известно, ножиком можно сыр нарезать, а можно и человека убить. Поэтому в чьи руки попало? Ученый должен понимать, что он несет в мир. Эйнштейн, я вот читала некоторое время назад, вдруг наткнулась на дневниковые записи и письма Эйнштейна. Вообще оторваться просто не могла. Страшно интересно читать. Он там пишет, если бы я знал про то, что случится позже, а именно Хиросима и Нагасаки, я бы уничтожил свои открытия. Я бы не стал этого делать. Это Эйнштейн говорит. Это не как эта бабушка на лавочке, которая просто ничего не понимает. Это портрет Канта, которого я считаю лучшим философом Земли. И он говорил, что есть две главные вещи. Это звездное небо над головой, в смысле оглядываться на более широкий мир. На космос во всех смыслах слова. И на нравственный закон внутри нас. Потому что иначе мы этого не выдержим. Мы и каждый лично, и мы как общество, как цивилизация на планете. Вот сейчас, например, цивилизация находится под угрозой. Вся цивилизация целиком. Я понимаю, что молодым, чувствительным людям лучше такие страшные слова не говорить, но вы те люди, которым в этом мире жить. Вы его либо угробите вслед за нами окончательно, успешно продолжая наши успехи, да, либо вам удастся его как-то сберечь. Поэтому важная вещь. Меня знаете, что удивляет? Картинка с бабочкой – это ведь на тему эволюции. Вот как это может быть? Вот я, доктор биологических наук, должна бы знать, потому что вообще за это двойку мне должны были поставить. Все равно я не понимаю, как это может быть, чтобы гусеница и бабочка, которая из нее получится, были одним и тем же существом. У них же один геном. Это то же самое существо. Я это говорю к тому, что я, который 2 года, я, который 10, я, который 18, и дальше не будем перечислять эти страшные цифры, это вообще разные люди. Они не только неузнаваемы внешне, естественно, они неузнаваемы и внутренне. У меня мировоззрение поменялось, у меня поменялся характер, у меня поменялось все. Поэтому эволюция – это не только от пчелы до гориллы, как называлась в свое время очень хорошая книжка, а это эволюция и нас внутри нас. Мы меняемся очень сильно. Поэтому, когда мы читаем, скажем, книжку классика какого-нибудь, нам не безразлично знать, сколько ему было лет, когда он написал эту книгу, что с ним уже произошло. То есть это Достоевский до того, как он в Сибири некоторое время провел, или это Достоевский после того, как он в Сибири это время провел. Это же разные Достоевские. У них только название Достоевский общее, так же, как здесь. Называется бабочка. Ну и что бабочка? Она, у нее 30 лиц. И эти 30 лиц у каждого из нас.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл день гуждувал, сел день гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Эл день гуждувал, сел день гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев? Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время, и мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу. Я не боюсь мнения окружающих. Я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня, тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в гостях человек, который очень сильно на меня в последнее время повлиял. И он помог мне выйти на какой-то новый уровень игры, можно сказать так. Михаил Дашкиев. Чем занимаешься? Кто ты такой сейчас?
2: Да. Меня зовут Михаил, мне 36 лет, я муж, отец, брат, сын, предприниматель. Я думаю, что большинство людей меня могут знать по проекту «Бизнес-молодость». Я один из основателей этого проекта. Он длился больше 10 лет, и потом, спустя 10 лет, может, даже побольше, я вышел из проекта и сейчас занимаюсь тоже деятельностью в области образования, предпринимательства, в области детского образования, методологии, а вообще меня тянет в науку.
1: О, круто.
2: Я думаю, что на данный момент я нахожусь в таком переходе в научную деятельность.
1: У меня сегодня конкретно есть намерение. Я бы очень хотел, чтобы мы по шагам вот так методологически расписали буквально вот раз, два, три, четыре, пять, как выйти на новый уровень игры. Мне это самому дико интересно, потому что я это прочувствовал. Я уверен, что у тебя за это время накопилась некая методология своя личная, да? То есть давай начнем просто буквально вот с шага один.
2: Да, по сути, когда мы говорим про трансформацию или выход на новый уровень, это означает, что нам нужно прожить опыт. И самое ключевое, я вот долго с разных сторон пытался заходить к этому понятию трансформации. Вот в нейрофизиологии я нашел этому такое подтверждение, то, что это по факту регистрация ранее недоступного опыта. И то, что нас трансформирует, это опыт. И то, что есть трансформация, это когда мы прожили опыт, мы в нем выжили, это было безопасно и выгодно, и этот опыт валидируется всеми окружающими. То есть не то, что вот мне показалось, что я как-то там вырос, просветился там, просветлился, а когда вот сама реальность поменялась.
1: Угу.
2: И под реальностью я тоже имею в виду не метафизическую конструкцию, а вполне конкретную. Вырос объем денег, выросли квадратные метры. Я не про уровень luxury life.
1: Да.
2: С какого-то момента это становится незначимым. На самом деле, потому что сложно постоянно играть в эту же игру, если, в принципе, ты уже все себе можешь позволить. С какого-то момента, с какой-то цифры, это уже начинается какая-то такая нездоровая история, когда тебе хочется в бриллиантах всему быть или там золотую машину сделать себе, там золотые зубы и все такое. То есть, ну, это уже просто не имеет смысла никакого. Но масштаб твоего влияния, то есть то, что касается количества клиентов, то, что касается масштаба твоей выручки и прибыли, то, что касается масштаба продуктов, которые вы делаете, то, что касается там географического масштаба, международного масштаба, масштаба людей, масштаба команды, партнеров, клиентов, окружения. Вот новый уровень игры – это такое, вот как попасть в телевизор, в свой собственный, да, то, что было невероятно, и вдруг становится вероятно, да, реально. И вот меня всегда интересовала вот эта история.
1: Супер.
2: Как так делать?
1: Очень хорошее интро, и все стало реально сразу понятно. Единственный вопрос, валидируется это же, в принципе, то, что типа регистрируют все, то, что замечают, да?
2: Да, это значит, мы все это признаем.
1: А, окей.
2: Нам не показалось. Ну, когда мы вот видим такого человека, который взлетает,
1: да,
2: мы не можем сказать, а он правда там богатый. Да это понятно, что он богатый. А он правда известный? Да понятно. За него говорят миллионы просмотров, да, то, что он известный. Или, а он правда масштабный? За него говорят его дела. То есть его действия, те факты. Не его слова, а факты, которые рядом с ним находятся.
1: Окей, супер. Какой первый шаг, чтобы выйти вот на этот новый уровень?
2: Я думаю, что первый шаг – это некое накопленное несогласие с текущим.
1: Угу.
2: То есть надо понять, а зачем тебе, собственно, этот новый уровень дался? Потому что надо понять, что помимо романтической конструкции, что вот новый уровень – это так круто, надо понять цену, которую ты должен заплатить за этот новый уровень.
1: О, интересный инсайт. То есть у каждого уровня есть какая-то цена?
2: Безусловно.
1: Окей.
2: Это того, с чем тебе придется справиться на этом новом уровне и для перехода в него. Потому что новый уровень — это будет новый уровень вопросов, новый уровень проблем, новый уровень требований к себе. Это будет новый уровень вообще всего.
1: Окей.
2: И поэтому далеко не каждому человеку действительно этот новый уровень нужен на практике.
1: То есть, может быть, это навязанная мысль.
2: Да, это может быть такая красивая идея, что мы все хотим на новый уровень. Как все в предпринимательстве модно хотеть миллиард долларов, сделать единорога. А реально единицы делают этих единорогов. Потому что когда мы действительно начинаем туда идти, мы обнаруживаем огромное количество всевозможных препятствий, барьеров, прежде всего в своем сознании, прежде всего внутри себя, которые нам нужно вот преодолеть, да, для этого, развязать. Хотя биологически, по факту, мы можем не делать ничего такого особенного. То есть мы просто кому-то позвонили, с кем-то встретились, с кем-то договорились. То есть то, что мы сейчас там в WhatsApp голосовые отправляем, мы продолжаем отправлять голосовые, мы продолжаем встречаться в каких-то кафе, ресторанах и офисах, продолжаем что-то печатать и что-то, за что-то кому-то платить.
1: Да.
2: А с точки зрения вот такой вот...
1: Действий.
2: Действий, биологии, физики такой, феноменологической реальности,
1: ничего не
2: назовем это, то же самое.
1: Да.
2: Но вот эффект от этого, ну, совершенно другой. И поэтому первый шаг, наверное, через который проходят люди, которые действительно выплевываются на новый уровень, это накопленное, я говорю, иногда годами, несогласие с текущей реальностью.
1: Супер.
2: Потому что боль от сохранения статус-кво, от сохранения текущей реальности, должна быть больше, чем боль от новых действий. А обычно наоборот, есть текущий комфорт, новые действия – это большая боль, и просто по такому закону физики, да, уклон идет назад, и да. Вот мы катимся назад. А мы должны создать такой дисбаланс, да? И то же самое с удовольствием. То есть человек – это такое существо, которое стремится от боли к удовольствию. Да? Об этом написано в огромном количестве разных книг. И в данном случае мы должны создать как дисбаланс боли, то есть сзади должно быть больнее, чем спереди, так и дисбаланс удовольствия. Спереди должно быть сильно больше удовольствия и тяги, чем в текущем. И вот как только эти два баланса, дисбаланса создаются, начинается движение.
1: А вот можно вопрос? Вот у меня есть конкретный сейчас кейс. Я, то есть, получается, хочу прожить опыт международной компании. То есть я бы очень хотел создать международную компанию. Вот у меня есть какая-то картинка, что я иду в офис, и у меня иностранные сотрудники. Вот, не знаю, то есть, ну, просто мне так хочется. И теперь я нахожусь здесь. Ну, вот мы сейчас, собственно, снимаем подкаст в Дубае. И у меня мозг сильно саботирует. То есть я нахожу очень много причин, проблем, почему я не смогу этого сделать. И у меня постоянно внутри такой происходит конфликт. Я очень хочу это сделать, и одновременно мой мозг находит очень много весомых аргументов против.
2: Да.
1: Это нормальный процесс?
2: Да, это абсолютно нормальный процесс. В науке это называется гомеостаз. Да, и даже вот в нейрофизиологии есть понятие гомеостаза и аллостаза. То есть гомеостаз — это такая...
1: Сейчас пол аудитории просто система. Отключились.
2: Да, я объясню, да. Это... Мы не умираем, потому что мы забыли, например, попить именно из-за того, что работает гомеостаз. То есть у нас... иначе мы бы замерзли уже, или сварились, или получили ожоги, или что-то еще. То есть организм сам себя регулирует.
1: Окей. Это гомеостаз.
2: Да, это и есть гомеостаз.
1: Окей.
2: То есть, как только какие-то параметры, там, сердцебиение, уровня сахара или там водного баланса падают ниже нормы, нас возвращает автоматически обратно.
1: Это, вот по сути, некая функция внутри организма.
2: Это не просто функция, это и железо, и программное обеспечение.
1: То окей.
2: Есть, да, он жестко запрограммирован на это.
1: Окей, хорошо.
2: Выжить. Вот основная функция — это выжить. Угу. А чтобы выжить, нужно поддерживать стабильность системы. Да?
1: Да.
2: И есть не только физиологический такой гомеостаз, то есть, ну, иными словами, когда касается там воды, сахара и там сердцебиения и так далее, есть еще и психологический гомеостаз. То есть есть набор эмоциональных психологических параметров, то есть, по сути, то, как я привык себя чувствовать, то, как я привык тратить энергию на решение каких-то там вопросов, то, как я, в принципе, привык жить. И вот этот жизненный уклад у меня формируется,
1: да.
2: Я уже знаю, там, с кем общаться по этому поводу, с кем общаться по этому поводу, в этом смысле, как реагировать на такие проблемы. То есть и мозг, он стремится тратить как можно меньше энергии.
1: Это вот. То, что называется зона комфорта, простым языком, да, по сути?
2: Да.
1: Окей.
2: По факту, да. Ну вот. И по сути, когда ты говоришь, я хочу международного масштаба, у нас борются две силы. Одна хочет стабильности, а другая хочет исследования. Хочет нового.
1: Да.
2: И вот в предпринимателях вот эта новизна, она больше. Выражена больше, чем у большинства других людей. То есть Поэтому происходит так. Если мы все стабильно, мы тоже начинаем страдать.
1: Да.
2: И поэтому вот мы движемся вперед. Но в то же время одна сила тянет нас вперед, другая тянет назад.
1: А как можно отключить ту штуку, которая тянет назад?
2: Отключать не надо, иначе мы погибнем. То есть, если ты отключишь, то ты, скорее всего, войдешь не в ту дверь, да? То есть, ты свернешь не туда. То есть, это нормально, нужно это осознавать. Нужно осознавать, что в тебе происходит сопротивление, потому что твоему мозгу, как механизму, как аппарату, невыгодна новая реальность, потому что потребуются огромные запасы энергии, чтобы к ней адаптироваться. Для выживания это не нужно. Ты выживешь,

0: делают его собой.
1: Угу.
0: Вот это похоже на аллостаз. То есть это некий такой сфокусированный психический выброс, когда мы справляемся с чем-то новым и делаем это частью своего мира, своей реальности. И вот в этом смысле, для того, чтобы выйти на новый уровень и стать международным предпринимателем, тебе нужно сделать этот самый аллостаз. То есть тебе нужно направить свою интеллектуальную, психическую энергию на то, чтобы преобразовать реальность эту международную, чтобы, по сути, пошли первые международные деньги, чтобы возникли первые международные клиенты, международные сотрудники, чтобы была пройдена некая точка невозврата. Опять же, ты должен прожить этот опыт.
1: Mm.
0: И, безусловно, во время этого аллостаза это будет как будто ракета взлетает.
1: Okay.
0: Она сожжет практически все свое топливо. Хотя потом эта деятельность уже не будет казаться чем-то таким особенным, когда уже будет повторно там производиться, вы даже поймете, что вы кучу там ошибок наделали. То есть это похоже, как ребенок учится ходить. Мы-то ходим легко, а он там...
1: Да, да, да, да.
0: Хотя если мы поймем то количество систем, которые там синхронизируются в ребенке, то есть то, что делает реально организм при вот этих вот движениях, ты знаешь, там 70% мозга обслуживает движение. Просто движение. Это суперсложно. И вот то же самое и здесь. То есть выход на новый уровень – это такое... Это как ребенок учится ходить.
1: Окей.
0: Okay. То есть это адаптация к абсолютно новой реальности, это такой бросок, рывок. И поэтому это действительно особенная тема,
1: Super.
0: Особенная сфера.
1: Окей. Okay. Можно тут сразу вот от теории к практике?
0: Давай.
1: Чтобы мне, получается, вот на моем примере, если я хочу прожить опыт международной компании,
0: да.
1: То есть мне нужно создать какой-то прецедент, какой-то случай,
0: да.
1: Очень маленький, небольшой
0: да.
1: Поначалу, чтобы просто зарегистрировать
0: да.
1: Небольшой
0: да.
1: Опыт, верно?
0: Да. Создать такой пиксель. Из нового мира, да, воплотить. Или, похоже, еще загарпунить нужно эту реальность. То есть нужно взять, там закрепиться,
1: да.
0: И потом себя к ней
1: подтянуть.
0: Окей. Да. И это значит, что нужно создать какое-то значимое событие, которое твой мозг уже не сможет игнорировать как случайно.
1: Супер. Можно я сейчас тут прервусь на практику? Вот сейчас прям остановите это видео и выпишите для себя, какой для вас опыт, а вы знаете, какой вы хотите новый опыт прожить, вы хотите прожить, и, соответственно, напишите, что, какое простое одно действие, какой простой опыт вы можете сделать в реальной жизни, чтобы зарегистрировать новый опыт. И это и будет переходом на новый уровень. Давайте прямо сейчас это сделать,
0: да.
1: Это реально очень круто.
0: Да, по факту, когда мы говорим там о выходе на новый уровень, о развитии, о трансформациях, есть очень много разной такой шелухи, такой метафизической, эзотерической, философской, духовно-психологической.
1: Угу.
0: Я не говорю, что все там духовно-психологическое – это ерунда, ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что люди очень усложняют понятие трансформации, мистифицируют его.
1: Угу.
0: Хотя на самом деле, если мы свернем все до чего-то одного – то это будет опыт. То есть это будет конкретный опыт, который нам самим нужно создать. Но тот опыт, в который мы бы не пошли по умолчанию. То есть по умолчанию мы бы игнорировали его.
1: Mm-hmm.
0: Но из-за того, что мы хотим на новый уровень, мы как раз и создаем этот опыт. И то, что я вот там в своем мастер-майнде когда-то делал, то, ну вот с людьми, когда я работаю, по факту я как какой-то, наверное, даже сложно сказать, как химик, я подбираю вот как реагент-катализатор, то есть я подбираю вот тот именно опыт, прописываю, знаешь, вот тебе такой опыт надо прожить. Тебе надо, например, прожить опыт там найма сотрудника-профессионала. Ну, это я не тебе конкретно
1: говорю. Да,
0: вообще,
1: я понял, пример.
0: Пример, да. Потому что я понимаю, что у человека такого опыта нет. Если он его проживет, все, он уже не сможет его игнорировать. А тебе надо из интернета клиентов первых привлечь. А тебе надо один раз там, ты бы сказал, там, сделать там 20 рилсов и попробовать заработать деньги там на этой аудитории и сравнить с тем, как ты это зарабатываешь обычно. Когда мы вот получаем этот значимый опыт, который, где результат дается легче, проще, интереснее, масштабнее, системнее, ну, лучше,
1: да.
0: По каким-то критериям, то мозг, он как статистическая машина работает, он сравнивает то, как он привык с тем, как теперь получилось, и если этот опыт значимый, он говорит, ну, поехали теперь вот так.
1: Угу.
0: Ты должен сначала себя спросить, окей, хорошо, я хочу на новый уровень. А кто уже на новом уровне? Могу назвать имена? Если я могу назвать имена конкретно, это Петя там, Витя, Миша, Наташа, супер. Значит, мозг тогда твой говорит, ага, я понял, хозяин, хорошо. А, то есть ты хочешь как у них, да?
1: Угу.
0: И ему сразу все становится понятно.
1: О, супер.
0: Ему становится гораздо более понятно, чем просто хотение на какой-то непонятный новый уровень.
1: То есть важно сфокусировать свое внимание на

0: каком-то конкретном примере, который уже вот достиг того, что ты
1: И
0: хочешь.
1: дальше
0: Да.
1: принять решение напитаться их реальностью. То есть надо прям физически там оказаться.
0: Да. Второй этап. Все, я это исследовал, я это понял, и теперь я что с этим начинаю делать?
1: Ну, а дальше нужно подобрать, собственно, комбинацию, ну, действий, да, точнее даже не действий, а опыта. То есть по факту трансформация произойдет тогда, когда будет пройдена точка невозврата. А точка невозврата — это вот этот вот значимый успех. Ну, как у тебя с консультациями, с
0: Да.
1: репостом, да, и так далее. То есть вот этот вот будет прожит этот конкретный опыт. И здесь самое сложное — понять, какой опыт меня реально трансформирует. Потому что далеко не каждый опыт трансформирует. Ты можешь чем-то заниматься, но ты на это особо никак не будешь реагировать. Либо у тебя это не получится, и ты сольешься. Либо это получится, но и чего.
0: Вот тут я для наглядности хочу привести пример, когда мы были на обучении у тебя. Прикольно, ты приводил пример, ты говорил поднять руки в зале тем, допустим, кому аномальным событиям. Кстати, вот давай про этот термин
1: Да.
0: немножко раскроем, да? Аномальное событие, я сейчас
1: Да.
0: можно немножко на своем языке, что это какой-то опыт, который ранее был заблокирован для вас. То есть для кого аномальным событием будет работать онлайн? И я смотрю, руки люди поднимают. Я смотрю, я думаю, так. Как? Типа, это же понятно, типа, я же, ну, как это... И я смотрю, думаю, нифига, для них это реально аномальное событие. Потом ты сказал, а для кого будет аномальным событием начать работать офлайн, в жизни что-то предоставлять? Я такой, для меня. И я такой смотрю, и так немного тоже людей подняли руки. И ты, по-моему, так несколько, 5-6 вопросов задал, и я тогда увидел об людей, что, оказывается, аномальные события, они у всех разные.
1: Да,
0: И вот это
1: что
0: прикольно.
1: чудо для тебя может
0: Да.
1: быть абсолютной нормой для меня. Тут надо все-таки привести эту фразу замечательную от Кастанеды, который говорил, да, что чтобы стать магом, ты должен разрушить или остановить мир. А чтобы остановить мир, ты должен увидеть чудо. Если убрать вот мистику с этой
0: Да.
1: фразы, то чтобы управлять своей реальностью, чтобы построить новую реальность, ты должен подвергнуть сомнению свои представления о мире, как этот мир работает. А чтобы это сделать, надо увидеть ту аномалию, по факту, которую твои текущие представления не допускают. Вот это чудо для этого нужно.
0: Окей.
1: И в этом смысле это и есть этот аномальный трансформирующий прецедент или событие, или опыт. Ты правильный, важный тезис сказал. То, что там тебя трансформирует, то ли то, что трансформирует сейчас наших зрителей, это будет реально прям разнос. Это будет абсолютная норма для других зрителей. То есть нам не надо искать леприконцев с фаерболами, то есть или какой-то магии. То есть для кого-то это просто первые деньги, заработанные нанятым сотрудником для меня, например.
0: Да.
1: Офигеть. Так что бывает? То есть другие люди могут для меня зарабатывать деньги, а я при этом, ну, что, не бегаю? Ну, класс. А для кого-то это деньги, заработанные с интернета. А кого-то это деньги, заработанные в другой стране, на другом языке, в другой валюте. Для кого-то это деньги, заработанные с более высоким чеком. Да? А для кого-то это системно повторяемые ежемесячно зарабатываемые деньги, которые я когда-то организовал. Это я сейчас вокруг денег только
0: Да.
1: говорю. Хотя на самом деле это же можно применить и не только к деньгам, а к чему угодно, к любому
0: Да.
1: значимому для себя результату.
0: Можно тут зафиксируем
1: Да.
0: практикой. В принципе, она до этого была сказана, но я еще раз просто хочу зафиксировать, чтобы вызвать максимальную трансформацию у вас. Реально, запишите для себя, что для вас является аномальным событием в ближайшее время. То есть, что вы
1: Что,
0: должны...
1: если бы произошло, то это был бы космос.
0: Да. Вот напишите прям для себя и попробуйте выписать оттуда сразу, какое микродействие позволит вам прожить этот опыт. Не надо сразу, вот, допустим, в моем случае, я вот хочу международный опыт прожить. Не надо сразу открывать здесь компанию, да, допустим, начинать с этого. Может быть, мне нужно просто сейчас найти одного клиента на, допустим, английском языке и сделать с ним какую-то консультацию за $100. Я не
1: Да,
0: знаю.
1: например. Ну,
0: Например.
1: мне кажется, за $100 твой мозг может это обесценить.
0: Ну да.
1: А вот, например, там 10 тысяч долларов,
0: А,
1: заработанных
0: окей.
1: на международном рынке, понимаешь, да? Особенно с незнакомой для тебя аудиторией, например. То есть, потому что, окей, я тебе сейчас приведу своего друга, который по дружбе заплатит тебе 100 баксов, да?
0: Да.
1: И будет вроде доволен. Ну, твой же мозг не идиот. Он сразу такой, ну, понятно, как бы, типа, не считается.
0: А, окей. То есть действительно такой, можно сказать, трушный опыт нужно, чтобы твой мозг не смог этому найти оправдание.
1: Да, тут тоже важно не усложнять. То есть
0: А,
1: даже
0: окей.
1: если ты $100 кому-то сделаешь, но ты увидишь, какой восторг у этого человека, если он потом будет рекомендовать или обращаться еще, даже если это мой друг, это тоже будет неплохо. Тут важно не усложнять, да? То есть надо как бы двигаться туда, но какой-то опыт действительно станет таким. Ух ты, интересно. И вы не сможете это игнорировать. Но вопрос в том, что еще раз говорю, это звучит просто, но осознать, какой это опыт, осознать, что он, во-первых, находится на стыке того, что я действительно могу сделать, то, что мне доступно, да, то, что я сейчас скажу, давай-ка ты быстро запрограммируешь искусственный интеллект новый, да, который там будет лечить людей от рака, да, ну, вот такой план.
0: Да.
1: Ну, как бы, ну, фиг знает. Поэтому это должно быть тебе доступно, ты должен это суметь выполнить. Это то, что по умолчанию как раз, ты об этом даже не задумываешься, или ты бы этого не делал. При этом это можно сделать за сравнительно быстрый срок, да, и при этом это будет иметь вот эту значимость.
0: О, супер критерий.
1: Да, и что важно, в одного сложно это придумать. Но следующий лайфхак, что это очень легко придумать в группе. И поэтому такую популярность набирают мастермайнды, форумы, различные вот предпринимательские тусовки. Потому что если ты находишься среди такого хорошего уровня предпринимателей, например, единомышленников, часть находится на твоем, часть выше и так далее, они видят не эмоционально тебя со стороны. И вот эти все бревна в глазу, все слепые зоны им становятся очевидны. Не потому что они какие-то гении, а просто потому, что у них нет эмоциональной привязанности к твоей ситуации.
0: Какого-то заряда, грубо говоря.
1: Да, у них нету заряда. Они не защищают ту конструкцию, которую там ты создавал.
0: А что такое конструкция? Можешь дать понятное и простое определение?
1: Ну, конструкция...
0: Это твой же термин, да, такой, по сути?
1: Нет, ну, конструкция — это... Вот есть же конструкторы.
0: Ну, да.
1: Это набор элементов в определенной взаимосвязи.
0: Не, ну, в контексте того, что ты говоришь, конструктор, что ты имеешь в виду? То есть ты говоришь, вот у тебя есть какие-то свои внутри конструкции.
1: А, ну, вот. Я говорю слово обычно «эго-конструкция».
0: Да.
1: Но это будет другая тема.
0: Окей.
1: Я предлагаю ее пока... ну, про эго точно надо поговорить.
0: Окей.
1: И про эго-конструкции стопудово, потому что мы потом... Скажем, вот так делай.
0: А может быть, уже это и начнем?
1: А раз... потом мы скажем, а что этому может помешать? И ответ будет эго-конструкция. Доведем мысль до конца. Как раз для того, чтобы их преодолеть, все вот эти заплеты твоего ума, который не способен увидеть под носом простое действие, ты должен услышать тех, кто видит. А это группа. Следующий важный шаг – это сформировать себе группу единомышленников. Найти друзей, впилиться в какой-нибудь мастермайнд или на какое-нибудь обучение и так далее, и так далее. Но важно, должна быть группа тех людей, которые не зависят от тебя финансово, у которых нету интересов, да, они не хотят на тебе заработать денег или наоборот, там, защитить и так далее. Они за тебя, то есть они к тебе позитивно настроены, при этом они не боятся сказать тебе правду в лоб, и ты их услышишь, и они еще обладают авторитетом. И вот эта комбинация факторов, особенно если это будет не отдельно взятое мнение одного человека, а хотя бы там 10 людей с разным опытом, способность группы всегда выше, чем способность человека, ну, отдельно взятого индивида, да? Поэтому вероятность того, что они увидят тебе вот этот опыт, который станет для тебя точкой невозврата, если вы поставите себе такую задачу, типа, давайте, ребята, обсудим, вот что должно быть следующим шагом, условно, для меня, что я должен прожить, чтобы это стало точкой невозврата. Давайте поштурмим, чтобы я с этим справился, чтобы это давало мне такую значимость. Поможем, во-первых, увидеть это, сформулировать и разложить туда промежуточные шаги. И как-то накидаем каких-то ресурсов. Вот супер. Простое упражнение.
0: Супер.
1: И будут звучать эти шаги.
0: Угу.
1: И тут как раз мы столкнемся с тем, что может этому помешать. Группа тебе скажет, но ты не услышишь.
0: Щит. Да. Эго-щит.
1: Да. Эго-щит.
0: Эго-щит.
1: Эго-щит.
0: Да.
1: Shit happens. Ну вот. А потому что так это реально работает.
0: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM. В Дагестане... 3 часа. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале устанавливают современные цифровые остановочные павильоны. Первые 54 комплекса будут установлены уже до конца октября текущего года. А к началу 2027 года их количество увеличится до 110. До конца следующего года до 2